0: Мой Господь, моя скала. Аминь, слава Ему.
1: Сегодня особый день, когда мы, конечно, сосредоточены на этой нашей общей трапезе, на этой трапезе благодарения, на этой трапезе любви, воспоминания нашего Господа. Это не месса по умершему, это триумф победившего, и вместе с ним мы. Но время идет быстро очень. Совсем недавно мы праздновали Пасху, осталось у нас 10 дней до Вознесения Господня. 24 числа, 25-го у нас будет уже Вознесение, а 4 июня уже Троица. Вот так быстро летит время. Но пока Христос с нами, мы радуемся. Аминь. Вот. Я хотел бы сегодня поговорить с вами об очень важном моменте, который каким-то образом затронул какое-то время мою душу. Апостол Павел в 14 главе послания к римлянам пишет интересное слово. Итак, каждый из нас даст за себя отчет Богу. Я хотел бы сегодня поговорить о неизбежных решениях, о неизбежностях, с которых мы встречаемся в жизни. Дело в том, что мы должны научиться работать, если можно так сказать, научиться сотрудничать с неизбежностями, с вещами, которые нас окружают и которые становятся частью нашей жизни. И вот эти неизбежности, они имеют разную природу. Есть некоторые факторы в жизни, с которыми мы сталкиваемся, они неизменные сами по себе. Никто не может изменить хода смены сезона, понимаете? Даже если снег валит в июне, все равно это лето. Никто не может отменить какие-то явления природы, да и все сбалансировано достаточно. И они независимы не от нас. Мы не можем передвинуть Луну правее или Марс левее. Знаете, все определено давным-давно. И эти неизменные явления, они сопровождают нашу жизнь. Некоторые решения, некоторые неизбежности, они сделанные, совершенные, независимые от нас. Нас никто не спрашивал. Меня никто не спрашивал по поводу моего рождения, понимаете? И вас никто не спрашивал. По большому счету, никто не спросит по поводу нашего ухода из жизни. Придет время, хочешь ты этого или не хочешь. Некоторые обстоятельства в жизни сложились так, как сложились. Знаете, можно голову ломать, а почему, от чего, как, не как и не почему, а просто. Это данность. И в этой данности мы оказались. Те, которые продают страховку, говорят, ну, это называется действие Божие. Вот ты вовремя застраховался, у тебя дом сгорел. Поэтому получи деньги за новый дом, построй себе лучше. Нет, получи деньги за старый дом, а построй себе лучше и новый. Но на некоторые моменты мне все-таки хотелось обратить внимание более подробно. Дело в том, что мы в этом мире живем все-таки по предопределению Божьему. Слово Божие говорит, что нет, не было дней наших, но еще на земле. Но каждый из них был сочтен Богом. Есть вещи, которые нужно воспринимать как неизбежность и определяться по отношению к этим вещам соответственно. Вы не избирали родителей, каких Бог дал. Вы не избирали страну, где родиться. Вы не избирали расу или пол. Так случилось. Так произошло. И что бы вам ни хотелось, очень сложно бывает многие вещи или какие-то вещи изменить. Библия говорит, может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? То, что есть, то есть. Никодим спрашивает Христа, как может человек, будучи стар, войти в утробу матери своей? Он уже живой. Христос говорит о совершенно другом. Он говорит о духовном измерении. А то, что в физическом измерении, оно есть. Один брюнет, другой шатен, третья блондинка. Вот. И прочее. И с этим надо как-то жить. И бывает, что жить с тем, что неизбежно, бывает не так просто. И интересное дело, что очень часто люди вступают в конфликт не то, что они могут изменить, а с тем, что изменить невозможно. Вот если бы у меня были другие родители, если бы у меня были другие дети, вот если бы я жил, если бы да кабы, а ты живешь сегодня в реалиях жизни, и с этими реалиями сотрудничать не желаешь. Возврат в прошлое, машина времени еще не придумана. То, что имело быть, стало. И вопрос весь заключается в том, как среди этого стало проводить свою жизнь. Другой неизбежный факт – это то, что каждому из нас суждено жить. Бог даровал жить, и не просто абы-кабы, а Бог каждого определил жить с личной ответственностью. Да, Бог определил многое в нашей жизни. Да, Бог счел каждый день нашей жизни. Да, наши волосы учтены, сколько их осталось, вот, или есть еще. Понимаете? Но нам жить в этой жизни нужно ответственно, отвечая за то, как мы живем и что мы делаем. И здесь невозможно жить, как получится. Создал семью, будь любезен заботиться о ней. Родил детей, будь любезен воспитывать их. Назвался груздем, полезай в кузов. Понимаете, в чем дело? И есть масса людей, которые хотят жить, ни за что не отвечая. Природа не воспитает детей. Их воспитаете либо вы, либо улица. Здоровье не сохранит великое светило докторское. Понимаете, оно вам посветит тогда, когда у вас будет уже безвыходная ситуация. А либо вы сохраните свое здоровье, либо вас будут спасать. Есть люди, которые не хотят, даже более того, они до такого состояния не хотят ответственности, что готовы уйти из жизни, покончить с собой. Но это тоже ответственность, понимаете? Потому что ко греху прилагается грех. И Слово Божие говорит очень ясно и конкретно по поводу того, что каждый человек несет ответственность, что он делает, находясь в этом смертном теле. Потому что есть вещи, которые определены Богом, и их сдвинуть нельзя. Хотя иногда и это бывает. Помните, Иезекия умирал, и он повернулся к стене, заплакал и сказал: «Господи, продли дни жизни моей». И Бог ответил на его молитву. Мы сейчас не знаем. Вопрос, то, что ему прибавилось, оно стало лучшим или нет? Есть вещи, которые Богом определены в нашей жизни. Вот эти краеугольные вехи, верстовые столбы, которые обязательно будут иметь место, что бы ни случилось. Никуда не уйдешь. Судьба такая человека. Не судьба, предопределение Божие. А предопределил Бог, потому что предузнал. Потому что Бог все знает, и Он знает, как лучше. Но между этими столбами Бог дал нам здравый смысл. Он хочет, чтобы мы жили ответственно. И поэтому нам суждено жить. Сколько, мы не знаем. Но жить так, чтобы наша жизнь не была напрасно промотанной. Притча о 10 талантах говорит очень интересные вещи. Один человек, не желая брать на себя ответственность, просто закопал этот талант в надежное место. Понимаете? Он греха-то никакого не сделал. Ну, были у него рассуждения по поводу хозяина. Но он ничего, никакой крамолы не совершил. Хозяин говорит: ты лукавый и ленивый. Человек, который не хочет ни за что отвечать, человек, который не желает брать ответственность на себя по мере продвижения по жизни, его название дано. Ничего придумать не надо. Лукавый и ленивый. По-русски болтун и лодырь. Знаете? Какой еврейский язык все-таки вежливый. Знаете? Вот. Я вам скажу почему. Потому что человек не живет в изоляции. Его лукавство видят другие и поступают так же. Его ленность видят другие и учатся этому. И в результате то общество, которое призвано к процветанию, становится не поймешь чем. Еще одна важная деталь или неизбежность. Нам суждено жить в отношениях. Человек – явление социальное. Он живет в отношениях. Апостол Павел говорит в 14 главе: «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя». Знаете, удивительное дело. А я-то думал, что мое призвание в жизни только для себя жить. Мы имеем отношения. Прежде всего, отношения с Богом. Бог сотворил нас, Он поместил нас в мире, который Он сотворил. Он нам дал свою природу, свой образ. Мы люди, способные размышлять, думать, проявлять себя, действовать. Он дал нам знание к развлечению добра и зла, совесть, которая говорит или оценивает то, что мы делаем. Он открыл для нас окружающий себя в окружающей нас природе. Он открыл себя в нашей человеческой сути. Он открыл себя нам в Иисусе Христе. Он открыл себя в полноте в Духе Святом, который сошел на церковь в свое время. И все это для того, чтобы каждый из нас решил, определил свои отношения с Богом. Почему мы об этом говорим? И вы можете сказать, почему вы об этом говорите? Мы только что принимали причастие и так далее. Апостол Павел говорит, многие из вас, не зная, стали врагами креста Христова. Страшное дело. Как это? Как это? Вот так это. Потому что отношения с Богом не определены. Мы решаем отношения по жизни, мы решаем отношения с соседями, а вертикальные отношения остаются нерешенными. И здесь вопрос не веры в Бога только. И бесы веруют и трепещут. Понимаете? Здесь отношения, связь. Наше отношение к Богу может быть хорошим или плохим, но мы не можем жить без этих отношений. Потому что мы каждый день, каждое мгновение с Богом сталкиваемся, где бы мы ни были. Посмотрели на природу, Он там. Посмотрели в зеркало, Он там. Посмотрели на окружение, Он там. Посмотрели к небесам, Он там. Посмотрели в преисподние земли, в кратер вулкана, Он там. И поэтому с тем, кто везде собою наполняет, должны быть отношения выстроены. Помимо наших отношений к Богу, мы имеем отношения с другими людьми. Невозможно жить, не оказывая влияния на других, и невозможно жить, чтобы другие не оказывали влияния на нас. Это социум. Это то, к чему призван человек. А Христос сказал в Нагорной проповеди, ваше влияние должно быть, вы свет мира, вы соль земли. Если свет, то должен стоять на подсвечнике. Если соль, должна осолять. А иначе, для чего все? И дело в том, что свет, который в нас, хотим мы этого или не хотим, хороший он или нехороший, ясный или неясный, он все равно не сможет быть удержан. Он обязательно выйдет наружу. И наш выбор в жизни, то, что мы выбираем, и наши ценности жизни, которые мы храним, они обязательно влияют и на нас, и на окружающих нас людей. Наше влияние может быть добрым или плохим, благословенным или злым, но мы влияем на людей, равно как и люди вокруг нас влияют на нас. И это жизненная необходимость, неизбежность. Вы от этого убежать никуда не можете. И Слово Божие говорит, смотрите внимательно, что на вас влияет. И будьте бдительны, что от вас исходит, как влияние на других. Мы, наконец, имеем отношение с самими собой. Христос говорит, что вторая заповедь, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Старинная песня есть такая, нет, стишок там, в фитиле. А себя, как всегда, целовать забывал. Знаете?

образа Бога в человеке. Понимаете? Каждый из нас сотворен по образу Божьему. Каждый из нас уникальный человек. Если нам не нравится наша физиономия, если не нравится наша прическа, если не нравится, как мы ходим, что называется, с детства, это все ерунда. Полюбите в себе творение Бога. А Его творение совершенное. Вы дышите, вы видите, вы слышите, вы думаете, вы творите. Вы в сотворчестве с Господом. И каждый человек выбирает вот это отношение к себе, потому что отношение к себе – это в конечном итоге отношение к жизни, которую я имею. Я ее могу загубить, могу сделать ее цветущей, могу сделать ее жуткой, могу сделать ее радостной и счастливой. Не потому, что кто-то, а потому, что я сам. Мы можем быть хорошими управителями или плохими, но мы все-таки управляем своей жизнью и продолжаем это делать, и будем продолжать это делать в русле отведенного нам Богом право. Бог дает нам права, как человеку, как своему творению, как своему со-работнику, со-творцу. Поместил человека в Эдемском саду и сказал: обрабатывайте его, возделывайте его, делайте жизнь вокруг себя красивой. А красота жизни, она не в том, что человек имеет, а в том, кто человек есть. Есть неизбежность, о которой не очень любят говорить, но тем не менее она существует, и нам нужно решать, как относиться к этой неизбежности. И заключается она в том, что всем нам предстоит предстать перед судом Божьим. Сегодня верующие и неверующие живут так, я смотрю, как будто они уже живут вечно. Они здесь так обосновываются, что кажется, у них лет не 70-80, а по крайней мере года Мафусала. Лет 900 с небольшим. А вот удивительное дело. Вы знаете, когда человеку жизнь перестает быть интересной? Когда вокруг не осталось тех, кого он знает. Когда ушли те, с кем он прожил жизнь. Когда не о чем поговорить. Нет, ну со мной этого не будет. Я буду 283 года, у меня будет куча молодых друзей. В зоопарке у зверей тоже много друзей. На них ходят смотреть, как по улицам слона водили, как будто на показ. Как бронзовое чудо будут показывать нас. И все равно в конце придется предстать перед суд Божий. Потому что апостол Павел говорит к евреям: и как человекам положено однажды умереть, послушайте, я хочу сегодня положить вам это на сердце. Положено. Это неизбежность, которая от меня не зависит и от вас не зависит.

положено однажды умереть, а потом должно предстать пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Христос говорит: что ты унижаешь брата твоего? Что брат твой унижает тебя? Все мы однажды предстанем перед суд Христов, и там все будет ясно. Ибо всякий из нас, мы прочитали, за себя даст отчет Богу. Повернитесь друг к другу и скажите: за себя. А еще скажите друг другу: я за тебя отвечать не буду. Дело в том, что серьезность суда – это явление очень значимое в жизни человека. Отчет не перед человеком, но перед Богом. Отчет перед тем, который меня сотворил. Да, христианин перешел от смерти в жизнь. Он на суд не приходит, как неверующий человек. Но разбор полетов будет. Будет. И Бог спросит, что ты делал, находясь в теле. Мы об этом не думаем. Ведь от слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. И эта серьезность суда, она... Понимаете, явление неизбежное. Меня не будет судить другой пресвитер или коллегия епископов. Со мной будет разговаривать Бог. И скажет: расскажи-ка, голубчик, что ты делал такого-то числа? Напомни мне, что ты делал такого-то числа вот на такой-то улице. Вы так улыбаетесь, как будто он только мне этот вопрос задаст. Он не только серьезный суд, он универсальный суд. Все мы дадим отчет. Все народы, все нации, все люди соберутся пред Богом. Но, откровенно говоря, мне до них, как до Дня независимости Китайской Республики. Мне придется отвечать и тебе, и тебе, и тебе, и тебе, и тебе, и тебе. Каждому. Было время, когда люди говорили: а как же вот, как это так? Вот, что это так... За техника, где там все записывается. Вот сейчас, меньше ногтя. Там миллион чего, гигабика там, байтов. И проблем нет никаких. Понимаете? Вся наша жизнь укладывается вот в такую штучку. Это то, что мы знаем. Это то, что мы уже достигли. Суд не только универсальный, не только серьезный, он индивидуальный. Отчет будет о себе, про себя. Никто не скажет: Господи, давай я тебе расскажу про грехи и лицемерие своего соседа. Вот ты, наверное, не в курсе дела, но я тебе скажу. Она такая. Бога это не интересует. Каждый даст отчет, что делал, находясь в смертном теле. Этот суд будет весьма справедливый. Не Бог будет судить. Человек сам себя осудит. Его дела произнесут.
приговор. Грех не может вмениться, когда нет закона. И апостол Павел говорит, Деяния апостола говорит, книга Деяния апостола в 17 главе: «Итак, оставляя времена неведим, Бог ныне повелевает всем людям покаяться. Он не будет меня судить за то, что сделал Адам». Были времена неведения. Бог с ними поговорит отдельно. Были времена закона, Он с ними поговорит отдельно. Были времена завета, Он с ними поговорит отдельно. А я живу в благодати. Вот и побеседуем, что ты делал во времена благодати. Нет, ну, во времена благодати, это же как хочу, так и живу. Потому что кровь Христова, она омывает, она... Что хочу, то говорю. Знаешь? Что хочу, то делаю. Могу пообещать, не выполнить. Могу отправить кого-нибудь куда-нибудь подальше. Вот. А потом помолиться, Господь простит. По лукавству его он и получит. Человек перед Богом лукавить не сможет. Судье известны все факты жизни. Ему не надо будет призывать свидетелей. Нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим ответ. Никто Бога не обманет, никто Богу лапшу на уши не навешает. Апостол говорит: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Хорошо бы это все закончилось в этой жизни. Давид, помните, говорит: я согрешил, ты меня наказал. Дважды за одно преступление не карают. Но я надеюсь на милость твою дальше. А кому все сходило? Это не сходило, это копилось. Первым вопросом на этом суде будут не каверзные вопросы экзаменов. Бог спросит: в каком ты отношении, каковы твои отношения с Богом? Принял ли ты Христа как Спасителя? Поверил ли ты в то, что Иисус Христос есть твой Спаситель? То, что Он Спаситель мира, это понятно. А твой? Покаялся ли ты в своих грехах? Записан ли ты в книгу жизни? Любишь ли ты Иисуса? Если человек на эти вопросы своими деяниями ответит «нет», то Библия говорит, такой человек, участь его очень незавидная. Если да, то через Иисуса Христа прощены все грехи. Судьба искупленного человека – жизнь вечная, с Богом. Но надобно, чтоб приходящий к Богу веровал, что Он есть. Там есть вторая часть. И ищущим Его воздает. Итак, нам суждено родиться, нам суждено жить,
Нам суждено умереть однажды и предстать перед Богом. А потом суд с адвокатской защитой Спасителя Христа или без нее. Послушайте, я хочу сегодня, в этот день, напомнить. Когда произвольно грешим, не остается более жертвы за грех. Это ошеломляющее и потрясающее слово. Когда произвольно грешим. Вы не свои, говорит апостол. Вы не свои. Вас купили. Вы в его руках. Поэтому, будучи в его руках, светите имя его в жизни своей. А если вы на все это наплевали и живете как хотите, произвольно греша и даже не пытаясь исправиться, когда да Бог дает, представляет возможность, то однажды утром Самсон, встав, сказал: «Пойду и одолею врагов моих». И не знал, что Бог оставил его. Я не думаю, что Бог забыл Самсона навсегда. И жизнь показала. Нет. Но когда и раз, и два, и три, и пять, не думая, то Бог в эти игры не играет. Где каждый из нас сегодня? Все причастились. Все поблагодарили. Все приняли жизнь. Тело Христово и кровь Христова. А теперь жизнь продолжается. Как она продолжается? Как она продолжается у меня, как она будет продолжаться у тебя? Какие решения ты в своей жизни принимаешь? Какие решения я принимаю? Какие решения принимаем каждый из нас? Слово говорит: избери жизнь, дабы жил ты и наследие твое. Избери жизнь, а избрать жизнь — это помни, человек. Помни, что когда на этой земле все закончится, для тебя, тебе придется встретиться с Богом.

А когда это все закончится, во временном смысле, для каждого из нас, знает только Бог. Для кого-то сегодня, для кого-то завтра, для кого-то через месяц, для кого-то через год, для кого-то, может быть, еще. Но дал бы Бог, чтобы каждый из нас, перейдя через Иордан, мог сказать: оправдан Христом. Потому что дела идут вслед. Не делами человек спасается. Нет. Делами не оправдается ни одна плоть. Хорошими, плохими. Ничего не прибавит, не убавит. Благодатью человек оправдывается. Но то, что он делает в смертном теле, находясь, идет вслед за ним. По плодам их узнаете их. Я так люблю Бога, но отъявленный скандалист. Я так люблю Бога, но делаю то, что хочу. Я так люблю Бога, что за Него жизнь готова отдать. Словами, говорит, устами, вы чтите меня. А сердце далеко отстоит. Я хочу, чтобы в этот день каждый из нас по-честному посмотрел внутрь своего сердца. Потому что от того, кто мы есть, мы оказываем влияние на других людей. Несем благодать и мир или что-то другое. Несем очаровывающий людей образ Христа или отталкиваемый образ. Живем пред Богом хорошо. Хорошо – это не то, что я имею, а то, кто я есть. А все остальное Бог прикладывает. Мне рассказали случай неправдоподобный, но рассказывал человек, который был свидетелем этого. Один служитель в тяжелом обстоятельствах оказался. Он молил Бога, но помощь не приходила. И он до такого состояния был расстроен, что просто на грани вот и он пришел в храм один, пустой, встал на колени у алтаря и, рыдая, изливал Богу душу. В это время зашел в храм человек и услышал эту молитву. И этот служитель молился такой молитвой: Господи, я последний раз сегодня прошу у Тебя. У меня более сил никаких нет. Другого раза не будет. И он еще стоял в безмолвии, когда человек подошел, сказал: я нечаянно стал свидетелем вашей громкой молитвы. Я неспроста сюда зашел и дал ему в карман пакет. Конверт. Что это такое? Он говорит, это ответ Бога на вашу молитву. Стал
с колен, открыл конверт. В конверте лежит чек, подписанный, но пустой. И он говорит: зачем так смеяться? Насколько чек-то? Ничего не написано. Он говорит: главное не то, что написано. Главное, что чек подписан. Напишите столько, сколько вам надо. Он говорит: ну подождите, а если напишите столько, сколько вам надо? Я этого человека лично знаю. Если человек живет с Богом, то Бог все остальное ему прилагает. Если человек живет честно, если отношения с Богом у него нормальные, а то, что он не дает, надо согласиться с другой неизбежностью. Согласиться однажды на всю оставшуюся жизнь. Значит, это мне не надо. И жизнь будет радостной, сияющей, благословенной. И помоги нам всем, Господь. Благодарим Тебя, Спаситель наш, за то, что Ты Бог добрый, за то, что Ты Бог помнящий, за то, что Ты Бог живущий в нас. Научи нас, Господи, жить так, чтобы, глядя на нашу жизнь, Ты мог с довольством смотреть на подвиг души Твоей. Сохрани детей Твоих от всего недоброго и злого. Сохрани, Господи, от всякого рода зла. И дай нам всем помнить, что когда наша жизнь здесь закончится, нам предстоит разговор с Тобой. Разговор либо с другом, либо с судьей. Приди, Господи, в сердце каждого, зайди в дом каждому, облагоденствуй каждого своим присутствием и Духом Святым поговори больше, чем я в немощи мог сказать. Тебе, Господи, да будет слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

0: Радио «На пути» предлагает вам послушать 15-минутную передачу из поэтической тетради. После нее выйдет в эфир молодежная программа «Пит-стоп». За 15 минут до окончания часа слушайте передачу «Хочу знать».
1: Голос. Не бойся, ибо я с тобою. Я сотворил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Исаия, 43 глава, 1-2 стихи.
2: Рассеял тьму священный голос. Не бойся, кто ко мне придет, без высшей воли даже волос с твоей головы не упадет. Ты будешь сотни раз испытан в горниле скорби и труда, но одиноким и забытым уже не будешь никогда. И если очень страшно будет, и ты не будешь знать, как жить, и даже если мать забудет, я не смогу тебя забыть. На дланях рук моих пронзенных тебя навек я начертал, чтоб в мире злобой воспаленном ты счастье вечное узнал. Оставь тревоги и волнения в болезни, буре и огне. Не бойся, я твое спасение, ты непомерно дорог мне. Прими мое благословение, любовь и смысл в пути земном, покой и мир, и всепрощение, и совершенный вечный дом.
3: О, вера, лучшая из слов! Она дает освобождение душе от дьявольских оков для новой жизни и спасения. И на земле, среди людей, она как солнце всем сияет, и блеском утренних лучей весь грешный мир преображает.
4: Наша вера. Горит закат на небе, и земля в кровавом пламени безбожного огня. Как мало нас, которые тебя, мой Бог, все ищут, трепетно любя. Пусть мало нас, не лучше мы других людей с греховностью своею. Мы лишь божественную верою сильны, в надрыве сердца мы сильны любовью. Жаль, вера наша часто как дитя, которому давно пора подняться, которому давно пора летать. Но нет, не может оторваться оно от благ земных и суетных, всем сердцем сжившись с ними. Дитя, мечтая, забыло об иных мирах, оно среди бескрылых. А может, с полуверою своей мы взять хотим всего пополовине, пытаясь жизнь прожить между огней изменчивой судьбы. Блага земные мы взять хотим с собой на небеса, но разве с грузом тем мы жить там сможем? Мы двойственны во всем. Христа душа святая, не святою быть не может. Желание зарева, и в пламени его и вера, и любовь сгорают наши. Как жаль, что часто, помня о земном, мы лжем себе и небу даже. Любя Христа, любовь порой без силы, и часто вера наша в полдуши, мечтая о небесном высшем мире, мы часто служим похотям земным. Чего мы все хотим? Остаться здесь? Или, оставив все свое земное, готовиться мы будем на земле к иному миру, где живет святое? Ведь если и нужны мы Богу там, нужны Ему без пятен и порока. Готовь себя и душу к небесам. Готовым только ты увидишь Бога.
5: Вера через шторм проводит корабли. Караваны движет по пустыне, увлекает пленников земли к отдаленным звездам в небе синем. Без нее нет дружбы, нет любви. Без нее вся жизнь в тумане сером. Но ее ты все-таки зови просто человеческой верой. Лишь когда божественным лучом твою душу небо посетило, вера вспыхнет радостным огнем, как любви гигантское светило. Зазвучит набатом в тишине, под напором бури не согнется. Ведь она в моей родной стране верою евангельской зовется. Эта вера горы низведет, повергая грозную пучину, и на небо в радости войдет, в торжество возлюбленного сына. Тьма неверья в панике бежит, Бог намерения ломает гордых, и горит, бессмертием горит, вера, воскрешающая мертвых.
3: Жизнь. Жизнь — тернистая дорога. Редко кто по ней идет, с безграничной верой в Бога душу чистую несет. Сеть сомнений, дух коварный, стелет злобно вдоль пути, и без веры лучезарной трудно к истине идти. На пути людей тревога и отчаяние встают, и без твердой веры в Бога жить спокойно не дают.
6: Я верю. Я знаю, что у Бога не бывает напрасных испытаний или встреч, и из того, что Он нам посылает, мы с мудростью урок должны извлечь. Я верю, что Господь нас укрепляет, идущих по тернистому пути. Кто упадет, Он снова поднимает, лишь бы стремились истину найти. Я знаю, только Бог нас научает словам «возьми», «спасибо» и «прости». И то, что своей властью допускает, нам суждено без ропота пройти. Я знаю, что Господь нас ободряет, не даст сверх сил ни горя, ни скорбей, для жизни вечной нас приготовляет, омыв однажды кровью своей. Я верю, что Отец нас не оставит, и все ко благу нашему дано, но лишь для тех, кто Бога прославляет всей жизнью, вот условие одно.
3: Я мучительно силюсь понять, для чего этот мир существует. Необъятное мыслью объять, непонятное сердце волнует. Кто все создал? И разум, и свет. Неужели само все явилось? Сколько ищут на это ответ, позабыв про Всевышнего милость? В книге жизни когда-то читал, что весь мир будет слышать о Боге. А недавно я в церкви видал молодых, что на Божьей дороге. Кто поверил бы годы назад, телевидение, радио, пресса, на весь мир об Иисусе кричат, будто выйдя из темного леса. Слышал я, мир спасет красота. Красота же без веры ничтожна. Только вера в Иисуса Христа мир спасет. Эта вера надежна. И не вижу я правды другой, и не верю я в лживые речи. Только в Боге душевный покой, только с Ним жду я радостной встречи. Люди могут обидеть, солгать и унизить безжалостно, больно. Только Бог нам дает благодать, только с Богом нам дышится вольно.
7: Как хорошо все в руки Божии отдать,
2: заботы ежедневные свои, как хорошо благословение принимать и жить в его негаснущей любви, доверив Господу и мысли, и дела, уверенно в небесный дом шагать, быть независимым от зависти и зла и чистым сердцем Бога прославлять.
4: Нужно доверие. Что ты чувствуешь, житель земли? Ждешь ли оного дня приближения? Уповаешь на веру и силу любви? Или просто живешь без доверия? Что случилось на нашем пути? Обольстило ли нас лицемерие? Понимаем, что дальше нельзя так идти. Очень нужно нам в жизни доверие. Побеждать зло добром в простоте — это радостной жизни преддверие. Жизнь настанет во всей полноте, когда каждый проявит доверие. Предстоит всем родиться от духа, воды. К цели этой направим стремление. Вмиг уйдем мы от тяжкой беды, если только проявим доверие. Так пойдем по стопам Иисуса Христа, побеждая любое сомнение. Будь уверен, исполнится наша мечта при условии только доверия. И конечная цель — вечно быть со Христом, там польется чудесное пение, и невеста с Иисусом войдет в отчий дом, ей сопутствует в жизни доверие.
2: Чтоб в мыслях чистоту всегда иметь, доверься Богу больше, чем себе. Неведомая сила будет впредь с тобою вместе в жизненной борьбе. Воды не убоишься и огня, не устрашишься ужасов в ночи. Ведь вера — это крепкая броня. Больную душу верою лечи.
4: Сила веры. Как человек пришел на землю Бог, чтоб изменила жизнь свое течение. Он посетил немало синагог, чтоб иудеям преподать учение, которое способно всех спасти и тьму прорезать ярким Божьим светом. Он постоянно в трудном был пути, отцовским верно следовал заветам. Людей в великом множестве лечил, успешней, чем какое-то лекарство, и страстно, и умело их учил, что на земле восстанет Божье царство. На помощь приглашал учеников, и шли они, неся учение смело, чтоб разъяснить значение Божьих слов, как Иисус стремились делать дело. Слов звонких много говорят уста, Господь нам дал служение примеры, чтоб выполнить учение Христа, лишь делом подтвердится сила веры.

0: Говорит радио «На пути». Звучит молодежная передача «Пит-стоп». После нее слушайте программу «Хочу знать».
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Всем привет, друзья! Это программа «Пит-стоп», и это опять Аркаша, Оксана, Таня и я. Сегодня мы поговорим с вами, о чем мы поговорим, скажет нам Оксана.
3: Мы будем говорить о зависти, о таком чувстве нехорошем или хорошем, как вы думаете?
4: Я даже не знаю, но учат все-таки, что завидовать это плохо.
3: А когда тебе завидуют?
4: Это может быть...
5: Для тебя это отлично, это приятно.
4: Это поднимает твое настроение, но все-таки, честно говоря, это... К этому можно пристраститься, во-первых, терять и забывать людей, друзей, при этом, когда реально тебе, когда ты уже звездить начинаешь.
2: Хорошо, что такое белая зависть?
4: Белая зависть.
2: Белый цвет хороший, не черный.
4: То есть можно ли вообще друзьям завидовать, например, да? Белой зависти.
2: Ну да, друзьям, которых ты любишь.
5: Просто радоваться за них.
4: И зависть это вообще... Мне кажется, это неправильный термин, честно говоря. Белая зависть, это наверняка по-другому как-то называется, мне так кажется. Это уже не зависть, потому что зависть, она наверняка одна и та же. Зависть остается зависть, корень один и тот же. А вот именно это уже не зависть, а радость. Нужно радоваться. Радоваться за человека.
2: Хорошо.
4: Я рад, что у тебя есть какой-то достаток, там, благо.
2: Пример, Аркаш. Иду я сегодня по улице. И вижу машину, ту, которую я хочу. Я сейчас езжу на «Жигули» 2105, да, и пока довольствуюсь с этим. Проезжает «Гольф», «Фольксваген». В принципе, я очень люблю эту машину.
4: Иголочки.
2: Да, такой, знаешь, красивый.
5: Как-то не завидовать.
2: Я этого человека не знаю, который в машине, но у меня волей-неволей просыпается чувство зависти или, хочется сказать, это радость для этого человека. Классно, что у него есть «Гольф». Когда я хочу себе такой же «Гольф», это что, зависть или нет?
4: Мне кажется, когда ты вот как раз применяешь это именно к человеку, и ты именно к личности привязываешь, то есть вот этот мажор, вот этот вот, который в синей футболке, там, вот этот вот, которого вот такая вот прическа, вот он какой урод прям, надо бы его там это... Лишь бы у него пропал, украли бы у него бы этот гольф, и мне подарили бы.
5: В магазин, и ты видишь какие-то вещи, ты это просто хочешь, да? А вот когда ты завидуешь, то есть это должен быть конкретный человек. Завидовать и ненавидеть, мне кажется, вот здесь что-то общее такое есть. Когда ты при этом вот завидуешь таланту
3: эту же
5: и
3: вещь,
5: ненавидишь этого человека.
3: Эту же вещь на ком-то, да, увидела? Это уже другое.
4: Да, то есть это, опять же, то есть если вы видите эту же вещь, только уже не в магазине, а на человеке. Эх, Сергей, опередил. Как мне прям...
2: То есть
4: прям...
2: чувство соперничества.
4: Да, тут
5: мой папа так... говорил такую поговорку, что мне не жалко, что у меня корова сдохла, а что у соседа жива. Вот. Вот это зависть.
2: Как сколько раз слышу эту поговорку, сколько раз смеюсь, да? Ну, интересно, а как вот себя от этого избавить, от чувства зависти? Хорошо, что мы понимаем, когда мы завидуем. А как избавить? Потому что я реально понимаю, что я сегодня иду, мне хочется чего-то лучшего. Хочется лучший дом, чем я имею сейчас. Хочется лучше машины. Хочется лучше одеваться. Это плохое чувство, что тебе хочется лучшего? Это же неплохое чувство.
3: Это неплохое.
5: Я завидовала одной девушке, ее внешности, ее талантам. И когда мы с ней пообщались поближе, я поняла, да завидовать-то нечему. И есть вещи, которым она завидует во мне. Может, у вас есть
4: даже
5: такие
4: вот
5: люди?
4: Так вот бывает, девушки подходят, одна к другой, одна кудрявая, другая с прямыми волосами. Говорит, ой, какие у тебя кудряшки, хотел всю жизнь такие себе.
2: Прям белый зависть. Выровнять, да, себе.
4: А другая такая, да, забери вообще, у меня прямые волосы дайте, зачем мне эти кудряшки?
5: Бывает всегда хочется то, чего у нас не хватает.
3: Вот ты сказала про ненависть, да? Сказала, что это очень близко. Mm-hmm. На самом деле, вот если зависть рождает ненависть, это, наверное, уже нечто большее, наверное, чем зависть даже. Это вообще, да, банально будет сказано, очень плохо. Наверное, хуже просто уже быть не может. Когда ты уже начинаешь к человеку относиться настолько с неприязнью и ненавистью, что бы у него там ни появилось, какого бы там он успеха ни добился, ты уже просто только ненавидишь его внутри.
5: То есть вот эти зачатки какой-то маленькой зависти, они могут привести к большим последствиям. Тебе прям хочется убить этого человека.
4: А мне, знаете, вот с детства у меня был такой опыт. В совсем в малом возрасте, была зависть один раз. Я не знаю, почему это я так воспринял, но в детстве много чего как-то по-другому воспринимаешь. Моего брата под самый Новый год, день рождения. И ему как бы два подарка или лучший подарок, как-то вот так вот. И мне почему-то казалось, что это несправедливо. Один раз ему подарили красивую модельку, почти чуть ли там не копию, там в сколько-то размеров. Он это как его, Ламборджини или что-то типа такого. И я с зависти, честно говоря, закрывшись в комнате, вот так вот, ну, мы играем что-то там между собой, разговариваем. И я ему добрый совет дал. А давай сделаем кабриолет. Принес молоток.
2: И не дождавшись его ответа.
4: Всю машину. Ну, просто там оторвал ей крышу, там тюнинг ей такой сделал. И, честно говоря, меня это испугало, и я до сих пор это помню. Я не вспомню больше случая, наверное, чтобы я брату своему завидовал. Меня потому что это очень сильно испугало.
5: А что делать, когда завидуют тебе? Как вести себя в этом случае?
3: Я слышала такое мнение, что когда один человек, мне знакомый, он ради того, чтобы не вызывать у людей зависть, даже продал машину дорогую там свою, то есть вот так себя повел, чтобы просто не вызывать у людей чувство зависти.
2: А это правильно,
3: зависти.
2: Оксан? Это,
5: да,
2: вообще
5: или
2: правильно?
5: Это крайность какая-то?
2: Виноват ли человек в том, что ему завидуют?
3: Я вот долго думала над этим, наверное, я бы этого не сделала. Вот лично я.
5: Пусть завидуют молча.
3: Нет, не так, конечно. Не, ну просто... Не знаю, я бы на такие, конечно, меры вряд ли пошла. За себя вот говоря. Не знаю, как вы.
5: Когда я чувствую, что мне завидует человек, я говорю о каких-то своих радостях, успехах, и я, ну, вижу, что человек завидует, наверное, ну, вот в этот момент у меня включается такое, как бы, я понимаю, что не нужно сейчас это говорить.
2: Вот, я тоже хотела об этом сказать. Есть моменты, когда тебе не нужно о чем-то говорить, что у тебя есть. Например, когда у человека горе, когда у него нет денег, работы нет, ну все плохо, а ты говоришь, вот, слушай, у меня так все классно.
3: Мне зарплата прибавили.
2: У меня зарплата такая, бабух. И такой стоишь радостный, и он так смотрит на тебя такой.
5: А ты лучше помоги деньгами.
2: А ты лучше сейчас мне скажи, на тебе 1000 рублей, да. Там просто так. Вот и это
5: все, приобрел друга.
4: Это сложно, согласитесь, это сложно.
3: Чаще всего как раз люди, которым завидуют, они как себя ведут? Наоборот, еще 10 раз подчеркнут свое достоинство.
2: Да. Это очень большое искушение есть, чтобы стать гордым, эгоизм, когда ты знаешь, что тебе завидуют. Это очень большое искушение для тебя самого. Вот лучше, конечно, не знать об этом. Вот. И когда завидуют хорошему, это еще ладно. А когда завидуют в плохом, они тебя в этом поощряют, получается.
4: У меня вот вопрос вместе с ответом.
2: Например, мы молчим, да?
4: Нет, вот, может быть, у вас тоже такое есть. У меня есть даже в церкви друг, который как раз продал машину для того, чтобы не выделяться. Потому что когда он был в церкви, приезжал на обычной, на старой машине, на своей, на предыдущей, было все хорошо. Но когда он приобрел, ну там, была возможность, подфартило, грубо говоря, у него появилась машина классом лучше, замечательная, просто все позавидуют. И он как раз приезжал в церковь, ну просто несколько раз, и он сразу заметил просто в спину острые взгляды. Ничего, ни осуждения, ничего, но ему пришлось продать. Честно, я его понимаю, но он сказал, почему? Все хорошо, то есть можно иметь хорошую машину, но, например, есть такие места, например, церковь, где, я думаю, что не нужно выпендриваться тем более. Приезжать, извините, на своем новом Феррари, там, ой, давайте сейчас будем соревноваться, у кого круче машина, или у кого там пиджак подороже. Как раз это не то место, где нужно проявлять себя.
3: Ну, такой спорный вопрос, я бы сказала. Не могу согласиться с этим. Все тут, если бы у меня
2: есть, если у тебя есть хорошая одежда или есть красивое что-то,
5: я бы это не скрывала.
2: Почему бы не одеть, да. И почему бы не взять с собой, и почему бы...
3: Многие вот говорят, меня Бог благословил, вот у меня такая машина.
4: Нет, ну тоже, это то же самое, что если у тебя даже много украшений дома, да возьми, как и обезьяна, и одень все брошки, все сережки и все пальцы одень.
2: Все видели,
4: и вот так вот ходи, у меня все есть. Это же тоже неправильно.
2: Вот я согласен с Аркашей, я бы, наверное, то же самое сделал. Я не знаю, я не сталкивался.
4: Сложно.
2: Это сложно.
3: Смотри, вот, насколько крутая машина, да?
2: Нет, ну зачем крутая машина, когда... Ну, опять же, здесь вступает в силу вопрос, когда вот ты ездишь на такой машине, там дети в Африке умирают от того, что у них воды нет, да? Ну все должно быть в меру. Я не знаю, все в меру. Зачем машина нужна для того, чтобы передвигаться? Ну, и чтобы удобно было передвигаться, да? Или чтобы передвигаться было без крыши, там уже пошло, да? Двухэтажное передвижение.
4: А я подчеркнул как раз еще одно, то, что в церковь. Он именно даже потом, время было, когда ему нужно было продать эту машину, и он ездил с друзьями, он не показывал эту машину, то есть он оставил ее, и в церковь, по крайней мере, к своим близким друзьям он ездил как раз, либо с кем-нибудь приезжал, либо приезжал на другой машине, как-нибудь пытался там такси взять и не афишировал.

0: что-то есть лучшее, но я понимал, и я когда приобретал это, я понимал, что это мне не нужно было на самом деле. И я приобрел, ну ничего почти не изменилось всегда. Когда ты приобретаешь что-то, хочется чего-то большего. И по-любому найдется машина, которая тебе потом покажется лучше твоей.
1: Если вот. Ты как раз смиришься...
0: Вот, Бог это тоже, тебе, кстати, нюанс.
1: Да, все, что
0: когда
1: ты хочешь.
0: Когда ты смиряешься с тем, что у тебя уже есть, и ты не завидуешь другим, то тогда тебе Бог дает то, что тебе нужно. И может и тот гольф, который я хочу.
2: Слышала такую историю. В общем, было две семейных пары. Например, там Иван да Мария, Петр и Феврони, да? И вот они дружили все вчетвером, проводили вместе время. И потом, когда они расходились по домам, Иван всегда упрекал Марию. Вот Феврони, она какая хозяйственная, какая заботливая. А вот ты на себя посмотри. А другая пара, они тоже приходили, и там... девушка говорила своему мужу, что вот этот Иван-то, он какой классный, такой весь хороший, а ты у меня никчемный. И, в общем, прошло время, супруги умерли, те, на которых вот они ругались, да? И они, недолго думая, что они идеалы друг для друга, они поженились. И, в общем, через 2 недели они поняли, как было хорошо нам с теми, с нашими старыми, ну, вот этими любимыми там, да? В общем, и они пришли к выводу, к тому, что на самом деле нужно довольствоваться тем, что у тебя есть. И в мыслях просили прощения.
0: Вот, мне кажется, это прям хороший ответ и для тех, кто не знает, что делать, когда ты завидуешь. Вот, это разобраться в себе, почему ты завидуешь, потому что ясно, что причина зависти, может быть, это человек, может, у тебя предвзятое чувство, отношение к нему, неважно, что он имеет, он там займет какую-то другую вещь, ты начнешь завидовать в этом. Вот, это тоже нюанс такой.
1: Еще такая проблема часто встречается, что человек не признает, что он завидует. Вот даже для себя внутри я завидую? Нет. Вот даже по статистике, я посмотрела в интернете, 80% людей отрицают, что они завидуют. 80% опрошенных. Хотя это мы понимаем, что это, конечно же, не так. Но ведь почему-то эти 80% даже не думают близко о том, что они завидуют. Это вообще проблема, когда ты еще не понимаешь этого,
0: не осознаешь. Нет, есть те вещи, которые нельзя назвать завистью, я не знаю. Я, например, есть у меня человек, идеал, под которого я равняюсь. Мне нравится, как он себя ведет, как он общается с людьми, его настрой в жизни, то, что он постоянно никогда не унывает, он постоянно смотрит вперед с радостью, его никогда не увидишь с плохим настроением. Даже если у него есть оно, плохое настроение, он не распространяет его на тебя. Когда у него плохое настроение, не будет так, что раз у меня плохое, у вас всех тоже, давайте, это все тут согнулись. Вот. И я пытаюсь равняться на него, и мне кажется, что это не зависть, а вот это хорошее чувство. Ну, белая зависть, давайте.
1: Белая зависть – это зависть. Надо сказать, что это стремление, это цель.
0: Мотивацию нашу надо проанализировать себя. Вот почему ты так хочешь таким стать, как этот человек, почему ты хочешь иметь то или иное. Это самое важное.
3: Все-таки излечение тогда получается, сугубо свое личное, то есть работа над собой. Потому что общего правила такого просто пилюли, наверное, изобрести нельзя от зависти.
1: Первый шаг к успеху – это признание, да?
3: Да, признание к излечению, того, что... да. Если хочешь излечиться, нужно признать, что ты болен. Иначе ты
2: себе
3: не
2: то, что есть у тебя, разобраться. Какие есть у тебя таланты, какие у тебя данные. Приобрести уверенность в себе, тогда тебе не будет повода завидовать кому-то.
0: Чаще всего, кстати, люди завидуют. Я знаю одного человека, который я вот... Ну, мы с ним друзья, я не буду называть его имя, но я знаю, что он завидует очень многим людям, потому что он считает, что в чем-то его обделила, природа, Бог его отделил, потому что у него это нет, того нет. Но на самом деле я вижу, что этот человек просто не обращает внимания на то, что у него есть, то, что он имеет, а то, что я ему говорю, вот ты смотри, ты можешь вот это делать. Он, да ладно, что это, если сравнишь, что вот тот может, сравнишь, что вот у меня, а у меня того нет. То есть он делает акцент на то, что у него нет, то, что, чем его, эта судьба обделила, да, Бог. Вот. И вот это, мне кажется, одна из больших проблем. Надо сначала увидеть, что Бог тебе дал, и чем ты можешь, в чем подняться, в чем ты можешь достичь высоких, как говорится, идеалов, высокой цели и так далее.
2: В каждом человеке есть своя изюминка. Мне один парень однажды сказал, да в тебе вообще килограмм изюма. Как это узнать? У Бога спрашивай, покажи мне, Господь, что есть во мне. Дай мне сил не завидовать другим.
3: Может быть, это и выход тоже просить силы исправиться, понять. Вот как раз
1: да
3: у
1: даже
3: Бога.
1: Просить силы, пускай добиться своего успеха, то есть чтобы Бог дал тебе то, что ты хочешь. Это все-таки...

0: про то, что я говорила, про смирение, да? Это первое, наверное. И просто нужно идти какой-то к своей цели, достигнуть чего-то самому, смочь, чтобы, может быть, и другие увидели, что ты можешь, а не только можешь тихонько дома завидовать.
1: И вот как, ну, ты сказала правильно, если мы в каких-то маленьких вещах уже можем цель достигать, если мы можем простить просто человека, если мы можем чего-то там сделать, это уже достоинство, и от этого, двигаясь, мы сможем делать и уже великие вещи.
2: Да.
1: И нам будут завидовать.
0: Конечно. Но это порождать не стоит.
1: Наверное, на этом все. Мы уже тут с вами такие некоторые практические советы, да, смогли вывести, и я думаю, что они помогут нам. Я лично для себя узнал тоже много интересного, что мне поможет не завидовать тому человеку в гольфе. Вот. Ну все, друзья, это была программа «Питстоп». Опишите, пожалуйста, ваши отзывы и вопросы, которые бы вы хотели адресовать нам. Мы их обсудим в нашей программе. Может быть, сделаем программу с таким названием, которое вы предложите. А пока, пока.
0: Пока.
3: Пока.
4: Говорит радио «На пути».
5: В эфире радио «На пути». Приглашаем к радиоприемникам тех, кто имеет вопросы о разных аспектах христианской жизни. Мы составили передачу, которая называется «Хочу знать» по мотивам одноименной книги Николая Александровича Водневского. Возможно, вы сможете получить ответ на ваш вопрос, слушая эту программу.
6: Что говорит Библия? Мне кажется, что где-то в Библии есть запрещение обращаться к психологам или к психиатрам при душевных заболеваниях. Но я не помню, где об этом сказано. При всем моем старании жить чистой христианской жизнью, я терплю неудачу одну за другой. Мне кажется, что я имею какое-то психическое заболевание. Я хотел бы обратиться к доктору-психологу, но меня одолевают сомнения, не нарушу ли я этим волю Божию. В Библии я не встречал запрещения больному обращаться к специалисту по душевным заболеваниям. Библия запрещает обращаться к гадателям, волшебникам, заклинателям, предсказателям, астрологам, к тем, кто внушает свою волю, гипнотизерам и тому подобное. Прочтите в Библии книгу «Левит», главу 19, стихи 4 и 26, «Второзаконие», главу 18, стихи с 10 по 12. В наше время пища содержит множество химикалий, и это часто нарушает химический баланс в организме. По этой причине у многих людей появляются тревожные чувства, бессонница, что может привести к нервному расстройству, к психическим заболеваниям. В таких и подобных случаях христианин должен обратиться к врачу, к специалисту для обследования. В этом нет ничего нарушающего Священное Писание. Человек обязан найти причину сдвига в его психике. Однако в выборе врача христианин должен быть очень осторожным. Если врач, психиатр или психолог – атеист, он может ввести больного в заблуждение и вместо помощи даже ухудшить его положение. Такие врачи часто здоровому человеку клеят ярлыки «психически больной», а человеку нужна, может быть, только моральная или духовная поддержка. Врач-атеист не признает факта, что непрощенный грех – может быть причиной нервного стресса. Чувство виновности может выбить человека из колеи, вовлечь его в алкоголизм и тому подобное. Неверующий доктор не может понять потребности больного в покаянии и примирении с Богом. Если нужно обратиться к врачу, ищите врача-христианина. Но прежде всего, проверьте свое сердце перед Господом.

Правильно ли это? Однажды в журнале «Наука и религия», 80-й год, я прочитал слова кандидата философских наук Гальперина. Он пишет: «Период наступления Царства Христа казался апостолу Павлу настолько близким, что он потребовал от коринфян прекратить продолжение рода человеческого. Время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие». Первое послание к коринфянам, глава 7, стих 29. Это неправильное толкование. Написано: «имеющие жен должны быть как не имеющие», но ведь должны быть и должны жить не одно и то же. Да и вообще в предыдущих стихах, начиная с 25 и до конца главы, до 40 стиха, говорится не о царстве Христа, не о его втором пришествии, а о брачной этике христианина, а это ведь не одно и то же. Прочтите внимательно весь этот отрывок Писания, и вы сразу поймете, что Гальперин просто философствует и превратно толкует высказывание апостола Павла. Слова «время уже коротко» имеют двоякий смысл, и в данном случае слово «время» употреблено не в значении «хронос», у греков так обозначается «время вообще», а в смысле «кайрос», то есть в смысле ограниченности наших возможностей, которые не дают нам права на бесконечную жизнь на земле. Что означают 70-80 лет нашей земной жизни? Искра, вспыхнувшая и угасшая. Поэтому женатый христианин должен понимать, что цель жизни не в брачном союзе, хотя это тоже важно, а в том, чтобы быть свидетелем Христа. Наше призвание несравненно выше, чем рождать и воспитывать детей. Это, конечно, должно быть на своем месте, но не в этом главное призвание христианина. Апостол Павел не смотрит на все земное отрицательно, а учит иметь, как будто не имея, то есть первое место отдавать главному, а не второстепенному. Здесь мы видим точную параллель с описанием времени перед потопом. Ели, пили, женились, выходили замуж и не думали. Или во времена Лота покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Евангелие от Луки, глава 17, стих 29. Как видите, причина этих катастроф была не в том, что люди женились и выходили замуж. Это предписано Творцом. Плодитесь и размножайтесь. Причиной катастрофы было то, что люди второстепенное сделали главным и не думали о своем Творце и о своей вечной участи, что извратилась всякая плоть. Так что Гальперин, как говорится, ударил в звон, не посмотрев в святцы. Он истолковал слова апостола Павла так, как ему было выгодно, взяв один стих без связи с контекстом. Отсюда и превратность его толкования. Но атеист иначе не может толковать Священное Писание, как только превратно.

продолжайте молиться. Если мы любим кого-нибудь и молимся о нем, возможно ли, что он будет принят Господом вместе со спасенным, хотя и не следует за Господом? Я имею в виду моего мужа, о котором молюсь Господу вот уже 20 лет. Я сочувствую вам и понимаю ваше горячее желание, чтобы ваш муж был спасен. Очень хорошо, что вы молитесь о нем, о его спасении. Но обращение к Господу – это сугубо личное дело. Если ваш муж лично сам не обратился к Господу с покаянием, он останется без спасения. Продолжайте усердно молиться о своем муже, и Господь в свое время ответит на ваши молитвы.

есть прощение кающимся. В СССР я был активным членом Союза безбожников, читал лекции против религии, и даже некоторые священники от меня пострадали. Как же я теперь могу рассчитывать на прощение? Прощение есть всем, кто покается в грехах. Таковых кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Савл был гонителем Церкви Христовой, но Христос простил и его, призвал его, напоил Духом Святым и сделал апостолом Павлом, понесшим Евангелие сперва евреям, а потом язычникам. Активного члена Союза безбожников Бог тоже может простить, если вы сознаете свой грех и покаетесь в нем. Желание сделать это уже видно из вашего письма. Очищенного однажды от греха Бог продолжает очищать в крови своего Сына каждый раз, когда его уже спасенная душа споткнется и опять попросит прощения. Покаявшись перед Богом, попросите у него прощения во имя крови Иисуса Христа, и, получив его прощение, начните ходить во свете Евангелия. Свет будет прогонять тьму из вашей жизни, и мир, превыше всякого разумения, наполнит вашу душу.

Расхождение в понятиях. У нас с вами есть расхождение в понятиях относительно того, кто может быть членом церкви. У вас есть святые, а у нас открыты двери всем грешникам. Ведь так и написано в 22 главе Матфея: «Пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир, и злых, и добрых». Легко понять, что все люди для Бога дороги, и брачный пир один для всех, и для злых, и для добрых. Всем приготовлено одно место. Здесь явное недопонимание евангельской истины. Верно, для Бога все люди дороги, и злые, и добрые. И всех, добрых и злых, Бог зовет к покаянию и ко спасению. Вы можете спросить, разве добрым людям нужно покаяние? Вероятно, так. Написано: «Все согрешили, все лишены славы Божией, и добрые, и злые». Чтобы наследовать жизнь вечную, добрые и злые должны родиться свыше. Бог смотрит на всех людей одинаково, как на погибших. Поэтому для всех, для добрых и для злых, Он приготовил на Голгофе спасение. Никодим был добрым человеком, учителем израильским, благочестивым законником. Но Христос ему сказал: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Из указанной вами притчи видно, что все, кого Бог приглашает на пир, должны оставить свою одежду в прихожей и надеть брачную одежду хозяина. Одежда символизирует праведность, а наша праведность, говорит Писание, как запачканная одежда. Нам нужно освободиться от своей праведности и принять праведность Божию по вере. Только тогда мы можем быть удостоены Царства Божия, облечься во Христа, в Его ризы святости. Корнилий тоже был добрым человеком. Он молился, постился, давал милостыни, но для спасения этого не было достаточно, он не был спасен. К нему должен был прийти апостол Петр и открыть путь спасения по благодати Христа. Лидия, ставшая первой христианкой в Европе, была доброй женщиной, но для ее спасения этого было мало. Апостол Павел открыл ей истину, она уверовала и только тогда вошла в церковь Христа. Евнух был тоже добрым человеком. Он ехал не из картежного дома, а из Иерусалима, где поклонялся Богу. Он читал Библию, но был спасен только тогда, когда принял благовестие Филиппа и уверовал во Христа Спасителя. Известны и другие примеры. Женщину взяли в прелюбодеянии, но Христос ее не отверг, а простил, потому что она покаялась. Покаявшийся, осудивший самого себя разбойник, вошел в Царство Божие. Маленький иерихонский еврей по имени Закхей, сборщик податей, раскаялся в своих грехах и был спасен. Так что, дорогой друг, указанная вами притча нисколько не дает права делать вывод, что для злых и добрых людей у Бога назначено одно место. Одно место со Христом назначено лишь для тех злых и добрых людей, которые покаялись, приняли Христа своим личным спасителем, пережили духовное возрождение. Все истинно верующие там будут, каждый в свое время. Эта притча не дает никакого основания принимать в церковь людей, необращенных, непокаявшихся.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите следующие программы: «Путь веры», затем радиожурнал «Истина сегодня», и в конце часа выходит в эфир передача «Божья правда».
2: Тема нашей сегодняшней передачи – «Следование за Христом».
3: Мы рады, что вы в числе наших слушателей, и желаем вам Божье благословение на эти 15 минут.
4: К нам в редакцию часто приходят письма. Среди них попадаются очень интересные, и тогда мы отвечаем на них. Вот и сегодня передо мной лежит письмо от нашего слушателя Юрия из города Сафоново, что в Смоленской области. Читаем. «Благодарю вас за ваши передачи», – пишет он. «Они будят от духовной спячки, дают толчок к размышлениям о Евангелии, дают духовную пищу. Хочу рассказать немного о себе. Зовут меня Юрий, живу в городе Сафоново, мне 36 лет. Бог призвал, привел меня к вере 2 года назад, даже чуть больше. До покаяния я вел безобразную, бестолковую, безысходную жизнь. Сейчас же нет таких слов на свете, чтобы описать те дары, что дает мне Бог. Нет больше одиночества, нет бессмысленности существования, нет вражды ко всему и ко всем. Бог дает мне работу в церкви. Я занимаюсь перепиской с детьми, рассылаю им библейские уроки и проверяю результаты. Очень мне нравится свидетельствовать другим людям о Боге и Его спасении. Сейчас мне не хватает времени. Очень многое хочется и нужно сделать. Бог дает такие чудные планы, и обидно, что многие из них остаются неосуществленными. Еще Господь послал возможность обучаться в заочной библейской школе в городе Мытищи Московской области. Вот такие чудеса в моей жизни делает наш Творец. Хочу рассказать о нашей церкви. Она небольшая, около 60 членов, в основном пожилые люди. Молодежи у нас мало, около 10 человек. Есть у нас большой дом молитвы на 400 мест. Так что теперь наша основная нужда – заполнить его. Об этом молитва нашей церкви. Много что хотелось бы рассказать, но всего не напишешь, слаб язык и времени не хватает. Поэтому хочу еще раз поблагодарить вас за передачи. Поверьте, они очень нужны. Они создают нужный настрой, дают толчок к новым размышлениям, воскрешает в памяти стихи из Евангелия. В частности, у меня во время передачи от 21 октября возникли размышления о стихе из Евангелия от Иоанна 3:16. Здесь я хочу остановиться, друзья мои, и процитировать стих, о котором упоминает Юрий. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, читаем письмо дальше. Почему там употреблен глагол «возлюбил»? Значит ли это, что Господь достиг этой степени любви к нашему миру? Значит ли это, что Бог продвигается в своей любви и достигает новых ее ступеней? Значит ли, что и мы тоже должны достигать новых высот в любви? Это только одна из мыслей, вызванных вашей передачей. Ваши передачи – это толчок к молитве, к молитвенному общению с Богом. Так что пусть Бог благословит вас в вашей работе новыми благословениями в Иисусе Христе. Вот такое очень хорошее и доброе, я бы сказал, письмо. Знаете, друзья мои, когда получаешь такие заинтересованные, я бы сказал, и неравнодушные письма, и у нас на душе становится светлее и радостнее, Спасибо вам, дорогой брат Юрий. Вы знаете, у меня было то же самое. Когда я пришел к вере, у меня как будто действительно открылись глаза. И я так же, как и вы, поражался тому, как я мог раньше так жить. И как я вообще докатился до такой жизни. Да и как можно жить без Бога? И можно ли это вообще назвать жизнью? Вот так, я думаю, чувствуют себя все те, которые пришли к Богу и которые получили от Него прощение грехов. И то, что вы пишете, дорогой брат, о вашем труде в церкви, что вы пишете о ваших планах в громаде, как это похоже на горение первой любви. И скажу я вам, как важно и в то же время, как сложно сохранить это горение до самого конца. Помните, как Павел пишет в одном из своих писем? «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Да, но для этого, как пишет он дальше, придется отказаться от многого. Давайте прочитаем дальше, что там написано. Это место находится в первом послании к Коринфянам, 9 глава, стихи 25, 26 и 27. «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, я бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Вы представляете, Юрий, что, оказывается, можно, проповедуя другим Царство Небесное, самому не попасть в него? И сейчас я, кстати, знаете, что вспомнил? Вспомнил одно место похожее. Там уже сам Господь Иисус Христос говорил своим ученикам, что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Раньше я это место понимал так. Если я, к примеру, человек хоть и верующий, но занимаюсь больше потребительством, накопительством, чем работой на ниве Божьей, то несложно предположить, что несомненный урон потерпит моя бессмертная душа. Ведь можно так понять, правда? Ну вот давайте теперь прочтем это место в контексте всего повествования. И для этого откроем наши Библии, найдем Евангелие от Матфея, 16 глава, будем читать с 24 стиха. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Итак, здесь Господь говорит о главном и первостепенном условии следования за Ним. Ну, вот что означает термин «следование»? Мне видится так, это ступание след в след. И если сам Господь Иисус говорил о себе, что Он творит не свою волю, а волю Отца Небесного, то тем более нам необходимо просто творить Его волю. Ибо Он сказал апостолам, «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Теперь давайте определимся, куда же Он их посылал. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». То есть, другими словами, апостолы были посланы приобретать весь мир для Христа. Вот и все. И что же? Приобрели они этот мир для Христа? Да, они приобрели его. Они наполнили Евангелием всю Римскую империю, весь тогдашний цивилизованный мир. А знаете, почему им это удалось сделать? Во-первых, они отвергли себя, то есть своих планов, своего видения, своих желаний, своих эмоций. Почитайте «Деяния апостолов» и «Послание апостола Павла». Да там везде и постоянно только и читаешь: «Дух сказал», «Дух повел», «Дух повелел», «Дух не допустил». Они там не собирали соборы и не вырабатывали глобальные программы евангелизации всего мира, чему мы являемся свидетелями. У позднейших поколений это было. Да и в наше время многие известные и неизвестные проповедники по радио и с экранов телевизоров говорят нам о своем видении и строят новые планы. Но знаете, то, что материально подвержено энтропии, то есть обветшанию от времени, только то, что Божье вечно. Все человеческие планы, желания, намерения, исходящие из разума, воли, чувств, то есть из души, подвержены энтропии, потому что они плотские. Вот для этого Христос и советует тем, которые хотят пойти за Ним, приобретать весь мир, отвергнуть себя со всеми своими жизненными планами, со всеми желаниями и чаяниями, и со всем своим видением, и взять свой крест. А знаете, почему нужен крест? И еще нести его всю жизнь за собой. Он нужен для ежедневного пользования. Его нужно использовать как оружие казни, как орудие казни. Он нужен нам, чтобы мы могли каждый день распинать на нем свою душу со всеми ее страстями и похотями, со всеми ее планами, желаниями, намерениями и видением. И если кто хочет душу свою спасти от этого креста, тот так и потеряет ее, потеряет свое лицо. Он потеряет ту новую, светлую личность, которая только одна, и только она одна сможет предстоять перед Богом неба и земли и служить Ему в Его великолепном храме, который есть тело Христа, полнота, наполняющая все. И далее Христос делает совсем уже нереальное предположение. «Предположим, — говорит Он, — что человеку удастся своими силами, посредством своего видения, своего разума, своей воли приобрести весь мир для Христа. Лично ему от этого не будет никакой пользы. Более того, как говорит Господь, он повредит своей душе, той формирующейся для вечной жизни светлой и лучезарной личности. Да сохранит нас всех от этого Господь. Давайте будем познавать, в чем есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Кстати, Павел усиленно советует нам это делать во всех своих посланиях, и не только познавать, но и исполнять.
3: На этом наша сегодняшняя передача приходит к концу. Мы рады вашим письмам. Пишите нам по следующему адресу:
2: Трансмировое радио, русский отдел, почтовый индекс 35573, город Ветслар, Германия. И наш рабочий телефон 06441 957 440. Да хранит вас Бог, дорогие друзья. До свидания.

Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По его окончании, за 15 минут до окончания часа, слушайте программу «Божья правда».

Дорогие друзья, мы продолжаем цикл бесед под общим названием «Христианка». В сегодняшней беседе для нашего рассуждения мы избрали место Священного Писания, записанное в книге «Бытие», 1 глава, стихи 26 и 27. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Лучше всего начинать исследование с самого начала, которым в нашем случае является книга «Бытия». В прочитанном нами отрывке «Бытие», 1 глава, стихи 26 и 27, мы находим две важные мысли, относящиеся к нашему обсуждению Божьего замысла для женщин. Во-первых, иудейское слово «Адам», переведенное как «человек», имеет в этих двух стихах общий смысл человечества. Бог сказал «сотворим человека», то есть Адам, а затем в отрывке говорится, что Он сотворил их, мужчину и женщину. Если бы под человеком подразумевался только мужчина, а не человечество, тогда было бы использовано еврейское слово «иш», что значит «особь мужского пола», «муж» и иногда «человек как отдельная личность». Знание этого различия в еврейских словах помогает нам понять, что не только мужчина должен был владычествовать над рыбами, скотом и всеми пресмыкающимися. Такое право в книге «Бытие» 1.28 было дано всем людям, потому что там употреблено слово «Адам», что подразумевает также и женщин. Бог позволил мужчинам властвовать над всем своим творением отнюдь не больше, чем женщинам. Право и обязанность властвовать над всем были даны как мужчинам, так и женщинам. Во-вторых, мы все, и мужчины, и женщины, как Божье творение, созданы по Его образу. Тот факт, что Бог есть Дух, об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, 4 глава, стихи 23 и 24, и не имеет материальных форм, означает, что Он сотворил нас не по материальному физическому образу. В настоящее время наши тела имеют образ перстного из земли, что должно означать, что наши физические тела не имеют Божьего образа. Когда же мы воскреснем, наши тела будут носить образ небесного. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 49 стих об этом пишет. «И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Тогда это будет тело духовное». Читаем 1 Коринфянам, 15 глава, стих 44. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Прочтем также 1 послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Также откроем послание филиппийцам и прочтем из 3 главы 21 стих. «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Духовные существа, как, например, ангелы, они бесполы, что должно означать, что Бог, который тоже есть Дух, не имеет пола. Давайте прочитаем послание к евреям, 1 главу, стихи 13 и 14. «Когда кому из ангелов сказал Бог, «Седи одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих», не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Также прочтем Матфея, 22 главу, 30 стих. «Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах». А если все это так, то не следует считать, что физически и духовно мужчина больше подобен Богу, чем женщина. Бог создал нас по своему подобию. Он вложил в нас духовную природу, подобную своей, включая разум, эмоции и чувства. Из всего, что создано Богом, только человек имеет отпечаток духовного подобия Бога. И хотя Бог сотворил женщин физически более слабыми, чем мужчин,
Он дал им свое собственное подобие, свои духовные свойства, то есть то же подобие, что и мужчинам. В физическом отношении мужчины и женщины были созданы разными, но духовная природа им была дана одинаковая. Они были созданы по Божьему образу и подобию. По духовной природе никто из них не стоит выше или ниже другого. Можно ли поэтому сказать, что Бог сотворил женщин служанками мужчин? Некоторые полагают, что слово, переведенное в книге «Бытие» во 2 главе, в 18 и 20 стихах, это слово там переведено как «помощник», и оно якобы означает, что женщина была создана помощницей для мужчины с единственной целью – обслуживать его. Давайте прочитаем эти стихи. «Бытие», 2 глава, стихи 18 и 20. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И 20 стих. «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Тот взгляд, который предполагает, что слово «помощник» означает, что женщина была создана для мужчины с единственной целью его обслуживать, не является верным взглядом. Слово «негед», следующее за словом «помощник», является уточнением. Бог сотворил помощника, соответственного ему. В современном переводе написано «такого же» или «подобного» или «подходящего к нему». К такому же выводу в отношении Евы, похоже, пришел и Адам, потому что он сказал в Бытие 2:23: «Это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Никакие животные не были подобны Адаму. Они не были подходящими партнерами для него. Они не могли общаться с ним ни на духовном, ни на социальном уровне, не могли быть ему сексуальными партнерами и помогать ему в продолжении рода. Ему нужна была женщина, та, что соответствовала бы его физической, интеллектуальной и эмоциональной природе. Бог сотворил женщину, чтобы она была совершенным партнером для Адама, чтобы мужчина и женщина могли удовлетворять взаимные потребности. Возможно, мы не так уже далеки от истины, когда повторяем: Бог не сотворил женщину от ноги Адама, чтобы тот не пытался ее топтать, или от его головы, чтобы она не пыталась им руководить, а сделал ее из ребра, чтобы она могла быть ему спутником, партнером. Ничто в Бытии не указывает на то, что женщину надо было считать стоящей ниже мужчины, или что мужчине было дано право, безусловно, подчинить ее своей воле. Бог создал женщину, чтобы она удовлетворяла потребности мужчины в особых партнерских отношениях. Создание женщины в дополнение к мужчине предполагает и другой смысл. Бог не стал создавать в качестве партнера для Адама еще одного мужчину, а сотворил именно женщину. Бог распорядился так, что мужчина оставит отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть, читаем мы в книге Бытие 2:24. Создавая женщину, Бог задумал, чтобы она была для мужчины естественным сексуальным партнером. Она не предназначалась для других женщин. Бог сотворил ее для мужчины, чтобы его сексуальным партнером была она, а не другой мужчина. Павел подчеркивал, что таким был Божий естественный порядок вещей. Он писал о противоречащих Божьему плану греховных излишествах язычников. В послании к римлянам, в 1 главе, в 26 и 27 стихах мы читаем: «Женщины заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Моисеев закон гласил: «Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них». Книга Левит, 20 глава, 13 стих. Бог создал мужчину и женщину, чтобы они были друг другу партнерами. Он не создал мужчин для мужчин или женщин для женщин в качестве сексуальных партнеров. Функция мужчин и женщин в их взаимоотношениях

некоторые из предназначенных им Богом функций. Нам не нужно откровение, хоть оно нам и дано, чтобы прийти к выводу, что женщины, а не мужчины, должны рожать детей. Мы читаем в первом послании Тимофею, 5 глава, 14 стих. «Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию». Во многих случаях строение и природа мужчин и женщин определяют их роли. Однако иногда наши собственные предрассудки могут наделять мужчин и женщин ролями, которые для одного не более естественны, чем для другого. Это касается, например, стряпни, уборки в доме или работы в саду. Мы должны быть осмотрительными и не приписывать ни тому, ни другому полу ограничений, которые не основаны на естественных свойствах или на Божьем откровении. Тот факт, что женщины в своей массе не так сильны, как мужчины, не означает, что женщины не способны к физической работе, которая часто считается прерогативой мужчин. О том, что женщины несколько слабее, пишет Петр в первом послании Петра 3:7. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Точно так же и мужчины способны ловко справляться со многими видами деятельности, требующими навыков, а не грубой силы, и которые обычно считаются прерогативой женщин. Возможно, сами физические свойства мужчин указывают на то, что по Божьему замыслу мужчины должны быть лидерами. У них более громкий, более повелительный, нежели у женщин, голос. В целом они физически сильнее и обладают большей физической выносливостью. Последние технические достижения снизили значение этих преимуществ. Однако именно мужские качества зачастую подталкивают мужчин браться за руководящие роли. Христиане и христианки имеют право исполнять иные роли, нежели те, что приняты в обществе, и все же нарушать традиционные роли только для того, чтобы показать, что христиане свободны в своих действиях, было бы неразумно. Христиане, несомненно, нарушили бы Божью волю, если бы их упрямство оказалось препятствием в деле Христа. От христианской свободы следует отказаться, если такая свобода губит других, а не идет им во благо. Давайте прочитаем об этом, что пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 9 главе с 19 по 23 стихи. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Тем более это неразумно, если она становится камнем преткновения для брата. Павел писал: «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает». Послание к Римлянам, 14 глава, 21 стих. Всякий подход к вопросу о взаимоотношениях и обязанностях женщин и мужчин должен учитывать созидательные цели Бога. Некоторые из них можно определить, исходя из природы и физических особенностей мужчин и женщин. Другие должны познаваться путем внимательного изучения Божьего откровения.

13 глава Деяний апостолов начинается описанием первого миссионерского путешествия апостола Павла. В 14 стихе мы читаем о прибытии Павла и Варнавы в Антиохию Писидийскую, которая находилась на территории современной Турции. И вот там, в Антиохийской синагоге, Павел сказал слова, на которые я хотел бы обратить сегодня наше внимание. Кратко коснувшись истории израильского народа, он говорит об Иоанне Крестителе и Иисусе, потомке Давида, который послан Спасителем миру. «Да будет известно вам, — говорит дальше апостол Павел, — что ради Его, то есть Иисуса Христа, возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом, оправдывается им всякий верующий. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего». Во-первых, обратим внимание, кому обращены эти слова. По контексту видно, что они были обращены к собравшимся в тот час в синагоге евреям и прозелитам, то есть обращенным в еврейство из язычников. По прочтении всей проповеди ясно, что эти слова относятся не только к маленькой группе слушателей, но также ко всем вообще евреям и принявшим еврейство язычникам. В конце 13 главы определенно заявлено, что слово спасения обращено ко всем людям до края земли. А в первом послании Тимофею, во 2 главе, в 4 стихе, Слово Божие говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Надеюсь, что теперь у вас, уважаемый слушатель, не остается никакого сомнения в том, что слово спасения обращено ко всем. Через эти слова оно обращено и к вам лично. Вам послано слово спасения сего. О каком спасении здесь идет речь? Библия открывает, что человек, как духовная личность, не умирает, а живет вечно. Хотя наше тело постоянно стареет, разрушается, придет момент, когда оно умрет, и дух наш идет в одно из мест, предназначенных для его вечного существования. От того, как человек отнесется к слову спасения теперь, зависит его участь в вечности. Если он не принял вести спасения, то в вечности он будет отделен от Бога, потому что каждый из нас склонен ко греху, а грех и Бог несовместимы. Если же человек принял спасение, предложенное Богом через Иисуса Христа, его участь другая. Он будет в вечности в присутствии своего Творца и Бога. Об этом спасении идет здесь речь. Вам послано слово спасения. О каком же спасении здесь говорится? О спасении от наказания за злые слова, греховные намерения и неправедные поступки. На первый взгляд кажется, что за поступки, конечно, следует наказывать каждого. Но слова — это другое дело. А намерение еще менее заслуживает наказания. Бог смотрит иначе. И в определенный им день каждый будет судим сообразно со своими делами. Откровение 20 глава 12 стих. Также сообразно со своими словами. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Евангелие Матфея,
12 глава, 37 стих. «И также сообразно с намерениями сердечными Богу дадим отчет о всех помышлениях и намерениях сердечных». Послание к евреям, 4 глава, 12-13 стихи. И вот что важно. Никто из нас не может оправдаться перед Богом и сказать, что он никогда не согрешил. Но в чем мы не можем оправдаться? В том мы можем получить прощение, потому что Христос Иисус умер за наши грехи. Он понес на себе наше наказание. Слушайте, грешники, вам послано слово спасения. О каком спасении говорит апостол Павел? О спасении от угрызений совести при жизни, при смерти и после смерти в вечности. Многие люди мучаются при воспоминаниях о давно соделанных грехах. Иногда эти мучения приводят к обращению к Богу. Если вас теперь мучает сознание ваших грехов, последуйте примеру таковых. Бог спасает от мучений за соделанные неправды, прощая человека и давая ему, если необходимо, силы для того, чтобы открыть свою неправду перед людьми и получить прощение или понести заслуженное наказание. Прощенный здесь не боится умереть и не будет мучиться в вечности, потому что совесть его очищена, он прощен. Поэтому примите и вы предлагаемое вам слово спасения. Спасение, предлагаемое Богом через жертву Сына Своего Иисуса Христа, не только изменяет участь и состояние человека в вечности, но также и здесь, на земле, приносит определенное благословение каждому, освобождая его от власти, греховных наклонностей и привычек. А кто их не имеет? Кто не имеет грехов в своей прошлой жизни? Многие влачат жалкую жизнь рабов в плену греха и порока. Бог через Спасителя Иисуса предлагает сегодня освобождение. Вам послано слово спасения. Вы сегодня, мой уважаемый радиослушатель, можете получить спасение от бесцельной и пустой жизни. Господь, спасая грешника, дает ему идеал служения погибающему человечеству ради Бога и во имя Бога. Проповедь спасения от грехов и проповедь братства всех людей. Тот, кто отдался Христу, никогда не будет ходить с опустошенной душой и разочарованным сердцем, если только он послушен слову Христа. Спасение, предлагаемое Богом, спасает человека от впадения в отчаяние, когда он находится в отчаянных обстоятельствах. Об этом очень хорошо сказал апостол Павел. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены». Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Почему же это так? В чем секрет? Секрет в том, что сила христианина в Боге. Не в нас, не в вас, но в Боге. Как прекрасно сказано в одном из христианских гимнов: «Если буря жизни стонет, изменяют мне друзья, если даже все потонет, защитит рука твоя». Спасение, предлагаемое Богом, спасает человека от того, чтобы он ненавидел или презирал других людей. Христос, Спаситель, дает верующему силу любить врагов и в каждом упавшем грешнике видеть несчастного брата и сестру.
Но что такое спасение? Спасение – это такое состояние, в котором человек знает, что ему прощены его грехи ради жертвы Иисуса Христа. Это такое состояние, когда прощенный знает, что он в мире с Богом, что Бог слышит его молитвы и отвечает на них. Прощение и спасение – это состояние пребывания в руках Божиих во времени и в вечности. Возможно, что кому-нибудь из слушателей все сказанное здесь звучит странно. Не смущайтесь, вы не первый и не последний, который может подумать, что это странные слова. Однажды, во время проповеди Христа, слушавшие его сказали: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Во время проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы собравшиеся насмехались и говорили, что ученики Христа напились вина. Многие из тех, кто сегодня проповедует Христа, и я в том числе, в свое время думал, да правда ли все это, что говорят люди, можно ли этому верить? Мой уважаемый радиослушатель, спасение, предлагаемое Богом, реально и действенно, и в жизни человека нет ничего более драгоценного, как принятие спасения Божия, предложенного в крови Иисуса, непорочного и чистого Агнца. Если у вас есть какие вопросы в связи со слышанным, или вопросы, связанные вообще с чтением Слова Божия, пишите нам. Мы, конечно, знаем, что письма доходят сюда с большим-большим трудом. Многие из них пропадают по дороге, вы знаете также почему. Но время от времени письма все же доходят. И если мы получим ваши вопросы, мы постараемся дать ответ по радио, не называя личности, стараясь по возможности осветить предметы во свете Евангелия.

На нашей волне в течение этого часа вы услышите две 30-минутные передачи «Новые нивы» и «Песни неба».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Мы еще помолимся. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь святым лицем своим и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст мир. Аминь.

Как будто где-нибудь когда-то душа коснулась блаженства и потеряла. И утрата так велика. О, совершенство! Достигну ли я тебя? Или, может, всю жизнь без устали стремиться к тебе я буду, и изгложет тоска мне душу, и напиться не суждено воды мне Божьей до полноты, до насыщения, и я, придя в небес владенья, к ногам Спасителя, быть может, паду, как жаждущий в пустыне. Он перст к устам моим приложит и скажет: «Полнота отныне твоим уделом вечным стала. Здесь у меня взяло начало твоей души существование. Здесь и стремлением, и желанием конец. И только здесь блаженство. Я есмь

Апостол Петр в первом послании 1.11 говорит: «Братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Исходя из слов апостола Петра, пребывать или войти в Царство Небесное есть что-то чрезвычайно важное. Так оно и есть. Именно там достигается высочайшее блаженство. В этом Царстве находится сам Христос. Ибо после воскресения Он вознесся в небо и воссел одесную Бога Отца. Это Царство Отец обещал Ему. А Сын Его, Иисус Христос, сказал Своим последователям: «Я возвещаю вам Царство, как завещал мне Отец мой Царство». А в Своей пересвященнической молитве Христос излагал Свое желание Отцу Небесному: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что Ты возлюбил меня прежде основания мира». А теперь послушайте, как согласуется слово апостола Павла по данному поводу. Он говорит: «Они, то есть все святые или верующие, стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Если апостол Петр говорит о входе в Царство Христово, то Павел говорит о его столице, небесном Иерусалиме. Ранее мы прочитали о молитве Христа и его желании показать последователям свою славу. И как написано в первом послании к Коринфянам 2.9: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». А если еще посмотреть в книгу Откровения и прочесть описание Вышнего города Иерусалима, его устройство и разукрашенность, то даешься диву, что только Бог приготовил для всех нас. Я бы сказал, все это очень уместно и своевременно. Даже земная практика говорит о том же, когда дом, в котором мы живем, становится для растущей семьи слишком малым или ветхим, тогда возникает необходимость приобретать или строить другой дом больших и лучших размеров. Сегодняшний наш общий дом, земля, наполняется жителями, как Бог Отец сказал при творении нашей планеты. И Библия предсказывает, что к концу времени дом человечества, то есть земля, будет приведена в негодность для жизни. В Откровении 11.18 читаем о конце времени: «И пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Да, много уже на этой земле мы, люди, погубили по внушению сатаны. Сотни видов животного мира и целой народности человек стер с лица земли навсегда. Плодородные земли размером в многие государства человек подверг эрозии почвы или превратил в пустыни, степи и солончаки. Некогда покрытые зеленой кроной лесов континенты сегодня гибнут, постепенно превращаясь в загубленные массивы. Леса Бразилии, которые считаются легкими земного шара, сегодня беспощадно истребляются, подвергая наибольшей опасности всех живущих на земле. Истребить лес на земле означает нам самим задохнуться. Озера, реки, моря и даже гигантские океаны – все человек оказался способным отравить. Даже районы, которые считались ранее непригодными для обитания человека, человек погубил. Дальше солнце, которое всегда считалось полезным для жизни всего живущего, становится опасным, ибо и земную атмосферу человек сумел повредить. Веками и тысячелетиями
атмосферной оболочки Земли фильтровала солнечные лучи. Теперь и это погублено. А воздух, которым все мы дышим, наши заводы, фабрики, станки и машины, весь наш прогресс, все, чем гордятся люди, засоряет атмосферу. Да, Земля была создана Богом прекрасной и хорошей, как говорит сам Бог. Но мы, люди, засорили и губим нашу Землю. И чем больше губится наша земля, тем больше мы, верующие, радуемся, что Бог приготовил нам другое жилище, прекрасное, которое никогда никем, ни от кого не потерпит боли вреда. И это время очень скоро придет. Петр говорит нам: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа наше почитайте спасением, как и возлюбленный брат

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес. Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой вместе с Дмитрием Гусевым мы изучаем книгу «Псалтырь».
1: Хорошо, итак, всем привет на этом же месте, в это же время, каждую неделю. И сейчас мы дошли с вами до 17-го псалма, и это здорово. Он достаточно большой, поэтому мы с вами, стоя, выслушаем Слово Божие, небольшой отрывочек из этого псалма, буквально пару стихов. Начальнику хора, раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Я немножко сократил текст псалма, как вы поняли. Вот, с 40 стихов до 2. Но думаю, что мы обо многом поразмышляем сегодня. Псалом... Мне почему-то говорят, что нажмите Escape. Я не буду жать Escape. Мне надо нажать на этот слайд, чтобы он работал. Вот.

0: серия проповедей называется «Песни неба», потому что это песни людей, которые жили небесным. Вот, ну, техника хочет работать сама, без нас сегодня. И проповедь называется «Крепость моя». «Крепость моя». Нет, такие у меня ничего пока не заработало. Хорошо. Технические моменты самые интересные бывают в служении. Хорошо. Можно просто не так сделать. Вот так пока. Не работает так, да? Ясно. У нас техника за гранью фантастики, то есть техника, которая на грани фантастики, она работает. А которая за гранью, она уже не работает.
1: Теперь попробуем.
0: Да, теперь попробовал. Итак, песни неба, крепость моя и псалом номер 17. Я хочу показать вам следующую картинку, но она не показывается. Да, теперь показывается. Хорошо. Это вход в одно такое вот место. Это возле Питера какая-то штуковина, очень старая. Я разглядывал эту фотографию. В принципе, вы можете видеть вот здесь вот обшарпанная такая, не то что обшарпанная, а обвалившаяся уже лицевая часть стены, она, видимо, из каких-то камней или даже кирпичей. И вот эта передняя часть уже обвалившаяся, крепость старая. Но еще и сейчас я бы не рискнул пройти туда без спросу, то есть если бы мне сказали, мы будем защищаться. Давид называет Бога своей крепостью. Ну вот здесь мы видим в крепости, смотрите, зачем вот эти башни нужны? Для красоты или для того, чтобы было толще, или чтобы деньги распилить с бюджета?
2: Для лучников.
0: А?
2: Для лучников.
0: Что башни позволяют делать?
2: Наблюдать.
0: Что они высокие, да? Есть один нюанс у башни, может быть, вы его понимаете, но может быть, не произнесли. То есть человек, пытающийся зайти в эту дверь, без спроса получает удар в спину. Башня выступает впереди стены крепостной. Таким образом, люди, которые штурмуют крепостную стену, сбоку и почти что сзади получают отпор. Вот такое функциональное назначение башен. Особенно здесь видно правая часть. Может быть, я не знаю, насколько вам понятно, да, что здесь происходит. То есть вот ворота. Они углублены, и вот эта правая особенно видно, как она выступает вперед. То есть человек, пытающийся как-то форсировать эти ворота, будет просто уничтожен с этой башни. Вот, единственное, мне непонятно, зачем тут вот снизу еще дырка для мышей, собак, чтобы кошки ходили на улицу. Не знаю, что такое за крепость, которая на земле еще окно. Вот. Но это другой вопрос. Но Бог не такой. Получается, человек, находящийся под защитой Бога, может даже об этом не знать. Но человек, который пытается на него нападать, вдруг откуда-то с непонятной стороны получает отпор. Есть несколько, есть миллион разных историй, но я хочу рассказать первую историю. Один человек был миссионером в Таджикистане. Давно. Ну, как давно? Перестройка и вот это вот время лихие 90-е. А в Таджикистане вообще была войнушка в лихие 90-е. Этническая там битва. И он проповедовал Иисуса. И он жил в мирном месте, где нет войнушки. Но люди, в принципе, когда идет война, люди готовы дальше продолжать убивать. И один раз собрался весь поселок этот, чтобы его убить. Собрались мужики все, и старейшины пришли, потому что официальное же убийство. И пришли, говорит, мы тебя пришли убивать. А он говорит, я понял это и вышел, а семья моя со мной, но они в доме. Я им сказал, спрячьтесь в доме, я вперед выйду. Ну, чтобы взять удар на себя, чтобы их как-то сохранить. И тут он, мысль ему приходит, говорит, товарищи, ну, братья, можно мне вопрос вам задать? Последнее слово. Хорошо, говори. Ну, они же люди степенные такие, да, уважают законы, но пришли убивать, но надо сказать последнее слово. Он им говорит: скажите мне, Иса неверный? В чем суть вопроса? Иса — это Иисус. Для них он пророк. Христиане — это приверженцы пророка Исы. Ну, для мусульман так. И еще плюс ко всему, Иса должен прийти. То есть Мухаммед, знаете, Мухаммед похож на плохого ученика. Прям вот типичный советский студент. Он прочитал Ветхий Завет, прочитал Новый Завет, нахватался что-то там оттуда, но не глубоко. И потом пришел домой и написал, как помнил. И получилась половина Корана буквально. Таким образом, на самом деле, если вы поизучаете этот вопрос, так оно практически так и есть. Он написал, он старался передавать какие-то мысли, но он не был профессором в этом деле и написал как мог. И он написал, что да, Иса придет, только единственное, что потом пришлось дописать им, что он придет, чтобы на всей земле установить ислам. В конце концов. И вот он спрашивает: вот Иса, скажите, неверный? И у них пошли мысли какие-то. И он свидетельствует, этот миссионер остался жив, этот брат остался жив. И он говорит: они прям как в Библии начали уходить, начиная со старших. Как вот когда Иисус сказал: кто из вас без греха, первый бросьте в нее камень. Говорит, сначала старейшина ушел, самый старый, потом за ним остальные. И потом молодые смотрят, да, и ушли тоже. Бог каким-то образом не нам дает в руки оружие, а Он со спины как-то их начинает бить. Или была история в Хабаровске, что у одной семьи верующей ограбили дом, украли имущество, а имущество еще тоже было то, перестроечное. Что самое было ценное в советском доме? Ковер, хрустальная посуда, которой никто не пользовался. Ну, может быть, телевизор, я же даже не знаю. Ну, вот уперли все вот это вот. И они говорят: ну, что нам делать? Мы бедно жили тогда, все. И мы начали поститься за это дело. И случилось так, что на третий день эти воры пришли, принесли все нам. И говорят: вы кто? А мы, говорит, им говорим: а что? Они говорят: да страшные вещи происходят. Ковер ночью по квартире летает. Мы в шоке. В общем, избавились от этого, принесли, отдали, все. Вот такие дела. Это реальная семья, которая жила тогда в Хабаровске. Вот. Была история с одним человеком, который в 80-е годы сидел в тюрьме за веру. И все знали, что он сидит за веру, все знали, что он честный и все такое. Вот. Но он не был, конечно, там ни блатным, ни каким такой. Оставался часто, как они говорят, по хате шнырь. Ну, то есть человек, который дежурит, там полы помыл и охраняет все в бараке. И он говорит: я когда остался в бараке, я сидел, пел песни христианские, молился. И все слышали, что в бараке кто-то есть, никто не заходил, ничего не украл. Никогда, говорит, в мое дежурство. И тут, говорит, со мной, говорит, половина было, ну, русских, а половина было тувинцы. Если вы не знаете, что такое тувинцы, это жители юга Красноярского края, в общем, юга Сибири, и они язычники. И они очень склонны к насилию. То есть, они жестокие люди по характеру своему. Вот. И, говорит, много было этих тувинцев, они держались вместе. И один раз я вот был по хате, и пришли тувинцы, и начали вдруг залезли в свои тумбочки, говорит: о, у меня это пропало. Другой говорит: у меня это пропало. И они все, говорит, на меня. Говорит: мы тебя просто убьем, будем бить. Он говорит: ну, ребята, вы же понимаете, я верующий, я такими вещами не занимаюсь. И вы не можете бить меня, пока вам Бог не позволит. Но если Бог вам позволит, ну что делать? Вы просто должны знать, что я ничего не украл. А они такие, ну, пытаются его там вызвать, что на агрессию толкают, все такое, будем тебя бить и все. И тут, говорит, каким-то образом приходит пахан их. А пахан — это из блатных самый крутой, смотрящий по зоне по всей.
1: А с паханом всегда ходит его, ну, знаете, пахан и его команда. Читали когда-нибудь? Вот. Вышибалы такие, ну, большие. И говорит, заходит пахан и его команда и говорит, что такое? Что происходит? Там, ну, вы, может быть, не были в зоне никогда. Я посещал зоны, много достаточно, много бараков. Много бараков. Пахан живет своей жизнью, в принципе. Ему эти бараки очень по барабану. Вот. Но он заходит в этот барак, говорит, что такое? Они говорят, вот он украл там все. Он говорит, вы что, он же, вы сидите все, мы все тут сидим за разбой, убийство, там, грабеж, кража и прочее, прочее, мошенничество. А он сидит за веру, ничего он не украл. И говорит команде, делайте обыск. И эта команда, короче, не церемонясь, берет ножи, достает такие, чуть ли не сабли, матрас, хрясь там, всю эту оттуда вату достает. Ну, в общем, проверяет найти что-то. И у одного вот тувинца, из этих же тувинцев, нашли все украденное. Где-то там. Распотрошили всю постель, все-все-все. И вот этот человек говорит, с чего бы этому пахану вообще, ну, к нам приходить? Чего бы это ему за меня заступаться? Кто я такой? Я никто. Ну, этому тувинцу, конечно, было не очень хорошо. Вот, совсем нехорошо. Я даже не уверен, выжил он или нет. Передние или боковые колеса, неправильно. Сергей, ты бы поездил на такой машине? Сергей Бача. А в какую сторону бы ты поехал? Да, на самом деле эта фотография всего лишь обман, иллюзия. И некоторые думают, что верить это вот так вот, как бы притворяться, что у тебя в жизни все наоборот. Как бы не так, а вот наоборот. Притворяться. Но вера видит то, что есть, а не то, чего нет. Кто знает, как эта штука называется?
3: Валли.
1: Валли. Отлично. Эта штука называется валли. Но нет. А?
3: Стереоскоп.
1: Что такое стереоскоп?
2: Диапозитивы.
1: Диапозитивы. Смотрите, что такое диапозитивы? Объясняю. Стоит фотограф. У него на штативе такое специальное приспособление, которое фотоаппарат ставит не посредине, а как бы на такую качельку. То есть фотоаппарат остается стоять ровно, и он может встать сюда на положение качельки и сюда. Вот. И он сфотал с правого положения, переставил сюда, сфотал еще раз. Получилось два кадра. Он из них сделал слайды, то есть кусочки пленочки, проявленные в позитиве, то есть не в негативных цветах, а в реальных. И вот эти два кадрика он вставляет в рамочку. Вот здесь нарисована рамочка. Видно, да? Вот беленькая. Эта рамочка вставляется в стереоскоп, и ты вставляешь туда свои глаза. И ты правым глазом видишь правую картинку, левым левую картинку. И твой мозг говорит, подожди, подожди, так не бывает. И он их сливает вместе, и ты видишь то же самое, что видел фотограф с того места. Что далеко-далеко, что близко-близко. Сегодня по-другому немножко делают в кинотеатре, когда 3D-фильмы. Там все это в одном кадре просто разделено по цветам. Ну да, это сложная технология, зачем нам о ней говорить. Так вот, вера позволяет видеть какие-то вещи, которые без нее увидеть невозможно. Точно так же, как стереоскоп и вся вот эта система позволяет тебе проникнуть в какое-то место и увидеть, что близко, что далеко, вот так в объеме, какое-то место, где ты никогда не был. Другие люди без этого стереоскопа могут посмотреть просто фотографию, она будет плоская. Они там подумают, представят, но ты при помощи этой штуки видишь больше. Точно так же человек, когда смотрит на жизнь через веру, как это делал Давид, он видит больше. И Давид мог сказать, возлюблю тебя, Господи, крепость моя. И люди могли сказать, Давид, подожди, о чем ты говоришь? Он говорит, нет, я знаю, я вижу. Или же вера чем-то похожа на другую штуку. Но про это, наверное, не все знают, что это такое. Да, суперкалифраджилистикэкспиалидошис. Но нет. Да, это прибор ночного видения. То есть вот сюда сзади вот вставляются глаза, а спереди вставляется ночной свет. Вот. И ты в таком зеленом тоне, может, видели там в всяких фильмах про военных, не шпионских, ну, может, и шпионских тоже есть. Смотришь в зеленом свете ночью, никто не видит, а ты видишь. Точно так же вера обладает способностью видеть то, чего не видят другие. Это существует то, чего, то, что видит вера. Просто другие этого не видят. Не видят. Ну, еще одна замечательная, известнейшая реклама. Даша, с какой рекламы это переделано? Ну давай, выбирай из трех: Мерседес, Аэрофлот, Пепси и Макдональдс. Пепси. Хорошо, да. И что написано на рекламе Пепси? Компот или что там? Там Пепси, да? И что дальше? Бери от жизни все. Да, это такая смешная переделочка. Бери от жизни, что даю. Вот. Фон прямо взят из Пепси, из рекламы Пепси, поэтому так вот немного смешно. Но идея моя в чем? Надо брать все, но не от жизни. Надо брать все, что тебе приходит. Но не от жизни надо брать, а из рук Божьих. Все надо брать, но не от жизни, а из рук Божьих. А потому что все, что ты сам взял от жизни, за это ты в конце будешь платить. Есть еще такая поговорочка уже распространенная, что жизнь как супермаркет. Бери все, но помни, что в конце касса. Все, что ты взял сам, ты платишь сам. Но все, что ты взял из рук Божьих, оплачено кровью Иисуса Христа. Буквально все. Вплоть до гречки, если ты хочешь гречку сегодня покушать. И вопрос там здоровья или супружества, или вопрос безопасности, продолжительности твоей жизни. Любые, любого вида вопросы, даже родинка на спине. Если ты берешь от жизни сам, ты платишь сам. Если ты берешь у Бога то, что Бог тебе дает, это оплачено через Иисуса Христа. И мы берем от Бога, мы должны брать в жизни то, что дает нам Бог, не потому что нам это выгодно, а потому что Он меня любит. Я возьму то, что мне приходит в жизни, будучи уверен, что это от Бога, просто потому что Он меня любит. Он любящий Отец. И если любящий Отец берет и протыкает кожу своего ребенка какой-то железякой, это больно. Но если ты посмотришь мысли отца, то он видит, ребенок порвал себе кожу. Больницы рядом нет. И он берет иголку, дезинфицирует и зашивает, чтобы как-то помочь ребенку, чтобы он не умер. Потому что он любящий отец, и ему мы доверяем. Мы принимаем от Бога. Ну и вообще, разве компот хуже, чем Пепси? Вот что я хочу сказать. Сейчас добавить немножечко. Не все, зачем гоняются люди, действительно лучше. Я хочу показать вам еще две картинки, если будет работать техника сегодня. Вот, но отношение к Богу наше не должно ограничиваться просто тем, что Бог дает. Нет, все равно. Нет, назад. Что-то там. Да, хорошо, вы все посмотрели, можно заканчивать. Итак, что на этой картинке? Какой-то дяденька делает дела за место какой-то девушки. Можно сказать, что он ее муж, ну, у девушки неопределенный возраст, можно сказать, что он ее папа, просто он молодой выглядит. А она слишком старая, выглядит старая. Вот. Хорошо ли он делает? Пойдет, да? она пользуется его заботой. Ну вообще, если в семье, предположим, что она дочка, да? Предположим, что дочка пользуется какой-то заботой своего отца. Это хорошо или плохо? Нормально так. Как?
2: Контекст нужен.
1: Забота — это хорошо, если ты не будешь пользоваться, как о тебе позаботишься? Да. Но другой вот моментик. Сыночек пользуется заботой своей мамочки.
2: А может, он там больной? Нету, да.
1: Рученик нету, ноженек нету, туловища у него нет, да. Только желудок и рот. А, не, руки есть, вон я вижу руку. Совсем покажу. Вот здесь рука. А, я хочу спросить вас, ну, чем эти фотки похожи, мы поняли. Кто-то заботится о ком-то. И этот, о ком заботится, мог бы и сам о себе позаботиться. Типа того. Но давайте посмотрим, в чем разница, принципиальная разница между этими двумя картинками. Не то, что там мужского пола о женском заботится, там женского о мужском. Нет, ну принципиально. Вот эта картиночка и вот эта картиночка. Разница. Это когда отличается.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста. Я рад, что помог. Теперь вы мне помогите. Принципиальная разница между этими двумя картинками. Это и это.
2: Это перебор.
1: Где перебор?
2: На второй. Это нормально, это перебор.
1: Вот здесь перебор, а здесь нормально, да?
3: Ну, как сказать.
1: Тут более-менее, а тут плохо, да? Ладно, я вам скажу один взгляд на эти две картинки. На этой картинке человек, ну, то бишь она, человека, она даже не смотрит на него. Она занята собой, а он за ней ухаживает. На этой картинке что? Он смотрит, и мы видим, что он смотрит как-то так с любовью. Понимаете, к чему я это? Что мы, в принципе, в большинстве своем Бога оцениваем потому, что Он нам дает. И Бог для нас — это тот, кто либо защищает, либо не защищает. Дал денег — не дал денег. Дал здоровье — не дал здоровье. Ну, помог с работой — не помог с работой. То есть мы похожи на этих двоих персонажей, ну, за которыми ухаживаем. Бог то, Бог это, Бог пожалуйста, Бог скорее, Бог, ну, вот, это не надо, а это давай. И разница в том, что одни люди при этом думают о самом даятеле, а другие нет, думают о себе. Что мне это дает? Поэтому Давид сказал: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». И здесь, как бы, есть крепость у этих людей, ну, определенная. Другой человек, который о нем заботится, делает за него какие-то вещи. Который из них больше похож на Давида? На этой картинке или на этой картинке? Ни по полу, ни по возрасту, пожалуйста. На второй. Почему? Он смотрит на того, кто о нем заботится. Он в ответ улыбается. И видно, что он, ну, расположен к этому человеку, который заботится о нем. Итак, Бог заботится о нас, Бог — наша крепость. Но очень важно, любим ли мы Бога. Еще один человек, о котором Бог заботился. Просто не совсем в том формате, как хотелось бы. Иов сказал, что от Бога надо принимать не только доброе, но и худое. Не только доброе, но и худое. Иов благословлял Господа. И даже когда Иов жаловался в своих ситуациях, он добавлял одну вещь. Он говорит: я только к Богу хочу жаловаться. Вы жалкие утешители, говорил он друзьям. Ну, как бы, друзья хорошие, я вас так люблю, идите отсюда, я с вами не хочу разговаривать. Я хочу с Богом разговаривать о своей проблеме. Даже когда он плакал, даже когда он жаловался на свою жизнь, когда ему не нравилось то, что Бог дает, он хотел с Богом все равно разговаривать. Поэтому Иов мог точно так же, как Давид, в своей вот тяжелой ситуации сказать: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». Единственное, говорит, в ком я хочу найти опору, это в Боге. Мне нужен ответ от Бога. Возлюблю тебя, Господи, крепость моя. И в принципе-то и все. Кто может назвать Бога своей крепостью? Несколько мыслей. Первое, человек, который смотрит на жизнь с позиции веры. Он верит Богу. Итак, первое, тот, кто верит Ему. Кто еще может назвать Бога своей крепостью? Тот, кто берет из рук Божьих все. Не от жизни, а из рук Божьих. Смотря с верою, он, видя через веру, что здесь на самом деле, он берет из рук Божьих все, как это Иов делал. И кто может назвать Бога своей крепостью? Тот, кто любит самого Бога, а не только то, что Бог дает. А не только его подарки. Все это относилось к Давиду. Все это описано в 17-м псалме. Давид говорил, восхищался Богом в 17-м псалме. Так, по-мужски он говорит: ты наклонил небеса, сошел, ты там из ноздрей шел, говорит, у тебя дым. В 17-м псалме. И искры сыпались. Давид так по-своему описывает Бога, он восхищается. Бог метнул молнию, сразил всех моих врагов. Надо сказать, что проблемы Давида были большие, но все, что он запомнил со своей жизни, он говорит: возлюблю тебя, Господи, крепость моя. Классно, если мы последуем вот таким простым примером, верить Богу, оценивать свою жизнь через позицию веры Богу. Брать из рук Его все, доверять Ему, как Отцу. Даст сладкое — сладкое, даст горькое — горькое. Много даст — берем. Мало — берем. Сегодня — берем. Сегодня нет — завтра — завтра берем. Так. И тот, кто любит Бога, а не Его подарки. Да, нам всем нужны Божьи подарки. Но при этом смотрите на Бога, улыбайтесь Ему. Аминь.
4: В Сиэтле 9 вечера.
5: Говорит радио «На пути».

В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

0: Святой Тихон Задонский писал: «Слово евангельской истины, пронесенное апостолами по всему миру, как яркий огонек среди ночи осветило языческую тьму. Так пусть и твоя жизнь, христианин, светит всем людям, чтобы они, подражая тебе, стали истинными детьми Божиими. Не будь придорожным столбом, который указывает путь к городу, но сам с места не движется, но будь вождем, который и прочим указывает путь, и сам впереди идет».
1: Библия говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших.
0: Все Писание богодуховно и полезно для научения, для исправления, для наставления в праведности. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен.
1: Они проповедовали везде, при Господнем содействии.
0: Идея распространения благой вести с помощью современных средств связи, спутников, телевидения, видеокассет и так далее родилась в Евангелизационной ассоциации Билли Грэма в начале 80-х годов. В 1986 году на Амстердамском конгрессе по вопросам благовестия Билли Грэм рассказал о захватывающей идее провести евангелизационную кампанию всемирного масштаба. Так началась миссия «Всемирное служение». В 1988 году была выработана стратегия программы, а в 1989 году состоялась первая спутниковая трансляция проповедей Билли Грэма. В 1989 году проповеди Билли Грэма из Лондона транслировались по спутниковой связи, теле- и видеоканалам в более чем 30 стран Африки на 7 языках. За все 40 лет служения Билли Грэм впервые собрал такую огромную аудиторию.
1: Африка, 1989 год. Краткие статистические сведения о служении с использованием спутниковой трансляции. Количество стран-участниц – 33. Число душепопечителей, прошедших курс обучения – 800 тысяч. Число людей, пришедших на собрание – 30 миллионов. Во время миссии в Гонконге в 1990 году проповеди Билли Грэма транслировались более чем в 30 странах Юго-Восточной Азии на 48 языках.
0: Азия, 1990 год. Краткие статистические сведения о служении с использованием спутниковой трансляции. Количество стран-участниц – 33. Количество языков, на которые осуществлен перевод проповедей – 48. Число людей, пришедших на собрание – 70 миллионов. Третья евангелизационная кампания миссии «Всемирное служение» прошла в Латинской Америке в 1991 году. Она охватила 20 стран Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна. Проповеди транслировались из Буэнос-Айреса, Аргентина.
1: Латинская Америка, 1991 год. Краткие статистические сведения о служении с использованием спутниковой трансляции. Количество стран-участниц – 20. Количество людей, пришедших на собрание – 70 миллионов.
0: Европейская программа охватила более 50 стран и территорий. Весть о любви Христовой прозвучала на 42 языках, в том числе на 10 языках народов бывшего Советского Союза. Европа. 1993 год. Краткие статистические сведения о служении с использованием спутниковой трансляции. Количество стран-участниц – 55. Количество языков, на которые осуществлен перевод проповедей – 45. Места, намеченные для проведения служения – 1401. Количество людей, пришедших на собрание – 2 миллиона. Количество пособий, розданных новообращенным – 1,7 миллиона. С 16 по 18 марта 1995 года в пуэрториканском городе Сан-Хуан пройдет всемирная миссия с участием Билли Грэма. Охват миссии всепланетный. Проповеди о Христе будут транслироваться спутниками в 130 стран мира. В странах СНГ и Балтии эта кампания пройдет под названием «Возрождение 95» с участием Билли Грэма. И в следующих городах – Алматы, Бишкек, Петропавловск, Новосибирск, Минск, Брест, Киев, Львов, Одесса, Кишинев, Донецк, Ростов-на-Дону, Чита, Владивосток, Мурманск, Воронеж, Рига, Таллин, Вильнюс, Москва.

0: Церкви Возрождения работает в тесной связи с поместными церквами. По окончании мартовских служений с участием Билли Грэма поместные церкви начнут работать с новообращенными. Более того, Билли Грэм будет пожинать то, что сеяли христиане здесь. Без определенного вклада христиан, которые сеяли семена Евангелия в людские сердца, не вырастить и не собрать духовного урожая. И роль сеятелей должны взять на себя верующие поместных общин. Для поддержки связи с поместными церквами проводятся межреспубликанские подготовительные комитеты, всевозможные встречи, фестивали.
1: Одна из особенностей евангелизационной стратегии миссии Возрождения связана с подготовкой христиан к проведению евангелизационных собраний. Важную роль в этой подготовке призван сыграть курс «Христианская жизнь и свидетельство». Курс предназначен для всех христиан. Основная цель их – подготовить верующих к работе с новообращенными, ободрить их духовно и подключить к евангелизационной программе. Мы приглашаем всех христиан посетить этот курс. О месте и времени проведения занятий можно будет узнать в церквах, которые примут участие в евангелизационной подготовке.
0: Без участия Святого Духа компания обречена. Особую роль в подготовке богослужений играет молитва. Поэтому необходимо проводить молитвенные собрания. Мы приглашаем всех христиан молиться небольшими группами, молиться в уединении о богослужениях, которые состоятся в марте 1995 года. Молиться нужно, во-первых, о грешниках, о том, чтобы Господь пленил силы зла, подготовил сердца грешников к принятию истины. Во-вторых, о церкви, об очищении, о личном участии христиан в евангелизации, о том, чтобы христиане приглашали и приводили знакомых на евангелизационные служения с участием Билли Грэма. В-третьих, о служителях и участниках предстоящих богослужений, о Билли Грэме, о том, чтобы Бог исполнил его Святым Духом. Льюис Чейфер сказал: «Прежде чем сказать людям о Боге, надо сказать Богу о людях. Чтобы собрать урожай, надо сперва посеять семя, взрастить его. Как сказано в Библии, один сеет, другой поливает, а Бог дает прирост и плод».

0: Важнейшая роль в подготовке к собраниям отводится Андреевскому движению. Оно названо в честь апостола Андрея, о котором сказано в первой главе Евангелия от Иоанна, стихи 40-41. Узнав о Мессии, Андрей пошел к своему брату и привел его к Иисусу. Вокруг каждого из нас много неверующих. Если мы приведем их на евангелизационные собрания, Бог совершит в них свою работу. Каждый верующий должен привести на евангелизационные собрания как минимум одного-двух неверующих. Поэтому мы приглашаем всех принять активное участие в Андреевском движении. Церкви, принявшие непосредственное участие в евангелизационных кампаниях Билли Грэма, получили великие благословения, извлекли для себя огромную пользу. Духовные благословения, которые верующие получали в прошлом, они могут получить и сегодня.
1: Во-первых, в церкви появятся благовестники. Многие христиане или боятся, или не знают, как свидетельствовать людям об Иисусе Христе. На курсе «Христианская жизнь и свидетельство» они получат необходимые знания, и ваша церковь станет церковью благовестников. Члены церкви сами будут участвовать в евангелизации. Это облегчит работу пастора и служителей.
0: Во-вторых, в церковь придет много новых людей. Став участниками Андреевского движения, христиане начнут приглашать в церковь друзей и знакомых, беседовать с ними, вместе молиться.
1: В-третьих, расширится кругозор верующих вашей церкви. Они увидят необъятные поля евангелизации, узнают о возможных путях благовестия.
0: В-четвертых, укрепится единство верующих. Христиан сплотит личность Иисуса Христа и Его заповедь: «Идите и научите все народы». Это единство будет примером окружающему миру. Как мы уже сказали, единство не есть единообразие, когда все похожи друг на друга в мыслях, в поведении, в толковании Слова Божьего. Единство предполагает сплоченность вокруг личности Иисуса Христа.
1: В-пятых, после евангелизационных собраний в вашей церкви появятся новые члены. Духовный рост церкви можно сравнить с ездой на велосипеде. Либо велосипедист движется вперед, либо он падает. Если в церковь не приходят новообращенные, церковь не движется вперед, она стоит на месте.
0: В-шестых, верующие вашей церкви ощутят духовный подъем. Опыт показывает, что, готовясь к широкой проповеди Евангелия, церкви активизируются, обновляются, очищаются.
1: В-седьмых, верующие церкви испытывают радость от того, что именно их молитвы и участие привели к возрождению многих грешников.
0: Тебе никогда не устанем молиться. Немыслимо дивное Бог-существо. Мы знаем, ты здесь, ты готов проявиться. Мы верим в твое торжество.
1: Библия говорит: живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее.
0: Да даст вам Бог верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли уразуметь превосходящую разумение любовь Христову.
1: Сия есть заповедь моя: да любите друг друга. Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
0: А теперь послушайте, пожалуйста, проповедь доктора Билли Грэма.
2: Откроем 17 главу книги Деяний апостолов. Эти всесветные возмутители пришли сюда. Проповедуя Евангелие Иисуса Христа, апостол Павел добрался до Фессалоник, но жители прогнали его. Павел спасся бегством. Его друзей обвинили в укрывательстве, а одного даже арестовали. «Эти всесветные возмутители пришли и сюда», — говорили жители. Затем Павел и Сила направились в Верию, а оттуда в Афины, где апостол Павел произнес свою знаменитую проповедь. Писатель Ллойд Дуглас говорил о прекрасной одержимости. Именно такая одержимость владела первыми апостолами, которые ради Иисуса Христа стали всесветными возмутителями. Безумцем называли Христа, безумцами назвали и его апостолов. Правитель Фест, послушав Павла, сказал: «Безумствуешь ты, Павел. Большая ученость доводит тебя до сумасшествия». Но Павлом владела прекрасная одержимость. В наше время, когда христиане, врачи, миссионеры, социальные работники отправляются ради Христа туда, где трудно, где нужна их помощь, их тоже часто называют безумными. Апостол Павел сказал: «Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас, ибо любовь Христова объемлет нас». И еще: «Зная страх Господень, мы вразумляем людей. Мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, примиритесь с Богом», — говорит Павел в 20 стихе. Благовестник призывает людей примириться с Богом. Поля побелели, все готово к жатве. Современные электронные телесистемы способны разом охватить весь мир. Сегодня я хочу, чтобы вы подумали вот о чем. Во-первых, о заповеди, данной нам Христом. Перед Вознесением Иисус Христос сказал: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Эта заповедь в той или иной форме встречается в Писании около 5 раз. Некоторые богословы считают, что Господь снова и снова повторял ее своим ученикам. Он сказал человеку, исцеленному им в земле Гадаринской: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь». В другой раз он сказал: «Иди и ты поступай так же. Пойди скорее по улицам и площадям. Пойди по дорогам и изгородям. Идите, виноградник мой, пойдите в селение, пойдите в город, пойдем в селение, идите к погибшим овцам, иди и благовествуй Царствие Божие, идите по всему миру». У Христа было 2 любимые заповеди. Одна из них начиналась со слова: «Придите, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Придите ко кресту, на котором я умер за вас. Придите к пустому гробу, где я воскрес силою всемогущего Бога». Другая со слова «идите». Сначала придите ко Христу, а затем идите в мир. Исполняя заповедь Христа, ученики его пошли и проповедовали, решив ради него перевернуть весь мир. Они испытали нужду, преследование, побои, пошли на смерть. «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали», — говорили они. «Итак, мы подвластные люди. Мы идем, потому что нас послали». Если вы признаете Христа своим Спасителем и Господином, вы должны исполнять Его поручение, Его заповедь. Во-вторых, подумайте о благой вести, которую вы проповедуете. В истории церкви есть темные страницы. Благую весть выхолащивали, искажали, и она теряла силу. Потом ее возрождали, и она обретала прежнюю значимость. Распространение Евангелия продолжалось. Апостолы не сомневались в истинности благой вести. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Евангельские христиане всегда проповедуют об одном и том же: о согрешении человека против святого Бога, об осуждении, проклятии и о грядущем суде, о крестной смерти и воскресении, о спасении через покаяние и веру. Заповедь великого поручения «Идите и научите все народы» призывает нас к действию. Он говорит людям: «Я люблю вас, я хочу, чтобы вы пришли и примирились со мной. Я прощу вас и дам вам вечную жизнь. Мой сын умер на кресте, он пролил за вас свою кровь, и он придет на землю как царь царей и Господь господствующих». Надежда есть. Как прекрасно говорить неверующим людям о Христе, о том, что он будет править миром. Надежда в нем. Надежда не в коммунизме и не в капитализме. Наше будущее принадлежит Иисусу Христу и тем, кто верит в Него. В-третьих, подумайте о тех, кому мы должны сказать о Христе. Господь сказал: «Во всех народах, начиная с Иерусалима». Апостолы, наверное, удивились, когда Он сказал «начиная с Иерусалима», потому что в этом городе Он был распят. Но Господь любил Иерусалим, любил его жителей. Где он, ваш Иерусалим? Может быть, это школа, где вы учитесь или работаете? Быть может, это дом или улица, на которой вы живете? Когда Господь исцелил одержимого из земли Гадаринской, тот захотел пойти с ним, но Иисус сказал: «Иди к своим домой и расскажи им». Когда Господь говорил о мире, Он говорил не только о географии, ведь не путешествия делают человека миссионером. Говоря о мире, Господь говорил о нравах, о духе времени, о душе. Я призываю вас сегодня говорить людям о Христе везде: в магазине, на улице, в университете, в самолете, в автобусе, в гостях, везде, куда бы вы ни пришли. И, наконец, в-четвертых, подумайте о той силе, которой обещал исполнить нас Господь. Несколько лет назад в журнале Life я увидел одну фотографию, соломинка, пробившая во время бури фонарный столб. Я был поражен. Как же это случилось? Хрупкой соломинке помогла пробить столб невероятная сила ветра. Христос обещал исполнить нас гораздо большей силой. Он сказал: «Я пошлю Духа Святого в силе огня и ветра». В греческом и еврейском языках для обозначения понятия «сила» употреблялись 23 слова. Так вот, Иисус, обещая исполнить нас силой, говорил о сокрушающей силе Бога. Несколько лет назад все мы читали об энергетическом кризисе в Америке. Сегодня в Америке энергетического кризиса, похоже, нет, но в других странах, где цены на нефть низкие, энергетический кризис – реальность. Что же можно сказать о кризисе духовном? Божий источник духовной силы не иссякаем. Дух Святой всегда готов исполнять нас своей силой. Господь сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Мы черпаем силу в Духе Святом. Он наполняет наше сердце. Он руководит нами. Он дает нам дерзновение. Дух Святой дал нам Слово Божие. Он дал нам мудрость. Только Он может укрепить в нас веру. Иисус сказал: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет ее ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Бог позвал нас не на детскую площадку, не на спортивную арену. Он позвал нас на поле битвы. И Он обещает исполнить нас силой Духа Святого. Ответьте Ему: «Вот я, Господи, я хочу служить Тебе телом и душой. Все мои цели, все мои планы, все мое будущее, все в Твоих руках. Я всецело повинуюсь моему Господу Иисусу Христу».
1: Если вам нужна более подробная информация, звоните или пишите нам. Мы с радостью откликнемся на ваши просьбы

служение многогранно и требуется много усилий тех, кто решил с Божьей помощью возвещать людям Евангелие Иисуса Христа. Мы молимся о том, чтобы евангелизационные кампании с участием Билли Грэма, запланированные на 16, 17 и 18 марта 1995 года, стало благословением для христиан, чтобы многие и многие грешники пришли к подножию креста Христова. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на ниви, как они побелели и поспели к жатве.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: «Дорогу благородному трибуну Марку Веницию». Из-за раздвинутых занавесок Лигия видела эти темные группы фигур. От волнения ее била зноб. Надежда и тревога попеременно овладевали ее сердцем. «Это он! Это Урса Христиане! Сейчас все произойдет!» — шептала она дрожащими губами. «О Христос, помоги! О Христос, спаси!» Но уже и Атацин, который сперва не обращал внимания на необычное уличное движение, начал беспокоиться. Все было как-то странно. Лампадариям приходилось все чаще выкрикивать «Дорогу носилкам благородного трибуна!». Неведомые люди так напирали на носилки с обоих сторон, что Атацин приказал рабам отгонять их дубинками. Внезапно впереди поднялся крик, и все огни мигом погасли. Возле носилок началась толкотня, суматоха, драка. Атацин понял — это нападение. И его охватил страх. Все знали, что император частенько забавы ради бесчинствует с отрядом Августин и в Субуре, и в других концах города. Было известно, что иногда после этих ночных стычек он даже появлялся с шишками и синяками, и что тот, кто ему сопротивлялся, шел на смерть, будь он хоть сенатор. Казарма ночных стражей, чьей обязанностью было охранять город, находилась неподалеку. Но в подобных случаях стража притворялась глухой и слепой. А между тем вокруг носилок кипела борьба. Люди дрались, колотили друг друга, валили с ног, топтали. Атацин мгновенно решил, что прежде всего надо спасать Лигию и себя, а остальное предоставить судьбе. И, вытащив девушку из носилок, он подхватил ее одной рукой и пытался скрыться во мраке. Но Лигия закричала: «Урс! Урс!» Ее белое платье легко было разглядеть, и Атацин другой, свободной рукой, стал поспешно накрывать ее своим плащом, как вдруг могучие клещи сжали ему затылок, и на голову обрушилось, будто камень, что-то огромное, сокрушительное. Атацин рухнул наземь, как вол под ударом обуха у алтаря Юпитера. Большинство рабов лежало, другие спасались бегством, натыкаясь в непроглядной темноте на стену домов. Изломанные во время драки носилки валялись на земле. Урс уносил Лигию в Субуру. Его друзья шли позади, постепенно по пути рассеиваясь в разные стороны. Кучка рабов собралась у дома Вениция и в замешательстве стояла, не смея войти. После короткого совета они возвратились на место стычки, где нашли несколько трупов, и среди них Атацина. Он еще корчился, но вот сильная судорога пробежала по его телу. Атацин вытянулся и застыл недвижим. Рабы подняли его и, снова подойдя к дому Вениция, остановились у ворот. Надо было все же сообщить господину о случившемся. «Пусть Гулон скажет, пусть Гулон скажет!» — зашептало несколько голосов. «У него, как и у нас, кровь по лицу течет, и господин его любит. Гулону безопаснее, чем нам». И германец Гулон, старый раб, который вынянчил Вениция, и достался ему в наследство от матери, сестры Петрония, сказал: «Я-то скажу, но пойдем

0: Мы все. Пусть его гнев обрушится не на меня одного. Нетерпение Венеция все возрастало. Петрония и Хрисотемида посмеивались над ним, а он, быстрыми шагами, кружа по атрию, все повторял. «Они уже должны быть здесь! Должны быть здесь!» И все порывался идти навстречу, но гости его удерживали. Вдруг в передней послышались шаги, и в атрий целую толпою вошли рабы. Быстро выстроившись у стены, они подняли руки и испуганно завопили. «А-а-а-а-а!» «Где Лигия?» Кинувшись к ним, вскричал Венеция изменившимся грозным голосом. «А-а-а!» Тут Гулон, выставляя вперед свое окровавленное лицо, жалобно закричал. «Вот моя кровь, господин! Мы защищались! Вот кровь! Вот кровь!» Но договорить ему не пришлось. Венеций схватил бронзовый светильник и одним ударом раскроил рабу череп. Потом сжал обеими руками свою голову и застонал. «Несчастный я! Несчастный я!» — хрипло повторял он. Его лицо посинело, глаза закатились, на губах выступила пена. «Розак!» — прорычал он, наконец, нечеловеческим голосом. «Смилуйся, господин! А-а-а!» — стонали рабы. Но тут Петроний поднялся с выражением досады на лице. «Пойдем, Хрисотемида», — сказал он. «Если ты хочешь смотреть на мясо, я прикажу разбить лавку мясника в Каринах». И они удалились из атрия. Вскоре в этом доме, украшенном зеленью плюща и убранном для пира, раздались вопли и свист розок, не стихавшие почти до утра. В ту ночь Венеций вовсе не ложился. После ухода Петрония он, убедясь, что стоны избиваемых рабов не умирают ни его огорчения, ни ярости, собрал с десяток других слуг и уже поздней ночью отправился на поиски Лигии. Они обошли все улицы Исквилина, Субуру, Злодейскую улицу и все прилегающие улочки. Затем Венеций со своим отрядом обогнул Капитолий, перешел по мосту Фабриция на остров и обследовал квартал за Тибром. Но погоня была бессмысленной. Он не очень надеялся найти Лигию. И если искал ее, то лишь за тем, чтобы как-нибудь скоротать эту страшную ночь. Домой Венеций вернулся уже на рассвете. Он приказал обрядить тело Гулона, которому пока никто не посмел притронуться, а тех рабов, которые не сумели отстоять Лигию, повелел отправить в деревню, работать на плантациях, что было наказанием едва ли не более страшным, чем смерть. И, наконец, бросившись на устланную ковром скамью в атрии, предался беспорядочным мыслям о том, как найти и захватить Лигию. Отказаться от нее, утратить ее, никогда ее больше не видеть, казалось ему невозможным. При одной мысли об этом он впадал в бешенство. Своевольная натура молодого воина впервые в жизни встретила сопротивление, встретила другую несокрушимую волю, и он просто не мог понять, как возможно, чтобы кто-то чинил препятствия его желаниям. Венеций скорее превратил бы Рим и мир в развалины, чем отказался от того, чего ему хочется. У него отняли, из рук вырвали вожделенное блаженство, и ему казалось, что произошло нечто неслыханное, вопиющее о мести по законам божеским и человеческим. Но главное, он не хотел и не мог примириться с таким поворотом судьбы. Ведь никогда в своей жизни он ничего так страстно не желал, как Лигию. Без нее он не мыслил себе существования, не мог себе ответить, что будет делать завтра, как будет жить в последующие дни. Минутами его охватывала ненависть к ней, близкая к безумию. Ему хотелось видеть ее тут, рядом, чтобы избивать, тащить за волосы в кубикулу, издеваться над ней. А то вдруг пронзала невыносимая тоска по ее голосу, ее телу, ее глазам, и он готов был валяться у нее в ногах. Он призывал ее, грыз себе пальцы, стискивал голову руками, изо всех сил стараясь рассуждать спокойно о том, как ее найти, но не мог. Тысячи разных способов и средств мелькали в его мозгу, одно безумнее другого. Наконец, его осенила мысль, что Лигию отбил никто иной, как Авл, и уж во всяком случае, Авл должен знать, где она скрывается. Венеций вскочил на ноги, чтобы бежать к Авлу. Если ее не отдадут ему, не испугаются угроз, он пойдет к императору. Обвинит старого воина в непокорстве и добьется для него смертного приговора. Но прежде исторгнет признание, где находится Лигия. И даже если Лигию отдадут ему добровольно, он все равно отомстит. Да, конечно, Плавтии приютили его под своим кровом, выхаживали его, но это не имеет значения. Одним этим нынешним поступком они освободили его от долга благодарности. И его мстительное, неистовое сердце радостно затрепетало при мысли об отчаянии Помпонии и Грицины, когда Центурион принесет старому Авлу смертный приговор. Он был уверен, что добьется такого приговора. Петро не поможет. Впрочем, император и так ни в чем не отказывает своим любимцам Августианам, разве что его побудит к отказу личная неприязнь или страсть. И вдруг в жилах Вениция кровь застыла от страшного предположения. А что, если Лигию отбил сам император? Всем было известно, что ночные бесчинства служили императору средством разгонять скуку. Даже Петро не принимал участия в этих забавах. Главной их целью было хватать женщин и подбрасывать их на солдатском плаще до обморока. Но сам Нерон называл эти походы ловлей жемчужин, потому что случалось, что в недрах густо заселенных беднотою кварталов удавалось обнаружить истинную жемчужину красоты и молодости. Тогда сагатио, как называлось подбрасывание на солдатском суконном плаще, превращалось в похищение, и жемчужину отправляли либо на палатин, либо на какую-нибудь из бесчисленных вилл императора, либо Нерон уступал ее кому-то из своих любимцев. Так могло случиться и с Лигией. На Перу император разглядывал ее, и Вениций ни секунды не сомневался, что она должна была показаться Нерону прекраснейшей из всех женщин, каких тот когда-либо видел. Могло ли быть иначе? Она, правда, была на палатине во власти Нерона, и он мог открыто удержать ее у себя. Но, как справедливо заметил Петроний, императору в его преступлениях недостает смелости. И он, имея возможность действовать открыто, всегда предпочитает действовать тайно. На сей раз его к этому мог побудить также страх перед Поппеей. И тут Веницию пришло в голову, что Алл, пожалуй, не решился бы насильно отбирать девушку, подаренную ему, Веницию, самим императором. Но кто же все-таки решился? Да не тот ли голубоглазый великан, тот ли гиец, который ведь посмел зайти в Триклиний и на руках унести ее спира? Но куда бы он с нею скрылся? Где мог бы ее спрятать? Нет, раб на это не способен. Значит, похищение совершил никто иной, как император. От этой мысли у Вениция потемнело в глазах, и лоб покрылся испариной. Если так, Лигия потеряна навсегда. Из рук любого другого человека ее можно было бы вырвать, но не из этих рук. Теперь он с большим, чем прежде, основанием мог восклицать: «Горе мне несчастному!» Воображение рисовало ему Лигию в объятиях Нерона, и он впервые в жизни понял, что есть мысли, которые перенести невозможно. Лишь теперь ему стало ясно, как сильно он ее полюбил. Подобно тому, как в памяти утопающего молниеносно проносится вся жизнь его, так перед мысленным взором Вениция пронеслись все его встречи с Лигией. Он видел ее, слышал каждое ее слово. Видел у фонтана, видел в доме Авлы и на Перу. Он опять чувствовал ее близость, слышал запах ее волос, ощущал тепло ее тела, сладость поцелуев, которыми на Перу разжимала ее невинные уста. Она теперь казалась ему во сто крат более прекрасной, нежной, во сто крат более необыкновенной, избранной среди всех смертных и всех небожителей. И тогда он подумал, что всем этим, так глубоко волнующим его сердце, ставшим его кровью, его жизнью, возможно, завладел Нерон. Юноша содрогнулся от боли, пронизавшей его тело, боли такой мучительной, что он готов был биться головой о стены атрия, пока не треснет череп. Он почувствовал, что может сойти с ума, и наверняка сошел бы, если бы не жажда мести. И как прежде ему казалось, что он не может жить, если не отыщет Лигию, так теперь он говорил себе, что не может умереть, пока не отомстит за нее. Эта мысль доставляла ему некоторое утешение. «Я буду твоим Кассием Херией, — повторял он, имея в виду Нерона. И, зачерпнув обеими руками земли из цветочных горшков, окружавших Имплувий, он принес страшную клятву Эребу, Гекакте и своим домашним Ларам, что совершит месть. Ему действительно стало легче. Теперь, по крайней мере, было для чего жить, чем заполнить дни и ночи. Отказавшись от мысли посетить Авла, Вениций приказал нести себя на палатин. «Если его не пустят к императору, — рассуждал он по дороге, — или захотят проверить, нет ли при нем оружия, это будет доказательством, что Лигию похитил император». Оружие он, впрочем, с собой не взял. Он был не в состоянии рассуждать здраво, но, как бывает с людьми, поглощенными одной мыслью, в том, что касалось мести, Вениций действовал обдуманно. Он тут не желал действовать сгоряча и, прежде всего, наметил встретиться с Актой, полагая, что сумеет от нее узнать правду. Одна только Акта может все объяснить, и ее надо повидать раньше, чем кого-либо другого. Утвердившись в таком решении, Вениций приказал рабам ускорить шаг, а сам предался беспорядочным мыслям то о Лигии, то о мести. Он слышал, будто египетские жрецы умеют наводить болезнь на кого захотят, и решил у них выведать, как это делается. Еще говорили ему на Востоке, будто иудеи знают заклятие, с помощью которого могут покрыть нарывами все тело врага. Среди рабов в его доме было десятка-полтора иудеев, и Вениций поклялся в душе, что когда вернется, прикажет их сечь, пока они не откроют тайну. Но наибольшую приятность доставляла ему мысль о коротком римском мече, от удара которым кровь бьет струей, вот так, как била она из тела Гая Калигулы, оставив несмываемые пятна на колонне в портике. Он теперь готов был перебить всех жителей Рима, и если бы божества мести пообещали ему, что все люди на земле, кроме него и Лигии, погибнут, он бы на это согласился. Перед входной аркой Вениций внутренне подтянулся и, глядя на охранников-преторианцев, подумал, если они будут чинить ему при входе хоть малейшие помехи, это будет значить, что Лигия находится во дворце по воле императора. Но центурион дружелюбно ему улыбнулся и, сделав навстречу несколько шагов, сказал, «Приветствую тебя, благородный трибун! Если ты желаешь явиться с поклоном к императору, минута выбрана неудачная, и я не знаю, сможешь ли ты его увидеть?» «Что случилось?» — спросил Вениций. «Божественная маленькая Августа вчера внезапно захворала. Император и Августа Попея находятся подле нее вместе с врачами, которых созвали со всего города». Событие было серьезное. Когда у Нерона родилась дочь, он просто обезумел от счастья и встретил ее со сверхчеловеческой радостью. Сенат еще до родов торжественно предпоручил богам лона Попея. Приносились обеты, и в Анции, где произошло разрешение о бремени, были устроены великолепные игры и вдобавок сооружены храмы двум фортунам. Ни в чем не знавший меры Нерон и этого ребенка полюбил безмерно. Попея, разумеется, дитя тоже было дорого, хотя бы потому, что делало более прочным ее положение и неодолимым влияние. От здоровья и жизни маленькой Августы могла зависеть судьба всей империи. Однако Вениций был настолько поглощен собою, своим делом и своей любовью, что пропустил мимо ушей сообщение центуриона. «Я хочу видеть только Акту», — сказал он и прошел во дворец. Но Акта тоже была занята ребенком, и ему пришлось долго ее ждать. Лишь около полудня она появилась. Лицо у нее было бледное, измученное, а при виде Вениция побледнело еще больше. «Акта!» — вскричал Вениций, схватив ее за руку и потянув на середину атрия. «Где Лигия?» «Я тебя хотела об этом спросить», — отвечала она, с укором глядя ему в глаза. А он, хотя обещал себе, что будет расспрашивать ее спокойно, стиснул себе голову обеими руками и с лицом, искаженным от страдания и гнева, стал повторять: «Нет ее! Ее похитили на пути ко мне!» Но Вениций быстро опомнился и, приблизив свое лицо к лицу Акты, заговорил сквозь стиснутые зубы. «Акта, если ты дорожишь жизнью, если не хочешь стать причиной несчастий, которых ты даже вообразить себе не можешь, отвечай мне правду! Не император ли ее похитил?» Император вчера не выходил из дворца. Клянись тенью матери твоей, клянись всеми богами, нет ли ее во дворце?»
1: «Клянусь тенью матери моей, Марк, во дворце ее нет, и отбил ее не император. Со вчерашнего дня маленькая Августа больна, и Нерон не отходит от ее колыбели».
0: Веницей вздохнул с облегчением. То, что казалось ему страшнее всего, больше не угрожало.
1: «Стало быть, — сказал он, садясь на скамью и сжимая кулаки, — ее похитили люди Авла, и в таком случае горе им!»
0: «Авл Плавтий был здесь утром. Ему не удалось меня увидеть, я была занята ребенком. Но он расспрашивал о Лигии у Эпафродита и других слуг императора, а потом сказал им, что придет еще. Ему, мол, надо повидаться со мною.
1: Хотел отвести от себя подозрения. Если бы он не знал, что случилось с Лигией, он пошел бы ее искать в моем доме.
0: Он оставил мне несколько слов на табличке. Из них ты все поймешь. Авл, зная, что Лигию взяли из его дома по желанию твоему и Петрония, полагал, что ее отослали к тебе, и нынче рано утром побывал у тебя дома, где ему рассказали, что произошло».
1: После этих слов Акта пошла в свой кубикул и вскоре вернулась с табличкой, оставленной для нее Авлом.
0: Веницей молча пробежал ее глазами.
1: Акта, словно читая мысли на хмуром его лице, сказала:
0: «Нет, Марк, случилось то, чего хотела сама Лигия».
1: «Так ты знала, что она хочет бежать?» — взорвался Веницей.
0: Акта посмотрела на него затуманенным своими глазами, почти строго.
1: «Я знала, что она не хочет стать твоей наложницей».
0: «А ты чем была всю жизнь?»
1: «Я-то до того была рабыней».
0: Но Веницей не унимался. Император подарил ему Лигию, и ему, Веницию, вовсе не интересно знать, кем она была прежде. Он разыщет ее хоть под землею и сделает с ней все, что ему захочется. Да-да, она будет его наложницей. Он прикажет хлестать ее бичом, покуда ему не надоест. Когда она ему опротивит, он отдаст ее последнему из рабов или пошлет вращать жернова в своих африканских поместьях. А теперь он будет ее искать и найдет только для того, чтобы ее раздавить, растоптать, унизить.
1: Все сильнее разгорячась, он вовсе утратил чувство меры, и даже Акта поняла, что он обещает больше, чем способен выполнить, и что его устами говорит гнев и душевные муки. За муки она готова была его пожалеть, но не знающие меры гневной его речи истощили ее терпение, и в конце концов она спросила напрямик, зачем он к ней пришел.
0: Веницей не сразу нашелся, что ответить. Пришел, потому что так ему захотелось, потому что думал у нее что-нибудь узнать. Но пришел он, собственно, к императору, и, не имея возможности увидеть его, зашел к ней. Лигия своим побегом восстала против воли императора, и он, Веницей, добьется от императора приказа искать ее по всему городу и государству, хотя бы пришлось для этого созвать все легионы и обшарить каждый дом в империи. Петроний поддержит его просьбу. Розыски начнут сегодня же.
1: «Берегись, как бы ты не утратил ее навек именно тогда, — молвила Акта, — когда ее по приказу императора найдут».
0: «Что это значит?» — спросил Веницей, хмуря брови.
1: «Выслушай меня, Марк. Вчера мы с Лигией были в здешнем саду и встретили Попею, а с нею маленькую Августу, которую несла негритянка Лилит. Вечером ребенок заболел, и Лилит уверяет, будто девочку сглазили, и будто сглазила незнакомка, повстречавшаяся им в саду. Если ребенок выздоровеет, про это забудут. Но если нет, Попея первая обвинит Лигию в колдовстве, и тогда, где бы ее ни нашли, спасения не будет».
0: Наступило короткое молчание. Затем Веницей сказал:
1: «А может быть, действительно сглазила? Ведь и меня сглазила».
0: «Лилит все повторяет, что когда дитя принесли мимо нас, оно сразу заплакало. И верно, заплакало. Скорее всего, девочку принесли в сад уже больной. Ищи Лигию сам, где хочешь, Марк. Но пока маленькая Августа не выздоровеет, не говори о ней с императором. Ты только навлечешь на себя месть Попея. Довольно уже пролили слез глаза Лигии из-за тебя. И отныне да охранят боги бедную ее голову».
1: «Ты ее любишь, Акта?» — мрачно спросил Вениций. В глазах вольноотпущенницы блеснули слезы. «Да, я ее полюбила». «Потому что тебе она не отплатила ненавистью, как мне». Акта с минуту смотрела на него, точно колеблясь или пытаясь понять, искренне ли он говорит. «О, необузданный слепец! Она же тебя любила!» Услышав эти слова, Вениций вскочил, себя не помня. Неправда, она его ненавидела. Откуда Акта может знать? Неужели после одного дня знакомства Лигия ей призналась? И что это за любовь, которая предпочитает скитание, унижение, нищенство, неуверенность в завтрашнем дне и, возможно, жалкую смерть, убранному цветами дому, где ее ждет на пиршество влюбленный? Лучше бы ему не слышать таких речей, не то он с ума сойдет. Ведь эту девушку он не отдал бы за все сокровища здешнего дворца, а она сбежала. Что это за любовь, которая страшится наслаждений и порождает страдания? Кто ее поймет? Кто сумеет объяснить? Когда бы не надежда отыскать Лигию, он пронзил бы себя мечом. Любовь отдает себя, а не отнимает. Когда он жил у Авла, бывали минуты, что он верил в близость счастья. Но теперь-то он знает, что она его ненавидела, ненавидит и умрет с ненавистью в сердце. Но Акта, обычно робкая и спокойная, в свой черед возмутилась. Как он поступал, стараясь заполучить Лигию? Вместо того, чтобы смиренно просить ее о Авле и Помпоне, он предательски отнял дитя у родителей. Нет, не женой хотел он сделать ее, а наложницей. Ее, воспитанную в почтенной семье, ее, царскую дочь. И он привел ее сюда, в этот дом злодеяний и срама. Он осквернил ее невинные глаза зрелищем гнусного пира. Он вел себя с нею, как с распутницей. Неужели он забыл, какой дом у Авла? Кто такая Помпония Грицина, воспитавшая Лигию? Неужто у него не хватает ума понять, что эти женщины не такие, как Нигидия или Кальвия Криспинила или Попея и все те, которых он встречает в доме императора? Неужто, увидев Лигию, он не понял сразу, что эта девушка чистая, которая предпочитает смерть позору? Откуда ему знать, каким богам она поклоняется и что это за боги? Возможно, они чище и лучше, чем беспутная Венера или Ирида, которых чтят развратные римлянки. Нет, признание Лигия ей не делала, но говорила, что спасение ждет от него, от Вениция. Она надеялась, что он упросит императора вернуть ее домой, что он возвратит ее Помпония. И говоря об этом, она краснела, как девушка, которая любит и верит. И сердце ее билось для него, но он сам ее напугал, оскорбил, возмутил. Так пусть же теперь ищет ее с помощью императорских солдат. Но пусть знает, что если дочь Попея умрет, подозрение пойдет на Лигию, и гибель ее будет неотвратима.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В программе этого часа вы услышите передачу «В гостях у дедушки», затем 15-минутный блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».
2: Глава 140. Агнец. В интернат с проверкой приехала комиссия. Атмосфера была очень напряженной. Никого никуда не отпускали. Комнаты должны были быть в образцовом порядке. Все должны были быть на месте и заниматься необходимыми делами. Все учителя и воспитатели были в интернате. Детей разделили на небольшие группы. Одни репетировали, другие вышивали, третьи были в огороде. Дедушка с Олегом обошли несколько предприятий, и в одном месте парнишку пообещали взять помощником слесаря. На работу нужно было выходить только со следующей недели. Олег был безмерно счастлив. За эти дни он отогрелся, выспался и до некоторой степени утолил голод. Вернувшись домой, дедушка взял Библию и сел за стол. Читать Библию и объяснять он мог, казалось, бесконечно.
3: «Ты хочешь узнать, какой образ жизни вели люди во времена Ноя до потопа? Прочти, пожалуйста, Бытие, 6 главу, 5 стих.
2: Господь увидел, что люди земли полны зла, что они только о зле и думают».
3: Так как люди отказывались слушать предупреждение Бога, преданное им через Ноя, Бог решил истребить мир через потоп. Прочти дальше, 7 стих.
2: «И сказал Господь, я уничтожу всех людей, которых создал на земле, уничтожу всех людей и всех животных, и все, что ползает по земле, и всех птиц в небе, ибо сожалею о том, что сделал все это».
3: Ной, подобно Авелю, знал, что он грешен, и верил в обещанного Спасителя. Прости, Олег, пожалуйста, дальше стихи 8 и 9, а потом 13 и 14.
2: «Но один человек на земле, Ной, был угоден Господу. Ной всю свою жизнь был праведным человеком и всегда следовал Богу. Тогда Бог сказал Ною, люди заполнили землю гневом и насилием, поэтому я уничтожу все живое, смету все с лица земли. Возьми кипарисовое дерево и построй лодку. Разгороди лодку на отдельные помещения и покрой ее дегтем».
3: «А знаешь ли ты, Олег, сколько дверей было в ковчеге?»
2: «Нет», — ответил Олег.
3: «Давай тогда мы прочтем еще 16 стих из той же главы, 6 книга Бытия.
2: «Сделай в лодке под крышей окно в полметра, а сбоку сделай дверь. Построй в лодке 3 палубы – верхнюю, среднюю и нижнюю».
3: Только одним путем можно было войти в ковчег и спастись от Божьего суда. До начала потопа животные Ной и его семья вошли через единственную дверь, и Бог ее закрыл. Внутри ковчега они спаслись от наказания, которое Бог обрушил на грешный мир. Все, кто находился вне ковчега, погибли, потому что не верили Богу и его предупреждениям. Эта дверь напоминает нам о Господе Иисусе, который есть единственный путь к вечной жизни. Когда человек верует, что Иисус умер за наши грехи и уповает лишь на Него, Бог прощает грехи и дарует ему вечную жизнь. Для тебя тоже предоставляется выбор. Ты можешь верить и можешь не верить, подобно людям, жившим во времена Ноя. Ты можешь отказаться войти в ковчег и погибнуть. Прочти Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих.
2: Иисус сказал: «Я ваш путь, истина и жизнь. Никто не придет к Отцу, кроме как через Меня».
3: Другой случай, описывающий в Ветхом Завете предупреждение Бога для спасения Его народа от смерти, произошел, когда Бог покарал египтян смертью их первенцев. Израильтяне тоже могли потерять своих первенцев, но Бог указал им путь к спасению. Он велел израильтянам выбрать самого лучшего ягненка и принести его в жертву Богу, его кровью пометить свои дома, а мясо съесть самим, не ломая костей. Открой, пожалуйста, книгу Исход, 12 глава, 5 стих.
2: «Этот ягненок должен быть совершенно здоровым, годовалым животным мужского пола, барашком или козленком».
3: Эти анцы напоминают нам о Господе Иисусе. Он родился безгрешным и жил безгрешно, поэтому он мог быть угоден Богу в качестве расплаты за наши грехи. В те времена, чтобы ускорить смерть распятого на кресте, стражники перебивали ему кости на ногах. После этого приговоренный к смерти не мог опираться на ноги, чтобы облегчить себе страдания. Евангелие от Иоанна, в главе 19, 32 и 33 стихах, говорится как раз об этом.
2: «И тогда пришли солдаты и перебили ноги сначала одному, а потом и второму из тех, кто был распят вместе с ним. Когда же они подошли к Иисусу, то увидели, что он уже мертв, поэтому они не перебили ему ноги».
3: Израильтяне должны были кормить анца до тех пор, пока Бог не велит им убить его. Прощи Исход, 12 главу, 6 стих.
2: «Пусть животное остается у вас до 14 дня этого месяца. В тот день, как только наступят сумерки, вся израильская община должна была заколоть этих животных».
3: Агнец должен был умереть, и кровь его пролиться, если израильтяне хотели спасти своих первенцев от смерти. Точно так же Господу Иисусу необходимо было пролить свою кровь в качестве расплаты за наши грехи. Не было другого пути спасения от Божьей кары. Даже если израильтяне убили бы анца и собрали его кровь, как повелел Господь, их первенцы все равно умерли бы, если бы они не сделали отметины кровью на своих домах. Прощи об этом. В стихе 7 главы 12 книги Исход.
2: «Собрать их кровь и помазать ею косяки перекладины дверей в тех домах, где будут есть эту еду».
3: Израильтяне должны были вымазать кровью анца дверные косяки своих домов, чтобы показать этим веру в Бога и Его предостережение. Точно так и мы должны лично уверовать в Господа Иисуса и Его смерть, как искупление перед Богом наших грехов. Мы должны верить, что распятие Господа Иисуса на кресте было совершено ради нас. Иисус умер ради меня, ради тебя. Только в Иисусе мы можем обрести прощение наших грехов. А теперь послушай еще стих 27 из 12 главы книги Исход. «Это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил». Бог всегда выполняет то, что говорит. Он сказал, что обойдет стороной каждый дом, на котором увидит кровь, и сделал так. Значит, ты можешь быть абсолютно уверен, что, веруя во Христа и в Его смерть ради тебя, ты никогда не подвергнешься наказанию за свои грехи. Иисус своей кровью искупил все твои грехи, и Бог никогда не потребует от тебя повторной платы. Все, кто верует в Иисуса Христа, обретут вечную жизнь. Прости, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, глава 3, с 16 по 18 стихи, а потом продолжишь еще 36.
2: «Ибо Бог так возлюбил этот мир, что пожертвовал своим единственным Сыном ради того, чтобы каждый, кто уверует в Него, не погиб, а обрел вечную жизнь. не для того Бог послал своего Сына в мир, чтобы осудить его, а для того, чтобы спасти мир через него. Тот, кто уверует в Сына, не будет осужден, но тот, кто не верит, уже осужден, ибо не уверовал в единственного Сына Божьего. Тот, кто уверует в Сына Божьего, обретет вечную жизнь. Тот же, кто ослушается Сына Божьего, никогда не получит ее, и гнев Божий будет на том. Олег сидел, глубоко задумавшись. Никогда в жизни ему не приходилось слышать ничего подобного. И это была не просто информация или история, а то, что касалось лично его. Это не было школьным собранием, на которое явка была обязательна. Это было нечто гораздо большее, чем он сам должен был определить для себя. Сознает ли он себя грешником? Конечно, об этом и вопроса быть не может. Нуждается ли он в Спасителе? На этот вопрос Олег ответить однозначно не мог. Что-то все-таки его удерживало. «Я должен узнать больше», — решил он про себя.

Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: «Момент творения». Должно ли солнце вращаться быстрее? Если исходить из теории эволюции, должно быть объяснение существованию Солнца, звезд и планет, которое не подразумевает Бога-творца. Одна из наиболее популярных на сегодняшний день теорий гласит, что Солнце и планеты Солнечной системы сформировались как отдельные облака, состоящие из пыли и газа, а потом под действием гравитации соединились в единую систему и стали вращаться быстрее и быстрее, подобно некому гигантскому фигуристу. Согласно этой теории, момент количества движения планет, который мы называем просто «спин», должен равняться количеству спина Солнца. Шаг за шагом, узнавая все больше о Солнечной системе, человечество сумело более точно выяснить эту энергию. Зная массу планет, их орбиты, а также массу и частоту вращения Солнца, ученые пришли к выводу, что 98% спина Солнечной системы приходится на долю планет, и лишь 2%, а не 50%, как предполагалось, на долю Солнца. Итак, современная наука с максимальной вероятностью, насколько позволяет данная ситуация, подтвердила, что Земля была создана вне зависимости от Солнца. Конечно, все мы знаем, что в Писании ясно сказано: Бог создал Землю за 4 дня до сотворения Солнца. Это представляет научную загадку для эволюционистов, но не для тех из нас, кто почитает Библию.

0: Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания.
1: В 2016 году террористу-смертнику со взрывчаткой в ноутбуке удалось проникнуть на борт авиалайнера Airbus A321-211 авиакомпании Delo Airlines, совершавшего рейс 159 из Могадишо в Джибути. Через 20 минут после взлета он взорвал устройство, намереваясь уничтожить самолет со всеми пассажирами. В результате взрыва фюзеляжа авиалайнера образовалась дыра, через которую террорист моментально попал наружу. Его буквально высосало из салона самолета. Смертник стал единственной жертвой данного инцидента. Мы видим эту историю. Опять срабатывает принцип сеяния и жатвы, который записан Галатам, 6 глава стих 7, что человек посеет, то он и пожнет. Захотел террорист убить других, в итоге погиб сам. Конечно, не всегда теракт обходится без других, кроме террористов смертей. Однако это случай показателен. Да и другие случаи для террористов в большинстве своем заканчиваются смертельным итогом. Жаль, что в этом падшем мире вместе со злодеями страдают и умирают другие люди. Сколько человеческих рас существует? Да очень много. Раз, под раз и так далее. Но всех объединяет одно, это общий предок Адам. Почему он всех объединяет? А он объединил всех своим грехом. Римлянам 5 глава, стих 12. Адам всех объединил в этом мраке греха, в котором стал жить человек после преступления Адама. Другое дело Иисус Христос. Он всех объединил в своей праведности. Именно во Христе ничего не значит ни раса, ни национальность, ни социальное положение, потому что все и во всем Христос. Уникальный Божий народ, в котором встретишь самых разных людей, внешне порой так отличающихся друг от друга, но духовно очень близких. Именно так Бог создал свой народ, благодаря нашему Спасителю Иисусу Христу, которому слава Богу.

во веки веков. Люди увидели одну черную женщину в Африке, и она оказалась самой черной из всех. Она оказалась самой черной. А другая женщина оказалась самой белой. Множество людей в мире. Но благодаря Иисусу Христу нас больше не разделяет ничего. Слава Ему во веки веков. Премьер-министр Израиля сослался на библейское пророчество во время обращения к народу, в котором он сказал, что израильские военные вскоре начнут наступление в Газе. Он также призвал к национальному единству и сказал, что при этом еврейский народ осуществит пророчество Исаии. В частности, он сказал: «Сейчас настало время объединиться ради одной цели – рваться вперед и добиться победы совместными силами с глубокой верой в нашу справедливость, глубокой верой в вечность еврейского народа. Мы осуществим пророчество Исаии. Не будет больше воровства на границах твоих, и ворота твои будут во славе. Вместе мы будем сражаться, вместе мы победим». Конец цитаты. Об этом сказал Нетаньяху. Главный политик Израиля Болоса у книги пророка Исаии 60 главе 18 стихе, где сказано: «Не слышно будет боли насилия в земле твоей, опустошение, разорение в пределах твоих, и будешь называть стены твои спасением, и ворота твои славы». Здесь, в Библии, речь идет о тысячелетнем царстве Христа. И именно тогда в Израиле, как и по всей земле, больше не будет никаких войн. А пока мы видим продолжение войны в Украине, где политики бросают в топку сотни тысяч обычных людей. Главное, они своих детей вовремя спрятали. Тлеющий конфликт Косово, Сирия, Ирак, Ливия, множество других стран и регионов в мире, где проливается человеческая кровь в боевых действиях на суше и на воде. Народе говорят: лучше страшный конец, чем ужас без конца. Именно так и происходит с этим миром, который уже пережил самый кровопролитный век за всю историю человечества, 20-й, и идет к новым трагическим рекордам. Но так должно случиться. Конец у мира страшен, об этом предупреждал Иисус Христос, Матфея 24 глава, стих 21. Но в Писании есть надежда. Надежда на то, что ужас прекратится, и царство мира сделается царством Господа Христа. Вот тогда все поймут до конца, что значила человеческая власть и что значит власть праведного Бога. К другой теме. Правительство Курганской области решили, что будут переводить на бюджет студента колледжей, которые родили во время обучения. Также для врачей региона, работающих в женских консультациях, власти подготовят специальные фразы, которые помогут согласиться рожать сомневающимся девушкам. Для популяризации статуса отца как глава семьи в школах и спортивных секциях будут работать советы отцов. Самое интересное, что сначала одни власти аборт официально разрешили, потом другие власти пытаются их ограничить. Мы поддерживаем все инициативы и действия, направленные на сохранение жизни неродившегося ребенка. Официально, только официально, в год миллионы неродившихся детей становятся жертвой этих палачей под видом врача, которые убивают детей, согласие главного заказчика их матери. Матери детей, которые позволяют сделать своим ребенком такое. Еще больше новостей, которые проверены через призму Библии, вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». А у нас сегодня все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вам послушать передачу из цикла «Злачные пажити. Библейский институт по радио». Эти программы были записаны служителями евангельских церквей в годы «Железного занавеса» для того, чтобы духовные работники, живущие в Советском Союзе, могли бы глубже познакомиться с библейскими истинами. Сегодня прозвучит очередная программа из серии «Введение». Ее автор и ведущий Рудик Андрей Федорович.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о боговдохновенности и о мировом значении Библии. Будучи на земле со своими учениками, Господь Иисус обещал им три обетования. Напомнит им так, что они не забудут слышимое. Научит и наставит, и возвестит им будущее. Рассмотрим, как Он это сделает. Первое. Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Иоанна 14:26. Это обетование исполнилось после смерти Христа, когда Дух Святой дал способность евангелистам записать те истины, которые учил Иисус Христос, и все то, что относилось к Его земной жизни с учениками. Второе. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. В этом обетовании есть учительское служение Духа, который научит учеников полным пониманием всей истины, потребной для этого века, и эти истины находятся в Новом Завете. Третье. Дух Святой возвестит им будущее, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Иоанна 16:13 и Откровение 1:19. Великой пророческой книгой является книга Откровения Иоанна, в которой возвещено о том, что будет. Следовательно, весьма ясно, что Господь Иисус наперед предопределил о боговдохновенности Нового Завета. Другие свидетельства о Библии как боговдохновенной книге. Наведенные ниже факты могут убедить верующих, что Библия есть уникальной книгой, подобно ей нету иной во всем мире. И это потому, что сам Бог охраняет и благословляет Свое Слово, которое и находится в этой книге. Первое. Всемирность Библии. Библия никогда не стареет, хотя то, о чем она говорит, покрыто изначальной древностью. Как бы мы чувствовали себя, если бы читали иную книгу, так бы сказать, ровесницу Библии? Такие бы книги отражали понимание и дух того времени, по космогонии, геологии, астрономии и тому подобное. Библия не имеет этих ошибочных погрешностей и незнания, потому что автором я был сам Творец, создавший все законы Вселенной. Неудивительно, что проходят тысячелетия, а Библия становится самой наиболее ходкой книгой во всем мире. Многие части переведены почти на 1500 языков и наречий. Гораздо более, чем какая-либо иная книга во всем мире. Выдающиеся мы уделяли годы своего времени для изучения ее. Приготовления, словарей, комментарии, энциклопедий, симфоний, которые помогают находить и исследовать каждое слово Библии. Второе. Ее неистребимость. Во всей своей истории Библия была наиболее преследуемой книгой. Ее разыскивали, сжигали, против нее издавались строгие указы, подобные указы Римской империи, когда человека судили или предавали смерти за то, что у него находили экземпляр Библии. На нее нападали, ее высмеивали и критиковали, находившиеся вне и внутри номинальной церкви. Однако теперь Библия стоит крепче, нежели когда-либо, торжествуя над враждой людей и ненавистью ее. И эта ненависть накоплялась веками. Третье – ее единство. Хотя Библия писалась более нежели 40 авторами, от пастуха и рыбака до пророка и цара, в продолжение около 16 столетий. В целом она слагается из 60 книг. Но несмотря на то, Библия имеет совершенное единство. В ее писаниях не только нет противоречий, но все они так подходят одно к другому, что в общем составляет одну гармоническую книгу Священного Писания. Кроме того, в ней имеется постепенное развитие мысли от начала до конца, и божественное построение становится очевиднее и влиятельнее по мере изучения Библии. Четвертое – ее точность. В Писаниях названы многие народы, цари, города, селения в связи с определенными датами событий на протяжении тысячелетий, и не сделано ни одной ошибки. Авторитет Библии, ее правдивость поддерживается найденными древними записями посредством раскопок и изысканиями ученых, относящихся к ее учению и других исторических памятников культуры. Пятое. Ее жизненность, сила и влияние. Библия без сравнения превосходит даже наилучшую книгу своим моральным и этическим учением. Она повлияла на историю гораздо больше, нежели все другие книги, взятые вместе. Она не спровергала империи, цивилизировала континенты и содействовала просвещению, основывая школы, госпитали, которые творились под ее влиянием. Многие современные благотворительные учреждения создавались под влиянием этой книги. Она положила основание для законов разных народов. Куда только она приходила, то приносила с собой просвещение и прогресс. Жестокость и варварство заменяла милосердием и справедливостью. Только Библия изображает без зауваливания испорченность человека, властно осуждает наиболее любимые человеческие грехи и ставит такой высокий стандарт богосыновства, любви, чистоты, справедливости, что становится ясным, что это не могло возникнуть от самого человека. Библия бесподобна по влиянию своего учения на сердце человека. Любящие ее принадлежат к разряду таких людей, которые во многом отличаются от таких людей, которые ненавидят ее. Она разделяет людей на два класса. Одни творят под влиянием знаменем Божьей любви, и другие под знаменем ненависти, подходящей от дьявола. Слова в ее страниц, когда воспринимается сердцем, то они превращают пьяницу в непьющего, жалкому, бесцельному прожигателю жизни, рабу своих страстей и привычек дается освобождение. Где любят Библию, там есть радость в доме и семье. Она удовлетворяет самые глубокие желания, приносит мир живущим и надежду умирающим. Библия разрешает наши труднейшие задачи, выводит из смущений, тупиков, утешает в печали, нежно упрекает и исправляет наши погрешности. Бесчисленные миллионы людей и всех народов свидетельствуют, что содержимое этой книги, которое нашло место в их жизни, как и пища, как хлеб для тела, и употребляя эту духовную пищу, они нашли счастье и несказанное блаженство. Шестое. Ее исполнившееся пророчество. В Священном Писании находятся предсказания будущих событий, которые были предсказаны задолго до того, как эти события исполнились. Так что никакая человеческая мудрость или предусмотрительность не могла предвидеть их. Писание содержит сотни пророчеств относительно Израиля, земли Хананской, Вавилона, Ассирии, иных государств и многих личностей. Пророчества так древних, так особенных, так, видимо, невероятных и в то же время таких актуальных и определенных. Ни один смертный не мог предвидеть или предугадать их, но эти пророчества исполнились либо стихийными силами, либо людьми, которые ничего не знали о этих пророчествах и были бы ужасно удивлены, если бы узнали, что они предназначены для выполнения этих пророчеств. Библия есть самая универсальная книга в мире. В смысле ее важности об этом свидетельствуют такие факты, что она переведена более как на 1500 языков или наречий. Полные или частичные переводы ее, а также ее распространение. Согласно статистике с 1970 года, что люди или население, среди которых распространяется Священное Писание, на всем земном шаре составляют 99% всего земного населения. За четырехлетний период всеми объединенными библейскими обществами было распространено Библии или частей Священного Писания в таком количестве. В 1963 году 54 852 820. В 64 году 69 852 377. На 15 000 000 больше, нежели в 63 году. В 65 году 76 953 369. На 7 000 000 больше, нежели в 64 году. В 66 году 87 398 961, на 9 000 000 больше, нежели в 65 году.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: В эфире радио «На пути».
0: Радио «На пути» предлагает вам две получасовые передачи «Жизнь с избытком», ведущий Владимир Кулаков, и проповедь Романа Рейнхарта.

На этой передаче вы услышите сегодня христианское пение. Вы услышите музыкальное исполнение. И тема нашей беседы сегодня – существование Бога. Мы посмотрим сегодня на ответ разума, на ответ ученых, на ответ христианства. Если будет у нас время, то посмотрим на ответ сторонников теории случая и, в конце концов, на ответ атеистов. У нас сегодня будет интересная передача. Я приглашаю вас остаться со мной. Прежде чем мы услышим исполнение музыкального номера, послушайте слова Державина, кто сказал: «Твое создание — я создатель, твоей премудрости — я тварь, источник жизни, благ податель, душа душе моей и царь».

У микрофона Владимир Кулаков. Если вы только что присоединились к этой радиопередаче, то это программа «Жизнь с избытком». Наша тема сегодня — Бог. Существует ли Он или нет? Мы посмотрим сегодня на ответ разума, на ответ ученых, на ответ христианства, на ответ сторонников теории случая, и также на ответ атеистов. Правда, если устранить все предрассудки, если предоставить разуму его естественный ход, не подскажет ли он нам бытие бесконечно нас превосходящего существа? Рвы, радиослушатель, а для вас Бог существует или нет? Например, чтобы составить расписание поездов, требуется работа нескольких инженеров. Когда дело касается лишь только расписанию нескольких сот поездов и их хода, а периодическое возвращение тех же звездных явлений, расписание которых так точно, что затемнения могут быть предсказаны за тысячи лет. Не предполагает ли оно, по крайней мере, одного инженера? А крыло бабочки, так точно и изысканно разукрашено без всякого человеческого вмешательства, не побудит ли оно меня утверждать, что оно создано великим художником? Глаз и крыло бабочки достаточны, чтобы раздавить безбожника. Разум необходим человеку, чтобы объяснить мир, а для возникновения мира будто бы не было необходимости в разуме, бесконечно более высоком. Тогда кто открывает одну из тайн природы, считают гением. Но если столько ума проявляется в простых открытиях, то не противно ли рассудку допустить, что для установления столь сложных и гармоничных законов не требовалось никакого ума? Подумайте, что еще должен Бог изобрести, чтобы мы согласились утверждать Его существование? Вся природа нам говорит о Нем. Нам остается только внимательно слушать ее благовествие. Конечно, мы можем закрыть глаза и остановить ход нашей мысли, но этим мы не воспрепятствуем Богу существовать. Куда бы я ни простер руку, всюду меня окружает великолепие Божие. Мы можем отрицать Бога, утверждение Его включено, однако, против нашего желания в наше отрицание, потому что если бы Его не было, то никто бы Его не отрицал. В самом отрицании Бога содержится в известном смысле утверждение Его существования, так как нельзя отрицать того, чего совсем нет. Фактически нет отрицания Бога, есть только борьба с Богом. Всякий человек утверждает существование Бога, даже тот, кто его отрицает, подобно тому, как каждый человек утверждает существование истины, даже тот, кто говорит, что истины не существует. Каждое из наших желаний скрывает в себе стремление к Богу, потому что каждое благо, к которому мы стремимся, не удовлетворяет нас. У нас всегда живет неудовлетворительное желание, хотя бы желание навсегда сохранить то благо, которое могло бы быть отнято от нас. Таким образом, за пределами всех материальных и духовных благ, к которым мы стремимся, мы ищем постоянное, совершенное и вечное благо, то есть мы ищем Бога. Блаженный Августин сказал так: «Ты создал меня для себя, Господи, и не успокоится сердце мое, пока не обретет Тебя». Помимо этого, все окружающие нас существа, как и мы сами, являются и исчезают. Если бы мы носили в самих себя источник жизни, то были бы бессмертны. При таких условиях, если мы перестаем существовать, это значит, что источник жизни не в нас. Мы должны молить о жизни того, кто не только имеет жизнь в себе, но есть сама жизнь. Я бы мог без труда
продолжить список аргументов, которыми разум подтверждает бытие Божье. Без труда, потому что если Бог является источником всего существования, то на всем, на материальных предметах в нашем разуме, в нашем сердце, в нашей воле, в сокровенных глубинах нашей совести неизбежно лежит печать Его действия и доказательство Его существования. При таких обстоятельствах аргументы, которые наш разум находит для утверждения существования Божия, должны быть бесчисленны. Всякий искренний человек, свободный от предрассудков, должен рано или поздно найти путь, свой путь, ведущий его к Богу. Будь то он художником, математиком, астрономом, пилотом, инженером, простым служащим или торговцем, он найдет отпечаток десницы Божией в своей профессии или в своей работе. И это именно объясняет почти единодушное согласие людей принять за истину существование Бога. На нашей земле Бог является самым известным из всех существ.

Давайте посмотрим на ответ ученых. Что же ученые говорят о существовании Бога? Многоуважаемый радиослушатель, утверждение нашего разума подтверждается свидетельством большого числа ученых. Проведем мнение некоторых из них. Например, ученый Фабр. Он пишет так. «Мир управляется бесконечным разумом. Чем больше я наблюдаю, тем больше я открываю этот разум. Светящийся за тайною существующего. Я знаю, что надо мной будут смеяться, но я мало забочусь о этом. Легче содрать с меня кожу, чем отнять у меня веру в Бога. Мне не надо верить в Него. Я вижу Его». Послушайте свидетельство Маркони. Все ученые знают, что существуют неразрешимые тайны. Только вера в высшее существо, вера, требующая от нас повиновения, дает нам мужество приступить к изучению тайн жизни. Знаменитый физик, открывший радиоактивность, Беккерель, свидетельствует так. «Именно мои работы привели меня к Богу, к вере». А Карл Николь в момент своего обращения говорит так. «Ввиду того, что разум и наука не могут проникнуть в глубины жизни, не было смысла отходить от старой традиции. Что меня касается, я возвращаюсь к ней и без всякого труда преклоняюсь перед Господом». Ученый Терми свидетельствует так. «Науки в их совокупности предрасполагают ум признать существование Бога. Ученый, какова бы ни была его специальность, лучше подготовлен, чем кто-либо другой, к признанию, что все наблюдаемое в мире подвижно, имеет причину, относительно, сложно и несовершенно, подчиняется какому-то порядку и множественно, следовательно, ему легче, чем необразованному человеку, возвыситься до мысли о неподвижном, беспричинном, необходимом, простым и совершенном существе, единственном устроителе всего существующего. В этом смысле науки ведут к Богу, и в этом смысле можно сказать, что физический мир есть таинство Божие». Эддингтон, астроном, умерший в 1946 году, свидетельствует так. «Все мы знаем, что некоторые области души не подчинены никаким законам физики. В наших исканиях, исполненных тоски по Богу, душа наша возвышается и стремится к осуществлению глубокого стремления нашей природы. Оправдание этого стремления находится в нас самих, в могучем порыве, возникающем в нашем сознании навстречу внутреннему свету, приходящему нам от Бога. Наука не может поставить под сомнение это оправдание». Еще послушайте свидетельство Маркса Планка, знаменитого физика, умершего в 1947 году. «Для меня великая поддержка, что с детства глубоко укоренилась во мне непоколебимая уверенность во всемогущество и все благости Бога. Религия и наука не исключают друг друга, как некоторые думают или опасаются этого в наше время. Они дополняют друг друга». Можно было бы продолжить без конца серию этих цитат, но сказанное уже достаточно доказывает, что здравый рассудок не заблуждается, утверждая, что некое присутствие нас окружает со всех сторон и включает нас в свои деяния. Наука не удовлетворяет ученых. Видя красоту природы, их ум переходит границы, поставленные ими строго научным изысканием, и достигает кого? Достигает Бога. Их восхищение перед тайной, их способность принять ее и глубокое смирение ведут их к Богу. Многоуважаемый радиослушатель, вот свидетельство Эйнштейна, для всех из нас известный.
Самая прекрасная и глубокая эмоция, какую мы можем испытывать, это ощущение тайны. В ней источник всякого подлинного знания. Кому эта эмоция чужда, тот утратил способность удивляться и замирать в священном трепете. Того можно считать мертвецом.

Посмотрим на ответ христианства. Христианство, конечно, подтверждает все, что мы уже сказали, но его ответ надо провести отдельно, и вот почему. Среди тех, кто утверждает существование Божье, их группируют под именем деистов. Можно различать две категории. Первая категория – утверждающие существование Бога, как мы только что сделали, во имя человеческого разума. Их обыкновенно называют теистами. Вторая категория – утверждающие существование Бога во имя реальности, отличной от разума. Они не доверяют своему разуму, они считают его неспособным познать интимную сущность высшей и, следовательно, познать их истинные причины. По их мнению, Бог – непознаваемым чистым разумом. Однако они утверждают бытие Божье, опираясь либо на предание. Эта группа традиционалистов, Бог, говорят они, открыл свое существование первым людям, и они передали эту истину следующим поколениям. Таким образом, она дошла до нас. И это единственный путь, благодаря которому мы познали Бога. Они также утверждают бытие Божье, опираясь на чувства. Это группа некоторых имманонистов. Бог, говорят они, открывается каждому из нас переживанием его присутствия в нашей душе. Мы познаем его единственным путем этого переживания, которое создается в нас, когда мы думаем о нем, и удовлетворением, которое дает нам эта вера. Можно было бы предположить, что католическая церковь имеет предпочтение либо к идее предания, ставшей нас в большую зависимость от Бога, либо к интимному чувству, благодаря которому мы переживаем присутствие Божие в нас самих. В действительности дело обстоит совершенно иначе. Церковь осуждает эти два решения, поскольку они исключают незаменимую роль человеческого разума. И она утверждает, что разум, предоставленный самому себе, то есть без помощи предания, откровения и чувства, способен доказать существование бытия Божье, основываясь только на рассмотрении тварного мира. Апостол Павел пишет к римлянам 1 главе 20 стих, «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество, от создания мира через рассматривание творений видимы». Здесь, дорогой радиослушатель, мы должны сказать, что Бога можно познать и с уверенностью доказать Его существование естественным светом разума через посредство сотворенного им, то есть через видимый мир, как причину по его следствиям.

Посмотрим на ответ сторонников теории случая. Объяснение мирового порядка, даваемое некоторыми людьми, не требует большого умственного усилия. Они говорят, что случай установил порядок видимого мира, каким мы его сейчас наблюдаем. Надо различить абсолютный и также относительный случай. Абсолютный случай – это непредвидимое нами совпадение вследствие действий двух или нескольких естественных законов. Абсолютный случай есть отсутствие всякого закона и всякого намеренного целесообразного порядка в мире. В данном случае речь идет о нем. Совершенный мир является одной из многочисленных комбинаций, которые могли получиться из первоначального хаоса. В таком случае нет необходимости в бое. Сказав это, они умолкают, не объяснив в сущности ничего. Дорогой радиослушатель, может ли быть больший абсурд, чем утверждение, что материальная и слепая фатальность создала разумные существа? Во-первых, они не объясняют, откуда произошел первоначальный хаос. Затем, они не отдают себе отчета в том, что случай обыкновенно создает только беспорядок. Встряхните в мешке 5 букв А, Р, Ж и П и бросьте их затем, как придется. Мало шансов, что эти 5 букв расположатся в порядок, который мы находим в слове «Париж». Если усложить игру, прибавляя буквы, ставящие слово «город» — «Париж», число возможных комбинаций увеличится, и шанс получения искаемой комбинации уменьшится. А что будет, если вы захотите положить в мешок все буквы энциклопедического словаря? А если дело будет касаться миллиардов и миллиардов молекул, из которых состоит мир, когда сможем мы получить гармоническую комбинацию, находящуюся перед нашими глазами во всяком цвете, в каждом человеческом теле и так подобное, и так далее? Сторонники теории случая, улыбаясь, говорят, что мир, обладающий постоянными законами, именно и был одной из возможных комбинаций. На эту лазейку остается возразить следующее. Как объяснить, что случай по необходимости, производящий непрерывную цепь сочетаний, вдруг перерывает эту цепь в тот момент, когда появляется данная комбинация? Иначе говоря, почему он остановился на этой комбинации, а не на другой? Это значило бы приписывать случаю большой ум. То есть, в конечном счете, одна из главных свойств божества. В таком случае, проще было бы прямо назвать его Богом. Или же надо признать, что вне того, что подтвержденно множеству случайных комбинаций, есть разум, избирающий данную комбинацию и останавливающийся на ней. Но мыслящий человек, любящий истину, независимо от того, откуда эта истина приходит, отдаст себе отчет в том, что применение теории случая не приносит разрешения данного вопроса. Ученый Фабр свидетельствует так. Наблюдая замечательные инстинкты насекомых, тщетно пытаются найти в этом только удачные совпадения. Случаем нельзя объяснить подобные гармонии. После следующей музыки мы посмотрим на ответ атеистов.

Как же атеист отвечает на вопрос существования Бога? Дорогой радиослушатель, я должен подчеркнуть прежде всего, что не так легко найти подлинного атеиста. Среди тех, которые называют себя атеистами, есть несметное число невежд, никогда не изучавших религиозных вопросов. Существует атеист-любитель, разгуливающий, посвистывая, удовлетворенный тем, что он избавился от призраков, и не замечающий того, что он обрек землю на одиночество, где слышен только грудный смех, жалобы и рычания. Существуют атеисты просто потому, что они не доросли до постановки перед собой всей проблемы жизни. Так, например, рабочий, угнетенный тяжелым трудом, будет бороться до конца за более достойную жизнь, за лучший социальный мир. Но он не будет думать о Боге, потому что он слишком занят добавлением материальных благ, и это поглощает всю его способность мыслить. Есть тоже много людей, подающихся чувственным влечениям, которые, уверовав сначала в Бога, затем оставив веру, потому что она стесняла их личную жизнь. Чувственность искушает сердце желанием, чтобы не было Бога, и таким образом не было бы ни сдерживающего начала, ни судьи. Вот почему бывают столько отпадений от веры среди молодежи, почему вера отмирает, когда рождается страсть. «Я скоро перестал бы предаваться наслаждениям, — говорит неверующий, — если была бы у меня вера. А я вам скажу, вы скоро уверуете, если перестанете предаваться наслаждениям». Блаженный Августин сказал так: «Никто не отрицает Бога, как только тот, кто заинтересован в том, чтобы его не было. Наконец, есть беспокойные души. Они ищут истину, но еще ее не нашли. Их нельзя считать подлинными атеистами. Атеистами можно назвать только честных людей, серьезно обдумавших этот вопрос и по зрелом размышлении дошли до спокойного и уверенного убеждения, что Бог не существует. Даже приближение к смерти находит их в совершенно ясном и спокойном расположении духа. При таких условиях сколько имеется подлинных атеистов? Сколько тех, кто даже в последний день своей жизни сохраняет спокойную и твердую уверенность в том, что Бога нет? Где атеист, не сказавший «Боже мой!» у одра своей умирающей матери? Они никогда не встречали честного и объективного изложения о Боге и справедливо противятся более или менее грубым карикатурам, которые им были представлены. Часто случается то же, что поведение некоторых верующих способствует сохранению антирелигиозных убеждений у этих честных людей. Дорогой радиослушатель, ты можешь избрать, есть ли Бог или нету? Священное Писание говорит нам: «Сказал безумец в сердце своем, что нет Бога».

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Бог вмешивается». Сегодня третья часть. Разделение израильского государства на северное и южное произошло после смерти Соломона. Царем Иудеи стал сын Соломона, Ровоам, а царем северного государства Израиля стал раб Соломона, Иеровоам, который развратил северное государство Израиль идолопоклонством, двумя золотыми тельцами. Подробности о Иеровоаме вы можете узнать в проповеди «Грех Иеровоама», которая имеется на нашем сайте. А сейчас коротко рассмотрим такой случай, когда Иудея войной идет против Израиля. Поэтому обратимся ко второй книге Паралипоменон, глава 20, стихи с 13 по 16. «И утвердился царь Ровоам в Иерусалиме и царствовал. 41 год было Ровоаму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его. Имя матери его – Наама, аммонитянка. И сделал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать, то есть найти Господа. Деяния Ровоамовы, первые и последние, описаны в записях Самея, пророка, и Адды, прозорливца, при родословиях. И были войны у Ровоама с Иеровоамом во все дни, и почил Ровоам с отцами своими и погребен в городе Давидовом, и воцарился Авия, сын его, вместо него». А теперь обратимся ко второй книге Паралипоменон, глава 13, стихи с 1 по 18. «В 18-й год царствования Иеровоама воцарился Авия над Иудою. 3 года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Михаия, дочь Уриилова из Гивы. И была война у Авии с Иеровоамом. И вывел Авия на войну войско, состоявшее из людей храбрых, из 400 тысяч человек отборных, 400 тысяч, а Иеровоам выступил против него на войну с 800 тысячами человек, также отборных, храбрых, 800 тысяч выставил». И стал Авия на вершине горы Цемараимской, одной из гор Ефремовых, и говорил: «Послушайте меня, Иеровоам, и все израильтяне. Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли? Но восстал Иеровоам, сын Наватов, раб Соломона, сына Давидова, и возмутился против господина своего. И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Ровоама, сына Соломонова. Ровоам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них». Авия открытым текстом сообщает израильтянам всю правду о Иеровоаме. «И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых, потому что вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иеровоам сделал вам богами? Не вы ли изгнали священников Господних, сынов

0: Аарона и левитов и поставили у себя священников, какие у народов других земель. Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и с семью овнами, делается у вас священником лжебогов. А у нас Господь Бог наш, мы не оставили его, и Господу служат священники, сыны Аароновы и левиты при своем деле». И сожигают они Господу все сожжения каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотой светильник и лампады его, чтобы горели каждый вечер. Потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего, а вы оставили его». И вот у нас во главе Бог и священники Его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас. Сыны Израилевы, не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха. Между тем Иероваам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди иудеев, а засада позади их. Царь Иеровоам во что бы то ни стало хотел убить Авию, царя Иудеи, и обратить жителей Иудеи в своих рабов. Но Господь Иисус не допустил этого, вмешался в ход этого сражения, поразил Иеровоама и всех израильтян, как дальше читаем. И оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади, и возопили о них Господу, а священники затрубили трубами. И воскликнули иудеи, и когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иеровоама и всех израильтян пред лицом Авии и Иуды. Как видите, Господь Иисус своевременно вмешался в спор Авии и Иеровоама, потому что, по словам Авии, Иудея искала лицо Господа Иисуса и исполняла его заповеди, а Иеровоам вместе с израильтянами ходили путем идолопоклонства. И побежали сыны Израилевы от иудеев, и предал их Бог в руки их, и произвели у них Авия и народ его поражение сильное, и пало убитых у Израиля 500 тысяч человек отборных, 500 тысяч, полмиллиона, и смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа Бога отцов своих. Слава нашему милостивому Господу Иисусу за то, что Он спасает праведных, а нечестивых грешников или просто нечестивых Он отправит в вечности в огненное озеро. Но в отношении царя Авии и всех иудеев нельзя сказать, что они все являлись праведными и спасены для жизни вечной. Господь Иисус рассматривает их духовное состояние по отношению к себе не так, как Он рассматривает детей Божиих, всех искупленных Его кровью по отношению к себе в Новом Завете. Всех иудеев Господь Иисус рассматривает в данном случае на основании сообщения царя Авии в стихах с 10 по 12 данного текста. Точно так было и в событии, когда на иудею напали аммонитяне, моавитяне и обитатели гор Сеира. Эта история мне тоже очень нравится, как Господь Иисус вмешался в это событие и дал эти три народа в руки Иосафата и иудеев. На каком основании или за какие заслуги? Об этом мы читаем во второй книге Паралипоменон, глава 20, стихи с 1 по 27. «После сего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Маонитской, обитателей гор Сеира, пошли войною на Иосафата, и пришли, и донесли Иосафату, говоря: «Идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Энгеди». И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать, то есть найти Господа, и объявил пост по всей Иудее, и собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех родов иудиных пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором. И сказал: «Господи Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек? И они поселились на ней и построили Тебе на ней святилище во имя Твое, говоря: «Если придет на нас бедствие, меч, наказующий или язва, или голод, то мы станем пред домом сим, перед храмом Соломона, и пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме сем, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь». Это сказал Соломон во второй книге Паралипоменон, глава 6, стихи с 12 по 42, в своей молитве при освящении храма, который он построил для жилья Господа Иисуса, когда он стоял на сделанном им медном амвоне. И ныне вот аммонитяне и моавитяне и обитатели горы Сеира, через земли которых Ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их. Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать. Но к Тебе очи наши». И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их. Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеела, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, и сказал он: «Слушайте все иудеи и жители Иерусалима, и царь Иосафат, так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божья. Завтра выступите против них. Вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины, пред пустынею Иеруилов. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». Как видим, Господь Иисус избрал себе этого мужа, чтобы сообщить Иосафату и всем иудеям все то, что он сейчас сказал. «И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу, и встали левиты из сынов Кафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фекойской. И когда они выступили, встал Иосафат и сказал: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями гор Сеира, пришедшими на Иудею. И были они поражены, ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего, и пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи». И набрали себе столько, что не могли нести. И 3 дня они забирали добычу. Так велика была она. А в 4-й день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Они по достоинству воздали Господу Иисусу хвалу и благодарение за все благодеяния, которые Он им оказывал. Поэтому они и сами бесконечно радовались в этом великом успехе и благословении Господа Иисуса. Посему и называют то место долиною благословения до сего дня. И пошли назад все иудеи и иерусалимляне и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели и читатели наших проповедей, в заключение этой истории с Иосафатом хочу подчеркнуть только самое главное, что касается нашей темы «Бог вмешивается». Можно еще сказать «вмешивающийся Бог». Слово «вмешивающийся» есть тоже одно из 700 имен Бога, которые исследовал Божий муж Авраам Майстер. В стихах 22 и 23 этого текста мы видим, какими методами в своем всемогуществе и сердцеведении пользуется Господь Иисус, чтобы даже без пролития крови со стороны своих праведных дать им невиданную победу над своими врагами. Практически эту победу обеспечили Иосафату и иудеям сами аммонитяне и моавитяне и обитатели горы Сеира. И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею. И были они поражены, ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. Я подчеркиваю и выделяю этот факт с особым ударением, с особой радостью и благодарением живому и всемогущему Богу, Господу Иисусу, чтобы укрепить вашу веру и доверие к нашему милостивому и верному Господу Иисусу, потому что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Послание евреям, глава 13, стих 8. Поэтому он и сегодня может и в действительности вмешивается в жизнь народов мира сего, а особенно в жизнь своих искупленных, чтобы их направлять на путь праведности и хранить их на его пути. В заключение нашей темы мы обратимся к царю Иудеи Езекии, который, как мы знаем, был положительным Божьим мужем. Подробности о Езекии вы можете узнать в проповеди «Пасха Езекии и Иосии». Опыт жизни царя Езекии 728 по 697 до Христа сохранил нам Святой Дух свыше 2500 лет. Езекия знал о живом Боге. Он знает его как вмешивающегося Бога и жил с этим Богом. Пророк Исаия, во время служения которого Езекия вырос и царствовал, указывал на этого вмешивающегося Бога. У Исаии в главе 64 читаем в стихах с 4 по 9. «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Но вот ты прогневался, потому что мы издано грешили. И как же мы будем спасены? Все мы сделались как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, Ты, Отец наш, мы глина, а Ты образователь наш, и все мы дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же, мы все народ Твой». Господь Иисус является вмешивающимся Богом, который уже задолго до Езекии и до сегодняшнего дня как таковой действует. Это вмешивающееся действие Господа Иисуса, как мы уже на нескольких характерных примерах заметили, красной нитью проходит через всю Библию. Этот факт приносит нам бесконечную радость и освобождающе действует на нас, чтобы мы в нескольких характерных событиях исследовали достоверность этого действия Господа Иисуса. Как Авраам в своей жизни испытал вмешивающегося Бога, когда казалось, что надежда на наследника была похоронена, мы с вами выше рассмотрели. Но там, где наши средства и мероприятия пришли к концу, Бог имеет все еще непредвиденные возможности. Когда воды Черного моря, как непреодолимое препятствие, стояли перед израильским народом, и египтяне их преследовали, то Господь Иисус разделил эти массы воды Черного моря. Поэтому пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Книга Исход, глава 14, стих 22. В Иерихоне из страха перед израильтянами плотно заперли все ворота, Но Иисус Навин имел твердое обещание Бога, что этот город он отдаст в руки израильтян. Один раз, два раза, шесть раз израильтяне безуспешно обходили вокруг толстых стен Иерихона. И сколько можно еще кружиться вокруг этого города? Может, все это дело следует оставить? Возможно, все это расходование сил является бессмысленным. Но в седьмой день израильтяне поднялись с восходом солнца и обошли в этот день Иерихон семь раз. А Господь Иисус, будучи верен своему обещанию, завалил в этот день эти, казалось бы, непреодолимые для людей стены. Как все это произошло, мы читаем в книге Иисуса Навина в главе 6, стихи с 1 по 20. Я зачитаю только 19 и 20 стих. «Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания». И народ пошел в город, каждый с своей стороны, и взяли город, и предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. Вмешательство Бога не оставалось также и тем скрытым, которые думали, что имеют в своих руках все нити управления мира сего. Таким образом, царь Навуходоносор в растерянности вынужден был наблюдать, что ни у одного из трех мужей, которые отказались выполнять его антибожественный приказ, и в наказание были брошены в раскаленную печь, но ни один волос головы их не сгорел. Драматическую историю и божественное сверхъестественное вмешательство Бога мы находим в книге Даниила, глава 3. Святой Дух сообщает нам также не менее драматичное событие в жизни Даниила во время царствования царя Дария. Даниил мужественно противостоял повелению своих соперников, которое они с хитростью вынудили царя Дария подписать. Никто не должен был в ближайшие 30 дней что-либо просить ни у людей, ни у какого-либо бога, кроме как у царя. Наказание за нарушение повеления гласило «львиный ров». Но Даниил оставался верным живому богу. Он решил лишь ему доверять, чего бы это для него не стоило. Даже если он должен заплатить своей жизнью в львином рве. Как выглядело при этом вмешательство Бога и какие последствия оно имело, мы читаем в книге Даниила, глава 6, стихи с 20 по 29. Там, где мы в этом мире постоянно следуем за Господом Иисусом на Его пути, мы однозначно можем видеть Его вмешивающуюся руку. К примеру, евангелист Матфей сообщает нам слишком мало о 5 хлебах и 2 рыбах, которыми Господь Иисус насытил 5000 голодных человек. Матфей слишком мало сообщил нам о 5 хлебах и 2 рыбах, чтобы сегодня насытить хотя бы 1% слушателей. Но то, что Господь Иисус берет в свои руки, вполне достаточно, чтобы всех насытить и чтобы осталось еще 12 коробов. Иисус знает также, как исполнить наши нужды и вознаградить нас тем, что для нас важно. И если в нашей жизни возникнут бури и начнут колебать наше доверие на Божье доброе водительство, то Иисус придет нам навстречу, как тогда он пришел навстречу Петру. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Евангелие от Матфея, глава 14, стихи 30 и 31. И если мы займемся опытом жизни Езекии, его опытом с живым Богом, то Святой Дух дает нам сообщение в отношении четырех этапов его жизни. Первое. Еще молодым человеком Езекия познал вмешивающегося Бога. Пункт А. Во время царствования его отца Ахаза, о чем читаем во второй книге Паралипоменон, глава 28, стихи с 16 по 27, и пункт Б. В его ответственности как царя за обращение народа к истинному богослужению. Вторая книга Паралипоменон, глава 29, стихи с 1 по 30. Второе. Вмешивающегося Бога Езекия познал, как он заболел смертельной болезнью. Смотрите проповедь Пасхи Езекии и Иосии. Господь Иисус также совсем близок к людям и действует при их страданиях и смертельном страхе. Пророк Исаия, глава 38, стихи с 1 по 22, и 4 книга Царств, глава 20, стихи 1 по 11. Третий пункт. Езекия познал также вмешивающегося Бога, когда он превознесся или возгордился и поставил себя на передний план. Вторая книга Паралипоменон, глава 32, стихи с 25 по 31, а также у пророка Исаии в главе 39, стихи с 1 по 8. И четвертое. Езекия удивительным образом познал также вмешивающегося Бога, когда враг попытался завоевать Иерусалим, о чем читаем во второй книге Паралипоменон, глава 32, стихи с 1 по 23, и в четвертой книге Царств, глава 18, стихи с 13 по 19, и стих 37. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.
1: В Сиэтле полночь.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» звучит программа «Голос странника».

Ви слушаєте голос странника. Берегите своїх матерей. Диск с записью этих песен я получил в подарок от одной почтенной читы, достигших 80-летнего возраста. И меня порадовало то, что, не заботясь особо об авторских правах, они позаботились о том, чтобы передать что-то доброе и светлое в подарок другим. Они размножили этот диск и разослали многим своим друзьям, более чем по 50 адресах. И это напоминание о почтении к матерям, о заботе о них, на многих произвело доброе, глубокое сердечное впечатление, вызывая нередко слезы. Вот и мне положилось представить эти песни вам с добавлением некоторых стихотворений и некоторых мыслей. От сердца к сердцу. Передавайте добро дальше. Когда-то Екклесиаст, царь в Иерусалиме, учил народ знания. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. И старался он приискивать изящные изречения и слова истины, написанные им верно. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. Нередко хорошие мысли, выраженные удачными словами, передаются из уст в уста и теряют имя своего автора. И так они становятся народной мудростью. Наверное, есть такие и песни. Их многие знают, хотя не знают, кто их написал, кто их поет. И пусть эти мысли и песни идут от дома к дому, от сердца к сердцу. Пусть они радуют матерей и вразумляют детей, чтобы дорожить своими дорогими, пока они еще рядом с нами.

милые мамочки, нас воспитавши, Бога всем сердцем любить научивши, жизнь нам свою без остатка отдавшие и детям нашим себя посвятившие. Только у Господа ждите милости, женская жизнь не бывает безоблачной. Сколько дождливых вам дней надо вынести, чтобы увидеть один только солнечный. Тысячи острых обид незаслуженных больно изранят сердца ваши нежные, прежде чем в добрых ладонях натруженных будут признанием цветы белоснежные. Тысячи бурь и невзгод надо выстоять, чтоб подарить тишину сердцу близкому. Тысячу раз надо жертвенно выстрадать, чтоб не погасла улыбка лучистая. То обнимает вас холод забвения, и вы живете до дрожи усталые, то вдруг сияет вам радость весенняя, и скорби уходят потоками талыми. То вам идти против ветра жестокого, сквозь хлёст дождя, сквозь метель непроглядную, то в тишине с поднебесья глубокого солнце прольется на вас лучезарное. Перед бедой, перед признаком ужаса, сколько у вас выдержки, воли, терпения, сколько мужского огромного мужества, женской любви, теплоты и смирения. Если ваш дом посетило несчастье, жизнью проститься настала чья-то очередь, кто из вас, мамы, не дал бы согласия, чтоб умереть вместо сына или дочери? Непостижимо большая и чистая, неизмеримо глубокая, честная ваша любовь. Лишь с любовью небесной может сравниться любовь материнская. Женщины-матери, милость Всевышнего всем вам отпущена полною мерою. Ваши молитвы все будут услышаны. Только молитесь вы Господу с верою.

Наследник в мир шагнет с порога, и будет, как судьбы залог, ему отцовская дорога началом собственных дорог.

0: скорее нам не мать, а мама. Так человек, родившую, назвал. Я видела, как землю целовал, домой вернувшись, пленный из Вьетнама. Бывает трудно выразить словами свою любовь к той женщине родной, которой мы принадлежим одной, которую мы называем мамой. Переступив порог родного дома, мы в жизнь ушли, не поглядев назад. Едва заметив слезы на глазах, едва коснувшись локона седого. Но почему-то в странствиях далеких, в смешании лиц, событий, разных встреч, нам помнился изгиб любимых плеч и слезы на глазах, и этот локон. Я знаю, когда жизни панорама на склоне лет пред взором промелькнет, душа земное все переберет и остановится на слове «мама». В одном ряду с небесными словами земное слово то со мною шло, и сердце счастье вечное нашло, и Божию любовь по слову «мамы».
1: Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет.

В народе говорят, что маленькие дети наступают родителям на ноги, а большие – на сердце. И потому берегите своих матерей, берегите своих родителей, их души и сердца, и постарайтесь, пока еще можно, доставить им хоть немного радости в жизни своей любовью и своим добрым отношением.

Она встает обычно на заре. У матерей пристрастие такое. Чтоб завтрак приготовить детворе, вознёю никого не беспокоя. Неслышной тенью подойдет к плите, размеренным движением шкаф откроет, и смотришь, бутерброды для детей из-под руки выходят ровным строем. Семью разбудит вовремя она, детей отправит в школу, на работу отправит мужа, и опять одна несет свою домашнюю заботу. Уборка, стирка, глажка, и всегда младенец на руках или под ногами, все в рот себе пихает, как удав, все тянет на себя, на горе маме. Она всегда внимательно следит за каждым шагом малого сынишки. Упал, ушибся, чтобы боль смирить, ему целует синяки и шишки. Семью спешит обедом накормить, урок зубрить она же помогает, того погладить, а того побить, а третьему нотацию читает. А ночью, чтобы всем спалось теплей, чтобы нигде ничуть не поддувало, она рукой заботливой своей потуже подтыкает одеяло, сгребет ладошки теплые детей рукой неутомимой своей, молитву учит повторять за ней, и повторяют малыши за нею. Но день еще не кончен для нее, ботинок ряд ждет ежедневной чистки, корзина, где починка и шитье растут, как тесто дрожжевое в миске. Во сне и то все время на чеку, чуть кто не так дохнул, и ей не спится. А утром на ногах с кукареку, и снова колесо пошло крутиться. На службе мужу зададут вопрос: «А что, жена, работает ли ваша?» «О, что вы, нет!» Ответ до смеха прост: «Она хозяйством занята домашним».

Что значит впервые дитя ожидать, первым движением под сердцем внимать? Кто же родится, думать, гадать, в муках рождения страдать? Что это значит, ты хочешь знать? Спроси любую мать. Что значит впервые ребенка держать, крик его первый родной услыхать, сходство с отцом и с собою искать, грудью своею питать? Что это значит, ты хочешь знать? Спроси любую мать. Что значит раз 10 средь ночи вставать, когда так безудержно хочется спать, носить на руках, колыбельку качать, за жизнь молодую дрожать? Что это значит, ты хочешь знать? Спроси любую мать. Что значит из школы ребенка встречать и первую

спроси любую мать. Что значит сына с войны ожидать? И с сердцем у горла навстречу бежать, с трудом дотянувшись до шеи, обнять и слезы друг друга смешать? Что это значит, ты хочешь знать? Спроси солдатскую мать. Что значит родное дитя потерять, над гробом любимым склонясь стоять и сердцем разбитым к Творцу вопиять, горькие слезы глотать? Что это значит, ты хочешь знать? Спроси страдалицу мать. Что значит о детях Творца умолять, с верой просить, чтоб его благодать спасла их? Что значит их нужды понять, любить и прощать, и прощать? Что это значит, ты хочешь знать? Спроси христианку, мать.

0: делать добро, и делайте его всегда, где только можно, как только можно, кому только можно, и столько, сколько только можно.
1: У матерей святая должность в мире молиться за дарованных детей, и день, и ночь в невидимом эфире звучат молитвы наших матерей. Одна смолкает, вторит ей другая, ночь сменит день, опять наступит ночь. Но матерей молитвы не смолкают за дорогого сына или дочь. Господь молитвам матерей внимает, Он любит их сильнее, чем любим мы. Мать никогда молиться не устанет за деток, что еще не спасены. Всему есть время, но пока мы живы, должны молиться к Богу, вопиять. В молитве скрыта неземная сила, когда их со слезами

Быть только женщиной опасно, как и здоровым мужиком, когда не знаешь вкуса счастья, быть просто матерью, отцом, быть только занятым собою и жить всегда лишь для себя грозит одной большой бедой. Не оказаться, как свинья. При жизни от нее нет пользы и нет добра, лишь вонь и грязь. А как забьют, то сделать можно для многих мясо и колбас. Иметь семью – большое счастье. Растить в любви своих детей и ограждать их от несчастья молитвой искренней своей. Ведь жизнь другим дарить с любовью для нас самих есть благодать. Как хлеб, добытый с потом, кровью, особо радостный.

0: по жизни иди осторожно, делай доброе, что только можно, находя радость в том, что доступно, добрый след оставляя попутно. И вот еще наставление Иисуса, сына Сирахова.
1: Глава 8. Не ссорься с человеком сильным, чтобы когда-нибудь не упасть в его руки. Не заводи тяжбы с человеком богатым, чтобы он не имел перевеса над тобою, ибо золото многих погубило и склоняло сердца царей. Не спорь с человеком дерзким на язык, и не подкладывай дров на огонь его. Не шути с невеждою, чтобы не подверглись бесчестию твои предки. Не укоряй человека, обращающегося от греха. Помни, что все мы находимся под эпидемиями. Не пренебрегай человека в старости его, ибо и мы стареем. Не радуйся смерти человека, хотя бы он был самый враждебный тебе. Помни, что все мы умрем. Не пренебрегай повестью мудрых и упражняйся в притчах их, ибо от них научишься ведению и как служить сильным. Не удаляйся от повести старцев, ибо и они научились от отцов своих, и ты научишься от них рассудительности и какой в случае надобности дать ответ. Не разжигай угли грешника, чтобы не сгореть от пламени огня его. Не восставай против наглеца, чтобы он не засел засадою в устах твоих. Не давай взаймы человеку, который сильнее тебя, а если дашь, то считай себя потерявшим. Не поручайся сверх силы твоей, а если поручишься, заботься, как обязанный заплатить. Не суди с судьею, потому что его будут судить по его почету. С отважным не пускайся в путь, чтобы он не был тебе в тягость, ибо он будет поступать по своему произволу, и ты можешь погибнуть от его безрассудства. Не заводи ссоры со вспыльчивым и не проходи с ним через пустыню, потому что кровь, как ничто в глазах его, и где нет помощи, он поразит тебя. Не советуйся с глупым, ибо он не может умолчать о деле. При чужом не делай тайного, ибо не знаешь, что он сделает. Не открывай всякому человеку твоего сердца, чтобы он дурно не отблагодарил тебя. Глава 9. Не будь ревнив к жене сердца твоего, и не подавай ей дурного урока против тебя самого. Не отдавай жене души твоей, чтобы она не восстала против власти твоей. Не выходи навстречу развратной женщине, чтобы как-нибудь не попасть в сети ее. Не оставайся долго с певицею, чтобы не плениться тебе искусством ее. Не засматривайся на девицу, чтобы не соблазниться прелестями ее. Не отдавай души твоей блудницам, чтобы не погубить наследство твоего. Не смотри по сторонам на улицах города и не броди по пустым местам его. Отвращай око твое от женщины благообразной и не засматривайся на чужую красоту. Многие совратились с пути через красоту женскую. От нее, как огонь, загорается любовь. Отнюдь не сиди с женою замужнею и не оставайся с нею на пиру за вином, чтобы не склонилась к ней душа твоя и чтобы ты не поползнулся духом твоим в погибель. Не оставляй старого друга, ибо новый не может сравниться с ним. Друг новый, то же, что вино новое, когда оно сделается старым, с удовольствием будешь пить его. Не завидуй славе грешника, ибо не знаешь, какой будет конец его. Не одобряй того, что одобряют нечестивые. Помни, что они до самого ада не исправятся. Держи себя дальше от человека, имеющего власть умерщвлять, и ты не будешь смущаться страхом смерти. А если сближаешься с ним, не ошибись, чтобы он не лишил тебя жизни. Знай, что ты посреди сетей идешь и по зубцам городских стен проходишь. По силе твоей узнавай ближних и советуйся с мудрыми. Рассуждение твое да будет с разумными, и всякая беседа твоя в законе Вышнего. Да вечеряют с тобою мужи праведные, и слава твоя да будет в страхе Господнем. Изделие хвалится по руке художника, а правитель народа считается мудрым по словам его. Боятся в городе дерзкого на язык и ненавидят опрометчивого в словах.
2: В день матери. Этот день людьми отмечен. Мать сегодня вспоминаем. Мать! Кто может быть дороже, кто нам ближе и приятней? У меня есть мать-старушка. Мудрость, опыт, близость к Богу сочетаются в ней просто, гармонично и красиво. Есть, возможно, недостатки, как у всех, конечно, смертных. Но за массой преимуществ их найти не удается. «Мать моя» звучит прекрасно. Ну а я-то тоже чья-то мать и бабушка, подите. В этот праздник материнский, мать свою не забывая, я решила присмотреться и к себе немного зорче. Стала матерью давно я, стала бабушкой недавно. Но понять бывает трудно. Я детишек воспитала или дети воспитали мать в ее несовершенстве? У детей почти с пеленок разных уймище вопросов. Как ответить? Мать за книгу, мать бежит в библиотеку. Бог, Христос, молитва, церковь. Мам, скажи нам все об этом. Мать за Библию садится, мать склонилась на колени, ночью молится усердно, просит мудрости Господней. Мама слова не сдержала, мама правду исказила, мама слишком чепурится, тетю Маню осудила. И под зорким наблюдением глаз, не знающих пощады, мама сдерживала слово, мама правду говорила, мама меньше чепурилась, мама тетю не судила. Праздник матери сегодня. Дети, внуки маму хвалят. Ты нас, мама, воспитала, мы пришли сказать спасибо. Мама в сторону тихонько отвела глаза и слезы незаметно проглотила. Кто кого, мои родные, воспитал, пусть Бог рассудит. Но чтоб не было обидно, скажем честно, воспитание было очень обоюдным и взаимно плодоносным.

0: христианских гимнов есть такие слова: «Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле есть кому, переживая, помолиться о тебе». И вот еще одна молитва: «Чтобы дети были послушны родителям». Господи, мы просим Тебя, сотвори в наших детях сердце, желающее подчиняться Тебе. Вложи в эти сердца страстное желание проводить время с Тобою, с Твоим Словом и в молитве, слушая голос Твой. Освети Твоим светом всякое тайное зерно непокорности, созревающее в глубине сердец каждого из наших детей, чтобы оно было обнаружено и уничтожено. Господи, мы молимся о том, чтобы никогда в сердце наших детей не зародилась гордость, эгоизм или непослушание. Властью, данной нами Иисусом, мы наступаем на всю силу вражью и выступаем против духов идолопоклонства, непослушания, упрямства, неуважения, чтобы наши дети никогда не знали их, и нога их никогда не ступала на этот гибельный путь. Мы просим Тебя, обрати сердца наших детей к их родителям и научи их уважать своих отцов и матерей и подчиняться им, чтобы жизнь их была долгой и славной. Обрати их сердца к Тебе, чтобы все их дела и поступки были угодны Тебе. Научи их распознавать дух гордыни и непокорности и противостоять им, искать раскаяние и избавление от этого. Сделай наших детей непримиримыми ко всякому греху. Помоги им познать красоту хождения пред Тобою в смиренном духе. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Послание Колоссянам 3:20. Вы слушали передачу «Голос странника». Берегите своих матерей.
1: В Сиэтле час ночи.
2: В эфире радио «На пути».

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме, извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Книга надежды. Надежда – это одно из самых хороших чувств, эмоций в человеке. Благодаря надежде человек живет. Когда у него нет надежды, его состояние очень плохо. Надежда есть в нашей жизни всегда. Она связана с Господом. И Господь, который представляет из себя надежду, дал нам свое слово. Это слово и есть книга надежды. Но одна книга в книге надежды выделяется особо. Это книга Откровения. В книге Откровения наиболее полно собрана информация о той надежде, которая нас ожидает. Мы сегодня обратимся к книге Надежды. Мы посмотрим книгу Откровения ради других мест. Почему Библия в целом это книга Надежды? Мы узнаем, какую надежду она дает всем, кто живет по Слову Божьему. Итак, мы начнем с первого письма Коринфянам, 2 глава, стих 9. Какую надежду мы имеем? Но как написано, не видел того глаз, не слышал, ухо не приходило, то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. В чем состоит наша надежда? Посмотрите. Не видел глаз, не слышал ухо, не приходил на сердце, что приготовил Бог любящим его. Надежда получить то, что Бог приготовил любящим его. И Бог в своем слове уже немного открыл эту тему. Он немного ее открыл в книге Откровения. Он начал еще говорить об этом у пророка Исаии. Если мы посмотрим Исаия, 66 глава, 22 стих, там уже первый раз сказано о новой земле, новом небе. Наиболее полно Бог это раскрыл в книге Откровения. Итак, с чем связана наша главная надежда? Она прежде всего связана с новым местом жительства. Где это будет место жительства? Давайте прочитаем Откровение, 21 глава, с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал громкий голос неба, говорящий, это скиния Бога с людьми». Он будет обитать с ними. Они будут его народом, и сам Бог будет с ними, их Богом. И отрет Бог всякую слезу с их глаз, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Вот мы видим. Наша надежда. Наша надежда жить на новой земле под новым небом. Жить в том месте, где будут жить все спасенные. Жить там, в вечном присутствии Господа. И жизнь там, живя там. Мы уже сейчас понимаем, что Бог приготовил нечто невообразимое для нас и немного открыто в книге Откровения. Живя на новой земле, посмотрите, Какую еще надежду мы получаем, когда мы будем там? Что Бог будет с нами. И сам будет Бог с ними. Третий стих. И они будут его народом, и Бог будет их Богом. Бог будет пребывать там, мы имеем надежду. Сегодня Бог вездесущ, Он тоже пребывает везде, но мы не можем увидеть Его. Тогда же для нас все изменится, потому что Бог будет пребывать с нами, и мы увидим Его такой, как Он есть. Откровение, 22 глава, стих 4. «И увидят Его лицо, и имя Его будет на челах их». Смотрите, надежду жизни в новом мире, на новой земле, под новым небом. Надежда увидеть Господа, каким Он будет. Надежда получить то, что мы даже не можем представить. Давайте посмотрим на другие надежды, которые мы имеем в Боге, в Его Слове. Опять Откровение, 21 глава. «Отрет Бог всякую слезу с их очей. Смерти не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни». Что в этом мире? В этом мире полно. Он полон в слезах. Тут властвует смерть со времен Адама. Люди плачут. Где-то стоит вопль. Болезни разнообразные. Представляете, вот иметь надежду, что когда-то этого не будет. Когда-то больше ты не заплачешь. Больше ты не будешь вопить. Больше ты не будешь болеть. Это ли не надежда? Это самое, что есть надежда, ее дает Бог. Даже никто не будет плакать, не говоря о том, что болеть или вообще умирать. Никто не будет плакать на новой земле, под новым небом. Потому что Бог изменит и наши тела. Даст нам прославленное тело. Не смертное. Как сказано об этом в Библии. Первое письмо Коринфянам, 15 глава, стих 53. «Ибо тленному этому надлежит облечься в нетленное, и смертному облечься в бессмертие». Жизнь на новой земле под новым небом. Наша надежда на то, что наше тело уже не будет страдать. Оно будет новым. Оно не будет умирать. Это огромная надежда, которую дает Бог всем людям, которые страдают в этом мире. А люди почти страдают все, каждый по-своему. Кто-то плачет из-за смерти близкого, кто-то плачет из-за своей болезни. Кто-то умирает сам. Уже не плачет. Но плачут его родные. Кого-то убивают на войне. Кто-то находится не в то время и не в том месте. Тоже погибает. От случайно обвалившейся сосульки с крыши дома зимой. Много причин, почему люди плачут. Почему стоит вопль. Почему болеют. Почему умирают? Почему? Потому что Адамом грех вошел в мир. Но на новой земле больше этого не будет. Бог дает великую надежду, что жизнь станет совсем другой. Не такой, как сегодня. Она станет счастливой по-настоящему. Вечное счастье с Богом. Ведь это касается, посмотрите, как это касается нас. Смерти не будет уже, ничего подобного, даже слез. Увидим Бога, как Он есть. Такого сегодня нет. Но тогда будет. И в этом кроется очень большая надежда для нас. Это мы описали себя. Это мы описали, что ждет нас как людей. А что это за место, новая земля под новым небом? Второе Письмо Петра, 3 глава, стих 13. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Новое небо, новая земля, на которых обитает правда. Правда. Опять, если мы будем сравнивать с этим миром, обитает ли сегодня правда на земле? Нет. Правды нет. Нигде нет правды. Везде ложь в том или ином виде, в том или ином объеме. Правда на земле не обитает у людей. Она обитает только в Слове Божьем. Вот что Бог сказал, то абсолютно правда. Тогда же на новой земле вся земля будет жить по правде. По правде Бога. Потому что сам Бог будет находиться там. Если мы будем даже видеть Его лицо, представляете? Жизнь на земле, на которой обитает правда. Это ли не надежда? После всего, что происходит в этом мире, войны, геноциды, этнические чистки, изнасилования, убийства, захват заложников, не жаждет ли человек жить в том месте, где обитает правда? Каждый человек жаждет этого. Каждый человек хотел бы жить в таком месте. Но, к сожалению, не каждый будет там. Почему? Потому что люди, чтобы быть там, нужно веровать Бога, потому что Иисус сказал, где я, там и раб мой последует. Если люди не верят Слову Божьему, к сожалению, они там не будут. Люди жили на этой земле, на которой не обитает правда. Они будут находиться в вечной погибели, в зависимости от сотворенных дел. Но это все вечная погибель. Это не пребывание с Богом. А кто жил по Божьему Слову? Тот, настрадавшись в этом мире, поймет и увидит, каким мир должен быть. Только на новой земле. Он увидит это, и мы увидим это. Начнем видеть, когда Иисус Христос установит свое тысячелетнее царство. Мы начнем видеть это. И там будет обитать правда, но в конце тысячелетнего царства опять люди захотят поднять бунт против Бога. То есть для них это все равно было понимание не до конца, что значит жить по правде Бога, что значит жить в тысячелетнем царстве Христа. А тогда же, на новой земле, будет абсолютная правда, и люди, спасенные, будут жить на такой земле. Вот это надежда, дорогие друзья. Если задуматься, это величайшая надежда для всех оскорбленных, униженных, всех измученных, всех людей, которые хоть раз скорбели на этой земле, а это все люди. Это надежда, великая надежда, которую дал Бог. На своем слове, в слове надежды, в Библии, в особенности книги Откровения. На что еще мы имеем надежду? Мы уже сказали, что мы имеем надежду жить на новой земле, на которой обитает правда, в новых телах, полученных от Бога, в телах, которые не будут болеть, умирать. Мы не будем плакать, не будет повода. Что еще? Давайте посмотрим Откровение 21 глава, стих 24. «Спасенные народы будут ходить во свете его, цари земные принесут в него славу и честь свою». Цари земли принесут в него славу и честь свою. Вот сколько раз мы читаем в Библии. Про кого? Ну, например, про Давида. Про пророка Самуила, Иезекииля и многих других пророков, царей. Тогда же, на новой земле, мы имеем надежду увидеть этих людей вживую. Увидеть их, мы будем знать, что это они. Потому что цари земные принесут в него славу и честь свою. Мы будем знать, что это они, мы не будем обмануты. Мы будем знать, что это Давид, это Самуил, это Иезекия, это Исаия. Мы будем знать это. Как вы считаете, хорошая ли надежда увидеть героев веры перед собой? Пообщаться с ними? Спросить что-то? Это большая надежда. Опять, в этом мире она невосполнима. Но будет восполнима там, где все спасенные встретятся друг с другом. О, дорогие друзья, какую великую надежду дал нам Господь. Живите Господом, следуйте за Ним, по Его слову, чтобы эта надежда была в вашей жизни неколебима до тех пор, пока вы не получите обещанное Богом. А сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

В 1946 году, когда отбушевала Вторая мировая война, на окраине города Мюнхена в Германии можно было часто встретить худощавого человека лет 25, одетого неизменно в старый, с чужого плеча, костюм неопределенного цвета. На нем была серая широкополая шляпа, из-под которой выбивались пряди густых темных волос. Он подолгу сидел на скамейке возле трамвайной остановки Богенхаузен, пропускал один за другим трамваи, жадно курил, присмаливая пальцы, и о чем-то напряженно думал. Ветер вздымал желтые листья клёна, гнал их по скверам и площадям баварской столицы, рыскал в пыльных развалинах зданий, зализывал поврежденные бомбами каменные берега Изара, а молодой человек, подняв воротник, шагал по тротуарам чужого города и заметно покачивался. О чем он думал? Что занимало его сердце? Может быть, он думал о своем сиротстве, о несбывшихся мечтах вернуться после войны на родину, о никчемности жизни, лишенной всякого смысла? Может быть, он думал о самоубийстве? Да, он думал именно об этом. Эти неотступные думы тянули его к водке. Каждую заработанную тяжелым трудом марку он пропивал в кругу подобных себе друзей. А когда в полночь возвращался на свою квартиру, он тихо про себя напевал есенинскую песенку. Есть одна хорошая песня у Соловушки, песня панихидная по моей головушке. 14 августа 1948 года в жизни этого человека произошло памятное, необычайное событие. Оно изменило коренным образом всю его жизнь. Он впервые попал на евангельское собрание, где проповедовали Евангелие спасения через уверование в Иисуса Христа как личного Спасителя. В тот же день он пережил духовную революцию, отдав всю свою жизнь в руки Иисуса Христа. Этот крутой поворот к Богу был настолько неожиданным, что многие его друзья серьезно сочли его сошедшим с ума. Слава Богу, это не было так. Его душа под действием вечного, живого Евангелия и Духа Святого возродилась к новой, победной жизни, к жизни прославления Бога. С того же дня он открыто стал возвещать Евангелие другим. У него родились новые песни, стихи, рассказы, статьи о неизменной Божьей любви к человеку. Ко времени выхода в свет этой пластинки за рубежом было издано 12 его книг, включая 4 сборника стихотворений. Этим человеком был Николай Водневский. Одно из первых его стихотворений «Другу» было замечено молодым одаренным регентом Александром Ефимовым. Он написал к нему музыку. Сейчас вы услышите эту песню в исполнении Михаила и Александры Локтевых.

«Письмо матери» было одним из лучших стихотворений в сборнике «Радуга». Музыку на него создал Александр Ефимов. Он же исполнит эту песню со своей женой Таидой и сестрой по вере Ольгой Компани.

Несколько песен на стихи Водневского были созданы Юрием Локтевым. Одну из них, это он, вы услышите в исполнении его брата Михаила Даниловича. Вторую, «Два негра», споет Андрей Сергеевич Шевчук.

Популярностью среди слушателей русских радиопередач пользуется песня «Только в нем». Эту песню исполнят братья Андрей и Александр Шевчук.

Два стихотворения из сборника «Мое дыхание» прочтет Анна Водневская. Апрельские стихи. Сегодня небо чистое нас радует весной. Готов весь день я выстоять в обители лесной, чтоб насладиться пением неугомонных птах, чтоб чудо воскресения увидеть на лугах. Зима сдала позиции, опять цветет апрель, стоит зеленолицая и радуется ель. Готов остаться надолго, где не тревожит стук. Смотрю, на небе радуга натянута, как лук. И, затаив дыхание, я поклониться жду безоблачному, раннему, весеннему дождю. А мир в неверье пятится, и буду ли я рад, когда не дождь прокатится, а в наказание град.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Мальчик или девочка? Ученые выяснили, что некоторые рыбы обладают удивительной особенностью, которая в значительной мере помогает как самим рыбам, так и человеку. Этот поразительный дар заключается в способности менять пол после рождения. Оказывается, из икры менидий, отложенной в относительно теплой воде, на свет появляются мальки, которые в конечном итоге будут особями преимущественно мужского пола, вне зависимости от того, сколько особей женского пола вылупилось изначально. В то же время, если кладка икры осуществляется в относительно холодной воде, из икринок получается главным образом самки. Это очень большое преимущество, поскольку малькам, появившимся в теплых летних водах, вскоре предстоит зимовка, и молодые, сильные самцы имеют больше шансов на выживание зимой, чем самки. С другой стороны, потомство, появившееся на свет весной, обычно выводится в холодной воде. Это в основном самки, у которых впереди достаточно времени, чтобы вырасти до наступления зимы. Исследователи отмечают, что эта информация принесет большую пользу тем, кто занимается промышленным разведением рыб и желает научиться регулировать их численность. Наш Создатель в мудрости своей позаботился о своих творениях, наделив их свойствами, которые мы, люди, можем использовать как во благо планеты и всего, что ее наполняет, так и для своей пользы. Вряд ли можно найти лучшее свидетельство существования нашего Творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете пятиминутную передачу «Капля росы». Она посвящена изучению Слова Божия, изучению Евангелия. Сегодня мы продолжим изучение послания апостола Иакова. Все, кто имеет Новый Завет, откройте послание апостола Иакова. Откройте вторую главу, прочтем стих 5. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» В этом тексте содержится чудесная весть. Бог дает верующим в Него возможность быть наследниками Царства Христа, вечного наследства, непроходящего царства. И это возможно каждому, кто примет благую весть сердце верою. Богатство и знатность не открывают дорогу на небо, а только вера в искупление Иисуса Христа. При этом Бог не делает различия между богатым и бедным материально. Бедные духом – те, кто сознает свое нищенство, духовную нужду, жажду к примирению с Богом. Те люди получают прощение и спасение в Иисусе Христе. В земном плане Бог поставил всех людей на одну дорогу. Богатые и бедные должны прийти к кладбищу так или иначе, но смерть не кладет конец существованию души. Человек должен предстать пред троном всемогущего Бога. Поэтому счастлив тот, кто принял Иисуса Христа и Его искупительную жертву верою, кто принял Христа как защитника и ходатая. Дорогой друг радиослушатель, к вам сегодня я имею один вопрос. Разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Так говорит апостол Павел в послании, первом послании к Коринфянам, 6 глава, стих 2. Другими словами, знаете ли вы о том, что Бог всех без исключения спасенных им чад называет святыми в Иисусе Христе, и что Христос вместе со своей церковью будет судить этот мир, отвергающий сегодня благую весть, отвергающий Евангелие? Вот почему, дорогой друг, вам следует также подумать о своем будущем и сделать определенное решение со Христом или против Него. Третьего положения, промежуточного положения, нейтрального положения не бывает и быть не может. Христос сказал так: «Кто не со мной, тот против меня». Откровение Иоанну повествует нам о Христе, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Так читаем мы в Откровении апостола Иоанна в первой главе стихи 5 и 6. Да, дорогие друзья, верных детей Божьих мало в наш век, но обетование Иисуса Христа принадлежит им. Христос сказал так: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Евангелие Луки, 12 глава, стих 32. Да, Христос верен в своих обещаниях. Нам всем нужно принять слово Его, записанное в Евангелии Луки, 12 глава, стихи 35, 36 и 37. Послушайте, что говорят эти стихи. «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которые Господин, пришед, найдет бодрствующими». Бодрствовать – это значит пребывать в состоянии готовности. Когда нас постигают земные неудачи, будем помнить, что наше будущее со Христом, если мы во всех обстоятельствах остаемся Ему верными. Близок тот день, когда все,
кто доверился Иисусу Христу, будут с Ним в Его славном Царстве. Да поможет Господь и вам, дорогой радиослушатель, довериться Богу и Его Слову. Слушайте нас завтра в это же самое время. До свидания, дорогие друзья!

0: В Сиэтле 2 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Предлагаем вам послушать записи чтения газеты «Забытый алтарь».
2: Рассказ. Спасибо, дядя Султан. После случившегося в столовой Юра видел, что Люда старалась его избегать. И если их пути пересекались, то кроме сухого «здравствуйте», он от нее больше ничего не слышал. С одной стороны, это облегчило ему жизнь в школе. Не приходилось больше переживать неловкие ситуации, в которые девушка его часто ставила, заигрывая или подструнивая над ним. Но, с другой стороны, ее судьба и ее будущее стали беспокоить его еще больше, заставляя прислушиваться к разговорам о ней. Казалось, что наступившая весна еще сильнее разжигала в ней ту озлобленность к людям, которая должна была скрыть боль ее души. Во всем школьном коллективе только Юра не испытал ее гнева. И еще ученики, которых она любила, всех, без исключения. И они тоже просто не чаяли в ней души. Эта привязанность учеников пока спасала ее от увольнения. Юра никак не думал, что известие о попавшей в беду и находящейся сейчас в больнице люди, прозвучавшие на утренней планерке в учительской, так сильно потрясет его. Директриса не сводила с него глаз, когда рассказывала о случившемся. Сама подошла к нему после планерки и предложила тут же отправиться в больницу. Он закрыл школьную библиотеку и поспешил к Люде, желая убедиться, что ничего страшного с ней не случилось. Но коридоры местной больницы, по которым он шел в поисках нужной палаты, упрямо навевали мрачные мысли. Представившись медперсоналу, коллегой и близким другом пострадавшей, Юра прочел в их глазах сочувствие и сострадание. Люда лежала в маленькой палате одна. Казалось, что она спит. Тихо поздоровавшись, Юра немного постоял у двери, а потом прошел и сел на табуретку у окна. Он чувствовал, что девушка не спит. «Я ненадолго. К большой перемене надо быть в школе». Он говорил тихо, словно боялся потревожить сон Люды. «Может, я могу что-то сделать для вас?» С минуту стояла тишина. Потом она осторожно повернула в сторону посетителя свою забинтованную голову. «Зачем ты пришел?» «Ну, я испугался за вас». Юра говорил правду. Люда снова отвернулась к стене и тихо, почти беззвучно заплакала. «Мне никто не нужен». Юра понимал состояние девушки и поэтому не собирался отвечать на это заявление. Он не знал о подробностях случившегося с ней, но ее распухшее лицо, слипшиеся от крови волосы говорили уже о многом. В палату вошел врач с милиционером. Это был дядя Султан. «Здравствуйте». Милиционер хоть и обрадовался встрече, но чувствовал и неловкость. «Мне надо бы опросить пострадавшую». «Конечно», – заторопился Юра и встал со стула. «Я уже ухожу». «Нет, пусть он останется». Люда полностью повернулась, и Юра смог лучше разглядеть ее лицо. Распух нос, затек правый глаз и вся щека, разбиты губы и подбородок. «Я буду задавать не совсем удобные для вас вопросы». Султану Фархатовичу было больно смотреть на покалеченную женщину. Их в последние месяцы становилось все больше. «Мне все равно. Я хочу, чтобы он был рядом». Врач помог ей повернуться к ним всем телом. Милиционер придвинул табуретку к столу, приготовил бумагу и, записав данные пострадавшей, приступил к составлению протокола. Где, в какое время и как было совершено нападение? «Во втором часу ночи», – Люда говорила медленно и тяжело, больно смотрела на Юру, чем на милиционера. Я не могла заснуть и вышла на улицу подышать. Молодая учительница снимала комнату в доме пожилых супругов узбеков, родственников дяди султана. Домик их находился недалеко от горной речки с каменистым руслом и покрытыми густым кустарником берегами. Люда любила там гулять, прислушивалась к грохоту по весеннему бурной реки под звездным, нависшим над горами бесконечным небом. И вот этой ночью на нее сзади неожиданно напали двое мужчин и сразу сбили с ног. Она успела закричать, прокусив одному, который зажимал ей рот, палец. Озверев от боли, он ударил ее в лицо кулаком, пока другой пытался снять с нее спортивные брюки с тугим ремешком. Люда ожесточенно сопротивлялась, умудрилась попасть ногой ему в лицо. Теперь преступники стали избивать ее ногами. Насильников спугнул старик-узбек, у которого Люда снимала комнату. Он обеспокоился ее поздней прогулкой. «Кто это были? Чеченцы?» Султан Фархатович подозревал тех, с кем было больше всего проблем. «Нет», — сказала Люда слабым голосом, словно вновь была побита, но теперь уже воспоминаниями. «Один русский, а другой узбек. Похоже на поселенцев». «Теперь точно их найду», пообещал милиционер, имея важные улики – прокушенный палец и разбитый нос. «Или сниму с себя погоны!» Юра знал, что это не первое нападение бандитов на женщин, но первая неудача преступников. Три женщины уже были убиты. «Люда, ты сможешь их узнать?» «Да, я запомнила их лица». Милиционер заторопился, и Юра хотел выйти вместе с ним, но Люда попросила его еще немного остаться. «Спасибо, что пришел!» На ресницах девушки дрожали слезы. «Ты ведь сама сказала, что мы друзья?» Юра подошел к кровати и взял ее ладонь в свою. «Выздоравливай!» «Скажи ученикам, что у меня все хорошо, и я скоро вернусь!» В палату вошли переживающие за свою квартиранку супруги-узбеки, принесенные ими свежевыпеченные прямо из тандыра лепешки наполнили домашним запахом все помещение. Старушка вытерла слезы и, с недоверием поглядев на Юру, стала расспрашивать девушку о здоровье. А старик с любовью принялся украшать столик пациентки гостинцами. Юра вынужден был распрощаться и поспешил в школу. По дороге он пытался разобраться со своими новыми, незнакомыми ему чувствами. Ни одна девушка до этого не привлекала его внимания. В их церкви были добрые и имеющие мир с Богом молодые сестры, готовые стать верными и любящими женами и соратниками в нелегком деле служения Иисусу. Люда же, вероятно, ничего не знала о Создателе и навряд ли хотела бы это знать. Может, со стороны Юра и казался неприступным молодым и сильным мужчиной, но он был человек из плоти и крови, а чувства умел держать в руках с помощью Бога. Поэтому, пока Люда живет в грехах, пусть даже и страдает от этого, он будет стараться быть для нее только добрым другом. Главное в мыслях и чувствах все правильно расставить по своим местам, руководствуясь Словом Божьим. Возвращаясь в школу, Юра почувствовал душевное облегчение и был рад той трезвости ума, которую может дать только чистая совесть и присутствие Божие. У запертых дверей библиотеки его дожидался Борька. «Здравствуйте, дядя Юра!» Он ведь был словно на иголках. «С ней все в порядке?» «С кем?» Юра удивленно посмотрел на школьника. «С Людмилой Борисовной!» Теперь удивился Борька тому, что удивляется библиотекарь. «А ты откуда знаешь, что я был у нее?» Про посещение больницы Юрием знала только директор школы. Навряд ли она об этом докладывала Борьке. «А откуда же вы тогда пришли?» Борька засомневался в своих выводах. «Ну да, в больнице был». Юра стал отпирать дверь в библиотеку. «А ты почему не на уроке?» «Да хотел у вас узнать, все ли в порядке с нашей классной руководительницей». Борька деловито вошел в дверь за Юрой. «А почему именно у меня? А у кого еще?» Голос Борьки стал осторожнее. «Вы же как бы друзья с ней?» «Друзья?» Эта тема сегодня уже не раз заставляла Юру задуматься о своих отношениях с молодой учительницей. «Кто так решил? Ты сам?» «Да все так думают про вас с ней». Борька понял, что обсуждение чужих отношений зашло далековато и стал отступать. «Ну, я пойду». «Постой». Юра внимательно оглядел с ног до головы ученика, прогулявшего урок и переживающего за свою любимую учительницу, и как можно строже сообщил: «Людмила Борисовна чувствует себя уже лучше и передает вам всем привет. Будем надеяться, Боря, что она быстро выздоровеет». «Да, дядь Юра». Боря радостно улыбнулся. «Она поправится, она сильная». В больнице Люда провела больше 2 недель. У нее были сломаны рука, 2 ребра и нос, небольшое сотрясение мозга и множество ушибов. Юра навещал ее каждый день и приносил по очереди со стариками-узбеками обеды и ужины. Один раз он даже ездил в Ташкент доставать для нее лечение, дефицитные лекарства. Старушка-узбечка тщательно следила за выздоровлением своей квартиранки и за отношениями, которые развивались между молодыми людьми. «Ты, Юра, человек хороший, добрый», — сказала как-то она, встретив его в больничном коридоре. «Ты твердо стоишь на земле, по которой ходишь. Ты не умеешь обманывать и поэтому не обходишь стороной того человека, судьба которого коснулась твоего сердца. Может, Люда и живет по-другому, чем ты, но в ваших душах есть что-то общее». Юра внимательно слушал наученную жизнью старушку. «Ты совсем другой, чем многие люди вокруг», — продолжала говорить пожилая женщина в цветастом платке, по-матерински гладя его руку. «Ты как те немцы, которые сектанты. Я старая, много молюсь, хочу, чтобы Аллах слушал меня, и поэтому кое-что замечаю. Но я про тебя никому не скажу, ты ведь этого пока не хочешь». Молодой человек согласно кивнул головой. «Если Люда не подумает о Всевышнем», — все так же продолжала старушка-узбечка подбирать русские слова, «то она пропадет, а Создатель думает о ней. Ведь не зря мой старик так беспокоился о ней той ночью. Ты подумал об этом?» «Да, бабушка Айгуль, я тоже об этом всегда думаю». Юра не только думал, но и молился за Люду, за ее выздоровление, за ее душу. Суд проходил в областном суде, и Юра только жарким вечером вернулся оттуда вместе с Людой, которая не решалась ехать на суд одна. Проводив до дома потерпевшую и главную свидетельницу, Юра возвращался в село. Подсудимые выглядели жалкими, но их ужасные преступления делали их самыми страшными людьми, каких он когда-либо встречал в своей жизни. Он видел, как тяжело на суде было Люде. Она часто вздрагивала и сдерживала слезы, находясь все время словно под пыткой. Борька, ожидавший новостей на крыльце библиотеки, немного отвлек его от невеселых размышлений своими вопросами. Юра коротко рассказал ему, по каким приметам выследил преступников, как они сопротивлялись при задержании и как их судили. Следствие было быстрым. У преступников нашли вещи убитых женщин. Опознала их и Люда. «Молодец, дядя Султан!» Борька был горд за главного поселкового милиционера, не испугавшегося при задержании вооруженных бандитов. «Да, Борька, он у нас настоящий милиционер, с душой. Юра с минуты на минуту ждал его прихода, о котором тот сообщил ему, когда высадил его и Люду у школы. Он сам возил их в область и тоже был на суде. Борька поменял книги и, переполненный новостями, отправился домой. Дядя Султан вошел в библиотеку и закрыл за собой дверь на щеколду. Юра понял, что разговор будет серьезный. «Хорошо у тебя здесь, Юра, прохладно». Милиционер присел за библиотечный стол напротив него. «Вокруг здания деревьев много, без них бы крышу прожарило». Они молчали. И Юра видел, что его собеседнику тяжело начать разговор. «Для меня, Юра, люди делятся на два сорта – хорошие и плохие. Хороших людей мало, очень мало». Милиционер покрутил в своих больших руках намокшую от пота фуражку. «Ты хороший человек, и поэтому я многим делюсь с тобой. И я могу понять, почему ты не сказал мне самого главного, что есть у тебя в жизни». Юре была возможность ответить. «Вера в Бога». Наконец-то состоялся этот разговор с человеком, с которым он так близко подружился. «А вы ведь давно об этом догадывались, дядя Султан?» «Да, наши верующие немцы научили меня разбираться в таких людях, как ты». Милиционер готовился сказать что-то важное. «Но если ты, Юра, думал, что мог скрыться от наблюдения ташкентской милиции, то я должен тебя огорчить и предупредить. Не так давно я получил на тебя бумаги с предписанием о наблюдении за тобой». «Ну, почти как за уголовником». Юра печально улыбнулся. «Да хуже». Милиционер отвёл от собеседника свой взгляд. «Убийцы у нас не являются врагами народа, а вот ты как раз таки можешь оказаться». «Но ведь вы так не считаете, дядя Султан?»
3: «Ну, если бы я так считал, Юра, то ни этого, ни других разговоров у нас с тобой бы не было».
2: Потом они еще какое-то время поговорили о прошедшем суде, о Люде, о навечавшемся Юрином отпуске, который он собирался провести в Ташкенте с мамой и младшими братьями. Прощаясь уже в дверях, дядя Султан, обращаясь словно не к Юре, осторожно предупредил: «В ближайшие дни сотрудники из Ташкента хотят здесь найти то, что не нашли в столице». Эти слова заставили Юру задуматься. После того, как милиционер ушел, он отправился в библиотечное хранилище, где прятал духовную литературу. Ташкентская милиция каким-то образом узнала о том, где искать нужную христианскую библиотеку, поэтому они, эти старенькие полочки, больше не могли быть надежным тайником. До самых сумерек Юра был занят тем, что перепрятывал книги, песенники и брошюры на новое место. В библиотечном заросшем саду стоял старый улей, в котором осы устроили свое гнездо. Вот он и стал временным укрытием христианской литературы. Закончив это дело, Юрий занялся тыквенными и картофельными грядками перед оконцем своей комнатушки. Это было лучшее время для полива и сохшие за знойный день земли. В низенькую калитку вошла Люда. Она присела на скамеечку возле двери, ведущей в ее комнату, и стала тихо дожидаться, когда Юра закончит управляться с огородом. На улице, освещенной луной, дождавшись темноты, резвилась детвора, играя в прятки. Хлопотливые хозяйки ближайших домов в предвкушении наступающей прохлады и свободного времени собирались в группки и то громко, то шепотом обсуждали новости прошедшего дня. Молодежь отправлялась или к прохладной и мелеющей с каждым днем реке, или к клубу, двор и сад которого утопали в густой зелени. Издалека все отчетливее доносился шум еще работающего карьера. «В моем классе есть девочка Эрика Лайкерт», — из верующей семьи.
3: Люда смотрела, как земля, освещенная светом из окошка Юриной комнаты, впитывала в себя воду из рыка.
2: «Конечно, есть и другие дети из верующих семей, но эта девочка уже что-то для себя решила в своей жизни.
3: Как ты? Служить Богу?» «День откровений. По-другому этот длинный и тяжелый день никак не назовешь», — подумал Юра.
2: «Так оно и есть, Люда.
3: Знаешь, почему я здесь, в этих далеких от родных мест краях?»
2: «Нет».
3: Они замолчали, словно прислушивались к разноголосому шуму с улицы, но на самом деле голосу своих сердец, своих душ. «Моих родителей арестовали еще до войны. Я о них больше ничего не слышала. Люда впервые рассказывала о себе другому человеку. Я выросла в детдоме, но всегда помнила про них, как они учили меня молиться, читали мне Библию и пели песни».
2: Юра замер. Ему с трудом верилось в то, что он сейчас слышал, но он верил этой ставшей вдруг такой беззащитной девушке. И он боялся пошевелиться, чтобы ненароком не вспугнуть трепетно вспыхнувшую исповедь мятежной души. «Сперва я решила выучиться и быть лучшей, чтобы иметь силы найти своих родителей. Это была моя единственная цель в жизни, которая всегда давала мне силы оставаться самой собой и в детском доме, и в институте, чтобы не дать растоптать себя».
3: Люда с трудом сдерживала слезы от душевной боли.
2: «Я нашла только свидетельство о их смерти и больше ничего. Ни их могилы, ни их последних писем ко мне. Их безжалостно вычеркнули из жизни, как неудобные системе элементы, расстреляв в тюремных подвалах». Из огородов слышалось веселое стрекотание сверчков, перебиваемые деловитым лаем соседних собак. Среди деревьев и домов носились летучие мыши, словно радующиеся, что они своим неуклюжим кувырканием в воздухе вытеснили элегантных ласточек.
3: «У тебя, Люда, есть твоя жизнь. Ты можешь прожить ее так, как этого хотели твои родители».
2: «Я знаю. И, узнав тебя, поняла, что еще могу раз попытаться. Ведь меня не зря сюда сослали после поисков родителей.
3: Я в отпуск еду в Ташкент, к своим, в церковь».
2: Юра посмотрел в лицо Люды, освещенное светом луны.
3: «Поедешь со мной?»
2: «Да, конечно, поеду».
3: Рассказ написал Александр Шмидт. Нам пишут из Америки. Ему уже 90 лет. «Я благодарю Бога, что у меня есть возможность читать «Забытый алтарь». Да благословит Господь того, кто выписывал мне эту газету. У меня нет возможности даже оплатить мое нахождение в госпитале. У меня к вам просьба. Нельзя ли послать ознакомительный экземпляр «Забытого алтаря» моей знакомой Людмиле Д.? Ее супругу 90 лет, он неверующий. А в «Забытом алтаре» столько людей рассказывают, как они пришли к Богу. Я буду молиться, чтобы Святой Дух тронул его сердце, и он обратился к Богу, приняв Иисуса своим Спасителем». Татьяна Беленькая. Живем мы на Гавайях. Сами мы из бывшего Союза. Мой Женя из Узбекистана, с Ферганы. Я из Киргизии, из Пржевальска. У нас трое ребят. Мише 26 лет, Денису 20, а Максиму 18. Все еще с нами. В Америке мы с 1989 года. На Гавайях с 2003 года. Всегда благодарю Бога, что можем участвовать в молитвах о ваших и наших детях. Благодарю всех, кто молится, потому что наши Миша и Денис еще не приняли Господа как своего Спасителя. Максим сейчас готовится к крещению. Газету и журнал получали целый год, а сейчас выписывает одна сестричка из церкви. И мы читаем по очереди, так как церковь у нас небольшая. Женя, Надя, Кузнецовы, Гавайи.
2: «Что с Иваном? Я очень благодарна сестре Фриде Эрликс за заметку «Праздник у дяди Пети» в забытом алтаре за январь 2012 года. Читала ее раза три, была удивлена и огорчена. Разве можно так ранить детские чувства? Слава Богу, что Фрида, хотя и через годы, но все-таки пришла к Господу. Думая, что многие прочтут эту статью, и такой ошибки никто никогда не сделает, не повторит. У нас здесь «Забытый алтарь» читают многие, и очень любят эту газету, и очень ждут. Когда в газете была последняя часть повести Виталия Полозова «Цветы на снегу», все были в смущении. Мы все ждали с нетерпением, как сложится судьба Ивана Колотова. Выздоровел ли он? Соединился ли с семьей? Ведь он наш брат, узник-христианин. Мы рады за Геру и за тех, кто пришел к Господу. Но мы очень просим, если можно, пусть Виталий Полозов хоть несколько строк напишет, если он знает о Колотове и его семье. Нина Теслюк. Мы знаем помощника. Благодарю Бога за забытый алтарь. Это доброе дело – благовествовать, утешать, назидать. Спасибо за стихи, песни, рассказы, проповеди, статьи и за призыв к молитве с постом о детях. Это очень важно, ведь сами мы не способны спасти их, а Бог все может. Для Него нет ничего невозможного. Я молюсь за своих детей и дорогому моему сердцу людей. Но теперь я чувствую необходимость молиться еще за одну группу людей. Несколько месяцев назад моя дочка рассказала о том, что в соседней школе мальчик-старшеклассник покончил жизнь самоубийством. Оказывается, над ним издевались одноклассники. Я не знаю всех подробностей, но факт – он не вынес этого и не нашел другого выхода, как только расстаться с жизнью. Конечно, отдельный вопрос – почему его состояние не заметили родители или близкие? Может быть, много работали? А может быть, семья была неполная? У многих одноклассников моих дочек родители в разводе. Порой родители живут на антидепрессантах и не имеют сил, чтобы вникнуть в жизнь детей. «Такие дети есть в каждом классе, в каждой школе», — сказала мне моя дочь. «Я учу детей заступаться за таких одноклассников, но не думаю, что они могли всегда сделать это. Противостать одному против кучки злых, но популярных ребят – это может быть непосильно для подростка. Читала в местной газете об одной девочке-старшекласснике. Ей устроили травлю через интернет в социальной сети Facebook. Там распространяли о ней грязные слухи, клевету, а она ничего не могла сделать. Поливали грязью ее тоже». «Одноклассники. По-видимому, она была относительно сильной личностью, написала письмо в правительство штата и попросила защиты. Ей ответили, что в социальных сетях нет цензуры, но все же, думаю, ей оказали поддержку и в школе, и дома. Но сколько детей и подростков не находят выхода? Часто именно мягких, добрых детей выбирают объектом для издевательств грубые, безжалостные, злые дети. Да и какими им быть, этим маленьким палачам, после агрессивных фильмов, книг, мультиков, компьютерных игр? И как не сломаться хрупкому ребенку? Откуда придет помощь такому беззащитному человеку? Мы знаем, что помощь от Господа, сотворившего небо и землю. Но кто помолится о таких детях? Они есть в каждой школе в Америке, в Германии, России, Украине, да и, думаю, в других странах. Мы молимся о своих детях, и они блаженны, но есть кому молиться о них. Но давайте помолимся и о тех детях, которые в отчаянии, не видят выхода. И не просто помолимся однократно, но будем молиться о них постоянно. Я стала ежедневно молиться о таких детях. Молитесь за школы и другие учебные заведения, чтобы там не процветало зло и насилие, но были разумные, неравнодушные преподаватели, чтобы родители могли вовремя заметить или что-то тревожит их детей и прийти им на помощь. Молитесь, дорогие, пусть наши молитвы окружат каждого страдающего ребеночка, подростка, молодого человека, а Господь спасет их, у Него есть сила, Он может дать пленным освобождение и отпустить измученных на свободу. Л.Н. USA.
4: На бурных перекатах. Продолжение. Это уже кое-что. Лукин задумался, побарабанил пальцами по столу и решительно встал. «Ладно, попробуем поискать вашего Арсения. Если жив, что-нибудь да выясним, а нет, не обессудьте». И подал руку также вставшей Вере. «Ну, до завтра. Надеюсь, в Алма-Ату поедем вместе?» В несколько смущенной улыбке он задержал ее руку в своей. «Вера, я видел, как ты только что молилась. Скажи, в твоей молитве

0: «Ну, оправдание, ладно, понял. А освобождение?» — не снимал он улыбки. «Тебя ведь уже 3 месяца как освободили». «Ну да. А теперь пришло и его освобождение». «Чье? От чего?» «Прежде всего, мое. Все от тех же уз и клеветы. А теперь я свободна и внутренне. И верю, что будет время, когда он точно так же освободит и вас».
1: «Ну, я не в узах и никогда в них не был», — мягко возразил он и улыбнулся уже немного снисходительно. «И, надеюсь, не буду. Отчего же прикажете меня освобождать?»
0: «Если вы не обидитесь на то, что я скажу».
1: «Не обижусь, говори».
0: «Бог освободит вас от уз греха», — просто сказала Вера и заторопилась с пояснением. «Ведь грешник — это не обязательно такой злодей, как Бузыкин. Большинство из нас — грешники уже потому, что не признают Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Вот что нам говорит Библия. Выходит, Божьим человеком является только тот, кто способен делать добро. Но он не может делать добро просто так, от себя, нет. На это его вдохновляет Господь, потому что добро только от Него. Вот когда вы решили помочь в расследовании моего дела, скажите, у вас не было чувства, что кто-то вел вас к этому, но как бы подталкивал к действию?» Майор смутился. Этим вопросом он был застигнут врасплох, а она, увидев растерянность в его глазах, не смело коснулась его руки, но твердо переспросила: «Скажите, не было?» Неимоверным усилием воли он подавил готовое вырваться признание и, совладав с душевным волнением, отвернулся и сказал куда-то в пустоту. Сказал проникновенно, с оттенком сожаления в голосе: «Было или не было, теперь уже не имеет значения. Для меня это было долгом чести. Главное, вы с матерью восстановлены в правах. Думаю, то же самое будет и с Сергеем. Он заслужил лучшую долю».
1: «Спасибо вам, товарищ майор», — тихо сказала она. «Вы, может быть, даже не подозреваете, что выполнили одну из заповедей Божьих».
0: «Вот как? И какую же?»
1: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».
0: «Я слышал эти слова, но считал их так себе расхожей фразой».
1: «А это заповедь, вторая заповедь Господа. Помните, вы сказали нам в ту памятную первую встречу, что иногда читаете Библию?»
0: «Ну да, ну и ты вспомни, я оговорился, что это по долгу службы».
1: «Но Божью заповедь исполнили не по долгу службы, а по велению сердца. А вот кто положил вам это на сердце, можете и не гадать. Я скажу вам, потому что знаю, это наш Господь Иисус Христос. Не обманывайте себя, товарищ майор, подспудно вы верите в Бога. И рано или поздно придете к Нему. Когда — это вы решите только с Ним, когда возлюбите его».
0: Лукин молчал, прохаживаясь взад-вперед по кабинету. Наконец, все так же, не глядя на нее, сказал: «Знаешь, еще совсем недавно за такое пророчество я по меньшей мере высмеял бы тебя. Ну, а о большей мере предоставляю догадываться самой. Да и вообще вряд ли стал бы я тебя слушать, поскольку одно упоминание о Боге вызывало во мне раздражение. Но сейчас... сейчас, не скрою, Вера, зацепила ты во мне что-то такое этакое, чего сразу и не выговоришь. Я поразмыслю над твоими словами. Но тебе все же посоветовал бы больше ни с кем из наших так не откровенничать».
1: «Я вижу, с кем можно, товарищ майор».
0: «Опять жизненный опыт?» — улыбнулся он.
1: «Да, я научилась различать людей. Я могу идти? Извините, не терпится поделиться доброй вестью с Сергеем».
0: «Иди, Вера, иди!» —

0: «Завтра с утра жду вас с решением», — кивнул он и тут же спохватился. «Постой, ты сказала, это вторая заповедь, а первая?» «К первой я только что призвала вас. Полностью она звучит так. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим и всею крепостью твоею». «Красиво, но похоже на декларацию», — слабо возразил он. «В это надо сначала сильно поверить». «Надо, непременно. Но сказать, что веришь, очень легко. Только слова ведь могут так и остаться словами, сколько бы ты их ни произносил». «Сущая правда, товарищ майор. Поэтому Библия и говорит, что вера без дел мертва. Слова мы должны подкреплять делами». «Например, а можно еще стих из Библии?» «Можно. Тогда слушайте. Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Уловили? То есть докажи, что можешь помочь делом, а не языком. Верно. Тогда и любовь к Богу и к ближнему своему не будет простой декларацией. Вон-то оно как. Значит, из первого следует уже и второе, о ближнем. Я рада, что вы все понимаете». «Да я всегда был понятливым», — пошутил он и тут же посерьезнел. «Одно меня смущает. Сколько ни ищу, не найду в Библии ничего такого, от чего нужно было бы остерегать людей. Никакой угрозы для власти. А ничего подобного там и не может быть. Это Слово Божье, а Бог есть любовь. Угроза и любовь – понятия несовместимые». «Да-да, тут не поспоришь. Что ж, ладно, удачи тебе. Тогда до свидания». Оставшись один, Лукин в глубокой задумчивости подошел к окну. На улице было пасмурно, моросил нудный ноябрьский дождик с обычным в тех местах промозглым, прорывистым ветром. Федор поежился, будто почувствовал его пронизывающий холод. «В мороз так никогда не стыл, как в эту слякоть», — отвлеченно подумал он и вздохнул. «В Москве уже вовсю снег, морозы, а тут одни галимые дожди. Вот уж застрял так застрял». И вновь с удивлением прислушался к себе. «Почему же это меня совсем не раздражает? Отчего мне не торопится назад в Москву и так покойно и радостно на душе?» И сам себе отвечал, что не потому, что только что поймал преступника. Дело, конечно, чрезвычайно сложное, и удовлетворение его результатом было огромное. Да, было, но он его воспринял как должное, потому что это был конечный результат его работы, а она давно стала для него обыденным делом. И возможность наконец-то расслабиться после этого напряженного, подчас изнуряющего душу розыска, тоже радость. Но не та, что он чувствует сейчас. Сейчас это некое безмятежное состояние души, подобное которому он никогда еще не испытывал. Неужели оно столь явно отражается в нем, что Вера догадалась о его тайных переживаниях и сомнениях именно по этому вопросу? А догадалась лишь благодаря опыту, как сама сказала. Или она настолько тонкий психолог, она ведь педагог, что может заглянуть в душу другого человека. Федор облокотился на подоконник и прижался лбом к стеклу. Оно приятно охладило и привело в порядок разгоряченные мысли. Тут он увидел, как к зданию милиции подъехал допотопная бричка с пожилым аксакалом, и к ней сразу же поспешили 4 знакомых ему человека. Впереди, стуча деревянными колодками, бойко катил на своей тележке матрос. За ним на костылях также сноровисто вышагивал Сергей, а 2 их супруги замыкали шествие. Судя по оживленной жестикуляции, они не очень-то торопились укрыться от дождя, а по лицу Аксакала можно было понять, что и он чему-то сильно обрадовался. Засуетившись, он подал Георгию какую-то куртку и после некоторого препирательства все же заставил надеть ее. От такого теплого, сердечного их отношения друг к другу светлая грусть разлилась в душе у майора. Он всегда грустил, видя чужое семейное счастье. Ах, как бы ему хотелось такой же вот любовью заботиться о своих родных детях, о жене. Но старший его сын погиб на фронте, а жена с младшей дочерью умерла в ленинградскую блокаду от голода. И нет теперь на земле человека, которому он мог бы отдать теплоту своего сердца, как отдает свою теплоту безногому сироте этот Аксакал. Он вдруг понял, что именно для такого вот мгновения ему должно было потрудиться, и он потрудился, а значит и причастен к этому общему для них празднику. Впервые в жизни он принес кому-то толику счастья. Восстанавливая по долгу службы справедливость, он видел у людей в лучшем случае ублажение чувства мести одних против других. В нынешней же ситуации, и он это отлично видел, такому чувству не было места. Где искренность, там не может быть злорадства. И глядя на них, на их возбужденные лица, он предположил, что они обсуждают только что озвученную им новость. Вполне возможно, что уже пришли к согласию насчет завтрашнего дня. Лукин вздохнул и попробовал представить себе, что их ожидает в будущем. Понятно, что в сущности придется начинать жизнь сначала. Понятно и то, что имея такую квалификацию, проблемой это для них не будет. Проблема будет во взаимоотношениях с людьми. Но нынешнее общество, в противовес довоенным годам, намного терпимее относится к бывшим осужденным, да и друг другу. Уж кому-кому, а ему-то хорошо известно, что в застенках лагерей побывала полстраны, и редкая семья обошлась без своего сидельца. В общем, за медянских можно не беспокоиться. И потому так приятно осознавать, что и он, Федор Лукин, приложил руку к их теперешнему счастью. Это сказывается и на настрое его души. На сей раз он испытывает ни с чем не сравнимое умиротворение и покой, а не то самодовольство и гордость, которые обычно сопутствуют успешному завершению дела. Тут он увидел, как матрос, взявшись руками за верх брички, словно завзятый спортсмен в акробатическом прыжке, перемахнул прямо в нее и уютно примостился в задке. Следом там же расселись его друзья, а старик накинул на них брезентовый полог, который они подняли на вытянутых вверх руках. Сам Аксакал, пренебрегая дождем, примостился с вожжами на передке и, лихо крутнув бич над головой, громко выстрелил им в воздухе. Лошадка резво взяла с места, и майору показалось, что матрос, одной рукой придерживая полох, другой помахал ему на прощание. Лукин даже приоткрыл створку и с улыбкой махнул в ответ. Во внезапно охватившем его сильном волнении он отошел от окна. Может быть, этот прощальный жест ему просто померещился? Даже наверняка померещился. Но отчего-то образ Георгия с его аккуратной бородкой, но детским выражением лица, так и продолжал стоять перед глазами. А в память толкались слова этой славной женщины. «Мне почему-то хочется верить, что вы поможете Георгию». Боже, сколько же надежды было в тех словах! Так можно заботиться только о родном человеке. Или как о родном. То есть в ее действиях как раз и не замедлила проявиться та самая забота о ближнем. Забота не на словах, а на деле. Вот в чем очевидность заповеди, о которой она поведала ему. «Спасибо тебе, Вера, за наглядность!» — пробормотал он про себя и как-то очень спокойно, обстоятельно осознал, что сделает все, чтобы найти родителей матроса или хотя бы узнать о их судьбе. Первонаперво нужно послать запрос и отыскать сторожа детдома Гулько. Сделать это нетрудно, учитывая, что он был осужден по известной статье. Можно также быть уверенным, что ребята из Херсона оперативно выполнят его просьбу. С ними у него уже были контакты по делу Бузыкина. И долго ли, коротко ли, но местонахождение Арсения будет установлено. Главное, был бы он жив. Итак, вперед! В явном удовлетворении майор быстро набросал текст на листочке и крикнул постового. Сам же стал собирать разбросанные по столу бумаги в папку. Вошедший солдат козырнул и не успел прикрыть двери, как ворвавшийся от окна сквозняк смел несколько листов на пол. Постовой кинулся было подбирать их, но Лукин остановил его. «Ничего, ничего, оставь, я сам соберу. Ты лучше вот что сделай. Передай это сейчас же Пряхину, чтобы срочно отправил депеши по нашей линии. Тут все написано, иди». Он собрал разлетевшиеся листы, подровнял их на столе и уже собрался вложить в папку, как вдруг в глаза ему бросился четко отпечатанный адрес в правом верхнем углу одного из них. Херсонский уезд, Белоозерка. И далее текст приказа о награждении чекиста Бузыкина отрезом сукна за проявление революционной бдительности к врагам советской власти путем уничтожения одного из них при попытке к бегству. Лукин знал, что тем злополучным беглецом был не то богатый художник, не то владелец антикварной лавки в Херсоне Владлен Полуяровский, Непман, как тогда их называли, которого заподозрили в заговоре белого подполья. Вообще в той истории было настолько много мутного, что тогда он даже не стал вдаваться в подробности. Дела давно минувших дней, его они уже не интересовали, не до того было. Теперь же вспомнил, что в постановлении, предваряющем арест, строго-настрого приказывалось доставить Непмана и его жену в Херсон живыми. Быстро перебрав листы, он нашел и эту выписку. Да, так и есть. В связи с открывшимися обстоятельствами доставить Полуяровского и его супругу Ксению для проведения следственных мероприятий, обеспечить безопасность подозреваемых. «Мистика!» – прошептал майор и почувствовал, как по спине побежали мурашки. Сколько раз он перечитывал эти документы и ни разу не обратил на сию деталь никакого внимания. Как, впрочем, не сильно много-то и на все остальное. Оно и понятно. Мало ли в ту пору угробили людей при этой самой попытке. Да и документ этот, если кому-то и был важен, то одному лишь Бузыкину, поскольку именно этим приказом открывался обширный послужной список загубленных живодером невинных людей. И, конечно, как память о первой его награде на чекистском поприще. Для постороннего же человека в нем ничего заслуживающего особого внимания не было. До этой минуты не было. Теперь же строгий запрет на отстрел Непмана обрел для Федора совсем иное звучание, а невнятное упоминание о его супруге, местонахождение которой якобы не удалось выяснить, вообще привело в недоразумение. Ведь ранее из других донесений по художнику указывалось, что после разгона трудовой артели Благмон, это сокращение от Благовещенский монастырь, находившийся на территории бывшего женского монастыря, Ксения Полояровская переехала в Балацкое, где официально существовал молельный дом для баптистов. И интересовала она ГПУ не как жена Владлена, а именно как верующая не совсем правильной религии. Вроде бы там она примкнула к баптистской церкви, но больше о ее судьбе не было ни слова, и были ли еще поиски, неизвестно. Все говорило о том, что Лукин напал на след. У него на это был особый нюх – а наличие мурашек – верная примета верного пути. Следователь-особист с огромным опытом знал, что рядовой чекист тех лет вряд ли отважился нарушить инструкцию. Костьми бы лег, но доставил бы объект живым. Ну да, так сделал бы любой, но только не Бузыкин. Теперь, зная его патологическую ненависть к верующим, можно было предположить, что расправился он не только с художником. Вполне возможно, что убрал он их обоих и убрал преднамеренно. И изначально возникшее подозрение, что живодер как-то причастен к судьбе Георгия, все больше перерастало в уверенность. Вмиг вспомнился тот безотчетный страх, почти парализовавший Антона при виде матроса, и его расширившиеся от ужаса глаза. «Да такое не подделаешь!» «Ну что ж, самое время попробовать расколоть Бузыкина. Кой железо пока горячо!» Пробормотал майор и снова крикнул постового. «Семенов, депешу отправили?» «Так точно. Быстро дуй к Пряхину. Если Бузыкин еще здесь, пусть приведут ко мне». «Его нет, Федор Игнатьевич. По вашему приказу его уже увезли в Крытку, в Алма-Ату». «А, жалко», — несколько огорчился он. «Придется отложить до завтра». «Ну да ладно. Может быть, это и к лучшему. Там и он в большей безопасности. Здесь-то, того и гляди, башку свернут. И у вас меньше забот будет». «Свободен», — кивнул Федор постовому, снова сел за стол и, раскрыв папку, забормотал себе под нос. «Что ж, давайте еще раз посмотрим. Ну, скажи-ка ты нам, Антон Бузыкин, что так напугало тебя? Чую ответ где-то рядом, и я найду его». Тут он поймал себя на том, что уже долгое время тупо рассматривает подпись под приказом о награждении Бузыкина. В этом смысле, что не сводит с него взгляд, но ничего не видит. Тряхнув головой, он вчитался в эти немыслимые каракули и кое-как разобрал: «О. Катченко». Перевел взгляд на выписку с приказом о доставке Полуяровского, и там тот же Катченко. Странное дело, человек, отдавший строгий приказ, сам же награждает подчиненного за явное невыполнение оного, за грубое его нарушение. Есть над чем поразмыслить. Дальше больше. Бузыкина переводят в отдел по борьбе с контрреволюцией. Факт сам по себе не столь значительный, но вот начальник этого отдела Николай Шклобода. Что-то напоминает Лукину эта неординарная фамилия. Может быть, он встречал ее в прошлый свой приезд в Херсон, разбирая документы тех лет. Лукин, обхватив голову руками, сколько может напрягает память, но ничего путного из этого не выходит. Слишком поверхностно он просматривал то, что, как тогда считал, напрямую не касалось Антона. А ведь он как раз здесь и мог попасть к кому-то на крючок или под крылышко. Именно с этого перевода, то есть с 35-го года, когда он попадает в прямое подчинение к полковнику Шклободе, и отсчитывается быстрый карьерный рост ревностного служаки. Не очень грамотный и ничем и нигде себя не проявивший, он вдруг получает звание за званием. Гляди-ка, почти к 40 годам дослужился лишь до 2 треугольников, что соответствовало званию сержанта. А тут сразу офицеры, и за 2 года он уже капитан НКВД. Потом, по непонятной причине, просят перевести его в действующие Сибири лагеря. Сменить комфортную жизнь чекиста особого отдела на прозябание в таежной глуши, пусть даже и на высокой должности, это, знаете ли, по меньшей мере глупо. А когда еще и по собственной просьбе, то уже более чем подозрительно, потому что заранее обрекала на полный застой в продвижении по службе. Напрашивался вывод: Бузыкину что-то грозило в Херсоне. Лукин вскочил и заходил взад-вперед по кабинету. Вырисовывалась не совсем типичная для того времени картина. Не совсем, но случаи такие были. Доносились ведь друг на друга и особисты, и закладывали друзей с еще большим энтузиазмом, если для этого появлялся повод. Поэтому при первом же намеке некоторые не ждали возможного доноса, а таким образом прятались в более, как им казалось, безопасные места. Так, может быть, повод был? Ну и кто-то просто хотел унести ноги подальше от надвигающейся войны. Очень похоже, что в пылу охотничьего азарта на дезертира Бузыкина майор проморгал несравненно более крупную дичь. «Нужно наверстывать упущенное. Завтра же припру его этим шклободой», — решил майор. «Не расколется, придется самому ехать в Херсон. Материала там хватит, а дело может оказаться действительно особой важности». Виталий Полозов. Продолжение следует. Дорогие наши неписатели, чем могу помочь? Мне дали почитать газету «Забытый алтарь» за ноябрь 2011 года. Статьи и стихи растревожили душу. Авторы рассказывают о своей боли. Кто может помочь, как не Господь? Он может утешить и позаботиться. Он может дать спасение даром. Как тяжело мне было, когда я не знала Бога. Что бы со мной стало, если бы не Господь? Особенно меня потрясли статьи «Неожиданный попутчик», «Уже и озеро себе нашел», «Я люблю жить», об Оле Ноженко. Хрупкая девушка, лишенная с детства самого дорогого, мамы, не потеряла в своем сердце любовь. Она любит окружающих, она любит жизнь, она любит Христа. Господь удочерил ее и дал ей дар рисовать. Чем я могу ей помочь? Буду усердно молиться о ней. Мне 60 лет. Живу в поселке Садовый. Поселок у нас очень красивый, особенно весной, когда цветут сады. В поселке есть православная церковь и дом молитвы. У нас в Белоруссии матери часто бросают детей. Эти матери не знают Господа, живут во грехе. А почти в каждом селении есть христианская церковь, в которой учат добру, состраданию, любви друг к другу, говорят о покаянии. Но люди выбирают мир. Они не хотят слышать о Христе. Страдают дети, близкие, семьи, родные. Мы молимся о Белоруссии. Церковь наша небольшая, в ней 50 членов. Очень бы хотели регулярно читать алтарь. Молимся о том, чтобы у нас появилась такая возможность подписаться на газету. Светлана Гришковец, Беларусь.
1: В Сиэтле 3 часа утра.
2: Говорит радио «На пути».

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. В течение этого часа вы услышите две передачи. Вначале выйдет в эфир 15-минутная страничка «Чашка кофе» с ректором семинарии, которую ведет Игорь Михайлович Яремчук, ректор Ирпенской библейской семинарии в Украине. По ее окончании слушайте 45-минутную программу «Путь к счастью».
1: Я приветствую вас, дорогие друзья! Слава Богу, что мы можем быть вместе, что мы живы-здоровы, можем выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Не так давно я узнал историю происхождения чая. Оказывается, люди знают о чае и пьют чай намного раньше, чем кофе. История рассказывает о том, что еще 3000 лет до Рождества Христова один китайский император, которого звали Шэнь Нун, находился в своем саду. Он сидел в тени деревьев и попросил слугу, чтобы он принес ему кружку кипятка. И когда тот подал ему кружку, подул ветер, и несколько листиков с одного дерева попали ему в кружку. Император заметил, что цвет воды изменился. И когда он его попробовал, то ему понравилось. И с тех пор люди заваривают листья чайного дерева. Вы можете поставить это видео на паузу и приготовьте себе чашечку чая или чашечку кофе, и мы с вами пообщаемся. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Библии Слово Божьего, из книги «Исход» с 23 главы, 16 стих. Здесь записаны такие слова. «Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». В этом коротком отрывке из Священного Писания Господь говорит о жатве, то есть об урожае. Я думаю, что все люди, живущие на земле, хотят, чтобы у них был хороший, плодотворный урожай. Но сразу же возникает вопрос: а что для этого необходимо? Тогда, когда люди собирают урожай, то очень часто они думают, что это их заслуга, что это благодаря их труду, их усердию, их упорству, их терпению, благодаря их мастерству они получили такой хороший урожай. Но если заглянуть в историю, то были времена, когда люди трудились, и они трудились не меньше, чем они трудятся сегодня. Но из-за того, что Бог не послал урожай, не было урожая и был в стране голод. Это говорит о том, что прежде всего, для того, чтобы был хороший урожай, необходимо участие и благословение Божье. Люди забывают о том, что они ходят по Божьей земле. Они дышат Божьим воздухом. Они пьют Божью воду. На них светит Божье солнце, и они питаются плодами, которые произвел Господь. Если бы Господь не дал им необходимых сил, если бы Господь не дал им разума, если бы Господь не послал им успех и не продлил их жизнь, то какой бы был бы у них урожай? Человек забывает о том, что он родился в этот мир только лишь потому, что Бог позволил этому случиться. И он жил только лишь потому, что Бог сохранил его жизнь. Но вместе с этим, когда люди убирают урожай, они устраивают праздники, митинги, народные гуляния, они раздают благодарности, раздают даже медали, они благодарят комбайнеров за то, что они собрали много зерна, они благодарят доярок за то, что они надоили много молока, хотя, по сути, в таком случае уже надо благодарить коров, потому что коровы дали много молока. Но люди благодарят председателя колхоза за то, что он не разворовал весь колхоз. Раньше люди благодарили май, труд, мир, партию. Было такое четверостишье или же лозунг: «Прошла весна, настало лето, спасибо партии за это». Люди благодарят кого угодно и что угодно, но только не того, кого надо благодарить, а именно Господа Бога нашего. Господь говорит, что Он посылает солнце свое на праведных и неправедных. Он посылает дождь на праведных и неправедных. И представьте себе, если бы Бог не послал дождь, или если бы не взошло солнце, или если бы Бог послал засуху, или наводнение, или град, или саранчу, или мороз, то какой был бы урожай? Никакого. Поэтому прежде всего и больше всего людям необходимо благодарить Бога, если они хотят, чтобы был хороший урожай. Если они хотят, чтобы Божье благословение продлилось в их жизни, то самое первое и самое важное, самое главное – это благодарить Бога, потому что прежде всего урожай зависит от Бога. Конечно, с другой стороны, мы понимаем, что необходимо и участие человека. Представьте себе такую картину. Вот человек вышел на свой земельный участок, посмотрел, ему не хочется работать, он встал на колени, обратился к Богу в молитве и говорит: «Господи, помоги мне, чтобы на этом участке выросло 10 рядков картофеля, 5 рядков помидор, 5 рядков огурцов, ну пусть еще вырастет 3 рядка морковки, 2 рядка лука, ну может быть 1 рядок еще капусты, ну и также можешь посадить еще что-нибудь на твое усмотрение». И вот человек вернулся домой, и с тех пор он каждый день усердно молится Богу об урожае. И вот проходит время, и когда наступает время собирания плодов, он берет ведра, мешки, коробки, идет второй раз на свой земельный участок для того, чтобы собирать урожай, смотрит, а там нет ни картофеля, ни помидор, ни огурцов, ни морковки, ни капусты, а только то, что Бог посадил на свое усмотрение. Сорняк по пояс. И человек в таком смятении, недоумении, с такой обидой обращается к Богу и говорит: «Господи, как ты меня подвел? Я же молился тебе каждый день, и теперь из-за тебя у меня нет урожая». Но скажите, а кто виновен в этой ситуации? Бог или человек? Конечно же, человек. Поэтому, когда мы рассматриваем эту историю, мы видим, что хорошо, что он молился Богу. Надо молиться Богу, потому что от Бога, мы говорили, прежде всего зависит урожай. Но этого недостаточно. Еще необходимо прилагать усилия, старания, усердие для того, чтобы был урожай. Человек со своей стороны должен трудиться. Он должен обрабатывать землю, он должен посеять, он должен пропалывать, удобрять и совершать все остальные необходимые работы для того, чтобы был хороший урожай. Потому что когда мы берем в руки плод, то это символ совместного труда Бога и человека. Если Господь не благословит землю, если Господь не пошлет урожай, то не будет урожая. Но если и человек будет сидеть сложа руки, если человек не будет трудиться, тоже не будет хорошего урожая. Когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, что этот же самый принцип относится не только к физическому урожаю, не только к физическим плодам, но также и к плодам духовным. На страницах Священного Писания мы находим, вот написано в книге, в послании апостола Павла к Галатам, мы читаем в 5 главе, с 22 по 23 стихи здесь записаны такие слова. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Знаете, иногда люди молятся Богу и говорят: «Господи, пошли мне больше долготерпения. Господи, пошли мне милосердие. Помоги, чтобы возрастала моя вера». И вот человек молится, молится, молится, молится и ничего не получает. Почему? Потому что он не понимает, что то, о чем он просит, это плоды. А для того, чтобы вырос плод, с одной стороны, необходимо просить Бога, это хорошо, что он просит Бога, но с другой стороны, необходимо прилагать усилия, старания, усердия со стороны человека. Для того, чтобы получилось долготерпение, для этого необходимо терпеливо переносить все те трудности и переживания, через которые человек проходит. Для того, чтобы получить милосердие, Для этого необходимо не проходить мимо человеческих нужд, оказывать человеку помощь. Для того, чтобы возрастала вера, для этого необходимо слушать, изучать и исполнять Слово Божие. В Библии написано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть необходимо обоюдное участие Бога и человека. Поэтому, дорогие, я желаю вам благословенного дня. До новых встреч!

Христианская студия «Свет на Востоке» предлагает прослушать книгу Эрнста Модерзона «Иаков и Иосиф». Иосиф. Часть третья.

Возвышение Иосифа. Бытие, глава 41, стихи с 37 по 45. О чем мог думать Иосиф, когда царь так неожиданно превратил его в премьер-министра? Какой день! Утром он проснулся еще в темнице. Там же он выполнял свои обычные работы. Затем прибыла весть, что он должен явиться пред царем, и вот сейчас, по милости фараона, он правитель Египта, великого могущественного народа. Какой поворот! Благодаря руководству Божьему. Когда Иосиф развернул перед царем план того, как следует пережить время голода, то царю и его советникам стало ясно, что никто не в состоянии так же хорошо провести в жизни этот план, как сам Иосиф. Поэтому царь, находясь под впечатлением благородной личности Иосифа, под влиянием Духа Божьего, который говорил через него, сказал: «Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой». Так Иосиф получил звание, которое встречается еще и сегодня в иероглифических письмах, звание премьер-министра, высшие уста во всей стране. Затем ему были дарованы отличительные признаки его положения. Царь снял с руки кольцо и дал его Иосифу. Так Иосиф был облечен царской властью. Он мог положить печать и подписать приказ от имени царя. И распоряжения его были так же действительны, как если бы это были распоряжения царя. В книге «Эсфирь» читаем, что царь Артаксеркс дал свое кольцо Аману. Вслед за этим Аман отдал приказ об истреблении евреев, приказ, которого не мог отменить сам царь. Когда блудный сын вернулся домой, отец дал ему перстень. Таким образом, сын вступил во все права отца. Он мог подписывать от имени отца. Перстень облекал его такими полномочиями. Итак, Иосиф получает кольцо как знак царской власти. Затем его облекли в льняные одежды. Такие одежды носили жрецы и знать. Они не носили шерсти, они носили только лен. Затем царь повесил ему на шею золотую цепь, признак своего расположения. Это было высшее отличие, которое царь тех времен мог кому-либо предложить. Далее Иосифа представили народу. В торжественной процессии он проехал по городу в царской колеснице, в то время как слуги восклицали пред ним: «Преклоняйтесь!» Ибо так мы переводим это египетское слово, которое употреблено здесь. Был ли это сон? Было ли это действительностью? Утром еще пленный раб, а сейчас правитель страны, пред которым преклоняется народ, чтобы почтить его. Как хорошо, что Иосиф не достиг этого возвышения раньше. Он уже прошел всю школу Божию и изучил это смиренное «ничего для себя». В противном случае слава этого дня вскружила бы ему голову. Даже фараон сказал ему: «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». Это означало: «Ты будешь единственным неограниченным повелителем и господином. Я отдаю всю власть в твои руки». Наконец, он назвал его дивным именем Цафнафпаниах. Лютер назвал его «тайным советником». Другие же переводят это имя как «спаситель мира». Самый верный, однако, перевод звучит так: «пища живущим» или «хлеб жизни». Не было ли это подходящее для него имя? Не доставило ли его мудрое правление пищи живущим? Без Иосифа и Египет также испытал бы бедствие голода, как и Ханаан. Он был спасителем мира. Он был хлебом жизни. Здесь трижды сказано об Иосифе,
что он стал повелителем всего Египта. Так Иисус хочет и должен стать господином всего твоего сердца. Все ли уже поручено ему? Нет ли той области, которая была еще вне его влияния? К сожалению, многие из детей Божиих еще не вполне подчинились ему. Они многое удерживают еще для себя. Пред Иосифом восклицали: «Преклоняйтесь! Не хочешь ли ты почтить царя Иисуса и подчинить ему все свое сердце? Я умоляю тебя, сделай это». Как Египту хорошо было под управлением Иосифа, так и тебе будет хорошо под господством Иисуса. Нет, тысячи раз лучше. Но отдай ему все свое сердце. Вот тогда ты познаешь его как спасителя мира и хлеб жизни.

жена Иосифа. Бытие, глава 41, стих 45. Иосифа облекали в одну почесть за другой. Ему предложили для жилья великолепный дворец. Великолепные горницы переходили в просторные дворы и сады, в которых росли пальмы и акации. Обстановка помещений была роскошной. Повсюду искусная резьба, деревянное покрытие, золотые украшения. Из мраморных и бронзовых чаш возносились благоухания. Восточные ковры или шкуры диких животных покрывали полы. Иосиф был господином всего этого великолепия. Сам в прошлом раб, теперь он был господином над множеством рабов, которые ожидали только мгновения его руки и повелений его. Все было так великолепно, так славно. Одного только недоставало для полного счастья. Он чувствовал себя одиноким в своем дворце. Он искал сердце, с которым мог бы разделить свои почести и свою славу. Но где же найти ему жену, которая соответствовала бы его нынешнему положению? До сих пор он был рабом, пленником. И вот царь исполнил желание его сердца. Он дал ему в жены Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. Илиополь был древним городом, или, как говорили греки, в Илиополе пребывала самая привилегированная в стране коллегия жрецов, и Потифер был верховным жрецом. Итак, Асенефа принадлежала к высокопоставленной привилегированной семье. Была ли это случайность, что отца ее звали Потифером, почти так же, как и господина Иосифа Потифара, рабом которого был Иосиф? Конечно, нет. Так как Иосиф стойко преодолел козни и обольщения жены Потифара, то сам царь дал ему в жены привилегированную благородную дочь Потифера. Как хорошо, что он устоял тогда перед обольщением, иначе он не смог бы посмотреть в лицо своей жены, если бы тогда подчинился греху. Но как хорошо Бог устроил все, как славно он все выполнил. Но не была ли Асенефа язычницей? Не означает ли имя ее дочь богини Нефы? Да, она была язычницей. Но и в этом случае не является ли Иосиф чудным прообразом нашего Господа? Как часто мы встречаем в первосвященнической молитве: «Которых ты дал мне от мира». Во время этого торжественного часа беседы Спасителя с его отцом ученики Господа назывались этим именем: «Которых ты дал мне». Мы знаем, как в Откровении названы те, которых Отец дал Сыну. Они названы там Его невестой. Дивная мысль. Сын в своей славе на престоле силы тоскует по своей невесте, по своему дополнению, и эта невеста — верующая в Него Церковь. Его невеста, дарованная Ему Богом. Вот поэтому Бог посылает Елиезера, Духа Святого, чтобы приготовить своему сыну невесту. Не постучался ли уже он в твою дверь, чтобы приобрести твое сердце, твою любовь, чтобы ты сказал свое «да» Сыну Божьему? Сделал ли ты уже это? Нельзя ли было бы думать, что все сердца устремляются к Нему? Нельзя ли было бы думать, что все почтут за честь принадлежать к Церкви Христовой? И все же нельзя. Как много тех, кто отказывается от этой чести за чечевичную похлебку мира, за плотские похоти. Козни жены Потифара для них приятнее истинной и благородной Асенефы. Но если бы люди знали, как Иисус любит их, разве это не блаженство зависеть только от Иисуса,
вопрошать Его обо всем, советоваться с Ним обо всем. Это ведь составляет счастье невесты. Она счастлива ничего более не делать самой и без Него, возлюбленного своего сердца. Дорогой друг, находишься ли ты в такой взаимосвязи с Господом? Подарил ли ты уже Ему свое сердце и свою любовь? Тогда не живи более по своим похотям и желаниям, но во всем вопрошай Господа: «Господи, хочешь ли ты, чтобы я сделал это? Не правда ли, ты ничего не сделаешь, что огорчило бы Господа?» Если ты будешь глядеть в Его очи, если будешь вопрошать об Его воле, тогда будешь переходить от ясности к ясности, тогда будешь все более преображаться в Его.

Хочешь ли принять в нем участие? Не захочешь ли присутствовать там? Дорогая душа, приготовь себя, чтобы некогда навеки сочетаться с ним и пребывать с тем, кто любит наши души. Через Духа Святого Бог приобретает нашу любовь к своему Сыну, и Триединый Бог стремится приобрести каждую душу. Какая благодать! Какое снисхождение! Может ли уже Отец отдать тебя своему Сыну? Принял ли ты его приглашение и дал ли уже свое согласие? Готов ли ты к браку Агнца? Готов ли ты? Верная награда. Бытие, глава 41, стихи с 45 по 57. Наш Спаситель сказал однажды, что верный в малом верен во многом. Мы видим, что эта истина оправдывается в истории Иосифа. Он был верен в самом малом, в ничтожном, как верно он служил в доме Путифара. Даже самое малое служение он выполнял верно и добросовестно. Он знал, что не только глаза Путифара обращены на дело его рук, но и Господь наблюдает за его делами. Поэтому он с большой верностью выполнял даже самое низкое служение раба. Эту же верность он проявил и в темнице. И там не было служения слишком низкого для него, и никакой работы слишком ничтожной, чтобы он не выполнил ее добросовестно. После того, как он оказался верным в доме Потифара и верным в темнице, Бог поставил его над царством. Это была награда за верность. Точно так же, как он был добросовестным в малом кругу, в котором он жил, таким же добросовестным он был и теперь, когда ему было доверено благосостояние всей страны. Он не управлял страной из-за стола, покрытого зеленым сукном, нет. Он отправился посмотреть всю землю египетскую. Он хотел во всем лично убедиться, лично обозреть всю землю. Он не довольствовался сообщениями подчиненных ему служащих. Он хотел держать всю страну в поле своего зрения. Повсюду он лично сам намечал соответствующие мероприятия. Он сам определял, как велики должны быть хранилища, как только узнавал размер полей, примыкающих к городу. Он сам подыскивал управителя и руководителя зернового рынка. Это была жизнь беспрестанного труда. Он знал, как много зависит от правильного исполнения его распоряжений. Судьба всей страны зависела от того, будут ли правильно построены хранилища для зерна. Может быть, ему предстояло преодолеть большое сопротивление и поторопить многих ленивых. Может быть, тогда тоже было много сомневающихся, которые не могли видеть цели этих построек. Поэтому Иосифу необходимо было повсюду присутствовать лично и самому наблюдать за выполнением своих распоряжений. Когда наступили урожайные годы, необходимо было собрать в хранилище плоды от урожая всей страны. Иосиф переезжал с места на место, чтобы видеть, что действуют согласно данных ему указаний. Он не давал себе отдыха и покоя. Он не предавался отдыху тогда, когда другие работали. Да, в действительности он был первым слугой государства. Не можем ли мы опять чему-нибудь научиться у Иосифа? Мы знаем, что не все зависит от больших дарований. Не все зависит и от положения, которое мы занимаем в мире. Занимаем ли мы определенное место или такое место, на которое обращены глаза общественности? Все зависит от одного — от верности. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Таково было свидетельство даже врагов Даниила, которые пытались погубить его. Он был верен. Таково было свидетельство о Моисее. Моисей верен во всем доме его. О Самуиле сказано, что он был верным пророком Господа,
весь из

Израиль признал его. Глаза мои на верных земли, тем, кто верен, обещан венец жизни. Они будут царями, как Иосиф, один над пятью городами, а другой над десятью. Дорогая душа, могу ли я спросить тебя, верна ли ты? Получаешь ли свидетельство верности от друзей, врагов и от самого Бога? Ты должна иметь это свидетельство. Безразлично, достигнешь ли ты великих почестей или останешься в неизвестности, важно, чтобы в том кругу деятельности, который Бог определил тебе, в который Он поставил тебя, ты оказался верным. Верен ли ты? Верен в малом, как и в большом? Верен в земном призвании с его ежедневными обязанностями и верен в своем призвании, как дитя Божие? Взгляни на Иосифа, как награждается верность, как она венчается, и тебя ожидает венец, если ты будешь и останешься верным Богу. Еще и другая награда верности оказалась уделом Иосифа. Он был верен своему господину Потифару, когда жена Потифара хотела увлечь его в грех. В награду за свою верность он получил счастливый дом и благополучную семейную жизнь. Прежде чем наступило время голода, у него родилось два сына. Первого он назвал Манассия, что значит «приносящее забвение», ибо он говорил: «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». Да, он забыл, обретя жену, и в радости о первородном, но не о бедствиях и тяжестях минувших лет. У Иосифа родился и второй сын, которого он назвал Ефрем, что значит «плодовитый», ибо он сказал: «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Все милее становилась для него чужбина, ведь Египет был родиной его жены и его сыновей. Счастливый Иосиф, как дар Божий, благополучный дом. Блажен тот, шаги которого непроизвольно убыстряются, когда он издали увидит конек своего дома. В каких драгоценных выражениях описывает псалмопевец счастливый дом: «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа». Псалом 127, стихи с 1 по 4. Счастье истинной семейной жизни — это тоже благословение верности. О, если бы все дети Божии помнили о том, что Бог ожидает от них одного — верности. Верность в доме между мужем и женой, верность в работе и в выполнении своих обязанностей, верность в добросовестном исполнении наших обещаний, верность нашему Богу, верность в следовании за Господом. Позволь сказать тебе сегодня со всей серьезностью и большой любовью: Бог ожидает верности. Бог благословляет верность. Семь обильных урожайных лет закончились. Народ египетский мало сэкономил и отложил в хорошие годы. Люди жили беззаботно, радуясь обильным урожаем. Как хорошо, что Иосиф сделал запас. В противном случае, что бы случилось с народом? Люди обнищали бы, погибли бы. Но Иосиф наполнил хранилище хлебом, бедствия
не так страшны теперь. Те ничтожные запасы, которые сделали египтяне, были вскоре съедены. Голод начал угнетать людей. Вот тогда народ вспомнил, что по повелению Иосифа он отдавал пятую долю урожая в минувшие годы. Поэтому люди обратились к фараону, вопя о помощи. Но фараон передал все управление в руки Иосифа. Теперь его нельзя было обойти. Фараон отсылает людей и говорит: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он скажет». Иосиф оказался посредником между фараоном и народом. Путь к фараону пролегал через Иосифа, как путь к сердцу Бога проходит через Спасителя. Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Но многие христиане не знают этого и не думают об этом. Они думают, что могут обойти Иисуса. Они говорят о Боге, об Отце Небесном, но они не знают, что делать с Иисусом. Они полагают, что у них нет нужды в Избавителе и Спасителе. Какой самообман! Если бы мы могли устоять перед Богом собственным благочестием и собственной праведностью, Бог не отдал бы в жертву Своего Сына. Бог не принес бы этой великой и тяжелой жертвы. Нет другого пути к сердцу Отца, как только через Иисуса. Только во Христе Иисусе мы познаем Бога как нашего Отца. Иисус говорит: «Я путь. Я единственный путь, которым можно идти». Он говорит: «Я дверь». И для того, кто не идет этим путем и не пользуется этой дверью, отцовское сердце Бога закрыто. Мы ничего не достигнем посредством смутных представлений о Боге и Небесном Отце. Тот, кто обходит посредника, кто не принимает в расчет Спасителя, тот исключает себя из благодати. Подобно тому, как фараон отослал египтян, сказав им: «Пойдите к Иосифу», так Бог направляет людей, желающих обойти посредника, и говорит: «Идите к Иисусу». Египтяне послушались фараона. Они пошли к Иосифу, и Иосиф открыл свои хранилища и стал продавать им хлеб. Итак, бедствия не страшны. Не надо голодать и сомневаться. Иосиф позаботился о запасах. Люди смотрели на огромные запасы зерна, которые накопил Иосиф, и говорили: «У Иосифа имеется хлеб». Да, Иосиф накопил огромные запасы. Они были так велики, что египетский народ мог продержаться все 7 лет голода. Хватило хлеба даже и соседним народам. Но как бы ни были огромные запасы хлеба, и они когда-то истощатся. Когда миновал голод, хранилища Иосифа тоже опустели. Но имеются хранилища, которые никогда не опустеют. Это хранилище нашего небесного Иосифа. Очень многие уже удовлетворили свои потребности из этих хранилищ Иисуса, и все еще смело можно сказать: у Иисуса имеется хлеб. Он приглашает воспользоваться всеми Его благами и дарами, но немногие принимают это приглашение, очень немногие. Почему же жизнь многих детей Божиих так бедна? Почему она так богата поражениями? Потому что они так мало пользуются полнотой благодати Иисуса. Потому что они мало думают о том, что у Иисуса имеется хлеб. Подумай об этом, дорогой читатель. У Иисуса имеется хлеб. У Него все то, в чем мы нуждаемся. Если тебе необходимо мужество посреди вражеского окружения, оно имеется у Иисуса. Если тебе необходима кротость, чтобы не отвечать на колкие слова окружающих, она имеется у Иисуса. Если тебе необходимо утешение в страданиях, оно имеется у Иисуса. Если тебе нужна любовь,
сила, деньги. Обратись к Иисусу со своими потребностями. У Него имеется все. У Него имеется все для потребностей твоего тела и потребностей твоей души. Нам не следует идти нищими по жизни. Нам нет нужды терпеть какой-то недостаток в каких-то благах. У нас богатый Господь. Нам следует только верить. У Иисуса имеется хлеб. С утра до вечера ты можешь приходить, брать и пользоваться. У Иисуса имеется все. Тебе не нужно отчаиваться и сомневаться. Не нужно жаловаться и плакать. Не нужно терпеть недостатки и голод. У Иисуса имеется все. Тяжесть вины. Бытие, глава 42, стихи 1 и 20. Бытие, глава 45, стих 3. Бытие, глава 50, стихи с 15 по 17. Какую жалкую жизнь вели братья Иосифа? Мы поймем это, если внимательно прочтем эти четыре места. Почему же эта жизнь была так бедна? Потому что она находилась под тяжестью вины. Конечно, братья никогда не говорили между собой о том дне в Дофане, когда они продали Иосифа. Для чего им было говорить об этом? Они постоянно думали об этом. Когда они смотрели на престарелого отца, на его согбенную походку, на то, как он посидел, какие глубокие морщины избороздили его лицо, они упрекали себя. Это наша вина. Чего бы они ни отдали за то, чтобы им забыть тот злополучный час в Дофане, если бы только они могли забыть о том, что тогда свершилось. Годы прошли, 22 года, но тот час в Дофане постоянно оживал в их воспоминаниях, будто он только вчера миновал. Почти четверть века, но все еще травой не обросла эта старая история. Какой несчастной может оказаться жизнь под натиском вины? Голод, посетивший Египет, оказался чувствительным и в Ханаане. Все более приближался призрак голодной смерти. Все более убывали запасы. Сыновья Иакова давно слышали о том, что в Египте продают хлеб благодаря заботам правителя. Но они не хотели об этом говорить. Египет. Там находится их брат Иосиф. Он продан в рабство. Может быть, они встретят его там? Нет, невозможно. Лучше голодать, лучше умереть от голода, нежели старой вине честно посмотреть в глаза. Но если они не говорили об этом, то Иаков заговорил об этом. Однажды он сказал им, что слышал, будто в Египте продают хлеб. Как только он произнес слово «Египет», так сразу же заметил, что сыновья его посмотрели друг на друга. Он обратил на это внимание. И сказал Иаков сыновьям своим: «Что вы смотрите?» Они не ответили ему. Они не решались сказать, что слово «Египет» пробуждает в их сердцах печальные воспоминания, что слово «Египет» напоминает им о тяжелой старой вине. Бедные люди, если бы они сказали что-то, если бы они упали отцу в ноги и сказали ему все, но они молчали, они понесли далее тяжесть своего бремени. Затем наступил час, когда они оказались пред Иосифом, потому что он правитель Египта. Иосиф узнал их. Сейчас господствует Иосиф, сейчас он обвинит их в том, что они соглядатые, пришедшие высмотреть полноту земли египетской. Они заверяли его в своей невиновности, они убеждали его, что пришли купить хлеба, но он твердо стоял на своем: «Вы соглядатые». Тогда они начали громко думать. Они полагали, что там не было никого, кто понимал бы их. Дома они вынуждены были молчать, чтобы кто-либо не подслушал их,
Здесь же они могут говорить о прошлом, которое постоянно так четко всплывает в их воспоминаниях. Они говорили между собой: «Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигло нас горе сие». А Рувим ответил им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались? Вот кровь его взыскивается». Тяжесть вины, которая погубила их жизнь, здесь высказана наконец. Но здесь же мы можем заглянуть в их сердца, в их жизнь. Бедные люди, когда же они вторично пришли в Египет, наступил момент, когда Иосиф открылся им, когда он простер свои объятия и воскликнул: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Вместо того, чтобы радоваться, что они увидели брата, что Иосиф живой перед ними, они испугались. Почему же они испугались? Опять сказалась тяжесть вины. Иосиф, правитель страны? О, тогда он привлечет их к ответственности. Теперь их постигнет наказание за их грех. Теперь Иосиф отомстит им за тот час в Дофане. Они совсем не видели любви, которая излучалась из его глаз. Они не видели простертых к ним объятий, ибо они сильно испугались. На сердце их лежала тяжесть вины. Бедные люди! Как Иосиф не заверял их, что все простил им, что все забыл, они не могли поверить этому. Правда, они притворились, что поверили ему, но фактически поверить так и не смогли. Они дальше понесли по жизни эту тяжесть. Это обнаружилось, когда умер Иаков. Мы читаем, что они испугались и сказали: «Что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» Поэтому они послали сказать ему: «Отец твой перед смертью своей завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Когда Иосиф слышал эти слова, он плакал. Почему же он плакал? Ведь он давно простил им. Он ведь сказал им, что простил их. Но они не поверили ему. Это причинило ему скорбь. И еще кое-что причинило ему скорбь. Из слов их он понял, что братья его всю жизнь находились под давлением тяжести вины. Вся жизнь их — это бедная, несчастная жизнь по их собственной вине. Иосиф плакал. Если Иосифу причинило горе то, что братья его не поверили в его прощение, то не гораздо ли более причиняет скорбь сердцу Спасителя, если человек не принимает его прощений? Он хотел бы видеть нас радостными и свободными, но вот есть люди, которые годами тащат бремя вины. Какую скорбь это причиняет Спасителю? Друг мой, над твоим прошлым тяготеет ли бремя вины? Был ли и в твоей жизни час Дофана, когда ты согрешил против Бога и людей? Нет смысла скрывать вину. Нет смысла защищать ее. Ты останешься только несчастным, если сделаешь это. Исповедуй ее, наконец. Скажи, что ты сделал. Приведи свои дела пред Богом и людьми в порядок. Иисус простирает к тебе свои объятия. Иисус хочет снять с тебя твое бремя. Не хочешь ли ты прийти к Нему, труждающийся и обремененный, таков, как есть? Хочешь ли далее тащить свое бремя? Долго ли еще? До смерти? Тогда ли исповедуешь его? О, бедный человек, если ты хочешь исповедать свою вину только тогда, когда вся твоя жизнь погибнет, благодаря воспоминаниям
о непрощенном, неисповеданном грехе. Однажды в лесу нашли застреленного юношу. На кого-то пало подозрение, что он совершил это убийство. Он сидел долго под следствием, а затем его отпустили. Прошли годы. Один богач из этой области оказался при смерти. Вот тогда он признался, что совершил это убийство юноши. Каким же бедным рабом он был все эти годы, богач с мнимой свободой, раб страха, гонимый нечистой совестью. Едва ли проходил у него день, чтобы он не вспоминал своего черного дела. Хочешь ли ты отодвинуть признание до смертного одра? А если у тебя не будет его? Ведь у многих его нет. Многие, например, погибают на войне. И ты уйдешь в вечность и возьмешь с собой непрощенный грех. Но как же ты окажешься пред Богом со своей виною? Сейчас время благодати. Сейчас Иисус приглашает тебя. Не пренебрегай словом благодати. После всех бедствий твоего прошлого, после гнета твоей вины, мир поселится в твоем бедном сердце. Глубокий, блаженный мир. Хочешь ли приобрести его? Неужели ты стал безрассуден, что пренебрежешь этим миром и потащишь далее за собой бремя своей вины?

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
2: В программе передачи этого часа краткая проповедь Чарльза Спержена, затем программа «Хлеб наш насущный», ежедневные чтения из одноименной книги, потом ежедневная рубрика «Читаем христианскую литературу», и, наконец, в заключение этого часа, за 15 минут до его окончания, выйдет в эфир программа христианского пения.
3: Благословивший нас всяким духовным благословением. Послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих. Всю благость прошлого, настоящего и будущего дарует Христос своему народу. В таинственных глубинах прошлого Господь Иисус был первым избранным Отца Своего, и в Свое избрание Он принял и нас, ибо мы избраны в Нем прежде создания мира. Ему, единородному и возлюбленному Сыну Отца Своего, от вечности принадлежали привилегии сыновства, и Он по богатству благодати Своей через усыновление и рождение свыше возвысил также и нас до сыновства, так что нам Он дал власть быть чадами Божиими. Вечный Завет, основанный на поручительстве и скрепленный клятвой, это наш Завет для нашего твердого утешения и безопасности. В неприходящих установлениях предопределяющей мудрости и всемогущего промысла взгляд Господа Иисуса был постоянно устремлен на нас, и мы можем пребывать в уверенности, что во всей книге судеб нет ни строчки, направленной против интересов Его искупленных. Великое обручение князя славы наше, ибо именно с нами Он помолвлен, о чем скоро объявит всей вселенной святое бракосочетание. Чудесное воплощение Бога Небес со всей сопутствующей Ему изумительной терпимостью и уничижением наше. Кровавый пот, бич, крест наши навеки. Все благословенные последствия, проистекающие от совершенного послушания, исполненного искупления, воскресения, вознесения или ходатайства наши, как Его собственный дар. На Своем наперснике Он носит теперь наши имена, и в Своих властных ходатайствах у престола Он вспоминает нас и защищает нас перед судьей. Свою власть над началами и силами и свое абсолютное величие на небесах Он обращает на благо тех, кто верует в Него. Его высокое положение служит нам точно так же, как служило нам Его состояние уничижения. Тот, кто в бездне страданий и смерти отдал Себя за нас, не отнимает дара и теперь, когда восседает на престоле, на высочайшей высоте небес.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: У вас есть цель. Первое послание апостола Петра, 4 глава, 11 стих. «Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа». Однажды моя племянница ехала на машине. Вдруг возле светофора она увидела женщину с плакатиком. Подъехав поближе, она попыталась прочитать, что там было написано, полагая, что это просьба о подаянии. Однако там были написаны четыре слова: «У вас есть цель». Что имела в виду эта женщина, неизвестно. Однако эти слова замечательно сочетаются с вестью Библии. Бог создал каждого из нас с особой целью. Прежде всего, это прославление Его. А сделать это можно, в частности, помогая другим. Молодая мать может достигать этой цели, вытирая малышам носики и рассказывая им об Иисусе Христе. Служащий достигает ее, выполняя свои порой неприятные обязанности добросовестно и помня, что на своей работе он служит Господу Небес. Потерявшая зрение бабушка может достигать ее, молясь за детей и внуков и убеждая их следовать за Спасителем. В Псалме 138 сказано, что еще до рождения все наши дни были записаны в Божьей книге. Мы были дивно устроены, чтобы приносить славу Создателю. Давайте же с радостью исполнять свое предназначение. Не забывайте, у вас есть цель. Помолимся. Господи, порой кажется, что жизнь слишком трудна и сложна. Помоги нам видеть Тебя во всем, что происходит. Укажи цель и значение, определенные Тобой для всего сущего. Аминь. Что бы ни казалось, у Бога есть для вас особая цель.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать программу «Читаем христианскую литературу». Через полчаса, сразу после ее начала, выйдет в эфир программа «Слушаем христианское пение».
1: Нет, признаний Лигия ей не делала, но говорила, что спасение ждет от него, от Венеции. Она надеялась, что он упросит императора вернуть ее домой, что он возвратит ее Помпония. И говоря об этом, она краснела, как девушка, которая любит и верит. И сердце ее билось для него, но он сам ее напугал, оскорбил, возмутил. Так пусть же теперь ищет ее с помощью императорских солдат. Но пусть знает, что если дочь Попея умрет, подозрение пойдет на Лигию, и гибель ее будет неотвратима. Гнев и отчаяние Вениция начали стихать, уступая место нежности. Слова о том, что Лигия его любила, потрясли его до глубины души. Он вспомнил ее в саду Авла, когда она слушала его речи с зардевшимся лицом и сияющими глазами. Он подумал, что, видно, тогда она и полюбила его. И при этой мысли на него вдруг нахлынуло чувство счастья, еще неведомого ему и бесконечно более глубокого, чем то, которого он добивался. Да, он мог привести ее в свой дом, покорную и вдобавок любящую. Она обвила бы его двери пряжей и помазала бы их волчьим жиром, а потом села бы, как жена, на овечьей шерсти у его очага. И он услышал бы из ее уст священные слова: «Где ты, Гай, там я, Гая». И она была бы его навеки. Почему же он не поступил так? Ведь он был на это готов, а теперь ее нет. И, быть может, он ее не найдет, а если и найдет, может ее потерять. А если не потеряет, все равно его не захотят ни Авл с Помпонией, ни она. Тут у него от гнева стали глаза наливаться кровью. Но теперь гневался он уж не на читу Плавтиев и не на Лигию, а на Петрония. Да, Петроний во всем виноват. Кабы не Петроний, Лигии не пришлось бы скитаться. Она была бы его невестой, и никакая опасность не грозила бы ее драгоценной головке. Но все уже свершилось. Слишком поздно пытаться исправить зло, которое исправить невозможно. Слишком поздно. И словно пропасть разверзлась под его ногами. Он не знал, что придумать, как поступить, куда бежать. Акта, будто эхо, повторила его слова: «Слишком поздно». И в чужих устах они прозвучали для него смертным приговором. Он понимал лишь одно — он должен найти Лигию, иначе с ним произойдет что-то ужасное. Машинально запахнув тогу, Вениций хотел было уйти, даже не простясь с Актой. Но вдруг завеса, отделявшая прихожую от атрия, отодвинулась, и он увидел перед собой скорбную фигуру Помпония Грицина. Должно быть, она тоже узнала об исчезновении Лигии, и, полагая, что ей будет легче, нежели Авлу говорить с Актой, пришла в надежде получить какие-нибудь сведения. Увидев Вениция, она повернула к нему свое небольшое бледное лицо и сказала: «Да простит тебе Бог, Марк, то горе, которое ты причинил нам и Лигии». А он стоял, потупив голову с чувством тяжкой вины, и не понимал, какой это Бог может или должен его простить, и почему Помпония говорит о прощении, когда ей следовало бы говорить о мести. Наконец Вениций вышел из атрия, в полной растерянности, удрученный горькими мыслями, мучительной заботой и недоумением. Во дворе и в галерее толпились встревоженные люди. Среди дворцовых рабов можно было увидеть и всадников, и сенаторов, явившихся осведомиться о здоровье маленькой Августы, и, кстати, показаться во дворце хотя бы императорским рабам в доказательство своей озабоченности. Весть о болезни богини, видимо, разлетелась быстро. В воротах появлялись все новые посетители, а за входной аркой виднелась большая толпа. Некоторые из новоприбывших, видя, что Вениций выходит из дворца, спрашивали у него, что нового. Однако он, не отвечая на вопросы, шел прямо к воротам, пока Петроний, также явившийся узнать новости и едва не задевший его плечом, остановил юного воина. Венеций наверняка вспылил бы при этой встрече и совершил бы какое-нибудь бесчинство в императорском дворце, если бы после свидания с Актой не вышел весь разбитый и настолько угнетенный и измученный, что его даже покинула обычная вспыльчивость. Он все же отстранил Петрония и хотел пройти мимо, но тот чуть ли не силой удержал его. «Как здоровье божественной?» — спросил Петроний. Неожиданное насилие пробудило гневливость Венеция. Он вмиг разъярился. «Пусть ад поглотит ее и весь этот дворец!» — ответил Венеций, скрипя зубами. «Молчи, несчастный!» — молвил Петроний и, оглянувшись вокруг, торопливо прибавил. «Если хочешь что-нибудь узнать про Лигию, идем со мной». «Нет, тут я ничего не скажу. Идем со мной. В носилках я изложу тебе свои догадки». И, обняв молодого человека за плечи, поскорее увел его из дворца. Это и было главной целью Петрония. Новостей же он не знал никаких. Несмотря на вчерашнюю вспышку, он сочувствовал Веницию, а вдобавок сознавал себя отчасти виновным в том, что произошло, и как человек деятельный кое-что уже предпринял. «Я приказал своим рабам караулить у всех городских ворот», — сказал Петроний, когда они сели в носилки, «и дал им подробные приметы девушки и того великана, что унес ее с императорского пира. Несомненно, это он ее и похитил. Слушай меня, Марк, Авла жена, возможно, надумает ее укрыть в одном из своих обширных поместий. Тогда мы узнаем, в каком направлении ее уведут. А если ее не приметят у ворот, это будет означать, что она осталась в городе, и мы сегодня же начнем искать ее здесь». «Авла и Помпония не знают, где она», — возразил Венеций.
2: «Ты уверен в этом?»
1: «Я видел Помпонию, они тоже ее ищут». «Вчера она не могла уйти из города, ночью ворота заперты. У каждых ворот следят двое моих людей. Один должен пойти за Лигией и Великаном, другой тотчас вернуться и сообщить. Если она в городе, мы ее найдем, потому что этого лигийца легко узнать хотя бы по росту и плечам. Да, тебе повезло, что похитил ее не император, а я могу тебя уверить, что не он. На Палатине от меня нет тайн». Но Венеций, охваченный горем еще больше, чем гневом, начал прерывающимся от волнения голосом рассказывать Петронию то, что слышал от Акты. Какие новые опасности нависли над головой Лигии, причем столь ужасные, что если беглецы и сыщутся, их придется тщательно прятать от Поппея. Затем Венеций осыпал Петрония горькими упреками за его советы. Если бы не Петроний, все обернулось бы по-другому. Лигия осталась бы в доме Авла, и он, Венеций, мог бы видеть ее каждый день и был бы счастливее императора. И, распаляясь от собственных речей, он все больше приходил в волнение, пока слезы горя и бешенства не показались на его глазах. Петроний, никак не ожидавший, что молодой человек способен так сильно любить и желать, с удивлением, глядя на эти слезы отчаяния, говорил про себя: «О, могучая владычица Кипра! Ты одна царишь над богами и над людьми». Однако, когда они вышли из носилок у дома Петрония, смотритель дома сообщил, что из рабов, посланных к воротам, ни один еще не вернулся. По его словам, он распорядился отнести им еду и снова передать приказ под страхом плетей смотреть в оба на всех выходящих из города. «Вот видишь, — сказал Петроний, — они, без сомнения, еще в городе. Значит, мы их найдем. Прикажи все же и своим людям наблюдать у ворот. Лучше всего тем, кого посылал за Лигией. Эти ее скорее узнают».
3: «Я велел их всех отправить в деревню», — сказал Венеций. «Но я отменю свой приказ. Пусть идут к воротам». И, начертив несколько слов на навощенной табличке, он отдал ее Петронию, который приказал тотчас отнести ее в дом Венеция. Затем они прошли во внутренний портик и, усевшись на мраморную скамью, продолжали разговор. Златовласая Эвника и Ираида поставили им под ноги бронзовые скамеечки, придвинули к скамье небольшой стол и принялись наливать в чаши вино из дивных узкогорлых кувшинов.
4: «Есть ли среди твоей челяди кто-нибудь, кто знает этого гиганта-лигийца?» — спросил Петруний.
1: «Его знали Атацин и Гулон», Но Тацин вчера был убит при нападении, а Гулона прикончил я».
4: «Жаль мне его», — сказал Петруний. «Он носил на руках не только тебя, но и меня».
1: «Я даже собирался было его освободить», — молвил Венеций. «Да что о том толковать? Поговорим о Лигии. Рим — это море».
4: «В море и добывают жемчужины. Скорее всего, мы не найдем ее ни сегодня, ни завтра, но вообще-то найдем обязательно. Вот ты меня коришь за то, что я посоветовал такой способ ее заполучить. Но ведь способ сам по себе хорош, а стал плох лишь тогда, когда дело обернулось плохо. Как бы там ни было, ты сам слышал от Авла, что он намерен со всей семьей переселиться на Сицилию. Так что девушка все равно была бы далеко».
1: «Я бы тоже туда поехал», — возразил Венеций. «И во всяком случае, Лигия была бы в безопасности. А теперь, если этот ребенок умрет, Попея сама поверит и императора убедит, что виновата Лигия».
4: «Да, ты прав. Меня это тоже встревожило. Но эта маленькая кукла еще может выздороветь. А коль ей суждено умереть, мы и тогда что-нибудь придумаем».
1: Тут Петроний ненадолго задумался. Потом продолжал.
4: «Говорят, Попея придерживается религии иудеев и верит в злых духов. Император суеверен. Если мы пустим слух, будто Лигию похитили злые духи, этому поверят. Тем паче, что ее похитил не император и не Авл Плавтий, а исчезла она загадочным образом. Лигиец один не смог бы этого сделать. Ему потребовалась бы помощь. А как бы мог простой раб за один день собрать столько народу?»
1: «Рабы поддерживают друг друга во всем Риме,
4: который когда-нибудь поплатится за это кровью. Да, они друг друга поддерживают.
1: Но ведь тут было ясно, что на твоих рабов падет и ответственность, и кара.
4: Если ты внушишь своим рабам мысль о злых духах, они охотно подтвердят, что видели их собственными глазами. Ведь для них это будет оправданием. Спроси любого из них для пробы, не видел ли он, как Лигию унесли в воздух, и он тотчас поклянется тебе эгидой Зевсой, что так было».
1: Венеций, который сам был суеверен, взглянул на Петрония с внезапно вспыхнувшей безумной тревогой. «Если Урс не мог собрать людей на помощь и не мог похитить ее в одиночку, тогда кто же ее похитил?»
4: Петроний на это только рассмеялся. «Вот видишь», — сказал он, — «они, конечно, поверят, раз и ты уже наполовину поверил. Таков наш мир, насмехающийся над богами. Все поверят и не станут ее искать, а мы тем временем поместим ее где-нибудь вдали от города, на какой-нибудь моей или твоей вилле».
1: «Но все же, кто мог ей помочь?»
4: «Ее единоверцы», — ответил Петроний.
1: «Какие единоверцы? Какое божество она чтит? Я-то, правда, должен был знать это лучше, чем ты».
4: «Почти каждая женщина в Риме чтит особого бога. Помпония, разумеется, воспитала ее в духе почитания того божества, которому сама поклоняется. А вот какому божеству поклоняется Помпония, я не знаю. Одно можно сказать с уверенностью. Никто не видел, чтобы она в каком-нибудь из наших храмов приносила жертву нашим богам. Ее даже обвиняли в том, будто она христианка. Но это невероятно. Домашний суд очистил ее от этого обвинения. О христианах говорят, что они не только почитают ослиную голову, но что они враги рода человеческого и совершают ужаснейшие злодеяния. Хотя бы уже поэтому Помпония не может быть христианкой, ведь ее добродетель всем известна, и ненавистница рода человеческого не обращалась бы со своими рабами так, как она».
1: «Да, ни в одном доме не обходится с ними так, как в доме Авла», — подтвердил Венеций.
4: «Вот видишь, Помпония говорила мне о каком-то боге, единственном, всемогущем и милосердном. Куда она подевала всех прочих, это ее дело. Довольно того, что этот ее логос не был бы таким уж всемогущим, а скорее был бы самым жалким башком, если бы имел только двух почитательниц — Помпонию и Лигию, а в придаче к ним Урса. Их наверняка больше, его почитателей. Они-то и оказали помощь Лиге».
1: «Их вера велит прощать», — молвил Вениций. «У Акты я встретил Помпонию, и она мне сказала: «Пусть Бог тебе простит обиду, которую ты нанес Лиге и нам».
4: «Видно, их Бог весьма благодушный покровитель». «Если так, пусть он тебя простит и в знак прощения вернет тебе девушку».
1: «Я бы завтра же совершил ему гекатомбу. А сейчас я не хочу ни есть, ни купаться, ни спать. Возьму потайной фонарь и пойду бродить по городу. Может быть, переодетый я найду ее? Я болен».
3: Петроний взглянул на него с некоторой жалостью. В самом деле, глаза Вениции были обведены темными кругами. Зрачки лихорадочно блестели. На небритом со вчерашнего утра лице темная поросль покрыла резко очерченные челюсти. Волосы на голове взъерошены. Он действительно имел вид больного.
1: Ираида и златовласая Эвника тоже смотрели на него с участием. Но он, казалось, их не замечал. Впрочем, оба они, и он, и Петроний, на присутствие рабыни обращали внимание не более, чем обращали бы на собак, крутящихся у их ног.
4: «У тебя лихорадка», — заметил Петроний.
1: «Ты прав».
4: «Так послушай меня. Не знаю, что прописал бы тебе врач, но знаю, как бы я поступил на твоем месте. А именно, пока не найдется та девица, я поискал бы у другой то, чего лишился вместе с первой. Я видел у тебя на вилле изумительные тела. Не возражай мне, я знаю, что такое любовь. Я знаю, что если желаешь одну, никакая другая ее не заменит. Но в объятиях красивой рабыни можно все же найти минутное развлечение».
1: «Не хочу», — отрезал Вениций.
3: Петроний, который питал к юноше слабость и искренне желал облегчить его страдания, задумался.
4: «Может быть, твои рабыни, — сказал он после недолгой паузы, — не обладают для тебя прелестью новизны? Тогда...»
3: Тут Петроний задумчиво поглядел на Ираиду и на Эвнику и, наконец, положил руку на бедро златовласой гречанки.
4: «Посмотри на эту нимфу!»

0: дышать, с тревогой ожидая его ответа. Но Вениций вдруг вскочил с места и, сжав руками виски, заговорил быстро, как истерзанный болезнью человек, ничего не желающий слушать. «Нет-нет, не нужна мне она, не нужны и другие, благодарю тебя, но я не хочу. Пойду искать по городу, прикажи дать мне гальский плащ с капюшоном. Я пойду за Тибр, если бы мне хоть Урса встретить». И он быстро вышел. Петроний, видя, что Вениций действительно не в состоянии усидеть на месте, не пытался его остановить. И все же, истолковав отказ Вениция как минутное отвращение к любой женщине, которая не была Лигией, и не желая, чтобы великодушный его жест пропал в туне, Петроний сказал гречанке: «Эвника, выкупаешься, умастишь тело, нарядишься и пойдешь в дом Вениция». Но рабыня упала перед ним на колени и, заломив руки, стала умолять, чтобы он не гнал ее из дому. «Она не пойдет к Веницию. Лучше она будет здесь носить дрова, чем будет там первый служанок. Она не хочет, не может, и молит его сжалиться над ней. Пусть прикажет бить ее плетьми каждый день, только не отсылает из дома». И, трепеща, как древесный лист от робости и волнения, она простирала к Петронию руки, а он слушал ее удивленно. Рабыня, которая смеет отказываться от исполнения воли господской, которая говорит «не хочу и не могу», это было в Риме нечто столь необычное, что Петроний сперва не верил своим ушам, но потом нахмурил брови. Он был слишком утонченной натурой, чтобы быть жестоким. Его рабам, особенно в дни разгула, жилось привольнее, чем рабам других хозяев, при условии, что они образцово исполняли свои обязанности и волю господина чтили, как волю богов. Однако в случае нарушения этих двух правил Петроний умел не скупиться на наказание, каким, по принятому обычаю, подвергали рабов. А кроме того, он не терпел, когда ему прикословили и когда что-либо мешало его спокойствию. «Позови ко мне Тейрезия», — молвил он, поглядев на коленопреклонную, — «и вернешься сюда с ним». Дрожа всем телом, Эвника встала со слезами на глазах и вышла. Вскоре она возвратилась со смотрителем дома, кретянином Тейрезием.
1: «Возьмешь Эвнику, — приказал ему Петроний, — и дашь ей 20 ударов плетью, только так, чтобы не испортить кожу».
0: Отдав это приказание, он пошел в библиотеку и, сев за стол из розового мрамора, занялся своим пиром Тримальхиона. Но бегство Лигии и болезнь маленькой Августы отвлекали его мысли. Долго он работать не смог. Особенно важным событием была болезнь девочки. Петронию пришло на ум, что если Нерон поверит, будто Лигия навела чары на маленькую Августу, это могут и ему вменить вину, ведь привели девушку во дворец по его просьбе. Он, однако, надеялся, что при первой же встрече с императором сумеет как-нибудь растолковать Нерону всю нелепость подобных домыслов, а отчасти рассчитывал и на слабость к нему Попея. Так, поразмыслив о своих опасениях, Петроний пожал плечами и решил сойти в Триклиний, чтобы подкрепиться и снова отправиться во дворец, затем на Марсово поле и, наконец, к Хрисотемиде. По дороге в Триклиний, проходя мимо предназначенной для челяди галереи, он вдруг заметил среди стоявших у стены рабов стройную фигурку Эвники и, позабыв, что не дал Тейрезию другого распоряжения, кроме как отхлестать ее плетьми, снова нахмурил брови и стал искать глазами Тейрезия. Однако его среди слуг не было, и Петроний обратился к Эвнике.
1: «Тебя отхлестали?»
0: А она опять кинулась к его ногам и, припав устами к краю его тоги, ответила. «О да, господин, отхлестали! Да, господин!» В ее голосе слышались как бы радость и благодарность. Она, видимо, полагала, что порка ей заменила изгнание из дома, и что теперь она может остаться. Поняв это, Петроний удивился такому страстному сопротивлению рабыни. Но он был слишком опытным знатоком натуры человеческой, чтобы не догадаться, что причиной этого сопротивления могла быть единственно любовь.
1: «У тебя тут в доме возлюбленный?» — спросил он.
0: Эвника подняла на него свои голубые, полные слез глаза и еле слышно ответила. «Да, господин». Ее глаза, ее отброшенные назад золотистые волосы, все ее лицо,

0: выражавшая страх и надежду, были так прелестны, и смотрела она так умоляюще, что Петруний, который как философ всегда провозглашал могущество любви, а как эстет чтил всякую красоту, почувствовал некоторую жалость к рабыне.
1: «Который из них твой любовник?» — спросил он, кивая в сторону группы рабов.
0: Но ответа не последовало. Эвника лишь прижалась лицом к его ногам и застыла в неподвижности. Петруний обвел взглядом рабов, среди которых были красивые, рослые молодцы, но ни на одном лице не мог заметить и тени смущения. Напротив, все они глядели с какой-то странной усмешкой. Он еще раз посмотрел на лежавшую у его ног Эвнику и молча пошел в триклинии. Подкрепившись, Петруний приказал нести себя во дворец, а затем к Хрисотемиде, у которой и пробыл до поздней ночи. Но по возвращении домой он призвал к себе Тейрезия.
1: «Эвнику наказали?» — спросил Петруний.
0: «Да, господин, но я следил, чтобы кожу ей не испортили».
1: «Разве я больше ничего не приказал относительно ее?»
0: «Нет, господин», — с беспокойством отвечал смотритель.
1: «Ну что ж, хорошо. Кто из рабов ее любовник?»
0: «Никто, господин».
1: «Что ты о ней знаешь?»
0: «Эвника по ночам никогда не покидает кубикул», — начал Тейрези не очень уверенным тоном.
1: «Там она спит вместе со старухой Акризионой и с Эфидой. После твоего купания, господин, она никогда не остается в бане. Другие рабыни смеются над нею и называют ее Дианой».
0: «Довольно», — молвил Петроний.
1: «Мой родственник Веницей, которому я нынче утром подарил Эвнику, не принял ее. Стало быть, она остается дома. Можешь идти».
0: «Могу я еще сказать об Эвнике, господин?»
1: «Я велел тебе сообщить все, что знаешь».
0: «Вся челядь говорит о побеге девушки, которую должны были доставить в дом благородного Веницы, господин. После твоего ухода Эвника пришла ко мне и сказала, будто знает человека, который может найти беглянку».
1: «Вот как?» — сказал Петруний. «Что это за человек?»
0: «Я не знаю, господин, но я подумал, что должен тебя об этом известить».
1: «Хорошо. Пусть этот человек завтра ждет в моем доме прихода трибуна, которого ты завтра же утром попросишь от моего имени посетить меня».
0: Смотритель поклонился и вышел. Петроний невольно стал думать об Эвнике. Вначале он решил, что молодая рабыня, должно быть, хочет помочь Веницию найти Лигию лишь для того, чтобы ее самое не принуждали заменить Лигию в его доме. Но потом ему пришло на ум, что человек, которого Эвника пришлет, возможно, и есть ее любовник. И мысль эта почему-то была Петронию неприятна. Разумеется, был самый простой способ узнать правду. Он мог приказать позвать Эвнику. Но час был поздний, и после длительного пребывания у Хрисотемиды Петроний чувствовал себя утомленным. Хотелось поскорее лечь. Направляясь в кубикул, он почему-то вспомнил, что заметил сегодня морщинки у глаз Хрисотемиды. И еще он подумал, что о ее красоте только слава идет по всему Риму, а на деле не так уж она хороша. И что Фонтейка Питон, предлагавший ему за Эвнику трех мальчиков, хотел ее купить чересчур уж дешево.

Вы на волне христианского радио «На пути». В продолжении нашей передачи послушайте несколько христианских песнопений.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, получасовую передачу «Часовня на Голгофе». После нее звучит программа «Гимны хвалы».

Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Иоанна. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.

0: Итак, если я когда-нибудь выгляжу злым или раздраженным, я не представляю Бога, потому что в действительности Он не злится на вас, Он любит вас. И если вы видите, что я разозлен, вне себя, в этот момент я не представляю Бога, потому что Он не раздражается, и Он не выходит из себя. У Бога есть великое терпение, сострадание и любовь по отношению к вам. И для того, чтобы мы могли быть Его представителями, мы должны проявлять это великое сострадание и милость в отношениях друг с другом. «Видевший меня, видел Отца», — сказал Иисус. Какие замечательные слова! «Как же ты, Филипп, говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам». Все это время Иисус повторял: «Мои дела, они свидетельствуют обо мне. Я заявляю, что я Сын Божий, и дела, которые я делаю, свидетельствуют о том, что мои слова истинны. Я творю дела Божьи». В чем же состояли дела Божьи? Исцеление больных, помощь падшим и нуждающимся. Вот дело Божье в этом мире. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, сказал Иисус, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит. Мы призваны к тому, чтобы творить те же дела, которые творил и Иисус, проявляя сострадание, любовь, заботу о других людях. И больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду, сказал Иисус. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. И далее следуют два значительнейших обещания относительно молитвы, которые могут быть очень широко истолкованы. Иисус говорит: «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Обширнейшее, величайшее обетование. Но кому обращался Иисус, говоря эти слова, обещая это? Он не обращался при этом к толпе народа. Он не стоит при этом в храме, провозглашая перед всем народом: «Просите все, что угодно во имя Мое, и Я это сделаю». Нет, Он говорит это, обращаясь к людям, которые оставили все, что имели, для того, чтобы следовать за Ним. Он говорит, обращаясь к Своим ученикам. В чем же состоит ученичество? Что необходимо сделать для того, чтобы стать учеником Иисуса? Иисус сказал: «Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Итак, кому же обращено это обетование об ответе на молитву? Это обещание обращено к человеку, который прежде всего отверг себя. Молитва такого человека уже не будет состоять в том, чтобы искать себе славы, денег или власти. Иисус не сказал: «Просто проси себе Кадиллак или Мерседес, проси, что тебе угодно, я дам тебе все это». «А, Господи, сейчас, секундочку, мне надо списочек составить». Нет, это неправильно. «Если кто хочет идти за Мною, — сказал Иисус, — отвергнись себя». И это первое качество человека, к которому обращается Иисус, давая это обещание. Во-вторых, человек должен был взять свой крест, то есть полностью подчинить себя воле Отца. «Не моя воля, но твоя да будет». И если человек действительно полностью подчинил себя воле Отца, если он действительно отверг себя и следует за Иисусом Христом, у него есть это славное и великое обетование от Господа. «Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Тогда все, о чем бы я ни попросил, будет по воле Божьей, потому что тогда воля Божья будет именно тем, чего я буду желать и о чем я буду просить. «Не моя воля, но твоя да будет». Есть люди, которые стараются принизить значение слов этой молитвы. Я думаю, что назвать эту молитву незначительной граничит с богохульством, потому что этой молитвой молился сам Иисус. Он говорил: «Не моя воля, но твоя да будет». Эти люди говорят: «Ну ведь такая молитва показывает недостаток веры у того человека, который молится таким образом». Нет, это совсем не так. Напротив, эта молитва показывает большую веру и большое доверие Богу со стороны человека, который так молится. В этой молитве больше доверия, чем в заявлении о том, что я сам знаю, что и как следует делать. Я слишком глуп для того, чтобы полностью понимать Божье намерение и Его план для моей жизни. Сегодня вещи кажутся мне такими, а завтра другими. И мне было бы ужасно стыдно, если бы Бог отвечал на малейшее мое желание, на каждую просьбу. Когда я вновь и вновь передумывал бы и менял бы свои решения. «Господи, ты помнишь вчерашний день? Так вот, я прошу тебя, не надо выполнять ту мою просьбу. Это была неправильная просьба. На самом деле мне нужно вот что». Итак, эти действительно величайшие и действительно обширнейшие обетования о молитве были даны лишь ученикам Иисуса. И для того, чтобы обладать этими обетованиями, вам необходимо быть учеником Христа. Иисус сказал: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». В чем же заключается его заповедь? В том, чтобы мы любили друг друга так же, как и он возлюбил нас. Иоанн в своем послании, говоря о соблюдении заповедей Господних, пишет, что заповедь его состоит в том, чтобы мы любили друг друга, как он и заповедал нам. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Итак, я могу проявлять мою любовь к Нему, относясь с любовью к вам. «И я умолю Отца, — продолжает Иисус, — и даст вам другого утешителя». Утешитель, параклетос по-гречески, это тот, кто будет находиться с вами и помогать вам, тот, кто пребудет с вами вовек, Дух истины. И здесь мы встречаемся с Троицей. Иисус говорит: «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Итак, Отец, Сын и Дух Святой. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Здесь мы видим два вида взаимоотношений, которые могли быть у учеников с Духом Святым. Во-первых, эти взаимоотношения могут заключаться в том, что Он будет обитать с вами. В греческом использован предлог «пара», который означает «рядом», «около вас». Дух обитает с вами, Он рядом с вами, и в вас будет. до того, как вы приняли Иисуса Христа, Дух Святой обитал с вами, рядом с вами. Именно Он привел вас к осознанию того, что вы грешник и нуждаетесь в помощи. Это Дух Святой указал вам на то, каким образом проблема вашего греха может быть решена. Дух Святой привлек вас к Иисусу. Он привел вас к моменту, когда вы сказали: «О, Господь, прости мой грех, войди в мою жизнь и управляй ею». Это было результатом работы Духа Святого, результатом Его нахождения с вами, результатом Его действия, которое в конце концов привело к тому, что вы сдались и отдали свою жизнь Иисусу Христу. И в тот момент, когда вы отдали свою жизнь Иисусу, Дух Святой вошел и стал обитать в вас. «Вы знаете Его, — сказал Иисус, — этот Дух, потому что Он с вами, но Он будет и внутри вас. Он придет и вселится в вас, будет обитать в вас». Павел сказал: «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Итак, мы с вами видели два вида взаимоотношений с Духом Святым. Дух Святой находится рядом со мною для того, чтобы привести меня ко Христу, а затем, когда я принимаю Иисуса Христа, Он начинает обитать во мне. Когда мы с вами приступим к изучению книги Деяний, мы обнаружим, что существует и еще один вид взаимоотношений с Духом Святым. В книге «Деяния апостолов» в 8 стихе 1 главы Иисус говорит: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас». И здесь использован греческий предлог «эпи». «Когда сойдет на вас Дух Святый». Мы с вами поговорим об исполнении верующего силой Духа Святого, когда начнем изучать книгу Деяний. Здесь же, в Евангелии, мы узнаем только о двух видах взаимоотношений человека с Духом Святым. Иисус сказал: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Он уже говорил о том, что Он уйдет. «Куда я иду, туда вы не можете прийти». Он говорил о своей смерти, но также Он говорит и о своей жизни вечной. «Мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Моя надежда, мое упование на жизнь вечную основано на воскресении Иисуса Христа из мертвых. Если Христос не воскрес из мертвых, то надежда моя тщетна, и то, что я проповедую вам здесь, тоже тщетно. Я в таком случае ничтожнейший из людей. Но поскольку Иисус воскрес из мертвых, Петр сказал: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас». И вот эта славная и живая надежда есть у нас с вами, и как Он живет, мы также будем жить. «В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Как прекрасны те взаимоотношения, которые мы сейчас имеем с Богом. Христос пребывает в Отце, мы пребываем во Христе, Христос пребывает в нас, Отец пребывает в нас. Как это прекрасно! «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Кому он явится? Тому, кто соблюдает заповеди его». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Взаимоотношения человека с Богом должны быть основаны на повиновении слову, на повиновении заповеди Иисуса Христа, которое должно проявляться в нашей любви. Итак, если мы любим Его, мы будем хранить Его Слово, и тогда Отец и Христос придут и сотворят свою обитель в нас. Они придут и будут обитать с нами. Павел в послании к Ефесянам сказал о том, что он молится, чтобы Христос верою вселился в их сердца. И слово «вселиться» — это то же самое слово, которое употреблено здесь, в Евангелии от Иоанна. «Сотворить обитель», «пребывать». В буквальном переводе это слово означает «установиться», «устроиться в вашем сердце, как дома». Стало ли ваше сердце домом Христа? Чувствует ли он себя удобно, когда находится там? Чувствует ли он себя как дома? Или, может быть, картины, которые он видит там, на стенах обители вашего сердца, беспокоят его? Что находится в вашем сердце? Видите ли вы? Какие образы или представления развешаны на стенах вашего сердца? Когда Иисус приходит в ваше сердце и начинает осматриваться, смотрит на стены, какие рисунки видит он там? Знаете, когда я впервые пригласил Господа в мое сердце, я понял и почувствовал, что ему там очень неудобно. Я спросил его: «В чем дело? Что случилось, Господь?» Он ответил: «О, эти рисунки на стенах! Я не могу выносить их вида. Тебе надо избавиться от такого рода искусства». Я сказал ему: «Но, Господи, это же очень дорогая живопись. Она очень дорого стоит». Но он сказал мне: «Просто выброси это. Я не переношу этого». Что находится в вашем сердце? Чувствует ли Христос себя как дома, находясь в вашем сердце? Является ли ваше сердце домом для Христа? Иисус сказал: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое». И здесь мы снова встречаемся с понятием Троицы. Итак, Он научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Здесь содержится обещание того, что Дух Святой будет помогать нам, научая нас и напоминая нам обо всем, что Иисус говорил и чему Он учил. И за этим следует великолепное обетование мира. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». И вот, обращаясь к кучке смущенных и непонимающих учеников, Иисус говорит: «Мир мой даю вам». Это тот самый мир, который был у него, когда он спал на корме тонущей лодки. Тот мир, который приходит через совершенную уверенность в том, что все в руках Отца, что Отец управляет всем, что наполняет вашу жизнь. Бог управляет всем. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам: «Иду от вас и приду к вам». Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал: «Иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Интересное утверждение. Иисус сказал: «Если бы вы любили меня, то возрадовались бы». «Я умру, я буду с Отцом». «Если бы вы любили меня, вы бы возрадовались». Интересно, что когда люди, которых мы любим, умирают, мы обычно плачем. Если мы действительно любим их, мы должны были бы возрадоваться, потому что они ушли для того, чтобы быть с Господом. Мы плачем, потому что мы любим себя больше, чем их. И я вернул бы их обратно на эту ужасную и ничтожную старую землю. Я вернул бы их обратно в эти больные старые тела. Тем самым я удерживал бы их от славы небесной, от великолепия обитания с Богом в Его Царстве, в новом прославленном теле. О, да, я удержал бы их от этого. Я вернул бы их обратно в эти тленные, больные тела только для того, чтобы мне наслаждаться общением с ними. Иисус сказал: «Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал: иду к Отцу». Как это великолепно быть с Отцом. Видите ли, мы думаем, что жизнь на земле так прекрасна только потому, что у нас нет правильного представления о том, что из себя представляют небеса. Ах, он был так еще молод! Как жаль, что он умер таким молодым! Какое это благословение, что ему не пришлось проходить через всю мерзость и ничтожество этого мира. Просто у вас неправильное представление о небесах. Вы не осознаете того, насколько прекрасны, насколько славны они. Вот почему Павел молится, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его. Если бы вы только знали, что Бог приготовил для любящих Его, если бы вы только знали, какое великолепное наследие ожидает Его святых во свете, вы бы не молились: «О, Господи, верни этих людей нам». Вы бы молились: «Господь, да будет воля Твоя». Вы знаете, в последние дни, которые моя мама провела с нами, служители из церкви часто приходили и молились о ней. «О, Господь, исцели ее», — говорили они. Когда они уходили, она улыбалась и говорила: «Знаешь, я не соглашалась с ними в молитве. Я не хочу быть исцеленной. Я хочу пойти и быть с Господом. Почему бы им просто не отпустить меня, чтобы я пошла к Господу, вместо того, чтобы молиться о том, чтобы Бог исцелил меня?» Нет, я не была согласна с их молитвой. Если бы вы только знали славу Царства Божьего. Иисус сказал: «И вот я сказал вам о том, прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Он уже говорил это ранее, в 19 стихе 13 главы. И вот сейчас он говорит это снова. Одна из целей пророчеств Библии состоит в том, чтобы привести вас к вере и укрепить в ней. Иисус говорит о том, что свершится заранее, для того, чтобы, когда это произойдет, вы могли уверовать. Да, он знал, о чем говорит. И Иисус говорит об этом пророчестве как об основании для их и нашей веры. «Я сказал вам об этом еще до того, как это случится, так, чтобы, когда это произойдет, вы поверили. Помните, что я сказал вам, и вы уверуете, что я имею власть что я управляю всем. Я знаю, о чем говорю. Все это происходит согласно плану. Все это не происходит просто так, само по себе. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего. Вскоре Иисус выйдет в сад для того, чтобы встретить там князя мира сего. Он выйдет в Гефсиманский сад и будет там сражаться против всего воинства ада. Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Там, в саду, состоялась великая битва. Иисус молился, и пот его, как капли крови, падал на землю, в то время как он сражался в этом потрясающем духовном сражении перед тем, как пойти на крест. «Но чтобы мир знал, — продолжает он, — что я люблю Отца, и, как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда». Итак, 14 глава заканчивается на том, что он встал и пошел со своими учениками в Гефсиманский сад. 15 глава Евангелия от Иоанна посвящена словам Иисуса, произнесенным по дороге в Гефсиманию. Пусть Господь укоренит свое слово в вашем сердце, и пусть Дух Святой приводит это слово вам на память. Да укрепит Он вас, сделав вас способными любить друг друга Божьей любовью, той любовью, которой возлюбил нас Христос. Пусть жизни наши будут открытыми и послушными работе Духа Божьего, и пусть каждый из нас будет внимателен к тому, чтобы соблюдать Его заповедь о любви друг к другу. Да благословит нас Господь возможностью проявить эту любовь, служа друг другу в любви, как Его дети. Да поможет вам Господь в том, чтобы применять Его Слово в вашей жизни. Во имя Иисуса Христа.
1: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются, и мы приглашаем вас послушать гимны хвалы. В этой программе прозвучат записи христианской музыки прошлых лет.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «События через призму Писания». Ее проведет Александр Асачий. Затем ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный». В середине часа программа «Евангелие Христово», ведущий Василий Демчук. И в конце часа читаем Библию вместе.
2: Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Асачий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания. Министр окружающей среды, градостроительства и изменений климата Турции Мехмет Оз Хасеке заявил, что в последнее время наблюдаются последствия изменения климата во всем мире. Температура уже повысилась на 1,1 градуса. Самая большая причина изменения климата – это индустриализация, рост городов по-другому. Больше всего загрязнение окружающей среды наблюдается в Индии и США. В это же самое время, когда этот министр заявлял подобное, рекордные температуры в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Там была такая жарища, что можно было яичницу пожарить на солнце. Одни считают глобальное потепление выдумкой, другие, наоборот, активно агитируют, что оно есть и нужно принимать срочные меры. Мы не те, не те. Мы христиане и знаем, что написано в Библии. Откровение 16 глава, стих 9. «Лежок людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над этими язвами, и не вразумили, чтобы воздать ему славу». Так оно и будет. Сегодня жара, еще цветочки, по сравнению с тем, что будет после. Такова судьба этого мира и человечества, которое своими действиями довело прекрасную землю до такого состояния. К следующему событию. Консультации магов и астрологов почти вдвое подорожали в преддверии високосного года. Ох уж эти маги. Так и тянет людей в глубины сатанинские залезть, проникнуть, как об этом говорит Откровение 2 глава, 24 стих. Правда лишь в том, что большинство чародеев – обыкновенные шарлатаны, просто стригущую капусту доверчивых людей. Но есть масоны оккультистов и настоящие чародеи, которые имеют контакт с бесами. Мне доводилось общаться с таковой женщиной. Она объяснила, что является потомственной ведьмой, у нее на роду проклятие, она общается с духами, и эти духи довели ее почти до сумасшествия и потери семьи. Ситуацию этой женщины помогло переломить только ее покаяние и знание о том, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Первое письмо Иоанна, 4 глава, 4 стих. Только подлинная духовная свобода во Христе способна разрушить любые проклятия и их влияние на человека. А есть ли среди ваших знакомых, которые также обращаются к оккультистам? Скажите им, что только правда у Господа. Все остальное не от Бога, а от дьявола. Показы мод. Часто они проходят в Париже. Прошел недавно там один показ мод, на котором полуголые люди, или вообще можно сказать голые, женщины, не закрывая своей груди, выступали перед публикой, показывая какие-то странные наряды, похожие на какие-то наряды темных сил. Если сравнить, что было во Франции еще 100 лет назад, то мы увидим просто неимоверную разницу. Как одевались раньше люди, какая мода была, и какую моду продвигают сегодня. Интересно, до какой еще деградации дойдет человек, пока Бог положит этому конец? Ведь именно за этим понадобится великая скорбь, чтобы остановить деградацию личности. Творение создано по образу и подобию Божьему. Знаменитый 90-й псалом начинается словами: «Живущий под кровом Всевышнего под его тенью покоится». А дальше повествуется о том, как Бог защищает уповающих на Него, В частности, сказано об ангелах, которым поручено охранять святых Божьих на всех путях. Знаете, что интересно? Так это то, что в некоторых происшествиях кажется, что невидимая сила помогла человеку избежать верной смерти. Сколько случаев бывает, что человек на волоске от смерти и избегает ее? Казалось бы, разве человек верующий? Мы, допустим, точно не знаем, был верующий он или неверующий. Скорее всего, нет. И, скорее всего, этот человек не уповал на Господа, а Бог все равно ему помог. В этом кроется очень глубокая тема о том, как Бог продолжает всецело заботиться о человечестве, даже над теми, кто сознательно его отвергает. Это выражено в таких случаях, как представлено на видео, которое вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Люди были на волоске от смерти, но смогли избежать гибели. Бог помогает до сих пор всем. Это даже выражается, что солнце светит для всех, и дождь идет тоже для всех, и для злых, и для добрых, как сказал Иисус Христос. Как милосерд наш Творец, который благословен во веки веков, дающий до последнего вздоха человека шанс покаяться. Пустыни Саудовской Аравии начинают заполняться зеленью. Многие мусульмане верят, что это явный признак приближения судного дня и конца света. В книге пророка Исаии 35, глава 1-2 стих сказано: «Возвеселятся пустыни, сухая земля, возрадуются страдания обитаемые, и расцветет, как нарцисс, великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать, слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона, они увидят славу Господа, величие Бога нашего». Эта глава книги пророка Исаии описывает миллениум, тысячелетнее царство Христа. До этого мы освещали, что в Саудовской Аравии и Ливии шли проливные дожди, что появились на карте новые реки, какие-то водоемы, и вот стала проявляться зелень. Эти пустынные страны, куда пришел бурный поток воды, там стала появляться зелень. Что происходит? На наших глазах Творец уже сегодня изменяет отдельные участки земли, приводя их в точности тому, что сказано в Библии. Уже сегодня идет подготовка к установлению на земле благословенного Царства Христа. Мусульмане тоже отчасти этот факт понимают. Ведь ислам имеет с христианством некоторые схожести, но есть и понятия, которые на 180 градусов отличаются от библейских. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Великолепие Рима. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога». Слава Римской империи стала важным элементом картины древнего мира, в который пришел Иисус Христос. В 27 году до Рождества Христова первый император Рима Цезарь Август положил конец 200-летней гражданской войне и начал строительство грандиозных памятников, храмов, стадионов и правительственных зданий. Согласно римскому историку Плинию Старшему, они были прекраснейшими строениями из всех, что видел мир. Но вместе с этой красотой вечный город и его империя оставили в истории след жестокости, продолжавшейся и после падения Рима. Тысячи военнопленных, повстанцев и дезертиров были распяты по обочинам дорог, как предупреждение всякому, кто посмеет противостать могуществу Рима. Какая ирония заключена в том, что смерть Христа на римском кресте открыла вечную славу, во свете которой померкло все великолепие вечного города. Кто мог представить, что в ужасе креста мы найдем вечную славу любви, присутствие и царство нашего Господа? Кто мог предвидеть, что небо и земля однажды воскликнут: «Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Помолимся. Отче Небесный, помоги нам являть суть Твоей жертвы миру. Пусть Твоя любовь станет нашей любовью, Твоя жизнь – нашей жизнью, а Твоя слава – нашей вечной радостью. Аминь. Умерший Агнец, живущий Господь. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме.

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Мы приглашаем вас послушать программы «Евангелие Христово» и читаем Библию вместе.

Я очень рад приветствовать вас, друзья, именем Господа нашего Иисуса Христа. Разрешите предложить вашему вниманию радиовещание Евангелия Христова, которое передается каждую неделю в этот же день и в это же время.

Дорогие соотечественники, слава нашему Господу за эту дивную возможность возвещать Его благую весть Евангелия по радио. Сам Господь сказал, и проповедано будет это Евангелие Царства по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Мы верим словам Христа, и поэтому мы несем вам эту весть Евангелия. А теперь помолимся Господу. Наш любящий Спаситель, прими нашу сердечную благодарность за Твою любовь и милость к нам. Дай силы и мудрости возвещать весть спасения нашему народу. Просим Тебя, благослови всех наших дорогих слушателей и участников этой радиопередачи. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.

0: В нашей жизни, где столько труда и усталости, столько боли в груди, столько слез на очах, для усталой души одно место осталось – это Божьего дома уютный очаг. В этом месте, где слышится весь о спасении, возвещается смело Христа благодать, еще слышны молитвы и дружное пение, и еще падая люди умеют вставать. В этом месте поныне душой сокрушаются и еще не забыли о слове «прости». Еще в память о Господе хлеб преломляется, и погибшему можно спасение найти. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности, и еще к Богу поднять не стыдятся лица. После мира, в котором невольно вращаешься, так ценить начинаешь собрание святых. Смыслом Божьего слова сильней наслаждайся, смыслом вечным, глубоким глаголов простых. И все наши болезни, падения и слабости так ничтожны в сравнении с недугом мирским. Здесь так много еще утешений и радости и внимания чуткого к душам людским. В это место под тихие своды церковные я люблю приходить, как зимой к очагу. Только здесь забываю я тучи греховные, только здесь отдохнуть я душою могу. И на сердце так мирно в духовном общении, так тепло, что всех хочется крепко обнять. О, как много дано нам Христовом спасении! О, как много дала нам Его благодать! Пусть вся жизнь будет радостным благодарением каждый день, каждый час, каждый прожитый миг. Зато самое сладкое в мире общение в Церкви Божией в собрании Христовых святых.
1: Подари доброту.

В основу нашей сегодняшней беседы мы прочтем первых 11 стихов 2 главы Евангелия от Иоанна. Тут говорится о первом чуде, который Христос совершил в Кане Галилейской во время брака. Начинаем с первого стиха. «На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставала вина, то матерь Иисуса говорит ему: вина нет у них. Иисус говорит ей: что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям: что скажет он вам, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмешавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водою, и наполнили их до верха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его». Как чудно, дорогие друзья, что именно это было первое чудо, совершенное нашим Господом. Думаю, что не без значения, что как раз тут, на браке, в маленькой деревне в Галилее, Христос превратил воду в вино. Вино прообразно в Библии говорит о радости и веселье. И Господь этим чудом хочет всем нам напомнить, что Он пришел в этот обращенный и порабощенный грехом мир, чтобы дать нам радость. Об этом мы слышим в Его молитве своему Отцу. «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Заметьте, что Слово Божие говорит, что плод Духа – радость. И что первый плод Духа – это любовь. И сразу после любви сказано «радость». Плод Духа – любовь, радость. Иначе говоря, в основе радости лежит любовь. Там, где любовь, там радость. Перед тем, как Христос сказал: «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». О чем говорил Он? Он говорил о любви. Слушайте: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Где нет любви, там не может быть радости. Но где царствует любовь и единство, о, как приятно быть в такой атмосфере! Она всегда производит радость. Брак — это время веселья и радости. Почему? Два человека решили по причине

временной, ее больше не стало. Неужели это все, что может мне дать моя христианская жизнь, говоришь ты? Разве эта радость дана только для начала нашего следования за Христом? Нет, дорогие друзья, Христос сказал, что радость Его в вас прибудет, и что радость наша будет полна. Заметили, полна, так сказано в английском переводе. Псалмопевец Давид говорит: «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Да, такова должна быть жизнь чада Божия, полна радости. И в чем же заключается секрет такой радостной жизни? Возьмем этот случай, брак в Кане Галилейской. Заметьте, что это не была обыкновенная свадьба. На этом браке был Христос. Первое, дорогие друзья, что необходимо, чтобы иметь подлинную радость, это присутствие Господа нашего Иисуса Христа. Без Христа она невозможна. Но там, где Христос, там всегда возможна эта радость. Он обещал дать нам вместо плача елей радости, вместо унылого духа славную одежду. Но кто-нибудь скажет: «Да, я верующий, я знаю, что спасен, и верю словам Христа, что сей я с вами во все дни до скончания века, и все же я этой радости не ощущаю. Когда она у меня бывает, то лишь на короткое время. Моя радость очень мимолетная. Вчера я ее имел, а сегодня ее уже нет». Заметьте, что произошло на этой свадьбе в Кане Галилейской. В те времена брачное торжество могло длиться несколько дней. Тут не сказано, как долго этот брак проходил, но через некоторое время у них не оказалось больше вина. Как мы уже указали, вино говорит о радости. И что они делают? Тут была Мария, мать Иисуса, и она, видя, что не было больше вина, говорит об этом Иисусу: «Вина нет у них». Вы заметили, что несмотря на то, что на этой свадьбе присутствовал Христос, тут оказался недостаток. Ясно, что он знал об этой проблеме даже перед тем, как матерь осведомила его об этом. И тем не менее он не предпринял никаких мер, чтобы исправить это положение до тех пор, пока она не сказала ему: «Вина нет у них». Дорогие друзья, Господь иногда как будто от нас скрывается. Заметьте, как часто мы читаем после Его воскресения, в течение Его 40-дневного пребывания здесь на земле, перед Своим восхищением, что Он скрывался от учеников Своих. Он стал невидим. Он приходит в горницу, где собрались Его ученики, за запертыми дверями. Для чего Он пришел? Чтобы вновь скрыться. Он шел по дороге в Эммаус с двумя учениками, и когда открылись у них глаза, и они узнали его, сказано: «Но он стал невидим для них». Зачем примкнул он к ним, к этим двум удрученным ученикам, и говорил с ними, и вошел в дом с ними, и преломил хлеб с ними? Для чего? Чтобы скрыться от них. Он их приучил к тому, чтобы они не надеялись на его видимое присутствие, но чтобы они знали, что Он всегда с ними, видят ли они Его или нет. И Господь хочет, чтобы мы знали, что Он всегда с нами. Своим ученикам Он сказал: «Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Может быть, ты печален от того, что не имеешь этой радости? Да, ты ее имел. И никто, вкусивший ее, не будет удовлетворен, пока вновь ее не найдет. Но сейчас у тебя печаль. Знай, мой друг, что Христос недалеко от тебя. Он исчез от твоего вида, и ты подумал, что Он тебя оставил. Нет, Он сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Но тем не менее Он скрылся, и ты это ощущаешь, и тебе больно. Что делать? Сделай, что сделала матерь его. Скажи ему об этом: «Нет у меня радости». Мой друг, знай, что он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. Он этого как раз и ожидает.
твоего

твоего голоса, твоего вопля. Он жаждет услышать из уст твоих эту молитву. Он желает войти в общение с тобой, чтобы радость твоя была совершенной и постоянной и полной. Но заметьте, как он ответил на эту молитву. Как раз тут у нас бывает затруднение. Мы обыкновенно предписываем, как Господь должен ответить на наши молитвы. Мы считаем, что Он должен так ответить, как Он ответил этому брату или той сестре. Но, дорогие мои, это большая ошибка. Мы должны целиком предоставить Ему и время, и место, и метод, как Ему угодно исполнить и ответить на нашу молитву. Заметьте, как матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. О, как это важно! Молиться, возлюбленные, это одно. Это еще недостаточно. Мы должны ожидать его ответа, его указания. А как часто, помолившись, мы встаем и бежим от его присутствия. Мы уже решили, как он должен ответить. И разве не приходится удивляться, что ответа мы так и не получили? Мы не дали ему возможности ответить. Нам было слишком спешно. Мы поторопились и так не услышали его голоса. Кто бы подумал, что он именно так ответит на нашу молитву? А разве это не бывает так, что Господь отвечает как раз так, как нам и не могло даже и присниться? Мы ожидали ответ из востока, а он послал нам его с юга. Как странно. Наполните сосуды водой. Но мы воды не просили, мы просили вино. Причем тут вода? Дорогие друзья, сейчас не время рассуждать, сейчас время делать то, что Он велит. Если Он говорит, наполните сосуды водой, тогда это нам и следует делать, а не что-нибудь другое. Ты просил радости. Он говорит, наполни сосуд свой водою. А вода является символом Слова Божьего. Тут прообразно мы видим, как мы можем иметь эту радость. Апостол Павел говорит в 3 главе в своем послании к Колоссянам, «Слово Христово да вселяется в вас обильно». «Блажен тот человек, — говорит псалмопевец, — который в Слове Господнем воле его и о Слове его размышляет он день и ночь». Можно в то же время, дорогие мои, сказать, что жалок тот, который этого не делает. Дорогие друзья, я убежден, что одна из главных причин, почему так много безрадостных христиан, это та, что они пренебрегают Словом Божиим. Скрываем ли мы в сердце нашем Слово Господне? Можем ли мы сказать, что оно слаще меда в устах наших, братья и сестры? Если мы желаем иметь эту радость, то мы должны поступить так, как Христос тут велит. Наполните сосуды водою, Словом Божьим. Это, возлюбленные, наша сторона. Наше дело пребывать в Слове, исполняться им, размышлять о нем день и ночь. Это наша обязанность. Но слово это остается мертвой буквой без прикосновения Божия. Дух Святой сделает его живым, и оно превратится в вино радости. Заметьте, как тут сказано, что слуги наполнили его до верха, и когда они начали черпать его, то она, то есть вода, превратилась в вино. Слушайте, как выразил эту истину пророк Иеремия. «Обретены слова твои, и я съел их, и было слово Твое мне в радость и веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф». Можем мы присоединиться к этим словам пророка Иеремии? Сделалось ли слово Господне в радость и веселье сердца нашего? Если нет, то проверим, если нами были обретены слова Его. Слово наше было преимущественно для верующих. Но среди моих слушателей есть те, которые еще никогда не пережили радость прощения грехов, радость знания, что имена их записаны в книге жизни. Мой друг, ты можешь пережить эту радость сейчас, не отходя от твоего приемника. Она доступна тебе за лишь один взгляд
веры на распятого для тебя Спасителя. Да, Он распят за твои грехи и воскрес ради твоего оправдания. Посему, говорит Слово Божие, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Он сегодня жив, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Он включил и тебя в свою спасательную любовь и только ждет, чтобы ты воззвал к Нему. Да, Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. Слава и благодарение Богу за такого чудного Спасителя. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Читаем Библию вместе».
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе».

0: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать книгу «Деяния святых апостолов». Предыдущая 11 глава закончилась тем, что в ожидании голода, предсказанного пророками, церковь в Антиохии отправила деньги материнской церкви в Иерусалим. Эти деньги отправили с Варнавой и Савлом. И 12 глава рассказывает о том, что случилось во время этого посещения. Случилось новое гонение и чудесное избавление апостола Петра. На этом, по сути дела, мы прощаемся с апостолом Петром. Он еще раз появится в 15 главе во время апостольского собора. Мы знаем также из послания к Галатам, что он посещал Антиохию, и там был некоторый эпизод, когда апостолу Павлу пришлось его упрекать, но, в общем-то, после этого мы очень мало знаем о нем, о его трудах, о его служении. Знаем, что в конце концов он закончил свой путь мученической смертью в Риме, как Господь и предсказал о нем. А сейчас мы прочитаем о том, как Господь избавил его по молитве церкви. Прочитаем сперва первые 5 стихов 12 главы книги «Деяния апостолов». «В те дни царь Ирод начал жестоко преследовать некоторых членов церкви. Так он обезглавил Иакова, брата Иоанна. Увидев, что этим он угодил иудеям, Ирод приказал схватить и Петра. Это было во время праздника пресных хлебов. Схватив Петра, он заточил его в темницу, поручив стеречь его воинам, 4 сменам из 4 человек в каждой, намереваясь после Пасхи судить его принародно. Пока Петра держали в темнице, церковь усердно молилась за него Богу». Итак, во время этих гонений первым был убит Иаков, брат Иоанна, один из 12 апостолов, брат евангелиста Иоанна. Кажется немного странным, что он был убит мечом. Обычно так казнили лишь римских граждан. Евангелист Лука использует греческое слово «махайра», которое означает не только меч, но также нож или кинжал. Возможно, Иаков был убит без суда по приказу, явному или тайному, Ирода Агриппы. Это подобно тому, как по приказу Ирода Антипы в свое время, несколько лет назад, был убит Иоанн Креститель. Может быть, церковь не успела даже начать молиться об этом, не было возможности, если это действительно был подосланный наемный убийца, если это был тайный приказ, или если приказ был отдан явно, но арест и смерть произошли быстро, без суда, мы не знаем. Может быть, церковь молилась, но Господь не помиловал в этот раз Иакова, брата Иоанна, и мы уже размышляли об этом, когда говорили о чудесах, читая 9 главу. Для тех, кто познал Господа, жизнь Христос и смерть приобретение. Господу было угодно, чтобы Иаков закончил свою жизнь, а Петр был помилован, освобожден, спасен от физической смерти в данном случае и продолжил еще свое служение. И вот как это было. Об этом мы прочитаем сейчас, но сперва несколько слов о том, что убийство это было угодно иудеям. Это звучит странно, потому что, собственно говоря, иудеями были почти все христиане. Очевидно, слово «иудеи» употребляется здесь в ином смысле. Иудейские националисты. Те, кто особо ревновал о неприкосновенности иудеев как племени, как народа, и особо возражал против любого присутствия язычников, против любого общения с язычниками. Мы видим, насколько велика уже стала пропасть между церковью и остальными евреями, в особенности вот такими националистами. Вероятно, готовность церкви принять язычников как братьев вызвала негодование. И потом мы это увидим, как негодовала толпа на апостола Павла, когда он рассказывал, что его служение, что его Господь послал служить язычникам. И в этом есть трагическая ирония истории. В первом веке язычники могли войти в церковь, не отрекаясь от своей культуры и от своей народности. И ради этого церковь шла на жертвы, шла на разрыв с соплеменниками, шла на гонения. А вот спустя несколько веков иудеям было отказано в том, чтобы быть в церкви, оставаясь по обычаям иудеями. В средние века еврей, желающий стать христианином, должен был изменить имя и публично отречься от своего народа. И, пожалуй, это пример действия закваски фарисейской, о которой Господь говорил, и как это записано в Евангелии от Луки в 12 главе в 1 стихе, что, увы, в данном случае спустя несколько веков церковь оказалась не на той высоте, на какой она была в первом веке. И только в наше время уже появились те, кто верит в Иисуса как в Мессию еврейского народа, как в Сына Божьего и Сына Человеческого среди еврейского народа. Это так называемое движение мессианских евреев. И только сейчас можно поклоняться Иисусу Христу, будучи евреем по народности и оставаясь евреем по народности и по обычаям своим. По сути, это восстанавливается то положение, которое было в первом веке. Но прочитаем о том, как Господь избавил апостола Петра. Читаем с 6 стиха 12 главы. «В ночь, накануне того дня, когда Ирод собирался вывести его к народу, Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стража у дверей охраняла темницу. Внезапно явился ангел Господень, и свет озарил темницу. Ангел, растолкав Петра, разбудил его, говоря: „Вставай скорее“, и цепи упали с его рук. Ангел сказал ему: „Повяжись поясом и надень сандалии свои“. Он так и сделал. Тогда ангел сказал ему: „Набрось свой плащ и следуй за мной“. Петр вышел из темницы и следовал за ним, не понимая, что все совершаемое ангелом наяву происходит. Он думал, что это видение. Миновав первый и второй сторожевые посты, они подошли к железным воротам, ведущим в город, и те сами отворились перед ними. Они вышли через эти ворота, и как только прошли одну улицу, ангел внезапно исчез. Придя в себя, Петр сказал: „Теперь я точно знаю, что Господь послал ангела своего и избавил меня от рук Ирода и от всего, чего ожидал народ иудейский“. Когда он понял это, то пошел прямо к дому Марии, матери Иоанна, называемого также Марком. Многие собрались там и молились. Когда Петр постучал в ворота, на стук его вышла служанка по имени Рода. Узнав голос Петра, она так обрадовалась, что даже не открыв ему, вбежала в дом объявить, что Петр стоит у ворот. «В своем ли ты уме?» – сказали ей в ответ. Но она стояла на своем. Тогда ей возразили: «Это, наверное, его ангел». А тем временем Петр продолжал стучать. Отворив калитку, они увидели его и изумились. Он же, сделав им знак рукою, чтобы успокоились, рассказал, как Господь вывел его из темницы. Затем он попросил: «Сообщите об этом Иакову и братьям». Покинув этот дом, он пошел в другое место. Это замечательный рассказ о том, как Господь отвечает на молитвы, а мы иногда не можем в это даже поверить. Служанка слышит Петра, не открывает ему, бежит сказать об этом всем, начинается бурная дискуссия, богословия удаляются, в то время как все, что нужно уразуметь, это что Господь ответил на молитву, и Петр действительно стоит у ворот. В результате Петру еще пришлось там у ворот постоять. Не знаю уж, сколько времени. Тут, конечно, такой мягкий юмор евангелиста Луки. Ну что ж, иногда бывает подобное и с нами. Мы молимся, Господь отвечает, но мы не в состоянии поверить, что действительно, да, Господь ответил. Тем не менее, хорошо, что мы молимся, и хорошо, что Господь отвечает на молитвы. Гораздо хуже, когда бывает, как написано в послании Иакова: «Не имеете, потому что не просите». Петр был арестован накануне Пасхи, подобно Иисусу Христу, и после праздника ему предстояло судилище, которое, конечно, закончилось бы казнью. Господь показывает, как вот апостол следует по стопам учителя и Господа, но по молитве церкви Бог дает отсрочку. В конце, как мы знаем, Петр стал мучеником ради Христа. Слово Божие растет, распространяется. Петру пришлось временно скрыться. Мы не знаем, в какое именно укрытие он пошел. А Слово Божие растет, и происходит суд Божий также над Иродом, о чем мы прочитаем в конце главы. А Варнава и Савл продолжают свое служение. Об этом в самом последнем стихе главы сказано. Читаем далее с 18 стиха. «Когда же наступило утро, солдаты пришли в большое смятение. Они не могли понять, что случилось, где Петр. Ирод приказал разыскать его. И когда его не нашли, Ирод, допросив тех, кто стерег темницу, велел казнить их. После этих событий Ирод отправился из Иудеи в Кесарию, чтобы пожить там. В то время он был сильно разгневан на жителей Тира и Сидона». А они, договорившись между собой, явились к нему и, склонив на свою сторону управляющего царским двором власта, просили мира, так как область их во всем, что касалось продовольствия, зависела от царской. В назначенный день Ирод, надев царские одежды, воссел на троне и обратился к собравшимся. Народ же в угоду ему восклицал: «Это не человек говорит, а Бог». Тотчас поразил Ирода ангел Господень за то, что не воздал тот славы Богу. Он умер, изъеденный червями. А весть Божия продолжала распространяться, и ее последователей становилось все больше. Варнава же и Савл, выполнив порученное им дело, вернулись в Иерусалим, взяв с собой Иоанна, называемого также Марком. Итак, Слово Божие растет и распространяется. Не всегда Господь освобождает из темниц своих служителей, но, как написано в послании апостола Павла к Тимофею, для Слова Божия нет уз. Здесь появляется Иоанн, называемый Марком в повествовании. Именно в его доме собирались христиане, именно к его дому приходил Петр, и он автор Евангелия от Марка и спутник апостола Петра, так что Евангелие от Марка во многом это проповеди и воспоминания апостола Петра. И здесь Марк появляется уже как спутник Варнавы и Савла, о чем дальше будет также сказано. Ирод был наказан Богом в тот момент, когда возомнил себя равным Богу и занял место Бога, стал идолом для собравшихся, когда народ восклицал: «Это не человек говорит, а Бог». И в этом тоже определенный урок. Все противящиеся Богу в конце концов становятся в эту позицию: «Я лучше знаю, я умнее Бога и лучше знаю, как должно быть». Его смерть страшная, изъеденный червями, возможно, не означает, что буквально он был съеден. Исследовавшие этот вопрос, врачи, христиане и знатоки медицины и древних языков одновременно предположили, что черви расплодились у него в кишечнике и вызвали непроходимость кишечника и острую боль, как бывает при непроходимости, и скорую смерть. Скорее всего, именно так и было. Но для нас важен вывод. Господь хранит свою церковь, Господь распространяет пути для слова, и Господь вершит суд над теми, кто противится ему. Да поможет Господь всем нам быть ему послушными, не быть среди противящихся, но быть среди тех, кто следует за ним. Да поможет Господь нам молиться по воле Его и иметь те благословения, подобные чудесному благословению, о котором мы сейчас прочитали. Да благословит всех вас Господь, дорогие друзья.
1: Вы слушали авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Адрес для писем: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Передача «Читаем Библию вместе».
2: Тихоокеанское время, 7 часов утра.

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «Веришь ли ты?», «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа звучит проповедь Романа Рейнхарта.
2: О важном в стихах. «Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того». Псалом 91, стихи с 5 по 7. Прозрение. «Темнеет небо в вышине, ночь опустилась за порогом, и в наступившей тишине приятно думать мне о Боге. Все создала Его рука. Морскую бездну, звезд мерцанье, громады гор и облака, и каждый атом в мирозданье. Отрадно сердцу моему стремлюсь я духом в мир бескрайний, но как познаю, как пойму Его божественную тайну? Увы, напрасно я стремлюсь, я с Богом разлучен навеки, но вот приходит Иисус, Сын Божий, ставший человеком. Желает разум мой принять то чудо Боговоплощенья, когда Творец пришел спасать от смерти грешное творенье. Я знаю, верою вхожу путем голговским в небо двери, но нужных слов не нахожу, и ум мой доводом не верит. Но вижу я дорога слез, злом перекошенные лица, и снова предо мной Христос и взгляд, прощающий убийцу. Во мне слова Его звучат, в них милосердие неземное. Не знают, отче, что творят. Я их грехи покрыл собою. Душой от этих слов прозрев, я понял, чем Ему обязан. Меня минует Божий гнев лишь потому, что Он наказан. Меня собою заменив, Он жертвой спас меня от ада. Я во Христе навеки жив, и смерти прорвана блокада. Он искупил меня от зла своей святой пречистой кровью. Его любовь меня спасла, жизнь даровав с креста Голгофы. Я верю, Иисус живой, Спаситель мира, Богом данный, посланник чудный и благой, небесный брат и друг желанный. Его любовь — мой свет в окне, что никогда не угасает. Ему молюсь я в тишине, и Он молитву принимает. Вартерес Тухикян.
3: В поисках истины. «Приди домой». Продолжение. Начало в номере 10 от 2018 года. Дорогие читатели, для более полного понимания статьи просим вас прочитать притчу об отце и двух сыновьях. Евангелие от Луки, 15 глава, стихи с 11 по 32. «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“, и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той. А тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: „Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Евангелие от Луки, 15 глава, стихи с 11 по 24. Мы снова и снова должны отдавать себе отчет в том, что рассказ о блудном сыне – это притча. Притча о божественных вещах. В человеческом мире все произошло бы наверняка иначе. Предположим, какой-нибудь отец действительно принял бы так своего блудного сына с любовью, поцелуями и объятиями. Тогда после приема он наверняка сказал бы ему: «Ну а теперь пойдем в дом, держись тихо и докажи на деле свое покаяние. И если ты хорошо покажешь себя и оправдаешь мои надежды, тогда мы расскажем всему дому и всей родне, что ты вернулся». Человеческий отец просто не смог бы действовать иначе. Он установил бы сначала испытательный срок, но отец в нашей притче поступает совершенно иначе. От него мы не слышим ни одного слова об испытательном сроке. Не успел сын вернуться домой, как уже готовится пир. Пение, игра и музыка возвещают каждому: блудный сын вернулся домой. Так поступает Иисус. Ведь отец в притче – это Господь Иисус. Он знает сердца, ему не нужен никакой испытательный срок. Он видит, истинно ли обращение или ложно. Если оно ложно, то он говорит: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится». Если обращение истинное, тогда он признает его как свой собственный труд, и в небесах радуется об этом. Давайте рассмотрим этот пир. Пир во времена Христа. «И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться». Если мы хотим полностью понять это, тогда нам нужно вернуться к началу 15 главы Евангелия от Луки. Там тоже рассказывается о званом обеде. Грешники, сердца которых через Святого Духа загорелись желанием спастись, пригласили Господа Иисуса на обед. Как они радовались, эти жаждущие спасения души, что среди них был тот, которого Библия называет многомилостивым. Но фарисеи и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Тогда Господь Иисус взял слово. Он рассказал им длинную историю о блудном сыне, так глубоко падшем, о том, как он ударил себя в грудь, как он обратился, как покаялся и сказал: «Я согрешил». О том, как принял его отец вплоть до устроенного им пира. «Посмотрите, — говорит Господь Иисус, — на этом пире мы сидим здесь друг с другом. Вот блудные грешники вернулись домой, нашли своего Спасителя. Не должны ли мы есть и веселиться?» Фарисеи удивлялись, что Господь Иисус ел с грешниками, хотя они считали его всего лишь пророком. Как бы они удивились, если бы поняли, что он Бог. Да, это прекрасно. Бог ест с грешниками. Как говорится в одном гимне: «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, Бог и грешники будут теперь друзьями». Пир сегодня. Этот текст сообщает нам добрую весть.
2: он заставляет прислушаться. Удрученные сердца и отягченные совести. Кто не желал бы участвовать в таком пире? Друзья мои, вы можете и должны участвовать в нем. Вся жизнь истинного христианина – такой пир. Христианству делалось уже множество неразумных упреков. Об этом можно сказать, называя себя мудрыми, обезумели. Но самое глупое утверждение все же вот какое. Христианство – это жизнеотрицающее мировоззрение. Конечно, вера отрицает плотскую жизнь недуховного человека, но разве это жизнь? Это подчинение страстям, рвачество, заботы лишь о пище и деньгах, жажда почести и признания от людей, это постоянный страх перед людьми и смертью, это заглушение укоров совести, это лишь прозябание. Помилуй Бог, такую жизнь вера действительно отрицает. Кто нашел своего Спасителя, тот нашел истинную жизнь. Библия часто сравнивает духовную жизнь христианина с пиром. «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, — говорит Давид, — умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Псалом 22, 5 стих. Это отнюдь не жалкое существование. Он насытил душу жаждущую и душу алчущую, исполнил благами. Псалом 106, 9 стих. Да, сам Господь подает на стол. Ведь Он говорит: «Я насыщу всякую душу скорбящую». Иеремия 31 глава, 25 стих. Почему мы остаемся такими голодными, бедными, пустыми? Слово Божье зовет нас на пир. «Вкусите и увидите, как благ Господь». Псалом 33, 9 стих. Пир вечности. Важно помнить, что на основании воскресения Иисуса мы имеем твердую надежду на вечную жизнь. Говоря о потустороннем мире, человек обычно имеет об этом довольно пустые, сомнительные, оторванные от жизни представления. Библия говорит о воскресении тела, о новом мире, в котором живет праведность и справедливость. Она называет нам реки, города, деревья, людей в новом мире. И именно там будет пир, где действительно можно будет сказать: «Будем есть и веселиться». Это будет вечный свадебный пир, потому что жених Иисус вступает в брак со своей невестой, церковью. Так пусть мир говорит, что хочет. Верующих в Иисуса Христа ожидает великий пир. Продолжение следует из книги Вильгельма Буша «Приди домой». О важном в стихах. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Бог любит тебя. Бог любит тебя. Друг, запомни короткую фразу. Когда потеряла все смысл и не хочется жить, Бог любит тебя. Даже если понятно не сразу и кажется, сердце уже не способно любить. Бог любит тебя. Даже если надломлены крылья, и, кажется, больше уже не способен летать. Бог любит тебя. Когда ты, изнемогший, в бессилии, склонясь на колени к Творцу, начинаешь взывать. Бог любит тебя. Друг, поверь, Бог тебя очень любит. Он ждет. Ты доверься. И дальше смелее иди. Бог любит тебя. Он не бросит тебя, не осудит. Смелее шагни к тому счастью, что ждет впереди.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Запасные глаза. У него 5 глаз, и он самое быстрое насекомое на Земле. Кто это? Это пустынный муравей-бегунок. Это насекомое бегает со скоростью более 3 км в час. Оно способно удаляться на расстоянии более 200 метров от своего муравейника, что для муравья довольно далеко. В пустыне немало ориентиров, однако этот муравей, похоже, никогда не сбивается с пути. Ученые заинтересовались, как ему это удается. Исследования показали, что у пустынного муравья вдобавок к обычным глазам имеются еще и 3 дополнительных. Они расположены у него на лбу и позволяют ему видеть и распознавать различные модели поляризованного света в пустыне. Другими словами, пустынный муравей передвигается в пустыне практически лишен ориентиров, опираясь на световые сигналы, невидимые для нас. Один ученый заметил, что если бы этот муравей не обладал такой скоростью передвижения и не имел бы 3 дополнительных глаз, у него не было бы шансов выжить в условиях пустыни. Примером творческой изобретательности и неповторимых способностей, которые мы наблюдаем в живой природе, поистине нет конца. Но разве не этого следует ожидать в мире, созданном всемогущим и всеведущим Богом?
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Мир вам, братья и сестры, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами наши встречи с евангелистом Матфеем, и мы с вами находимся в таком прекрасном разделе – это Нагорная проповедь. И давайте мы сегодня прочитаем одну часть этой проповеди, это 5 глава с 1 по 12 стих. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, открывши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Обратите внимание, что мы встречаемся вновь с парадоксом. И парадокс в том, что плачущие на самом деле счастливые. Иисус перевернул вот мирское представление о жизни с ног на голову и повернул указатель к счастью в противоположную сторону. И есть естественный плач, но здесь не об этом идет речь. И путь в Царство Небесное начинается с духовной нищеты. То есть с тех людей, которые осознают себя грешниками перед Богом. С тех людей, которые понимают свою зависимость от Господа. И когда человек признает себя грешником перед Господом, он начинает плакать о своих грехах. И вот о такой печали, о такой скорби пишет Павел во 2 Коринфянам 7 глава 10-11 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле». Давид, когда раскаивается, и в Псалме 50, 5 и 6 стих говорит так: «Ибо беззакония мои я осознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Дорогие братья и сестры, вот в Новом Завете, когда речь идет о печали, используется 9 различных греческих слов. И вот из всех 9 терминов, обозначающих печаль, использованное слово здесь имеет самый сильный, самый тяжелый такой оттенок. Он отражает наиболее сильную и тяжелую скорбь. И вот, чтобы нам было лучше понятно, это слово используется вот при описании, когда скорбь Иакова. Помните, когда он думал, что его сын Иосиф был растерзан дикими животными. Когда скорбь учеников, когда они оплакивали смерть Иисуса Христа и не знали, что Он воскресение. Вот в таком вот состоянии описывается вот такое состояние, точнее, описывает вот это вот слово «печаль». «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». И в этом слове вот сквозит идея такой глубокой внутренней агонии, которая внешне может проявляться, а может и не проявляться в слезах, но внутренне, знаете, такое сильное эмоциональное переживание, сильный эмоциональный плач, печаль вот такая.
И когда вот Давид перестал таить грех и начал оплакивать и исповедовать его, Псалом 31, 1-2 стих, он смог радостно заявить: «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Вот это состояние радости после вот той такой агонии, печали ради греха. Когда человек осознает этот грех, когда он плачет, он от Господа получает утешение, прощение грехов. И счастье или блаженство не в самом плаче, а в утешении, которое посылает Бог плачущим о грехах. И вот смотрите, интересно, что здесь такое усилительное местоимение «они» подчеркивает, что только плачущие о грехах получат утешение. Только те, которые понимают, осознают, раскаиваются в своих грехах, получат от Господа утешение. Как только наш плач доходит до престола Божьего, его восхитительное, ни с чем не сравнимое утешение нисходит к нам через Иисуса Христа, через нашего Господа и Спасителя, через нашего Утешителя, через нашего Ходатая. Мы принадлежим Богу всякого утешения. Апостол Павел 2 Коринфянам 1 глава 3 стих пишет о нашем Боге так: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Братья и сестры, мы с вами имеем благословение, огромнейшие, великие благословения. Мы имеем Бога, который может утешить нас, когда мы плачем и переживаем. Когда в нашем сердце происходит вот этот плач, переживание, когда мы осознаем, что мы неправильно поступили перед Богом, Бог посылает вот это вот утешение, прощение. Наверное, каждый из нас переживал вот такое состояние, плач перед Богом и его утешение в молитве. Поэтому давайте мы будем благодарить Бога, прославлять Бога за его милосердие, за его утешение к нам. Будем помнить, что мы имеем Бога всякого утешения. Как бы скорбно нам ни было, какая бы печаль ни овладела нашим сердцем, мы имеем Бога утешителя. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Аминь. Благословений всем нам в сегодняшнем дне.

могу ли? Если бы я нашел на дороге кусок золота, то, наверное, поделился бы этой новостью с первым другом. Если бы я неожиданно услышал, что где-то умер мой отдаленный родственник и оставил мне наследство, вряд ли я мог бы умолчать об этом. Это же самое можно сказать о любой хорошей новости. Теперь я хочу спросить вас, дорогой радиослушатель, могу ли я не рассказать людям о Спасителе Иисусе Христе, который спас меня? Тем более, что этот же Спаситель может и желает быть вашим Спасителем. Нет, молчать об этом нельзя. Вот почему нельзя удивляться тому, что искренние христиане используют каждую возможность сказать о Христе тем, кто его не знает.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Бог вмешивается». Сегодня четвертая часть. Имя Езекия означает «сила Иеговы». Эта Божья сила сопровождала Езекию через глубины и высоты во время его 29-летнего царствования. Эта Божья сила и сегодня точно так еще действенна. Детство Езекии не было помечено, не носило отпечаток богобоязненного родительского дома. Безбожная настройка его отца Ахаза и ужасные обстоятельства, которые господствовали в Иерусалиме из-за его греховного поведения, не были полезными для молодого царского сына. По этому поводу читаем во второй книге Паралипоменон, глава 28, стихи с 17 по 19. «Ибо идумеяне много раз приходили и многих побили в Иудее и взяли в плен, и филистимляне рассыпались по городам низменного края и юга Иудеи и взяли Вефсамис и Айалон и Гедеров и Сохо и зависящие от него города». И Фимну, и зависящие от нее города, и Гимзо, и зависящие от него города, и поселились там. Так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя Иудейского, потому что он развратил Иудею и тяжко грешил пред Господом. Ахаз разграбил дом Господа Иисуса и дома князей. Он пытался посредством подарков переманить на свою сторону царя Ассирии, но тот не помог ему. В своей нужде Ахаз еще больше согрешал и по всем углам Иерусалима построил себе жертвенники для каждения чужим богам. По этому поводу читаем во второй книге Паралипоменон, глава 28, стихи с 22 по 25. «И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом, он, царь Ахаз, и приносил он жертвы богам дамасским, думая, что они поражали его, и говорил: боги царей сирийских помогают им, принесу я жертву им, и они помогут мне. Но они были нападение ему и всему Израилю. И собрал Ахаз сосуды Дома Божия, и сокрушил сосуды Дома Божия, и запер двери Дома Господня.

0: Господня и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме. И по всем городам Иудиным устроил высоты для каждения богам иным, и раздражал Господа Бога отцов своих. В этих действиях Ахаза мы видим вершину его отпадения от живого Бога. В такой отравленной атмосфере жил и возрастал Езекия. Однако, как, вопреки негативного влияния его отца, он нашел все же путь к живому Богу? Этого не сделала его мать. Поэтому мы должны сделать заключение, что сам Бог вмешался в жизнь Езекии, чтобы он не подключился к безбожной ориентации своего отца. Бог дал Езекии в помощь пророка Исаию. Его он слушался. Возможно, что Езекия имел также контакт с левитами, которые, согласно второй книге Паралипоменон, глава 30, стих 22, имели доброе разумение в служении Господу. На основании трудного детства и юношества Езекия имел, конечно, глубокую тоску по живому Богу, тоску, которую сам Бог вложил в его сердце. Он хотел делать так, как мы читаем во второй книге Паралипоменон, глава 29, стихи 1 и 2. Езекия воцарился 25 лет и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Авия, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Давид, отец его. После безбожной эры своего отца это было не само собой понятно, чтобы Езекия мог все делать, что угодно в очах Господа Иисуса, как делал Давид, отец его. Он испытал различные мероприятия, чтобы этого достичь, посредством войн и компромиссов, посредством заключения союзов и даже путем изменения веры, чтобы укрепить свое государство и стать господином угрожающих опасностей. Однако ничего ему не удавалось, ничего ему не помогло. Он должен был такое испытать, что задевает за живое. Как мы поем в одном псалме: «Без Бога мы идем в темноту, но с Ним мы идем на свет». Это познание помогло и Езекии, чтобы выбраться на другой путь. Он не позволил вести себя под влиянием своего безбожного отца, но открывал свое сердце для Божьих мыслей и его воли. И мы, все дети Божьи, подвержены сейчас больше, чем когда-либо, различным влияниям. Многие соблазняющие предложения стремятся увлечь нас из тесной связи и общения с Иисусом Христом. Здесь мы находимся в ответственности. Мы сами должны решать, желаем ли мы дать этим предложениям место в наших сердцах, или мы желаем сознательно следовать за нашим Господом Иисусом. Молодой Езекия принял наиважнейшее из всех решений – жить с Господом Иисусом. Во всех испытаниях и искушениях он не позволил вести себя духом неверности своего отца. Он сознательно искал общение с Богом, чтобы он мог молодого царя вести во всех делах управления страной. Об этом читаем в 4 книге царств, глава 18, стихи со 2 по 6. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Авия, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних, во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы ходили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. Преотличную характеристику дает Езекии Святой Дух в этом тексте. Этот вопрос, может ли Господь Иисус нас использовать, чтобы мы Ему служили, зависит не от возраста детей Божиих, но от нашей связи и нашей отдачи Ему. Над жизнью Езекии, как и над жизнью Иосифа, стояла замечательная надпись, о которой мы читаем в 4 книге Царств, в главе 18, стих 7. «И был Господь с ним везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно». А также во 2 книге Паралипоменон, глава 29, стих 2. «И делал он, то есть Езекия, угодное в очах Господних, точно так, как делал Давид, отец его». Давида, мужа по сердцу Бога, Езекия взял себе в пример, как это сделал царь Аса, согласно 3 книге Царств, глава 15, стих 11. «Аса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его». Так делал царь Иосафат, как читаем в 3 книге Царств, глава 22, стих 43. «Он ходил во всем путем отца своего Асы, не сходил с него, делая угодное пред очами Господними. Только высоты не были отменены. Народ еще совершал жертвы и курение на высотах». Так делал царь Иосия, как читаем в 4 книге Царств, глава 22, стих 1 и 2. «Восьми лет был Иосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иедида, дочь Адаии из Ботскафы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево». Езекия стремился исполнять волю Господа Иисуса и быть ему послушным. Езекия заботился о том, чтобы войти в более глубокое отношение с Господом Иисусом, и ставил его в своей жизни на первое место. Во всех делах при его царствовании, которые ему приходилось решать, Езекия искал контакт с Господом Иисусом. По этому поводу Бог говорит через пророка Иеремию в главе 29, в стихах 13 и 14. «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, и буду я найден вами, говорит Господь». Для Езекии это означало в первую очередь не потерять себя во внешней активности, поэтому он заботился о том, чтобы в первую очередь двери Божьего дома были снова открыты, которые его отец закрыл. Об этом читаем во 2 книге Паралипоменон, глава 28, стих 24. «И собрал Ахаз сосуды Дома Божия, и сокрушил сосуды Дома Божия, и запер двери Дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме. А Езекия снова их открыл, согласно 2 книге Паралипоменон 29, стих 3. В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и обновил их, то есть исправил. А теперь мы спросим себя, бывает ли в нашей жизни что-нибудь такое, что могло бы нам закрыть доступ к сердцу Господа Иисуса и могло бы Ему помешать вмешаться в нашу жизнь? Пророк Исаия заостряет внимание Израиля на такую блокаду. В главе 59, стих 2 читаем: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать вас». Есть ли в нашей жизни что-нибудь такое, что людям в нашем окружении держит двери к Господу Иисусу закрытыми? Являются ли это необдуманные слова или наше поведение, которое удерживает других от следования за Иисусом? Является ли этим наше высокомерие или наш эгоизм? Апостол Павел призывает детей Божиих устранить все эти препятствия, как читаем в послании Римлянам, глава 14, стих 13. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». Следующий шаг или этап по наведению порядка в своем царстве мы видим в том, что Езекия объявил об очищении храма. Для этого он созвал всех священников и левитов. Он не стал им читать книгу «Левит», но попросил их, чтобы они осветились и вновь представили себя в распоряжение Господа Иисуса. Об этом читаем во второй книге Паралипоменон, глава 29, стихи с 3 по 17. «В первый же год царствования своего, в первый месяц он, то есть Езекия, отворил двери дома Господня и обновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади Восточной, и сказал им: «Послушайте меня, левиты, ныне осветитесь сами и осветите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища, ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодные в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и обратились спиною, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курения, и не возносили всесожжений Богу Израилеву. И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, а сыновья наши и дочери наши, и жены наши за это в плену до ныне. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений. И встали левиты. Они собрали братьев своих и освятились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа. И вошли священники внутрь дома Господня для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня. А левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрону, и начали освящать в первый день первого месяца, и в восьмой день того же месяца вошли в притвор Господень, и освящали дом Господень 8 дней, и в 16-й день первого месяца кончили. То, что произошло после этого призыва Езекии, произошло на основании вмешательства Господа Иисуса. Священники и левиты последовали призыву царя Езекии, привели в порядок свою собственную жизнь, очистили дом Господень и привели его в порядок для его собственного назначения. Главную заповедь данного этапа мы видим в очищении, мимо которого нельзя было пройти. Только таким образом можно было преодолеть удаление народа от Бога со всеми его негативными последствиями. Каждое пробуждение для Бога начинается с очищения от грехов и с новой ориентации в сторону Бога. Очищение должно начаться в Церкви Иисуса, то есть с каждого из нас. Обратимся по поводу очищения к книге Бытия, глава 35, стихи с 1 по 5. «Бог сказал Иакову: „Встань, пойди в Вефиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего“. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: „Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, то есть измените ваше хождение. Встанем и пойдем в Вефиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил“. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под Теревинфом, который близ Сихема. В покаянии отдали все свои грехи во власть Бога. Теревинф символизирует власть Бога. И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. Во всех отношениях Езекия считается с Богом и обращается к нему, к этому Богу, который вмешивается во всех узких местах при его царствовании, и который больше, чем все длительные трудные ситуации. Обращение к Богу создает новые, непредвиденные возможности, чтобы приносить ему славу и благодарение. Не разрешайте сатане красть вашу веру. Бог может, и в действительности в свое время Он вмешивается в вашу жизнь и невозможное делает возможным. Таким образом, в любой стране мира сего Господь Иисус может возбудить пробуждение для спасения людей. Езекия не теряет попусту время, чтобы возвратить иудеев к поклонению перед истинным и живым Богом, обновление завета с Богом, и чтобы для этого что-то сделать, чтобы Божий гнев от них отступил, было искренним желанием сердца Езекии. Ничего другого, как только желание к полной отдаче и к послушанию, Езекия не мог предложить Богу, чтобы отвести от себя его гнев. На этот путь изменения он приглашает левитов: «Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений». Во второй книге Паралипоменон 29 мы читаем о точной очередности очищения храма. А в заключение они восстановили жертвенник Господа Иисуса. Всю работу по очищению они завершили за 16 дней. При нашем духовном росте и духовном обновлении в наших семьях и наших собраниях мы всегда должны начать с очищения и духовной уборки. Часто между детьми Божьими и между нами и Господом Иисусом имеется еще много неубранного и неочищенного. Если мы желаем снова попасть под благословение Господа Иисуса, то речь идет не о том, чтобы поставить на ноги какие-нибудь мощные и совершенно новые дела, но чтобы мы вернулись к корням христианской веры и в них жили. После очищения храма предстояло его освящение. Для этого Езекия собрал начальников города, как читаем во второй книге Паралипоменон, глава 29, стихи с 20 по 24. «И встал царь Езекия рано утром, и собрал начальников города, и пошел в дом Господень. И привели 7 тельцов и 7 овнов, и 7 агнцев и 7 козлов в жертву о грехе за царство и за святилище, и за Иудею, и приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести всесожжение на жертвенник Господень. И закололи тельцов, и взяли священники кровь, и окропили жертвенник. И закололи овнов, и окропили кровью жертвенник. И закололи агнцев, и окропили кровью жертвенник. И привели козлов за грех пред лицо царя и собрания, и они возложили руки свои на них, и закололи их священники, и очистили кровью их жертвенник для заглаждения грехов всего Израиля. Ибо за всего Израиля приказал царь принести всесожжение и жертву о грехе». В этом стихе 24 Езекия ставит особое ударение на тот факт, что и за Северный Израиль, большинство жителей которого находились в это время в ссылке, они принесли жертву за грех. Жертву за грех они приносили, чтобы совершить искупление за грехи народа. Господь Иисус вмешался тогда в жизнь людей и на основании приносимых жертв за грех дарил им прощение их грехов, общение с собою и между людьми. Как следствие, это давало им большую радость, как читаем во второй книге Паралипоменон в главе 29, стих 30. «И сказал царь Езекия и князья левитам, чтоб они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца, и они славили с радостью и преклонялись и поклонялись». Во второй книге Паралипоменон, глава 29, стих 23, мы читаем о приношении жертвы за грех всего народа в лице этих козлов. «И привели козлов за грех пред лицо царя и собрания, и они возложили руки свои на них». В Новом Завете апостол Павел пишет по этому поводу в послании Римлянам, глава 3, стихи с 24 по 26. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». А также послание Ефесянам, глава 1, стих 7. «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». И послание Колоссянам, глава 1, стихи 14, 19 и 20. в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. На основании смерти Иисуса на Голгофском кресте Он открыл нам путь к Небесному Отцу. Поэтому Иисус приглашает всех людей мира сего, чтобы воспользоваться возможностью получить через Его жертву прощение грехов и жизнь вечную. В то время, когда начали приносить жертву всесожжения, началось также пение во имя Господа Иисуса при звуке труб и орудий Давида, царя Израиля. Жертва всесожжения символизирует полную отдачу Богу. Глубокая духовная истина заключается в том, что в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева. И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не кончилось всесожжение. Вторая книга Паралипоменон, глава 29, стихи 27 и 28. Все это является ответом на примирение с Богом. Этому примирению следовала новая, горящая отдача Богу. При этом разразилась заразительная радость. Весь народ позволил себя увлечь в прославление и в поклонение Богу. Кто готов к очищению, тот испытает прощение грехов и примирение с Богом. И это не останется без последствий. Глубокий мир и раньше неизвестная радость приносят в жизнь совершенно новую перспективу. По окончании же всесожжения царь и все находящиеся при нем преклонились и поклонились Господу Иисусу. Вторая книга Паралипоменон, 29, стих 29. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать беседу на духовную тему, подготовленную братом Зарубиным. После нее слушайте получасовую передачу «Хлеб жизни». И в конце часа детская программа «900 секунд доброты».
3: Дорогие в Господе братья и сестры, две книги Нового Завета, Евангелие от Луки и Деяния апостолов, написанные евангелистом Лукою в виде посланий, адресованных некоему Феофилу, человеку верующему, о котором сказано, что он был наставлен в учении Христовом. В первых стихах Евангелия Лука объясняет Феофилу, откуда он взял данные относительно описанных им происшествий. Отметим, что он намеревался писать, как он говорит, о совершенно известных им событиях, значит, таких, о которых знали очень широкие круги населения тогдашней Палестины. Мало того, евангелист сам тщательно исследовал все, касающееся служения Иисуса Христа с самого начала, и, кроме того, руководствовался тем, что ему передали люди, бывшие очевидцами и служителями слова. Как видите, достоверность евангельского текста не подлежит никакому сомнению, даже для тех людей, которые принципиально во всем сомневаются. Причина, побудившая Луку написать Евангелие, указана в 4 стихе 1 главы и заключается в том, чтобы Феофил узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Об этом твердом основании Божьем в 19 стихе 2 главы 2 послания к Тимофею сказано так. Твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне». Разберем подробнее этот стих Слова Божия. Заметим сперва, что он относится только к людям уверовавшим, к тем, которые названы здесь своими. Неверующие люди не принадлежат Христу, они не Его, они еще во грехах своих и спасения не пережили. Еще до земного рождения Иисуса Христа ангел открыл Иосифу во сне то, что Господь совершит на земле. Об этом в Евангелии от Матфея сказано: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Принадлежащие Господу люди, которых он называет своими, это те, кто уверовал в Иисуса Христа как своего Спасителя и отдал ему на служение свою жизнь. Вернемся теперь к разбираемому стиху и обратим наше внимание на то, что основание Божие состоит как бы из двух частей. Сперва «познал Господь своих», и затем «да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне». Но вместе с тем мы не можем отделить эти части одну от другой. Они представляют из себя одно целое, потому что сказано «одно твердое основание, а не два, имеет одну печать, а не две». В первой части Бог открывает нам, что Он сделал для людей, а во второй, как верующий должен жить, чтобы прославить Господа. «Познал» — это слово, в данном случае устаревшее, которое обозначает всем понятное «знал». В другом месте Писания об этом сказано подробнее. Приведем стихи 29 и 30 из 8 главы послания к Римлянам. «Кого Бог предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, а кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Отсюда мы видим, что «знал» имеет очень широкое значение. Бог знал тех, кто Ему принадлежат, не теперь, когда они находятся на земле, но предузнал их, когда никто из них еще не родился, как об этом написано в первой главе послания к Ефесянам. «Бог избрал нас во Христе прежде создания мира». Дальше в послании к Римлянам мы читаем: «А кого Он призвал, тех и оправдал». Это уже относится к земной жизни каждого из нас и к тому искуплению, которое Иисус Христос совершил, пострадав за грехи наши на кресте Голгофском. Мы от начала нашей жизни не знали этого. Благая весть о спасении была чужда нам. Но вот настал час, и Господь призвал нас каждого особым образом. Мы услышали этот голос, и потом, как следствие решения нашей воли, отозвались на зов Господень и приняли Его спасение. То, что было прежде вне нас, стало теперь нашим незыблемым достоянием навеки. В заключении сказано, что Господь нас прославил. Но эту славу мы переживаем теперь верою. Когда же отойдем к нашему Спасителю, то будем вечно жить уже на деле, в действительности, в Его славе. Но пока мы здесь, на земле, мы имеем от Господа очень важное поручение – исповедовать Его пред людьми, еще не знающими Бога. Господь использует верующих, чтобы на примере показывать действие Духа Божия на людей в повседневной, реальной, практической жизни и явить свою силу через тех и в тех, кто повинуется Ему. Это повиновение Богу является одной из важнейших условий духовной жизни верующих, неотъемлемой составной частью того твердого основания, на котором они стоят, и которое в разбираемом с нами стихе выражено словами «да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне». Этим Господь говорит, что человек, исповедующий Его имя, не только не может жить во грехе, но должен отступить, отрешиться от всякого сознательного греха. жить во грехе и исповедовать устами Господа – это явный абсурд. Бессмыслица, где одно противоречит другому, потому что грех несовместим со святостью Божией. Мы приводили в нашей беседе стих из 8 главы послания к римлянам, в котором говорится о предопределении. Напомню вам теперь дальнейшие слова. Кого он предопределил? Быть подобными образу Сына Своего. Вот к какому освящению призывает нас в Слове Своем Господь. И не напрасно, говорит апостол Павел в посланиях, «Подражайте мне, как я Христу». Продолжим также чтение того стиха из послания к Ефесянам, который мы частично затронули. «Господь избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Опять Святое Писание указывает нам такую жизнь, какой мир не знает, потому что она возможна только во Христе Иисусе. Пребывая в Нем, повинуясь Ему и любя Его всем сердцем так, чтобы все существо наше принадлежало Ему. Это очень красивым образом языком выражено в книге «Песни песней». «Возлюбленный мой принадлежит мне, и я ему». Таковы отношения между Иисусом Христом и собранием верующих, Его Церковью. Хорошо каждому из детей Божиих сохранить этот стих на твердом основании и в памяти, и в сердце, потому что в минуту искушения Господь через него поддержит нас, укрепит нашу веру и сделает нас непоколебимыми. До сих пор это слово по своему содержанию относилось исключительно к верующим. Но среди слушателей, безусловно, найдутся и такие, кто еще Иисуса Христа как Спасителя своего не знают, для которых Бог еще чуждый и далекий. Даже те благословенные слова, которые мы читали о том, что Бог верующих предузнал и предопределил, служат извинением для таких людей. Рассуждение получается такое: если я до сих пор не верю и не спасен, то значит Бог меня и не предузнал, и не предупредил. Вывод явно лукавый, потому что ни один человек не знает ничего о его предузнании или предопределении. Это дело Божие. Если же до этого времени Бог никогда еще не призывал вас, дорогой слушатель, то теперь через эту радиопередачу Бог обращается к вам, чтобы вы пришли к Нему для очищения грехов ваших и для получения жизни вечной. И этот призыв вы слышите. Как в начале своего служения Иисус Христос, обращаясь к окружавшим Его людям, говорил: «Покайтесь и веруйте в Евангелие», так и сейчас Он обращается к вам с теми же словами. От вас зависит, ответить на этот призыв или нет. После вознесения Иисуса Христа Бог призывает грешников через верующих, как об этом пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам. «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». И дальше объясняет, на каком основании это примирение возможно. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Опять-таки от вас зависит, услышать и принять этот зов или его отвергнуть. Тут ответственность исключительно ваша. И если вы, сознательно отказавшись от спасения Божия, окажетесь в вечных муках, то виноваты в этом будете только вы и никто другой. Вспомните слова ветхозаветного пророка: «Живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». И вы также. А в Новом Завете Бог через апостола Павла говорит: «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, потому что Иисус Христос умирал на кресте за грехи всего мира и за ваши также. Не шутите с Богом и не отвергните Его призыва. Се, стою у двери и стучу, говорит Господь».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями Церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель и пресвитер Светлогорской церкви Александр Капустин. Тема проповеди нашего гостя – «Крушение надежд». Присоединяйтесь.

Давайте сегодня прочитаем один из самых важных текстов в Библии, Евангелие от Марка, 8 глава, с 27 по 38 стихи. «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал учеников своих, за кого почитают Меня люди. Они отвечали, за Иоанна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал ему в ответ, ты Христос. И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвергнутым старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил об этом открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, запретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Человек не может без надежды. Английский писатель Уильям Сомерсет сказал, «Отнимите у человека надежду, и у него не останется ничего». Состояние без надежды называется отчаянием. Отчаявшийся человек впадает в депрессию, теряет интерес к жизни, становится безвольным и пассивным. Единственное, что может вывести его из такого состояния – новая надежда. Надеется студент, что ему повезет и его не исключат из университета. А после окончания он устроится на высокооплачиваемую работу по любимой специальности. Надеется девушка, что выйдет замуж за прекрасного принца или, по крайней мере, за того, кто будет ее любить и обеспечивать. Надеются родители, что дети, когда вырастут, станут заботиться о них в старости. К сожалению, эти надежды одна за другой терпят крушение, и жизненные пути людей усеяны их обломками. Состояние отчаяния знакомо всем, кто хоть немного пожил. И мы знаем, как в этом состоянии душа хватается за соломинку, за тень, за призрак хоть какой надежды, чтобы не утонуть в тоске и безысходности. Одной из самых тщетных надежд человека является надежда на власть. В наше время многие люди увлекаются политикой, призывают к протестам, к смене режима, ходят на митинги. Им кажется, что если сменится власть, то и жизнь наладится, и все будет лучше. И страна, и стол, и настроение. Этими людьми движет надежда, что во власть придет человек, который все изменит, что положит конец беззаконию, наведет порядок, будет честный, умный, в меру строгий, главное, заботящийся о людях. Вот будет такой хороший царь, настанет совсем другая жизнь, думают они. Таких же взглядов придерживались и ученики Христа, да и весь Израиль, когда думали о Спасителе. Многие древние пророчества предсказывали приход Божьего Сына, Мессии, Царя Израиля. Глядя на зло, творящееся под солнцем, благочестивые евреи думали, «Ничего, вот придет Мессия, и все будет по-другому». С этим были созвучны древние пророчества. Например, Исаия говорит, «Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. Он будет судить бедных». Дела страдальцев земли решать поистине. Жезлом уст своих поразит землю, духом уст своих убьет нечестивого. Следуя за Иисусом, видя Его чудеса, слыша Его слова, ученики все яснее понимали, что их Учитель и есть тот, о ком писал Моисей и пророки, Божий помазанник, Господь и Спаситель. И чем больше они это понимали, тем ярче у них в сердцах загоралась надежда, что скоро все изменится.
Они все с большим нетерпением ждали, что Христос пойдет в Иерусалим и станет царем. Вот тут-то их и подстерегало крушение надежд. Иисус видел их мысли и решил, что настал час для горькой правды. Поэтому Он и повел их в селение Кесарии Филипповой. Это область, находящаяся к северу от Галилейского моря, языческая местность, где вдали от народных толп они могли осмыслить страшную действительность. Он не станет царем. Он будет убит. Наш рассказ начинается оптимистично. В этих языческих землях Господь задал ученикам два вопроса. Вначале Он спросил, за кого почитают Меня люди. Ответы были разнообразные и довольно положительные, но, увы, неправильные. На сердцах людей лежала кора, истина доходила до них крайне туго. Тогда Он задал второй вопрос. «А вы за кого почитаете Меня?» И здесь, наконец-то, затраченные усилия принесли результаты. От лица всех учеников Петр сказал: «Ты Христос!» Еще несколько месяцев назад они дивились Его чудесам, говорили между собою, кто же это. Теперь мрак рассеялся, сомнения прошли. Пусть не сразу, пусть с трудом, но до них стало доходить. Это Мессия, это Тот, Кого мы ждали. Теперь мы все поняли, теперь видим ясно, теперь нужно идти в Иерусалим, провозгласить Его царем и исполнить чаяние Божьего народа, сесть вместе с Ним на 12 престолах, есть и пить с Ним за праздничной трапезой. Головы кружились от предвкушений, и вот здесь-то Христос и сорвал стоп-кран. Он сказал ученикам две вещи, которых они не ждали. В очередной раз огорошил их, да так, что они еще не скоро пришли в себя. Во-первых, Он велел им, чтобы никому не говорили о Нем. Не посоветовал, а именно повелел, приказал. «Вы поняли, что Я Христос? Теперь смотрите, никому об этом не говорите». Я представляю себе растерянность учеников. «Как это не говорить? Да об этом не говорить, а кричать надо! Зачем ты нам запрещаешь?» И тогда Он сказал вторую вещь, еще более непостижимую и страшную. Он начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвергнутым старейшинами, первосвященниками, книжниками, быть убитым и в третий день воскреснуть. Они ожидали совсем другого. Кое-кто уже собирался сесть у Него по правую и по левую сторону, а тут такой конфуз. Они ведь ждали не этого. Они думали, что Он убьет нечестивых, а не наоборот. Сколько зла в мире, сколько греха, беззакония, сколько грешников кругом, и зловредные римляне во главе с Понтием Пилатом, и хитрый Ирод со своими прислужниками, и мытари, обирающие народ, и блудницы, растлительницы нравов. Мы же все ждали, что придет Мессия, и ни одного грешника не останется. Так думали все евреи, так думали ученики. Но вот беда. Они не понимали, что сами тоже являются нечестивыми. Пусть не такими, как мытари-блудницы, но все равно грешниками. Мессия должен будет и их наказать. Ведь в день суда люди ответят даже за каждое пустое слово, а этих слов, мыслей, этих дел, ох, сколько! Они этого не видели, как не видит большинство людей вокруг нас. Да и мы тоже так хорошо различаем чужие грехи и так быстро забываем о своих. А Христос все это видел и понимал. И когда Петр начал ему возражать, глазам Господа предстали и его грехи, записанные в небесных книгах, которые потребуют возмездия в свое время, и поэтому он пришел не для того, чтобы воцариться, а чтобы умереть за этих людей, за зловредных римлян и Понтия Пилата, за хитрого

он пойдет в Иерусалим и умрет за этого непонятливого Петра, за его брата Андрея, за сыновей Грома, Якова и Иоанна, за всех остальных, таких медлительных и жестокосердных. А еще за меня и за вас, дорогой друг». В ответ на возражение Христос сказал Петру страшные слова: «Отойди от меня, сатана». Господь вообще говорил много резких, суровых слов, но никто не получал такого титула, как Петр, ни более, ни менее, сатана. А между тем Петр ведь ничего страшного не сказал, он не похулил Бога, не произнес гнилых слов, не предложил Христу согрешить. Он сказал лишь: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою», и за это получил такое звание. В связи с этим толкователи высказывали разные мнения. Например, некоторые говорили, что слово «сатана» на самом деле не такое уж и плохое. По-арамейски оно означает «противник», поэтому Христос, по сути, якобы сказал Петру: «Ты стал мне противником». Если читать так, то вроде и не обидно, но лично меня такое объяснение не устраивает. Марк как раз подчеркивает, что момент был очень драматичен. Христос поворачивается, смотрит на учеников. Он понимает, что если сейчас отступит, поддастся на уговоры, не пойдет на крест, то все они погибнут, ни один не спасется, все пойдут в ад. Решение только одно – умереть за них, отдать свою душу за их грехи. И хоть смерть страшна, если он сейчас откажется, то их ничто не спасет. И поэтому он ответил Петру так резко. Очень важен был вопрос, и поэтому он и вызвал такой бурный отклик Спасителя. И еще одну важную фразу услышал Петр от Христа: «Ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Благодаря своим приземленным мыслям Петр стал соблазном для Божьего Сына. Обычно мы представляем себе Христа могучим, непоколебимым, однако и в нем происходила борьба между Божьим и человеческим. Дух был движим желанием послужить Богу, пойти путем самоотречения, а плоть хотела жить. Инстинкт самосохранения протестовал. Видя заранее все предстоящие ему муки, Христос томился, пока сие совершится. Ему и так было тяжело, а Петр еще и добавил к этой тяжести. Подумаем теперь об окружающих нас людях. В них тоже действуют две силы – небесная и земная. С одной стороны, Божий Дух обличает их, касается сердец, тревожит совесть, а плоть желает противного. И вот они встречают нас, христиан. Что они в нас видят, что слышат? Небесное или земное? Духовное или плотское? Если мы попытаемся позвать их в церковь, не скажут ли они: «Я бы, может, и пошел, да ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, а что человеческое». Если мы начинаем думать не о Божьем, а о человеческом, то становимся на сторону сатаны. Именно это сказал Христос Петру: «Ты стал на сторону дьявола. Он сеет в мире искушения и соблазны, и, подобно ему, мы тоже становимся соблазном и преткновением на пути к Богу, если думаем так же, как люди мира сего, если ищем того же, что ищут они». Об этом наш сегодняшний текст – о Божьем и человеческом. Когда ученики ожидали наступления Божьего Царства, о чем они думали – о Божьем или о человеческом? Хотя оно и называется Божье Царство, но думали они о своих интересах. Как они будут царствовать, как им будет хорошо, какие почетные места они там займут, как закончится их трудная жизнь, начнется блаженство. Их желания ничем не отличались от желаний обычных людей мира. Они хотели своего, думали о себе, любимых. Поэтому, подозвав народ с остальными учениками, Господь сказал им: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя ради Меня и Евангелия». Вот для чего нужно жить. Во-первых, ради Христа, во-вторых, ради Евангелия.

Евангелие. «Ради меня, — говорит Христос, — настоящий христианин живет не для себя, а для Него, умершего за Него и воскресшего. Для меня жизнь Христос, — писал Павел». Молодые христиане часто думают о том, где им лучше жить, где можно больше заработать, а думать нужно, где они принесут больше пользы для Христа, вот туда и ехать. О чем думают христиане средних лет? Ну вот пример. Бывая в больших городах, больших церквах, я слышу от хорошо зарабатывающих верующих, на каких курортах они отдыхают летом. Все сходятся на том, что Турция не слишком хорошо, Испания намного лучше, а на российские курорты и смотреть не стоит. Как это не похоже на первых христиан, которые ни про какой отдых не думали, а если хотели в Испанию, то не на курорт, а чтобы там провозглашать благую весть. Пожилые верующие рассуждают об уходящем здоровье, какими травами, таблетками давление снижать, что с руками, ногами, глазами, нервами можно сделать. А ведь это время, когда уже совсем близка встреча со Христом, когда нужно быть особенно духовно зрелыми, примером для молодежи. Увы, и среди пожилых христиан хороший пример встречается нечасто. Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, с прискорбием писал Павел. Конечно же, есть верные, есть посвященные, жертвенные во всех возрастах, но как их немного! И какими одинокими они порой себя чувствуют среди всеобщей меркантильности и эгоизма! Хочу также обратить внимание на слово «Евангелие». Господь сказал, что нам нужно отвергнуть себя не только ради Него, но и ради Евангелия. Что значит «ради Евангелия»? Это значит «ради распространения Евангелия». Это слово прозвучало в речи Господа не случайно. Дальше, в 10 главе, Он говорит о тех, кто оставит дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, жену, детей, или земли ради Меня и Евангелия. Главная цель существования Церкви – проповедь Евангелия. Главная цель нашей христианской жизни – проповедь Евангелия. Для того мы и существуем на земле, чтобы распространить по ней благую весть. Конечно же, не всем дан дар евангелиста. Не все могут доходчиво и ясно излагать истину. Но каждый из нас может вносить вклад в дело Евангелия. Один благовестник остроумно заметил: – если вы не умеете стрелять, подносите патроны. Если не умеете класть кладку, мешайте раствор. Если не умеете петь, раздавайте приглашение. Дорогой друг, если вы думаете не о том, что Божье, а что человеческое, то вас тоже ждет неизбежное крушение надежд. Если мы хотим хорошо устроиться в этой жизни, нас ждет крушение надежд. Если у нас на первом месте собственное благополучие, а также наши семьи, дети, квартиры, здоровье, нас ждет крушение надежд. На первом месте должен быть Христос на втором Евангелии. Ради этого нам нужно потерять свою душу, то есть жизнь. Если начнутся преследования, то быть готовыми к смерти, а в мирное время положить себя на алтарь служения. Многие из нас обманывают самих себя. Если мы не отвергли себя, то не являемся учениками Христа. Если не готовы жертвовать собой ради Него, то мы не являемся Его учениками. В последний день многим, ходившим в церковь, Христос скажет те же слова, что и Петру: «Отойдите от Меня». Конечно же, мы не зарабатываем спасение. Христос купил его для нас. Но если мы живем для себя, то на нас Его жертва не распространяется. «Христос за всех умер, — пишет Павел, — чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего».

Эта беседа – еще одно доказательство того, что наши неверные мотивы и цели непременно разобьются о стену Божьей воли. Прослушав эту проповедь, стоит спросить себя, за что хватается моя душа? За человеческое или Божье? За земное или вечное? Если бы Христос думал о своем и искал своего, Он не стал бы Спасителем. Если бы имел приземленные мысли и был, по совету Петра, милостив к себе, Он не приобрел бы нам с вами спасения. Но Он обнищал, чтобы мы обогатились. Он умер, чтобы наша жизнь поменяла направление. Раньше мы возлагали надежды на себя, теперь же на Него. Давайте крепко ухватимся за Христа и пойдем за Ним в каждом дне. Тогда наша жизненная ладья будет у вечной пристани. Ведь только надежда на Господа для души – якорь безопасный и крепкий. Наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами был Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Александр Капустин. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу: Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. До встречи через неделю! Наш следующий гость – пресвитер Минской церкви Воскресения Сергей Дрозд. Тема его проповеди называется «Трапеза прощения и осуждения». Божьих вам благословений!

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас звучит детская передача «900 секунд доброты».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
2: У микрофона Анна Отчик
1: и Андрей Шевелев.
3: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас в этот праздничный день. Но, может быть, кто-то из вас сегодня совсем не радуется? Может быть, вы, ребята, не чувствуете, что праздник совсем рядом, и вам хочется сейчас уткнуться в мамину жилетку носом и разрыдаться? А все из-за того, что вас снова обидели окружающие ребята или старшие братья и сестры не взяли в свою веселую игру? Не расстраивайтесь. Сейчас я вам докажу, что у вас есть повод для радости. И об этом вам расскажет такая же девчонка, как и вы, Рената. Вон она как раз заходит в свой дом. А мы послушаем, о чем она будет говорить с мамой.
4: Рената, почему ты такая расстроенная?
5: Мама, это ужасный день. Представляешь, дети на улице не хотят играть со мной. Они либо не принимают меня, либо выбирают всегда самый последний. Мне так обидно из-за этого.
4: О, смотри, папа с дедушкой возвращаются. Думаю, что они тебе что-то посоветуют.
6: Всем привет. О, а у кого это глаза тут на мокром месте?
4: У нашей девочки сегодня был тяжелый день. Ребята, с которыми она играла, выбирали ее последней.
7: О, Рената, мне это так знакомо. Когда я был в твоем возрасте, то меня тоже часто выбирали последним.
5: Правда?
7: Да, доченька. Я помню, как сильно это меня ранило тогда.
5: Я думаю, они не хотят играть со мной, потому что я не очень хорошо играю в те игры, в которые мы играли.
7: Да, я тебя понимаю. А знаешь... Твой дедушка мне очень помог тогда. Пап, может, ты расскажешь и Ренате, что нужно делать в таких ситуациях?
6: Рената, а ты когда-нибудь слышала об ослике, который вез царя?
5: Нет, дедушка, я никогда еще не слышала этой истории, но я бы с удовольствием послушала ее сейчас. Я так люблю твои истории.
6: Ты знаешь, Рената, несколько лет назад я был в Иерусалиме и видел, как множество людей ездили на осликах. Ослики в Иерусалиме маленькие по сравнению с теми, что здесь. Они вырастают только до метра или полтора в высоту. Я же хочу рассказать тебе про точно такого же ослика. Ослик из моей истории никогда никого и ничего не возил, и никто на нем не ездил, ну, потому что он был маленький. Ему было интересно, будет ли у него когда-нибудь какая-нибудь работа или задание. Но однажды его выбрали для очень особенного задания. Много лет назад жил себе один ослик по имени Дэви. Он жил в деревне, неподалеку от святого города Иерусалима, и был еще слишком маленьким, чтобы работать. Поэтому его держали в загоне для скота. У него были братья и сестры, но ни у кого из них не было возможности с ним играть, потому что каждый из них выполнял свою собственную работу.
8: Эх, хорошо им, хоть чем-то заняты. Варнава снова хозяина куда-то повез. Другие оливки возят. Не то, что я. Ем, сплю, стою и жду. Ем, сплю, стою и жду. И ничего не делаю. Скукотища.
9: Дэви, снова скучаешь?
8: Да, мам. Но почему меня ни для чего не выбирают?
9: А вдруг тебя выберут для такой же почетной миссии, как и дядю Варнаву?
8: О, да, я бы хотел возить людей. Ой, мама, мама, смотри, кто это к нам идет? Какие-то незнакомые люди. Мама, ты их знаешь? Что им от нас нужно?
9: Нет, Дэви, я их не знаю. Первый раз вижу.
8: Но, мама, они меня начинают отвязывать. Меня что, хозяин продал? Мама, сделай что-нибудь. Я не хочу уходить от тебя.
9: Но, Дэви, ты же сам только что хотел, чтобы тебя наконец выбрали для какой-то работы. Думаю, это та самая, которую ты так ждал.
8: Ох, хотел бы я в это верить. Но наш хозяин идет к нам встревоженный.
10: Кто вы такие? Для чего вы отвязываете осленка?
11: Он нужен нашему господу.
3: После этих слов хозяин спокойно кивнул головой, давая согласие незнакомцам, развернулся и неспешно пошел в дом. Он даже ничего не спросил у них. Для Дэви это было диковинно и непонятно.
8: Господу? Я нужен господу? Мама, как это понимать?
9: Это значит, сынок, что тебя выбрали для величайшего дела в истории. Иди, и да пребудет с тобою Бог.
8: Эх, я так ничего и не понял. Верно, и мама не знает, что происходит. Ладно, пойду посмотрю. Все же это лучше, чем просто жевать траву.
3: Они повели Дэви вниз по дороге. Вскоре он увидел толпу. Эти два человека поговорили с другим, кто, казалось, был самым главным, и его звали Иисус.
8: О, вот это и есть Господь? Так вот кого люди называют этим именем. Нашего Творца. Вот это здорово. Нет, просто прекрасно. Да что там, просто не описать словами. Я не то, что просто увидел Творца, но я ему еще и послужу. У меня будет действительно важная миссия. Нужно вести его как можно более аккуратно.
3: Мужчины стали класть на Дэви одежды, и Иисус сел на него. Дэви не спеша пошел вперед по направлению ко входу в Иерусалим, городу столицы. Люди из толпы стали стелить одежду и ветви под ноги Дэви. Весь народ радовался и кричал:
12: «Ошанна сыну Давидову! Благословен грядущее по имя Господне! Ошанна вышний!»
8: О, как я счастлив! Царь едет на моей спине! Я не могу поверить, что меня выбрали вести царя!
3: Они пришли к месту назначения. Иисус встал с Дэви, похлопал его ласково по спине, и откуда-то взявшийся хозяин забрал Дэви домой. Дэви печально посмотрел вслед Иисусу.
8: Эх, а я так надеялся, что теперь буду все время возить его. Ну ничего, я все равно должна быть особенный осел, раз меня выбрали для такой важной задачи.
6: На следующий день хозяин решил, что Дэви уже готов к обычной работе. Один слуга положил 2 мешка оливок на спину Дэви и отправил его вести их. Мешки были тяжелыми и неудобными для спины Дэви. Один или несколько раз Дэви чувствовал себя уставшим и таким несчастным, что он просто садился на дороге. Но слуга хозяина дергал его за веревку вокруг шеи и тянул ослика вперед.
3: Когда Дэви пришел домой, он был очень сердитый. Он решил пожаловаться опытному ослику дяде Варнаве.
8: «Почему хозяин заставил меня везти эти оливки? Я вез царя. Я не должен возить обыденные вещи».
13: «Мы, ослы, возить разные вещи – это наша работа, чтобы хозяин не положил на нас. Каждая работа важная. Даже возить мешки с оливками. Ты должен стараться, чтобы делать это как можно лучше».
8: «Мне кажется, я никогда не смогу наслаждаться такой работой. Я думаю, у меня лучше получится делать особенную работу. Например, возить известных людей».
6: Но Дэви приходилось возить разные вещи каждый день. Иногда он возил мешки с оливками. Иногда кто-то из слуг ездил на нем по поручению хозяина. И никакая из этих работ не доставляла Дэви удовольствия. Он не мог понять, ну почему хозяин дает ему такие обыденные задания.
3: Но один случай все перевернул в жизни и в настроении Дэви. Что произошло тогда, вы, ребята, услышите в следующий раз. А пока хочу еще раз напомнить вам слова всего народа, которые они говорили царю Иисусу. «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Евангелие от Матфея, 21 глава, 9 стих. А Иисус потом в храме вспомнил слова пророка: «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». 15 стих. Это должно напомнить вам, ребята, о том, что именно вы можете прославлять нашего великого царя. Он будет очень счастлив, слыша, как вы поете песни и рассказываете о нем. А когда вы будете петь, то обязательно будете радоваться. Это первый рецепт от плохого настроения – прославление нашего Творца и Царя. А второй вы услышите в следующей радиопередаче. До свидания и до скорой встречи в эфире. И не вешайте нос!

0: С вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев.
1: Будем рады вашим письмам. Наш почтовый адрес:
0: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.
1: Также звоните нам 050-999-99-54.
0: Наш электронный адрес: harkov.twr@gmail.com. Напомню, что на нашем сайте можно слушать передачи параллельно с эфиром. Наш сайт twr-ua.org.
1: А у радиоприемников мы ждем вас через неделю, в это же время и на этой же волне.
0: До свидания. Божьих вам благословений.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вначале выйдет в эфир получасовая программа «Жизнь, как она есть». Эта передача подготовлена в студиях Трансмирового радио. Через полчаса слушайте детскую программу «Детский час», подготовленную в студии Церкви «Благодать» в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

0: В эфире программа «Жизнь, как она есть», подготовленная украинской редакцией Трансмирового радио.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Рады всем, кто сейчас с нами на волне Трансмирового радио. В студии Вячеслав и Ольга Шевелевы.

0: Однажды проповеднику в канун Рождества приснился сон о мире, в который Иисус Христос никогда не придет. Во сне он наблюдал со стороны свой дом и не видел, чтобы дети повесили на камин чулки для подарков. Не были слышны рождественские колокола, разносящие утешительную весть о Христе. Он вышел на улицу, но там не было ни одной церкви, указывающей на небеса. Он вернулся в свой кабинет и не нашел там книг о Спасителе. Раздался звонок в дверь, и его попросили навестить бедную умирающую женщину. Он поспешил за плачущим ребенком и, войдя в комнату больной, сказал: «У меня есть для вас слова утешения». Но, открыв свою Библию, обнаружил, что она заканчивалась книгой пророка Малахии, и не было в ней благой вести надежды и спасения. Поэтому он, склонив голову, смог только заплакать в отчаянии вместе с умирающей. День спустя он стоял у гроба на кладбище и отправлял погребальную службу. Но у него не было слова утешения. Не смог он упомянуть о торжественном воскресении и о том, что уготовано на небе. Было только сказано, что прах возвращается к праху, а впереди ждет лишь бесконечная разлука. И вдруг проповедник осознал, что Христос не пришел, и заплакал в своем печальном сне. Внезапно он проснулся, и возглас радости сорвался с его уст, когда он услышал звуки рождественского гимна. «Значит, Иисус родился, слава Богу!» — сказал он себе и поспешил к жене и детям, чтобы рассказать им свой удивительный сон.
1: Если бы Иисус не родился, наш мир пребывал бы в очень жалком состоянии. На совершение благороднейших и добрейших поступков людей вдохновляла и вдохновляет любовь к Иисусу Христу. Многие из величайших достижений уходят корнями в служение смиренному плотнику из Назарета. Через наши программы мы хотим подтвердить эту истину. Итак, начинаем серию ежемесячных передач под общим названием «Преображение» по книге Джеймса Кеннеди и Джерри Ньюкомба «Если бы Иисус не родился».

0: Один французский священник сделал через средства массовой информации заявление о том, что готов съесть свою рясу, если хоть на одном рождественском сувенире или открытке он найдет имя Иисуса Христа. Парадокс, не так ли? Праздновать день рождения, даже не зная, кто именинник, отмечать Рождество, забыв, кто такой Иисус Христос. А вместе с тем, именно Рождеству мы обязаны буквально всем. Наша тема сегодня – влияние Христа на всемирную историю.
1: Однажды Иисус Христос сказал, что Царство Небесное – подобное зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Евангелие Матфея, 13 глава, 31-32 стихи. Некоторые люди, совершившие переворот в одной области знаний или человеческой жизни, навсегда остаются в истории. Но Иисус Христос, величайший из когда-либо живших людей, изменил каждый аспект человеческой жизни, а большинство людей даже не знают об этом. Величайшая трагедия рождественских праздников заключается в том, что Рождество стало событием, на котором можно заработать. Трагично, что люди забывают того, кому они стольким обязаны. Иисус говорит в Откровении: «Се творю все новое». Слово «се» на греческом означает «обратите внимание», «посмотрите внимательно», «тщательно изучите». Иисус Христос изменил до неузнаваемости все, к чему Он прикоснулся. Придя в этот мир, Он коснулся времени. Он появился на свет, и день Его рождения изменил способ, которым мы измеряем время. Кто-то сказал, что Он изменил течение реки столетий и снял века с их петель. Теперь весь мир разделяет события на те, которые произошли до Рождества Христова и после Него. Окрашен иронией тот факт, что самый крепкий атеист отдает должное Христу, ставя на письме дату.
0: Иисус уподобил Царство Небесное горчичному зерну, которое само по себе крошечно, но когда оно вырастает, то дает тени покой многим птицам. Эта притча, конечно, относится к человеку, который принимает Христа. Она также относится к христианству во всем мире. Корни христианства были невелики и скромны. В течение 3,5 лет бродячий раввин проповедовал и творил чудеса в сельской местности покоренного Израиля. Сегодня в мире насчитывается более 1,5 миллиардов человек, исповедующих веру в него. Для десятков миллионов служение ему только и является главной целью в жизни.
1: Императоры и наместники были в одни Христа людьми, облеченными властью. Но их тела тлеют в саркофагах, а души ждут страшного суда. У них сегодня нет последователей. Никто не поклоняется им, никто не служит им и не исполняет их приказаний. Иная судьба уготована Иисусу. Наполеон, обладавший полнотой политической власти, сказал: «Я напрасно ищу в истории кого-то, подобного Иисусу Христу, или что-то, напоминающее благую весть. Народы уходят, престолы рушатся, но церковь остается».

0: Несмотря на свое скромное происхождение, церковь произвела на земле больше перемен к лучшему, чем какое-либо движение или сила в истории. В беглом обзоре добрых начинаний христианства на протяжении столетий выделим несколько основных моментов.
1: Больницы, которые в сущности зародились в средние века. Университеты, которые также зародились в средние века. К тому же, большинство крупнейших в мире университетов были организованы христианами во имя служения Христу. Грамотность и образование для широких масс. Капитализм и свободное предпринимательство.
0: Демократическое правительство, особенно в его американском варианте, разделение ветвей власти, гражданские свободы, упразднение рабства как в древности, так и в более близкие нам времена.
1: Современная наука, открытие нового света Колумбом,
0: возвышение женщины,
1: благотворительность и милосердие,
0: более высокие стандарты правосудия, возвышение простого человека,
1: осуждение супружеских измен, гомосексуализма и других половых извращений.
0: Большое уважение к человеческой жизни.
1: Христианство цивилизовало многие варварские и примитивные культуры.
0: Кодификация многих языков и создание письменности на этих языках.
1: Более активное развитие искусства и музыки. Побуждение к созданию величайших произведений искусства.
0: Несметное количество людей, которые благодаря Евангелию превратились из обузы в приобретение для общества. Вечное спасение бессмертных душ.
1: В последнем, спасении душ, заключается главная цель распространения христианства. Все другие блага – это в сущности лишь побочные эффекты того, что часто давало христианство людям, которые находили в нем опору в повседневной жизни. В дальнейшем мы будем говорить о том, как все эти блага, данные человечеству, уходят своими корнями в христианскую веру. Приняв облик человека, Иисус Христос внес в человечество чувство достоинства и врожденной ценности, о которых раньше нельзя было и мечтать. К чему бы Иисус ни прикасался или что бы он ни делал, Он преобразовывал этот аспект человеческой жизни. Влияние Христа на мир неизмеримо. Наши передачи преследуют цель взглянуть на то, что мы в состоянии измерить и увидеть, те многочисленные сферы жизни, где можно конкретно проследить влияние Христа. Мы надеемся, что этот обзор многим поможет осознать свое предназначение и придаст решимости посвятить свою жизнь великим целям.
2: Их изменил Иисус. Они изменили мир.
0: Некоторым людям хотелось бы, чтобы Христос никогда не родился. Не все были рады приходу Спасителя в мир. Живший в 19 столетии философ-атеист Фридрих Ницше, автор высказывания «Бог мертв», уподобил христианство яду, который отравил весь мир. Ницше сказал об Иисусе: «Он умер слишком рано, он сам бы отменил свое учение, доживи он до более зрелого возраста». Многие идеи Ницше были воплощены в жизнь его духовным учеником Гитлером, и в результате погибло около 40 миллионов человек. Сталин и Мао пытались уничтожить христианство на территории своих стран. Они лишили жизни десятки миллионов христиан, но совершенно не добились конечной цели. Церковь Иисуса Христа продолжает жить.

Он сын крестьянки, родился в глухой деревушке. Вырос в другой деревне, где работал в мастерской плотника до тех пор, пока ему не исполнилось 30. Затем 3 года он пробыл странствующим проповедником. Он не написал ни одной книги, он не занимал никакой должности, у него никогда не было семьи или собственного дома. Он не учился в колледже, он никогда не бывал в большом городе. Он ни разу не отошел и на 200 миль от того места, где родился. Ему было всего лишь 33, когда общественное мнение обернулось против него. Его друзья разбежались, один из них отрекся от него. Он был предан врагам и предстал перед судом, который был пародией на правосудие. Его пригвоздили ко кресту между 2 разбойников. Когда он умирал, его палачи разыграли его одежды, единственное имущество, которым он владел на земле. Когда он умер, его положили в чужой гроб. Прошло 20 столетий, и сегодня он – главная фигура рода человеческого. Все армии, которые когда-либо выходили в поход, все флоты, которые когда-либо отправлялись в плавание, все парламенты, которые когда-либо заседали, все короли, которые когда-либо правили, все вместе взятые, не повлияли на жизнь человечества на этой земле так, как эта одна одинокая жизнь.

окутанная дымкой голубой, плыла земля в космическом просторе. А на земле болезни, слезы, горе, людские беды и людская боль. На небесах, за облачном краю, об этой крошечной земле печальной, о душах погибающих все знали, твою судьбу решали и мою. Любовь быть равнодушной не смогла, любовь сказала: «Я пойду к ним, отче, и пусть исчезнет этот мрак полночный. Я их люблю, я их спасу от зла». Смутились ангелы: «Зачем, Господь, тебе не достает хвалы небесной? Там, на земле, поют другие песни». «Нет, я пойду, я стану кровь и плоть». Так Божий Сын с небес в наш мир пришел. Он от людей не отличался внешне, похож на нас он был, но не был грешным, и на земле жил с чистой душой. Изведал все, все испытал Иисус. Как человек он знал и зной, и холод, он уставал, он жажду знал и голод, и искушений дьявольских укус. Он на кресте закончил жизнь свою. Любовь сказала: «Отче, совершилось! Когда Сын Божий расставался с жизнью, твою судьбу решил он и мою». И ангелы смотрели на Христа, как кровь из ран его текла струёю. «Зачем, Господь, ты допустил такое?» «Я их люблю», — звучало со креста. «Я их люблю», — и слезы на глазах. «Я их люблю», — звучало тише, тише. «Какие громкие слова! Ты слышишь? Иисус для нас с тобою их сказал. Он возлюбил тебя, друг, и меня. И в эту ли любовь нам не поверить? Он грешникам открыл на небо двери. Нет, ангелам такого не понять. Они от бед не плакали земных, греху и смерти не были подвластны. «Люблю», — сказал Спаситель для несчастных. «Люблю», — сказал Иисус для нас одних. Лишь сердце сокрушенное поймет, зачем Господь оставил трон небесный, зачем вошел Сын Божий в круг наш тесный и с покаянием ко Христу придет. «Люблю тебя», — сказал Господь и мне, и я пришла к Нему в одежде грешной, я преклонилась пред любовью нежной. Такой любви на свете больше нет. Окутанная дымкой голубой, плывет земля в космическом просторе. И на земле по-прежнему есть горе, людские беды и людская боль. Но Божий Сын Иисус в сердцах живет, Его любовью многие согреты. И до сих пор во всех концах планеты «Люблю тебя» любовь людей зовет.

0: Говорит радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Приглашаем к нашим радиоприемникам детей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Детский час». Она подготовлена в студии Церкви Благодать, город Ванкувер, штат Вашингтон, в Соединенных Штатах Америки.
2: Начинаем радиопередачу «Детский час».

Здравствуйте, дорогие мои друзья, мальчики и девочки! Господь в своем слове сказал: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Давайте послушаем рассказ о маленьком Джимми. Рассказ называется «Золотая запонка».

Каждое утро на улицах старого Лондона раздавался крик маленького Джима: «Газеты! Газеты! Покупайте свежие газеты!» Прохожие уже привыкли слышать этот звонкий детский голос. Он был столь же неотъемлемой частью города, как и густые лондонские туманы. Когда большие голубые глаза, чистые и лучезарные, как июньское небо, смотрели на вас по-детски доверчиво, могли ли вы отказать мальчику в столь пустяковой услуге, как покупка газеты за несколько монет? Конечно, нет, если эти несколько монет были для вас пустяком. Для Джима же, чтобы заработать себе хотя бы обычный суп и кусок хлеба, нужно было продать толстую пачку газет. Хозяин никогда не рассчитывался с мальчиком деньгами. Он полагал, что он дает ему кусок хлеба и крышу над головой. Мальчик ночевал в старой конюшне на соломе. Джим был хорошим газетчиком, и хозяин понимал это. Он не подавал вида, потому что если он станет хорошо платить мальчику, то тот, не дай бог, зазнается и захочет еще больше. Поэтому мистер Эндрю предпочитал держать своего маленького работника в черном теле, как он выражался. Джим был христианином, поэтому все деньги, вырученные за день,

плавно перетекали в кассу хозяина. Кроме того, мальчик обладал громким голосом и приветливой внешностью, а оборванный костюм только лишь вызывал чувство жалости у прохожих. Джим являлся очень ценной находкой для такого скупого человека, как мистер Эндрю. Мистер Эндрю был состоятельным торговцем. Кроме газет, он продавал книги и имел неплохие доходы. Выглядел этот человек как настоящий босс. В двери своей лавки он мог пройти только боком, поскольку объемный живот не позволял сделать это иначе. В этом человеке все было толстым. Толстые пальцы, толстые щеки, толстые губы, даже светлые брови, и те были толстыми и густыми, как зубная щетка. Про себя Джим прозвал своего хозяина «Грозовая туча». У маленького газетчика не было друзей, потому что у него почти не было свободного времени. Только по воскресным вечерам Джим играл на улице с сыном мистера Эндрю. Это был избалованный и вредный мальчишка. В играх он всегда плутовал и обманывал Джима. Но Джим, как христианин, прощал своего единственного друга. Когда они играли в догонялки, маленький газетчик подавался толстому, как его отец Генри. Генри очень любил сладости, особенно пышные сливовые пироги, которые продавались в соседней лавке. Джим и Генри часто подходили к витрине этого заманчивого магазинчика и любовались воздушными бисквитными пирожными, шоколадными конфетами, ярко разукрашенными тортами и другими аппетитнейшими сладостями. Джим мог только мечтать о том, чтобы попробовать хоть кусочек. Генри же изо дня в день ел что-то сладкое, но никогда не мог утолить свой непомерный аппетит. Так протекало время Джима. Будни – работа, выходной – маленькая передышка. В обязанности мальчика входило также по утрам до начала продажи газет подметать улицу перед лавкой. Всю работу мальчик выполнял от чистого сердца, как для Господа. Ведь Иисус тоже, наверное, делал все аккуратно и с радостью, думал Джим, подметая улицу в очередное утро. Еще не было видно прохожих, только птицы, которые просыпались раньше мальчика, радостно его приветствовали. Вдруг под метлой что-то зазвенело. Джим перестал подметать, нагнулся и поднял с земли какую-то маленькую вещицу, состоящую из кружочка и двух палочек, одна из которых двигалась. Вещица была желтого цвета с красным камешком, который сверкал на солнце многочисленными гранями. Это была запонка. Джим хотел было положить ее в карман, чтобы на досуге подумать, что с ней делать. Как вдруг звякнул колокольчик, и из лавки выскочил Генри. «А ну-ка, покажи, что ты там рассматриваешь?» Джим нехотя разжал руку. «Запонка. Я нашел ее. Ее нужно вернуть хозяину». «Джим, ты глупец!» — сказал Генри, внимательно рассматривая запонку своими маленькими глазками. «Это же золотая запонка! Вот проба! А еще в ней какой-то драгоценный камень! Ты хоть представляешь, сколько она стоит? Вернуть хозяину!» — передразнил Джима Генри. «Да ты хоть можешь вообразить, сколько сладостей можно купить на нее?» «Но ведь сладости продаются за деньги, а не за запонки!» «Бестолочь!» — раздраженно воскликнул Генри, стуча Джима ладошкой по голове. «Эту запонку можно продать старьевщику!» «Нет, Генри, отдай мне запонку! Я найду хозяина и отдам ее ему!»
Воровать – это не по-христиански. Христианин нашелся! На, возьми свое добро! И Генри с пренебрежением швырнул запонку в лицо Джима. Джим поднял свою находку и бережно положил ее в карман. Он задумался о том, что предлагал ему Генри. А ведь и правда, можно продать эту вещицу старьевщику. Да и хозяин навряд ли найдется. Мог бы быть поосторожнее. А если он раскидывается такими вещами, значит, у него денег куры не клюют. А ему, Джиму, так необходима Библия. Но ведь Иисус наверняка поступил бы иначе. Иисус бы вернул эту вещь. «И я верну! Верну! Во что бы то ни стало!» — сказал Джим вслух, чтобы отогнать искушение. «Иисус мне поможет!» «А теперь я спрячу ее и забуду о ней, пока не найдется хозяин». И Джим направился к конюшне, чтобы спрятать запонку. У мальчика была небольшая подушечка, набитая сеном, на которой он спал. Джим достал сено, вытащил нитку из прорехи в штанах и завязал запонку в угол наволочки. Затем опять наполнил ее сеном и положил на место. Весь день, продавая газеты, Джим думал о человеке, потерявшем запонку. «Должно быть, он уже ищет ее», – размышлял мальчик. «Если он не придет сам, то я пойду в редакцию газеты и попрошу, чтобы они дали объявление». К вечеру, когда Джим вернулся домой и заглянул в лавку мистера Эндрю, чтобы отдать вырученные деньги, то увидел какого-то высокого господина в цилиндре, беседующего с его хозяином. У прилавка также стоял Генри и что-то убежденно доказывал. «А вот и он сам!» – воскликнул мистер Эндрю, указывая на маленького газетчика. «Иди-ка сюда, приятель!» «Добрый вечер!» – сказал мальчик и снял с головы свою потертую шапочку. «Джим, этот господин потерял запонку. А Генри говорит, что ты нашел ее. Верни, пожалуйста, ее этому мистеру». «Ах, да, мистер Анри», — ответил мужчина в цилиндре, улыбаясь. «Мистер Анри, я действительно нашел золотую запонку с каким-то красным камешком, и я сейчас же верну ее вам. Я сейчас!» Последние слова Джим уже договаривал на пороге. Стремительно распахнув дверь, мальчик побежал к конюшне. Он был очень рад тому, что нашелся хозяин запонки. Джим отыскал свою подушечку там, где и оставил ее. Но ни один из ее углов не был завязан ниткой. Джим вытряхнул все сено, пересмотрел каждую травинку. Запонки не было. На лбу мальчика выступил пот, в глазах потемнело. Лицо стало белым, как козье молоко. «А может, запонка в другом месте?» «Но нет!» Джим помнил точно то, что он завязал ее в уголочек подушки. «Тогда же куда она делась?» «А может, она выскочила из рук, когда он ее прятал, и затерялась в соломе?» «Что же он скажет господину в цилиндре?» Джим встал на колени и обратился к Богу. Мальчик знал, что только он может помочь ему в данный момент. Три раза бледные губы мальчика произнесли: «Господи, помоги!» После чего бедняга решил рассказать все так, как было, пусть даже ему и не поверят. Джим не помнил, как он дошел до конюшни и упал на солому, но он ясно слышал яростный крик хозяина: «Мерзкий мальчишка! Вор!
«Я знал, что ты воришка! Наконец-то я поймал тебя! У тебя час на размышление. Если через час ты не принесешь запонку, я отколочу тебя, как грушу!» Когда мистер Эндрю выкрикивал эти несправедливые слова, обрюзшие его щеки тряслись, как свежий холодец, толстые губы брызгали слюной, а брови сошлись на переносице, как два крыла хищной птицы. Мальчик от усталости, отчаяния, жестоких побоев и обиды упал в обморок. Он лежал одинокий, всеми покинутый, свернувшись калачиком на соломе. На бледных щеках застыли капельки горьких слез. Волосы прилипли ко лбу. Казалось, что целый мир восстал против мальчика, и не было того, кто проявил бы к нему милосердие, кто поверил бы сбивчивым объяснениям, кто наказал бы его обидчиков. Это только казалось. Некто великий уже позаботился об этом ребенке, проявляя свое всемогущество в том, что неверующие люди назвали бы счастливым случаем. Господин Анри был богатым человеком, гораздо богаче, чем казалось на первый взгляд, просто он одевался довольно скромно для своего состояния. Господин Анри мог и не искать свою запонку, но он был очень аккуратным человеком и не хотел напрасно что-то терять, тем более, что запонки, одна из которых потерялась, были подарком его лучшего друга. Поэтому, узнав от вежливого и обходительного мистера Эндрю о его газетчике, нашедшем запонку, и не желающем ее отдать, господин Анри был согласен, что мальчишка заслуживает наказания. «Уверяю вас, мистер Анри», — говорил мистер Эндрю, кривя губы в льстивой улыбке, «этот мальчишка не хочет отдать запонку, чтобы продать ее. Я накажу его за воровство и упрямство. Мало того, что он ест мой хлеб, так еще и позорит мое честное имя». «Что же, если вы так уверены, то я не могу не согласиться, что в данном случае требуется наказать мальчика. Впрочем, я простил бы его, если бы он честно сознался в краже и вернул запонку». Вежливо распрощавшись, мистер Анри направился домой.

0: Питер приехал в Лондон погостить у своей бабушки. Это был молодой человек, которому недавно исполнилось 21 год. Свое совершеннолетие он решил отметить, прогуливаясь по старым уютным улицам города. По натуре этот юноша был романтиком и к тому же завзятым коллекционером, поэтому не пропускал ни одного магазина, где продавали старые вещи. Не раз и не два из тысячи безделушек удавалось ему отыскать что-то действительно интересное. В Лондоне были десятки таких магазинчиков, поэтому Питер имел возможность удовлетворить свою страсть к старым вещам, хранящим таинственные и покрытые мраком времени секреты прежних владельцев. Лавка старого Гринберга располагалась в тупике узенькой улочки, но, несмотря на это, была весьма посещаема и известна в городе тем, что в ней можно было купить все. От самой древней вещи, принадлежащей еще какому-нибудь викингу, до старого поношенного платья, проданного пьянице для того, чтобы опохмелиться. Гринберг не брезговал ничем, и в городе поговаривали, что за этим невзрачным стариком с трясущейся головой на тщедушном тельце водятся кое-какие темные делишки. Питер узнал об этом от своей бабушки, которая предостерегала милого мальчика, чтобы он не заходил к этому подозрительному типу. Но милый мальчик еще более заинтересовался странной лавкой, сулящей приобретение ценнейших вещей для коллекции. Питер с любопытством осматривался по сторонам. В лавке парил запах старого тряпья, полированного дерева и жареной курятины. Сам хозяин стоял у прилавка, косясь на молодого, статного юношу, как будто в чем-то подозревал его. Питер же, не обращая внимания на Гринберга, направился к прилавку, где стояли статуэтки, шкатулки и прочее. Увлеченно рассматривая каждую вещь и не находя ничего подходящего, юноша не заметил, как зазвенел колокольчик, и в лавку вошел мальчик. Питер обернулся только тогда, когда мальчик поздоровался с хозяином. «Здравствуйте! Я хотел бы продать вам одну вещицу, которую нашел на улице. Вот она!» В руках у мальчика сверкнула золотая запонка с рубином. Питер успел заметить, что вещица была очень дорогой и, вероятно, сделанной под заказ. Гринберг бросил свой подозрительный взгляд в сторону Питера, но тот уже успел отвести глаза и продолжал рассматривать товар, выставленный на витрине. Старик был очень осторожен. Он подозвал мальчика к себе и отвел его в каморку, находящуюся за прилавком. Не в его обычае было расспрашивать, откуда взята вещь, принесенная ему на продажу, но поторговаться было делом его чести. «Милый мальчик, на что же ты хочешь потратить эти деньги?» С притворной лаской Гринберг обратился к мальчику. «О, я куплю много сладостей, конфет, орехов!» «Хорошо, хорошо. Сколько же ты хочешь за эту безделушку?»
1: «Мистер, это не безделушка, это золотая запонка. Вот и проба!»
0: И мальчик указал на то место, где, по его мнению, стояла проба.
1: «Это не проба, милый мальчик. Это какие-то буковки. Посмотри сам внимательнее. И запонка не золотая, а всего-то лишь подделка под золото. Но я дам тебе за нее столько, что тебе хватит, чтобы вдоволь полакомиться сладостями».
0: Маленький продавец внимательно еще раз изучил то, что он считал пробой. Действительно, там стояли только лишь две буквы «С.А.». Мальчику ничего не оставалось, как согласиться с Гринбергом.
1: «Сколько же она будет стоить?»
0: Кренберг протянул мальчику несколько монет, которым тот очень обрадовался. Он уже не рассчитывал получить столько. Когда мальчик вышел из каморки, Питер, взглянув на его лицо, все понял. Ребенка обманули. Питер решил проследить, куда же он пойдет и на что потратит вырученные деньги. Юноша схватил первую попавшуюся в его руки вещь, чтобы не вызвать подозрения у Кренберга. Заплатил за нее более, чем она стоила, так как у него не было времени торговаться, и вышел на улицу. Мальчик уже поворачивал за угол. Питер направился следом, стараясь не потерять ребенка из вида. Он не заметил высокого мужчину, который выходил из-за угла, и натолкнулся на него, чуть не сбив его с ног. «Ба! Питер! Что ты тут делаешь?» «Анри! Это вы? А что вы делаете в этом районе?» «О, это долгая история. Ты приехал навестить бабушку? А, ты, наверное, идешь от Кренберга. Помню, помню. Ты любишь собирать всякую дребедень и гоняешься за ней, где бы ни находился». «Да, я был у Кренберга и кое-что заметил. Этот старик только что надул одного мальчишку, который продал ему золотую запонку». «Золотую запонку? Может быть, с красным камнем?» «Да, Анри, откуда вы знаете?» «Уж мне ли не знать, эту запонку я ищу уже второй день. А как выглядел мальчик?» «Такой толстый, маленькие глазки, сам белобрысый». «Это был Генри». Когда мистер Анри сообщил Питеру о своем маленьком приключении, юноша торопливо проговорил: «Анри, мы должны немедленно отправиться в лавку торговца газетами, чтобы спасти мальчика от наказания. Судя по вашему рассказу, у Джима жестокий хозяин». «Да, Питер, пошли быстрее. Нам нельзя терять ни минуты, ведь теперь мы знаем настоящего воришку». Стоит ли говорить, что Генри, припертый к стенке многочисленными доказательствами, рассказал, как он похитил запонку из подушки Джима, как продал ее старьевщику и накупил много сладостей. Генри не сожалел о содеянном, и слезы, лившиеся из его глаз, были лишь слезами жалости к себе самому. Он жалел, что преступление его раскрыто, но еще более о том, что запонка все же оказалась золотой, а буквы, которые он видел на ней, были инициалами мистера Анри. Мистер Эндрю обещал наказать своего сына. А Питер и господин Анри отправились в старую конюшню. Они не успели предупредить наказание, но они шли к мальчику, желая как-то утешить его. Мистер Анри, этот господин с утонченными манерами, был готов просить прощения, так как, несмотря на свое богатство, он был действительно благородным человеком и добрым христианином. В сарае на соломенной подстилке в полной темноте и одиночестве лежал Джим, свернувшись в клубочек. Уже одна только его поза вызывала жалость. Мальчик спал. Спал тревожно, и когда свет фонаря упал на его лицо, ресницы дернулись, открывая покрасневший белки глаз. «Джим, я пришел просить у тебя прощения», — произнес мистер Анри. «Я виноват в том, что ты понес незаслуженное наказание. Прощаешь ли ты меня?» Джим сначала не мог понять, что эти два хорошо одетых господина делают в сарае. Но постепенно он вспомнил то, что произошло накануне. Сердце его радостно затрепетало. «Запонка нашлась?» — спросил Джим, не желая верить, но все же надеясь на счастливую случайность. «Нет, Джим, но твой хозяин обещал, что отыщет ее. Оказывается, Генри обнаружил твой тайник и украл запонку. Он будет наказан, а ты невиновен.
1: Ах, как я рад, что вы больше не думаете обо мне плохо! — воскликнул мальчик.
0: Джим, я должен как-то загладить свою вину. У тебя есть заветное желание?
1: Не беспокойтесь обо мне, мистер Анри. Иисус тоже страдал незаслуженно, а я ведь его ученик.
0: Мальчик говорил так искренне, так просто эти слова, что Питер и Анри переглянулись. В глазах обоих можно было прочесть, что они не ожидали обнаружить в этом квартале, полном разврата и грязи, такое сокровище.
1: Но все же, Джим, что бы ты хотел? Много сладостей, новый костюм или хорошую книгу?
0: Книгу? Да, я хотел бы книгу. Я давно мечтал о Библии.
1: Но это очень дорогая книга, и я могу о ней лишь мечтать. Сладости же мне не нужны, ведь без них можно жить. Костюм пока тоже, ведь мой еще не совсем развалился.
0: «У тебя будет Библия», — торжественно произнес мистер Анри. Кто может описать радость Джима? Она не была бурной и восторженной, она была тихой. И в то же время Питер и Анри ощутили всю благодарность детского сердца и ликование души, которая не имеет возраста и которая независимо от физического возраста

Я хочу обрадовать тебя, мой маленький читатель. Джим получил не только Библию в подарок. Мистер Анри усыновил мальчика. Джим более не имел нужды в продаже газет. Теперь он имел возможность учиться. У Джима было много времени, чтобы читать свою любимую книгу. У Джима был дом, уютный и теплый. У Джима был добрый, любящий и заботливый отец. За все это мальчик никогда не забывал благодарить своего небесного отца. Бог заботится о тебе.

Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» звучит программа «Голос странника».

Ви слушаєте голос странника. Берегите своїх матерей. Диск с записью этих песен я получил в подарок от одной почтенной читы, достигших 80-летнего возраста. И меня порадовало то, что, не заботясь особо об авторских правах, они позаботились о том, чтобы передать что-то доброе и светлое в подарок другим. Они размножили этот диск и разослали многим своим друзьям, более чем по 50 адресах. И это напоминание о почтении к матерям, о заботе о них, на многих произвело доброе, глубокое сердечное впечатление, вызывая нередко слезы. Вот и мне положилось представить эти песни вам с добавлением некоторых стихотворений и некоторых мыслей. От сердца к сердцу. Передавайте добро дальше. Когда-то Екклесиаст, царь в Иерусалиме, учил народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. И старался он приискивать изящное изречение и слова истины, написанные им верно. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. Нередко хорошие мысли, выраженные удачными словами, передаются из уст в уста и теряют имя своего автора. И так они становятся народной мудростью. Наверное, есть такие и песни. Их многие знают, хотя не знают, кто их написал, кто их поет. И пусть эти мысли и песни идут от дома к дому, от сердца к сердцу. Пусть они радуют матерей и вразумляют детей, чтобы дорожить своими дорогими, пока они еще рядом с нами, на пути.

милые мамочки, нас воспитавши, Бога всем сердцем любить научивши, жизнь нам свою без остатка отдавшие и детям нашим себя посвятившие. Только у Господа ждите милости, женская жизнь не бывает безоблачной. Сколько дождливых вам дней надо вынести, чтобы увидеть один только солнечный. Тысячи острых обид незаслуженных больно изранят сердца ваши нежные, прежде чем в добрых ладонях натруженных будут признанием цветы белоснежные. Тысячи бурь и невзгод надо выстоять, чтоб подарить тишину сердцу близкому. Тысячу раз надо жертвенно выстрадать, чтоб не погасла улыбка лучистая. То обнимает вас холод забвения, и вы живете до дрожи усталые, то вдруг сияет вам радость весенняя, и скорби уходят потоками талыми. То вам идти против ветра жестокого, сквозь хлёст дождя, сквозь метель непроглядную, то в тишине с поднебесья глубокого солнце прольется на вас лучезарное. Перед бедой, перед признаком ужаса, сколько у вас выдержки, воли, терпения, сколько мужского огромного мужества, женской любви, теплоты и смирения. Если ваш дом посетило несчастье, жизнью проститься настала чья-то очередь, кто из вас, мамы, не дал бы согласия, чтоб умереть вместо сына и дочери? Непостижимо большая и чистая, неизмеримо глубокая, честная ваша любовь. Лишь с любовью небесную может сравниться любовь материнская. Женщины-матери, милость Всевышнего всем вам отпущена полною мерою. Ваши молитвы все будут услышаны. Только молитесь вы Господу с верою.

Наследник в мир шагнет с порога, и будет, как судьбы залог, ему отцовская дорога началом собственных дорог.

0: нам не мать, а мама. Так человек, родившую, назвал. Я видела, как землю целовал, домой вернувшись пленный из Вьетнама. Бывает трудно выразить словами свою любовь к той женщине родной, которой мы принадлежим одной, которую мы называем мамой. Переступив порог родного дома, мы в жизнь ушли, не поглядев назад. Едва заметив слезы на глазах, едва коснувшись локона седого. Но почему-то в странствиях далеких, в смешании лиц, событий, разных встреч, нам помнился изгиб любимых плеч и слезы на глазах, и этот локон. Я знаю, когда жизни панорама на склоне лет пред взором промелькнет, душа земное все переберет и остановится на слове «мама». В одном ряду с небесными словами земное слово то со мною шло, и сердце счастье вечное нашло, и Божию любовь по слову «мамы».
1: Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет.

народе говорят, что маленькие дети наступают родителям на ноги, а большие – на сердце. И потому берегите своих матерей, берегите своих родителей, их души и сердца, и постарайтесь, пока еще можно, доставить им хоть немного радости в жизни своей любовью и своим добрым отношением.

Она встает обычно на заре. У матерей пристрастие такое. Чтоб завтрак приготовить детворе, вознёю никого не беспокоя. Неслышной тенью подойдет к плите, размеренным движением шкаф откроет, и смотришь, бутерброды для детей из-под руки выходят ровным строем. Семью разбудит вовремя она, детей отправит в школу, на работу отправит мужа, и опять одна несет свою домашнюю заботу. Уборка, стирка, глажка, и всегда младенец на руках или под ногами. Все в рот себе пихает, как удав, все тянет на себя, на горе маме. Она всегда внимательно следит за каждым шагом малого сынишки. Упал, ушибся, чтобы боль смирить, ему целует синяки и шишки. Семью спешит обедом накормить, урок зубрить она же помогает, того погладить, а того побить, а третьему нотацию читает. А ночью, чтобы всем спалось теплей, чтобы нигде ничуть не поддувало, она рукой заботливой своей потуже подтыкает одеяло, сгребет ладошки теплые детей рукой неутомимой своей, молитву учит повторять за ней, и повторяют малыши за нею. Но день еще не кончен для нее, ботинок ряд ждет ежедневной чистки, корзина, где починка и шитье растут, как тесто дрожжевое в миске. Во сне и то все время на чеку, чуть кто не так дохнул, и ей не спится. А утром на ногах с кукареку, и снова колесо пошло крутиться. На службе мужу зададут вопрос: «А что, жена, работает ли ваша?» «О, что вы, нет!» Ответ до смеха прост: «Она хозяйством занята домашним».

что значит впервые дитя ожидать, первым движением под сердцем внимать, кто же родится, думать, гадать в муках рождения.

дрожать. Что это значит, ты хочешь знать? Спроси любую мать. Что значит из школы ребенка встречать и первую с кляксами видеть тетрадь, и в знак поощрения за чуб потрепать, уроки учить, помогать? Что это значит, ты хочешь знать? Спроси любую мать. Что значит на жизненный путь наставлять, о разных опасностях предупреждать, когда придет время гнездо покидать, последний урок преподать? Что это значит, ты хочешь знать? Спроси любую мать. Что значит сына с войны ожидать и с сердцем у горла навстречу бежать, с трудом дотянувшись до шеи обнять и слезы друг друга смешать? Что это значит, ты хочешь знать? Спроси солдатскую мать. Что значит родное дитя потерять, над гробом любимым склоняся стоять и сердцем разбитым к Творцу вопиять, горькие слезы глотать? Что это значит, ты хочешь знать? Спроси страдалицу мать. Что значит о детях Творца умолять, с верой просить, чтоб его благодать спасла их? Что значит их нужды понять, любить и прощать, и прощать? Что это значит, ты хочешь знать? Спроси христианку, мать.

0: и делайте его всегда, где только можно, как только можно, кому только можно и столько, сколько только можно.
1: У матерей святая должность в мире молиться за дарованных детей и день, и ночь в невидимом эфире звучат молитвы наших матерей. Одна смолкает, вторит ей другая, ночь сменит день, опять наступит ночь. Но матерей молитвы не смолкают за дорогого сына или дочь. Господь молитвам матерей внимает, Он любит их сильнее, чем любим мы. Мать никогда молиться не устанет за деток, что еще не спасены. Всему есть время, но пока мы живы, должны молиться к Богу, вопиять. В молитве скрыта неземная сила, когда их со слезами молитва.

Быть только женщиной опасно, как и здоровым мужиком, когда не знаешь вкуса счастья, быть просто матерью, отцом. Быть только занятым собою и жить всегда лишь для себя грозит одной большой бедой. Не оказаться, как свинья. При жизни от нее нет пользы и нет добра, лишь вонь и грязь. А как забьют, то сделать можно для многих мясо и колбас. Иметь семью – большое счастье. Растить в любви своих детей и ограждать их от несчастья молитвой искренней своей. Ведь жизнь другим дарить с любовью для нас самих есть благодать, как хлеб, добытый с потом, кровью, особо радостный.

0: по жизни иди осторожно, делай доброе, что только можно, находя радость в том, что доступно, добрый след оставляя попутно. И вот еще наставление Иисуса, сына Сирахова.
1: Глава 8. Не ссорься с человеком сильным, чтобы когда-нибудь не впасть в его руки. Не заводи тяжбы с человеком богатым, чтобы он не имел перевеса над тобою, ибо золото многих погубило и склоняло сердца царей. Не спорь с человеком дерзким на язык, и не подкладывай дров на огонь его. Не шути с невеждою, чтобы не подверглись бесчестию твои предки. Не укоряй человека, обращающегося от греха. Помни, что все мы находимся под эпидемиями. Не пренебрегай человека в старости его, ибо и мы стареем. Не радуйся смерти человека, хотя бы он был самый враждебный тебе. Помни, что все мы умрем. Не пренебрегай повестью мудрых и упражняйся в притчах их, ибо от них научишься ведению и как служить сильным. Не удаляйся от повести старцев, ибо и они научились от отцов своих, и ты научишься от них рассудительности и какой в случае надобности дать ответ. Не разжигай угли грешника, чтобы не сгореть от пламени огня его. Не восставай против наглеца, чтобы он не засел засадою в устах твоих. Не давай взаймы человеку, который сильнее тебя, а если дашь, то считай себя потерявшим. Не поручайся сверх силы твоей, а если поручишься, заботься, как обязанный заплатить. Не суди с судьею, потому что его будут судить по его почету. С отважным не пускайся в путь, чтобы он не был тебе в тягость, ибо он будет поступать по своему произволу, и ты можешь погибнуть от его безрассудства. Не заводи ссоры со вспыльчивым, и не проходи с ним через пустыню, потому что кровь, как ничто в глазах его, и где нет помощи, он поразит тебя. Не советуйся с глупым, ибо он не может умолчать о деле. При чужом не делай тайного, ибо не знаешь, что он сделает. Не открывай всякому человеку твоего сердца, чтобы он дурно не отблагодарил тебя. Глава 9. Не будь ревнив к жене сердца твоего, и не подавай ей дурного урока против тебя самого. Не отдавай жене души твоей, чтобы она не восстала против власти твоей. Не выходи навстречу развратной женщине, чтобы как-нибудь не попасть в сети ее. Не оставайся долго с певицею, чтобы не плениться тебе искусством ее. Не засматривайся на девицу, чтобы не соблазниться прелестями ее. Не отдавай души твоей блудницам, чтобы не погубить наследство твоего. Не смотри по сторонам на улицах города и не броди по пустым местам его. Отвращай око твое от женщины благообразной и не засматривайся на чужую красоту. Многие совратились с пути через красоту женскую. От нее, как огонь, загорается любовь. Отнюдь не сиди с женою замужнею и не оставайся с нею на пиру за вином, чтобы не склонилась к ней душа твоя и чтобы ты не поползнулся духом твоим в погибель. Не оставляй старого друга, ибо новый не может сравниться с ним. Друг новый, то же, что вино новое, когда оно сделается старым, с удовольствием будешь пить его. Не завидуй славе грешника, ибо не знаешь, какой будет конец его. Не одобряй того, что одобряют нечестивые. Помни, что они до самого ада не исправятся. Держи себя дальше от человека, имеющего власть умерщвлять, и ты не будешь смущаться страхом смерти. А если сближаешься с ним, не ошибись, чтобы он не лишил тебя жизни. Знай, что ты посреди сетей идешь и по зубцам городских стен проходишь. По силе твоей узнавай ближних и советуйся с мудрыми. Рассуждение твое да будет с разумными, и всякая беседа твоя в законе Вышнего. Да веселят с тобою мужи праведные, и слава твоя да будет в страхе Господнем. Изделие хвалится по руке художника, а правитель народа считается мудрым по словам его. Боятся в городе дерзкого на язык и ненавидят опрометчивого в словах.
2: В день матери. Этот день людьми отмечен. Мать сегодня вспоминаем. Мать! Кто может быть дороже, кто нам ближе и приятней? У меня есть мать-старушка. Мудрость, опыт, близость к Богу сочетаются в ней просто, гармонично и красиво. Есть, возможно, недостатки, как у всех, конечно, смертных. Но за массой преимуществ их найти не удается. «Мать моя» звучит прекрасно. Ну а я-то тоже чья-то мать и бабушка, подите. В этот праздник материнский, мать свою не забывая, я решила присмотреться и к себе немного зорче. Стала матерью давно я, стала бабушкой недавно. Но понять бывает трудно. Я детишек воспитала или дети воспитали мать в ее несовершенстве. У детей почти с пеленок разных уймище вопросов, как ответить. Мать за книгу, мать бежит в библиотеку, Бог, Христос, молитва, церковь. Мам, скажи нам все об этом. Мать за Библию садится, мать склонилась на колени, ночью молится усердно, просит мудрости Господней. Мама слова не сдержала, мама правду исказила, мама слишком чепурится, тетю Маню осудила. И под зорким наблюдением глаз, не знающих пощады, мама сдерживала слово, мама правду говорила, мама меньше чепурилась, мама тетю не судила. Праздник матери сегодня. Дети, внуки маму хвалят. Ты нас, мама, воспитала, мы пришли сказать спасибо. Мама в сторону тихонько отвела глаза и слезы незаметно проглотила. Кто кого, мои родные, воспитал, пусть Бог рассудит. Но чтоб не было обидно, скажем честно, воспитание было очень обоюдным и взаимно плодоносным.

0: христианских гимнов есть такие слова: «Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле есть кому, переживая, помолиться о тебе». И вот еще одна молитва: «Чтобы дети были послушны родителям». Господи, мы просим Тебя, сотвори в наших детях сердце, желающее подчиняться Тебе. Вложи в эти сердца страстное желание проводить время с Тобою, с Твоим Словом и в молитве, слушая голос Твой. Освети Твоим светом всякое тайное зерно непокорности, созревающее в глубине сердец каждого из наших детей, чтобы оно было обнаружено и уничтожено. Господи, мы молимся о том, чтобы никогда в сердце наших детей не зародилась гордость, эгоизм или непослушание. Властью, данной нами Иисусом, мы наступаем на всю силу вражью и выступаем против духов идолопоклонства, непослушания, упрямства, неуважения, чтобы наши дети никогда не знали их, и нога их никогда не ступала на этот гибельный путь. Мы просим Тебя, обрати сердца наших детей к их родителям и научи их уважать своих отцов и матерей и подчиняться им, чтобы жизнь их была долгой и славной. Обрати их сердца к Тебе, чтобы все их дела и поступки были угодны Тебе. Научи их распознавать дух гордыни и непокорности и противостоять им, искать раскаяние и избавление от этого. Сделай наших детей непримиримыми ко всякому греху. Помоги им познать красоту хождения пред Тобою в смиренном духе. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Послание Колоссянам 3:20. Вы слушали передачу «Голос странника». Берегите своих матерей.
1: 11 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

0: Дорогие радиослушатели, прослушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вы услышите 4 15-минутных передачи «Сила этого дня», «Христианское хоровое пение», проповедь Ивана Михайловича Сергея и передачу «Суламита».
1: Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков, неизменная правда для всех нас». И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

0: сейчас Владислав Симаков, который перевел эту передачу.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наше изучение Псалма 144. В прошлой нашей передаче мы говорили, как хорош и как велик наш Господь. Псалм 144 – это хвала Давида. Давид хвалит и превозносит Господа Бога. Из Псалма 144 мы видим, насколько велик Господь, насколько Он могуществен, и Господь благосклонен и милостив к нам, людям. Человек, впустивший Господа в свое сердце, открывший свою душу для Него, уверовавший в Господа, представляет собой другого человека, который видит по-другому одну и ту же жизнь. Он обновляется, человек открывается Господу, он начинает по-другому смотреть на все. Вспомните, как Моисей с израильтянами были у подножия горы Синай. И поднялся Моисей на гору Синай, и встретился он с Господом, и разговаривал он с ним, и принимал все слова Господни. Спускаясь с гор, лицо Моисея сияло лучами, ибо он разговаривал с Господом Богом, ибо он знал, что благословен Господь, который избавил его народ. Велик Господь, который защищает народ Израиля. Могущественный Господь, который всегда с ним, с Моисеем. Моисей разговаривал с Господом Богом там, на горе Синай. Господь сходит на гору, Он предстает перед Моисеем. Так Моисей и стал связующим звеном между своим народом и Господом Богом. Рад был Моисей, и воспевал он Господа. Стих 6, Исход, глава 34. «И прошел Господь перед лицом его, Моисея, и возгласил: Господь, Господь, Бог человека любивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». Какой же великий Господь! Псалм 144 говорит нам, что Господь хорош к всякому, ко всем нам во веки веков. Итак, мы с вами сказали, что велик Господь и достохвален, величие Его огромно. Хорош Господь и добр каждому из нас и каждому в отдельности во веки веков. Вспомните, что писал святой апостол Павел в послании к римлянам, 2 глава, 4 стих. «Пренебрегаешь богатство в благости, трудности и долготерпение Божьего, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Дорогие друзья, мы говорим, что благой Господь, великий Господь, а также из этого 4 стиха 2 главы послания к римлянам, мы видим, что сама благость Божия ведет человека к покаянию от содеянных грехов. Богатство Божие в человеке велико, данное благости величие, а также покаяние в грехах. Это нам необходимо, потому что человек не может существовать на земле, не совершая грехов. Мы стараемся быть святыми, ибо мы верим в Господа Бога и стараемся быть ближе к Нему, а Он свят, и все, что связано им, и Его Божие Слово, и все остальное связано им. И благ Господь, который ведет человека к покаянию от содеянных грехов. Господь всегда впереди нас. Он показывает нам путь. Господи, силою Твоею веселимся мы и молим Тебя о Твоему существованию. Благость Твоя и величие велико. велика и слава Твоя, и спасение мое». Мне сразу вспоминается Псалм 22, Псалм Давида, как он говорил: «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господнем многие дни». Посмотрите, в любой части Священного Писания мы видим, насколько благ и милостив Господь, и как люди, которые открылись для Него, которые служат Ему, воспевают Господа Бога. Сейчас мне хочется напомнить слова Соломона, который говорил, обращаясь к народу с речью своей: «Благословен Господь, Бог Израилев». Вот так он начал свою речь и продолжал: «Который вывел народ свой из земли египетской, который спас народ свой». Господь не только велик, но и благословен. Благ Господь Бог. Благословен Господь Бог не только ко мне, но и к вам, каждому человеку на этой земле. Мы с вами поговорили о том, что велик Господь. Мы сказали о том, что благ Господь. Теперь давайте поговорим о том, что Господь могущ. Могущественный Он в Своих делах. Он наша сила, Он наша опора, Он наше величие. Мне бы хотелось донести до вас, кто же ответственен за весь этот мир, созданный Господом Богом. Мы можем открыто сказать, что святые управляют миром. Тогда возникает вопрос, а где же Иисус? На кресте? Нет. У нас нет креста. И нет Христа на нем. В могиле? Опять нет. Нет той могилы. И нет там Христа. Так где же тогда Иисус, если святые правят миром? Где же Иисус? Для этого обратимся к посланию к Ефесянам и узнаем, что же писал святой апостол Павел на эту тему. Стих 19. «Безмерно величие и могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскрестив Его из мертвых и посадив в одесную Себя на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем». Так где же Иисус? Иисус сидит превыше всякого начальства. Он выше всех, выше силы, господства, выше всякого имени. В нем настоящее и в нем будущее. Он сидит на небесах. Царство Божие благое, Царство Божие могущественно. И всем миром правит Господь Бог, Иисус Христос. Он во главе всего. Господь неизменен во все времена. Он, как и сейчас, сидит одесную на небесах, так и будет и завтра, и послезавтра. Господь царствует. Наш Господь царствует. Мы живем в Его владениях, и владения эти никогда не закончатся. Как были они, так есть, так и будет. Много раз бывали случаи, И Библия нам открывает эти примеры, когда человек, показывая свои владения, думает, что он Бог и царь на этой земле. Но что случается, как правило, с этими владениями? Спустя столетия, спустя века оно разрушено, оно погреблено под землю, его нет. Человек лишь Сын Божий. Господь создал это все для нас. Он владыка, Он пришел, Он царствует, и мы, дети Его, должны служить Ему, должны быть вместе с Ним. Он возлюбил нас, и мы любим Его. Господь царствует на нашей земле. Мы живем в Его царстве. Он велик и могущ. Он благой. Да славим мы Тебя, Господи, как говорит Псалм 144. Все дела Твои. И да благословляют Тебя святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего. И да повествует о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего, не человеческого царства, а Его, Божьего. Царство Твое, продолжает Псалм 104, царство всех веков и владычество Твое во все роды. Мы видим, дорогие друзья, насколько могуществен, благ и добр Господь. Пожалуйста, не забывайте об этом. Изучайте Библию, и вам многие вещи откроются заново. А сейчас, по традиции, хотелось бы пожелать вам: будьте благословенны и мир вашему дому.
0: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам. Мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка – радио. Вторая – p.o.box400. Третья строка – Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка – USA. Повторяю еще раз. Радио, PO Box 400, Сарасота, Флорида, 34230, USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. И я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невил Грид. Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня.

Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас прослушать христианское хоровое пение, затем прозвучит проповедь Ивана Михайловича Сергея и передача для женщин «Суламита».

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Ивана Михайловича Сергея. После нее слушайте программу «Суламита».
1: И Слово Божье, книга «Деяния апостолов», 26 глава, 27 по 29 стихи мы читаем. «Веришь ли ты, царь Агриппа, пророкам?» «Знаю, что веришь», — Агриппа сказал Павлу. «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином?» Павел сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз». Один раз в жизни апостолу Павлу предоставилась возможность говорить с царем Агриппой, и он избрал предметом своей речи, как стать христианином. Весьма ясно и определенно он изложил перед царем значение христианства, увещая его стать христианином. Царь Агриппа ответил ему: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». На это Павел ответил, что он молил бы Бога, чтобы не только царь, но и все слушавшие его стали христианами. Объясняя цару Агриппе, как сделаться христианином, апостол Павел говорит ему, кто есть Христос и что Он совершил для нас. Быть христианином значит знать о Христе, иметь с Ним общение. Сделаться христианином не означает принять и выполнить известные церковные постановления или обряды. Человек не становится женатым, лишь зная или изучая что-нибудь о супружеской жизни. Быть христианином не означает даже принять и соблюдать известные этические правила поведения и жизни. Даже соблюдение правил и блаженств Нагорной проповеди не делают еще человека христианином. Принять христианство равносильно принятию самого Христа в сердце и жизнь. Царь Агриппа был знаком или осведомлен о Христе и его делах, но это не сделало его христианином. Возможно, как образованный человек, он вел порядочный образ жизни, но и этого не было достаточно, чтобы быть христианином. Он нуждался в живом Христе, как нуждается в нем весь мир и всякий отдельный человек. Нужду эту Господь восполнил, даровав нам возможность слышать Его Святое Слово и проповедь Евангелия. Для того, чтобы стать христианином, Господь даровал нам свои средства и открыл некоторые истины. И первую истину мы назвали бы Евангелием. Евангелие – это благая весть нашего спасения. Это спасительное Евангелие о Христе апостол Павел проповедовал цару Агриппе.

Цар, несмотря на свои монархические достоинства и благородство, нуждался в Христовом Евангелии. В нем нуждается каждый человек. Говоря о Евангелии, отметим три вещи. Во-первых, это факт Божьей любви. Бог любит грешного человека. Он не любит и ненавидит грехи человека, но свое творение Он безмерно любит. Свою любовь к человеку Бог доказывает, доказывает постоянным добром и заботой о человеке. По выражению Священного Писания, Он посылает дождь на злых и добрых и согревает лучами солнца всю вселенную. Свою любовь к человеку Он доказывает своим стремлением к общению с родом человеческим. Бог подтвердил свое стремление к общению с нами тем, что отдал Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, на Голгофский крест для нашего искупления. Во-вторых, Евангелие побуждает грешного человека вернуться к Богу и оставить грешную жизнь. Человек ушел от Бога, подобно блудному сыну, и это отчуждение человека от Господа печалит Бога. «Они отвергли меня», — говорит Господь. Вот это состояние человека вдали от Бога, и укрывательство от его лица называется грехом. Грех — духовная темнота и смерть. И как свет не имеет ничего общего с тьмой, так и святой Бог со грехом. Причиной многих страданий человека на земле является желание пребывать во грехе, любовь ко греху и ослушание Слова Божия. В-третьих, Евангелие, как добрая весть, возвещает нам избавление и выход из нашего греховного положения через жертву Господа Иисуса Христа и Его страдания на Голгофском кресте. Со своей стороны Господь все совершил для нашего спасения. Со стороны человека должно быть желание принять Божие спасение и соблюдать Божьи условия. Одним из Божьих условий или средств нашего спасения является духовное возрождение и обращение к Богу. Господь во Христе совершил наше спасение, но эта истина автоматически не подчиняет всех людей принятию Божьего спасения. Спасение Божие не обязывало царя Агриппу против его воли верить или принять это спасение. Ему было предложено примирение с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, но он не понуждался его принять. Принятие Евангелия Божия и вера в Сына Божия как нашего личного Спасителя называется рождением свыше. Всякое истинное обращение к Богу и возрождение сопровождается следующими фактами. Обращающийся к Богу человек сознает себя грешником. Он нуждается в общении с Богом, так как разделен от Бога своим неверием и грехом. Такое убеждение подтверждает слова пророка Исаии из 53 главы, где мы читаем: Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Мы сами внутренне сознаем, что не выполняем Божьи требования, дарованные нам Богом для соблюдения Его воли. Такое сознание нашей греховности приводит нас к покаянию. Начальными словами Христа при Его земном служении были слова призыва к покаянию. Мы читаем: «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие.
покайтесь и веруйте в Евангелие. Покаяние не только сожаление о грехах, но полное оставление грехов. Кающийся решительно поворачивается спиной к греху, а лицом к Богу. Покаяние сопровождается искренней верой во Христа, Сына Божия, который умер за нас на Голгофском кресте. Мы должны поверить, что Христос телом Своим вознес грехи наши на древо, что Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Это из пророка Исаии, 53 глава. Мы, раскаиваясь в грехах наших, полагаемся на Его жертву умилостивления, которую Он принес Отцу Своему Своим пречистым телом. Он умер, дабы стать Спасителем всего мира, поэтому и я принимаю Его моим личным Спасителем. Следующий факт, сопровождающий возрождение, это проявление новой жизни возрожденным. Апостол Павел, говоря о своем возрождении и новой жизни во Христе, говорит, что уже не я живу, но Христос живет во мне. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Иного пути ко спасению нет. Дорогой слушатель, как только через рождение свыше. Стать христианином не означает присоединиться к той или другой церкви или даже переменить свое убеждение. Истинные христиане лишь те, кто родился от воды и духа, по словам Христа в беседе с Никодимом. Вот почему апостол Павел, свидетельствуя цару Агриппе, убеждал его, чтобы он стал подобен ему, пережившему свое обращение на пути в Дамаск. Дорогой слушатель, не убеждает ли и тебя все сказанное сделаться христианином? Если ты христианин по названию, метрикам, крещению или записи в церковной книге, сегодня Господь Словом Своим тебя убеждает серьезно рассмотреть вопрос твоего христианства. Священное Писание полно призывами и убеждениями грешному человечеству прийти ко Христу, раскаяться пред Ним, обратиться всем сердцем и верою в Сына Божия получить новую и вечную жизнь». Призывы эти относятся и к тебе, кто бы ты ни был. Поэтому поспеши к Иисусу Христу и прими все спасения в жизни свою. Аминь.

В эфире программа для женщин «Суламита». Приветствую всех, кто решил остаться на волне трансмирового радио. В продолжение эфира программа «Суламита», а я, ее ведущая, Елена Делюк. Рада новой встрече с вами. Сегодня я продолжаю тему духовного всеоружия. Неделю назад речь в программе шла о мече Духа, Слове Божьем. И, казалось бы, меч – это последнее оружие из Божьего арсенала, о котором говорит апостол Павел. Но далее, с 18 стиха 6 главы послания Ефесянам мы читаем: «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне. Дабы мне дано было слово, устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». После перечисления Божьего оружия Павел говорит: «Молитесь». Что же такое молитва? То же оружие? Да, и очень мощное оружие. Загляните в Библию, и вы увидите, что великие мужи Божии, например, Даниил и Давид, были мужами молитвы. Известные миссионеры и проповедники, через которых Бог творил великие дела, также были людьми молитвы. Насколько успешно служение, тоже зависит от молитвы. Часто за успехом служителей Божьих стоят молящиеся женщины, их жены и матери, и молитвенные группы при церкви. Именно молитвы дьявол боится больше всего. Поэтому он и старается воспрепятствовать детям Божьим молиться, всячески отвлекая и подсовывая множество дел. И если не выделить в течение дня определенное время для молитвы и откладывать ее на конец дня, то в результате вечером вы можете оказаться настолько измотанными, что единственное, что сможете сказать Богу, будет: «Благодарю тебя, Боже, за прожитый день, благослови на эту ночь, на день завтрашний. Аминь». О молитве уже столько сказано и написано, что мало у кого возникает сомнение в ее необходимости. В принципе, мы все соглашаемся в том, что молиться нужно. Другое дело – когда? Где найти время для молитвы, когда мы бываем завалены срочными делами, когда каждая минута расписана? Что ж, если расписана каждая минута, впишите в свое расписание молитву. «Молитесь во всякое время», – пишет апостол Павел. Иисус молился и ранним утром, и поздней ночью. Утро – прекрасное время для уединения и общения с Богом. Если пораньше встать, можно, пока не захлестнула волна нескончаемых дел, спокойно поразмышлять над Словом Божьим и помолиться. Но кто-то может сказать: «Я не могу молиться утром, тем более спокойно. Утром я в напряжении, нужно спешить на автобус, чтобы не опоздать на учебу или на работу, или отправлять детей в школу. Я не могу пораньше встать из-за постоянных недосыпаний. И если я утром стану молиться, просто засну». Может быть и такое. Кто-то не может молиться утром, спать хочется, кто-то вечером, тоже хочется спать. Молитесь тогда, когда вам удобно. Возможно, днем, можно несколько раз в день по несколько минут. Даниил молился трижды в день. Если у вас нет времени молиться утром, ограничьтесь несколькими минутами, попросите благословения на предстоящий день. А позже, когда освободитесь, можете посвятить молитве больше времени. И если уж говорить о том, сколько времени нужно отдавать молитве, то подходы здесь разные. Кто-то может сказать, что у прилежного христианина на молитву уходит по крайней мере час в день. Другой же может разбить в пух и прах утверждение о том, что много молитвы – много силы, заявив, что молитву нельзя измерять секундомером. Мол, если вы молитесь 59 минут, а потом смотрите на часы и думаете о том, что еще одну минуту нужно домолиться, то вряд ли это можно назвать искренним разговором с Богом. С друзьями мы общаемся тогда, когда нам хочется общаться и когда нам есть что сказать,
а не назначаем время. Так, 20 минут я должен поговорить с тобой утром и 20 минут во время обеда. Но если у нас есть что сказать Богу, есть за что поблагодарить и о чем попросить, то вряд ли мы сможем уложиться в 3 минуты. Если мы действительно любим Бога, то у нас будет желание общаться с Ним, даже если мы очень загружены. Мы можем мысленно обращаться к Нему, когда идем по улице или едем в транспорте, чистим картошку или моем посуду. Таким образом, мы можем иметь постоянное общение с Богом. И все же должно быть время, когда мы можем просто опуститься на колени и рассказать Ему то, что хотелось бы. Желательно в тишине, когда ничего не отвлекает. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом.

Что значит молиться во всякое время, кажется понятно. Но что значит молиться духом? Из текста не совсем понятно, каким духом. Своим, то есть в глубине сердца и от всего сердца, или имеется в виду в силе Духа Святого? В общем-то, оба эти предположения будут верными. Потому что на самом деле христианин должен молиться ревностно, горячо и, конечно же, в присутствии Духа Святого и в его силе. Так как же молиться во всякое время Духом? Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа, сказал Иисус. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 8 стих. Действие Духа непредсказуемо. Он действует как захочет и когда захочет. Поэтому нужно быть внимательными к голосу Духа Святого. Он может призвать к молитве во всякое время. Как-то летом ко мне в комнату через форточку залетело насекомое. «Пожарник!» – улыбнулась я, вспомнив, как в детстве, завидев его, дети с тревогой предупреждали друг друга. «Только не задави пожарника, а то пожар будет!» Мы, конечно, люди не суеверные, но давить насекомое я в любом случае не собиралась. И тем же путем отправила его назад на улицу. Но это воспоминание натолкнуло меня на мысль помолиться о том, чтобы Бог сохранил мой дом от пожара. Удивившись этой мысли, но заверив себя, что произойти может всякое, я помолилась об этом. Через пару дней я вспомнила этот случай, когда внезапно в коридоре услышала сильный хлопок. Работала стиральная машина, а проводка оказалась неисправной и загорелась. К счастью, муж был дома и быстро потушил огонь. Иначе сама бы я не знала, каким одеялом это делать, мокрым или сухим. Оставалось только поблагодарить Бога за его охрану и милость. А слышали ли вы о подобных случаях? Женщина моет окно, как вдруг у нее возникает сильное желание помолиться о верующем брате. Чувствуя что-то неладное, она оставляет свое занятие и становится на колени, вознося о нем молитву. Потом выясняется, что как раз в это время этот человек находился в смертельной опасности. Проехав в машине долгий путь из другой страны, изрядно уставший, он уснул за рулем. Машина съехала с дороги, перевернулась, но стала на колеса. Водитель не пострадал. Благодаря Божьему вмешательству, разумеется. Возможно, и вы можете рассказать, как ваша молитва повлияла на жизнь других людей или на ход событий. Никогда не забывайте помолиться. Ведь именно в ответ на молитву Господь укрепляет нашу веру, напоминает нам истину, взращивает в нас готовность претерпеть камни на пути благовестия, вселяет в нас уверенность в спасении. И пусть наши молитвы будут не менее горячими, нежели молитвы Давида. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамерных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать голосом хвалы и поведать все чудеса Твои, Господи. Возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства. А я хожу в моей непорочности. Избавь меня и помилуй меня». Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа.

Наша встреча подходит к концу. В следующий раз программа выйдет в эфир ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Будем ждать ваших писем. Программа «Суламита», абонентский ящик 45, индекс 22-40-20, город Брест 20, Беларусь. Божьих благословений вам, дорогие слушатели. До свидания.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, сейчас в эфир выйдет проповедь Евгения Антонова. Затем вы услышите краткую проповедь Чарльза Спержена, страничку «Хлеб наш насущный» и программу «Злачные пажити».
2: И снова приветствую вас, друзья. Мы живем во время стремительно открывающихся возможностей. Мы живем в век сложных исчислений, точных измерений, век быстрых машин. Сегодня кажется, что измерить и исчислить нам можно абсолютно все. А как быть с нашей жизнью? Достаточно ли просто календаря для того, чтобы измерить жизнь? Как думаете?
3: Вся наша жизнь – это не что иное, как череда событий, которые меняют одно, другое. Какие-то из них очень яркие, запоминающиеся, значимые для нас. Мы их помним через десятилетия даже, помним в мельчайших подробностях. А какие-то вообще не откладываются в нашей памяти. Но каждое из событий – не что иное, как время, которое мы как-то использовали, время, отведенное Богом на нашу жизнь и как-то нами вложенное, как-то освоенное. Каждое утро мы встаем, и у нас есть какие-то процедуры, которые мы совершаем, прежде чем, как говорится, начать вот свой день. Мы чистим зубы, мы умываемся, мы пьем чай, у нас есть какие-то духовные дисциплины. И это изо дня в день. Потом есть время, когда мы работаем, потом есть так называемый быт, досуг или другая работа. И вот такая вот череда сменяющихся событий, и потихонечку-потихонечку жизнь человека израсходуется, жизнь человека исчерпывается. И я себе представляю это событие, которое вот мы сегодня вспоминаем, событие преображения Господа Иисуса Христа на глазах у трех человек. Мы читаем уже описание этой истории, а вот три человека были очевидцами этого всего. Петр, Иаков и Иоанн. И, судя по всему, вот это преображение Иисуса Христа, когда они увидели своего учителя, того, с кем они рядом были, они видели, на что способен учитель. Их не удивляли его сверхъестественные способности. Они знали, для них это уже было по-своему даже логично и привычно. Но вот когда они увидели его изнутри, как бы увидели его природу, увидели его естество совсем другим, мы уже слышали эту историю сегодня, это произвело очень серьезное впечатление на очевидцев. Кто-то в страхе был, Петр предпринимать решает по своей такой традиции какие-то действия, надо что-то делать, и он решает, тут надо точно кущи ставить. Наверное, от Петра пошло вот это, что где какие-то события, люди сразу там храмы ставят, там какие-то еще вот такие значимые отметки. Вот раз тут такое произошло, надо, чтобы это место не забылось, чтобы оно помнилось. И по сути своей, я думаю, что то, что увидел Петр на горе Преображения, наложило очень серьезный отпечаток на всю его жизнь. Это стало незабываемым опытом для него. Равно как и незабываемый опыт был для него это отречение, а потом прощение, которое он получил лично от Иисуса Христа. Вот такие события не забываются. Мы знаем, что апостол Петр написал немного, до нас дошло немного его посланий. Мы имеем всего два вот в каноне. В первом послании, если мы читаем это послание, видно, как апостол Петр пытается закладывать какие-то основы для взаимоотношений, много говорит об Иисусе Христе, как о основе для жизни, для веры, для упования. А вот во втором послании, когда он пишет второе послание, апостол Петр писал его с очень такой ясной мыслью, вот с осознанием, вот такой четкой, вот четким осознанием некой реальности. И эту реальность он говорит так: «Знаю, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». И вот во втором своем послании апостол Петр уделяет очень много сил, чтобы его слушатели, те, кто будут читать это послание, чтобы эти люди серьезно задумались о конце пути. Вот для Петра конец пути, как-то он говорит, я уже знаю, что скоро это должно произойти, должен оставить храмину мою. И он предлагает его своим читателям вот тоже озадачиться этой мыслью, что нужно серьезно приготовиться к тому моменту, когда мы опять увидим Господа. Для него это было опять. И вот в своем послании он ссылается на этот опыт. Вот Петр Николаевич уже напоминал об этом. Он ссылается на тот опыт, который он пережил на горе Преображения. Когда он аргументирует, что нужно прилагать очень много стараний, очень много усилий, нельзя сочковать, нельзя недоделывать в том направлении, когда речь идет о нашем встрече с Господом Иисусом Христом. Когда речь идет о том, что нам нужно сделать со своей стороны все возможное, чтобы нам открылся свободный вход в Царство Господа Иисуса Христа. Об этом он пишет. И вот, когда он это все говорит, он ссылается на те переживания, которые он помнит с горы Преображения. Вот как он говорит, это 2 Петра, 1 глава, с 16 стиха. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе». Вы представляете, насколько серьезным было вот это переживание для апостола Петра, то, что он пережил на этой горе, что уже понимая, что ему скоро нужно оставлять земную свою храмину, он возвращается мыслями к тому, что он пережил там. Он вспоминает образы, которые он видел там, и аргументирует свою позицию, объясняет, почему ценно и важно то, что он сейчас говорит, именно вот обращаясь к этому опыту. Я, смотря на жизнь апостола Петра, озадачиваюсь вот такой вот мыслью. А как измерить свою жизнь? Вот мою жизнь собственную. Чем ее можно измерить? Люди научились измерять расстояния, объекты. Я помню, когда здесь было строительство, там возле сварочного отдела такого лежала огромная такая чурка железа. И мы, молодые братья, все пытались ее как-то сдвинуть с места, пытались ее как-то пошевелить, но она была очень тяжелая. И мы стояли и вот так вот, представляли себе, сколько же она может весить. Тут был у нас один инженер, он подошел, говорит, сейчас я вам скажу, сколько она весит чурка. И мы так думали, как же он это все у себя сообразит и сделает. А он очень просто, он взял рулетку, померил размеры, по формуле, учитывая плотность металла, плотность железа, высчитал, говорит, этот вес вот такой. С точностью, вот он сказал, полностью сказал, этот вес будет вот такой. Я уже не помню, какая была цифра. Но сегодня люди научились измерять многое. Не проблема измерить молекулу. Микробы даже могут измерены на сегодняшний день, доступные и изученные человеком. Все размеры доступны, способность измерять, пожалуйста. А как и чем можно измерить жизнь? Можно ли измерить нашу жизнь годами? Да, так люди и делают. Можно ли измерить жизнь опытом? Опыт, да, многое говорит о нашей жизни. Можно ли измерить собственную жизнь делами? Вот добрыми ли, худыми ли, но измерить делами? Наверное, можно. Кто-то старается измерить жизнь количеством образований, какими-то научными достижениями, какими-то регалиями достигнутыми, полученными. Недавно я услышал такое интересное свидетельство о молодом человеке, который 9 лет изучал усердно вот один музыкальный инструмент. 9 лет. Это было посвященное время. Больше, наверное, где-то около половины его жизни до сегодняшнего дня, если считать. 9 лет человек потратил, понятно, что это не с утра до вечера, но это был осознанный подход, какое-то выделенное время на то, чтобы чего-то достичь в этом направлении. И по сути своей, многие из нас, вот мы вот так вот свою жизнь как-то распределяем. Кто-то в детей вкладывается, кто-то в карьеру вкладывается, кто-то в какую-то перспективу вкладывается. Чем же можно на самом деле измерить жизнь? Я не знаю, кто автор этого высказывания, но один какой-то человек вот так интересно подметил, что на самом деле жизнь измеряется, по-настоящему измеряется моментами. Жизнь измеряется моментами. Я думаю, что если мы сейчас представим себе какие-то моменты с прожитого нами пути, то, наверное, это будет по-своему справедливое утверждение. Но скажите, вы помните, как вы шли в первый класс? Наверное, помните, какие-то акценты есть. Может быть, оно уже с годами стирается, но какие-то акценты у человека в памяти остаются. Может, кто-то из братьев помнит, когда получил первый синяк под глазом? Наверняка тоже есть какие-то ассоциации с этим. Я думаю, все помнят свою первую, ну, то, что мы думали, это влюбленность, да? Вот первую влюбленность. Вот есть какие-то моменты, какие-то переживания в жизни, которые мы действительно помним, и они для нас вот с годами не теряют своей ценности, не теряют своей актуальности, значимости. И, может быть, даже мы их помним, ну, в мельчайших подробностях. Не всегда это приятные моменты могут быть. Это могут быть события, которые нас огорчают и доставляют нам уже как бы постфактум, но доставляют нам, ну, какие-то эмоциональные угнетающие состояния. Но мы все равно это помним. И таких событий очень, на самом деле, немного. Вот если трезво оценить, их очень немного. Большая часть жизни, как мы говорим, просто проходит. Я недавно оказался свидетелем разговора двух молодых людей, которые были очень озадачены. Как убить 2 часа времени? Представляете? Я понял, что эта цель, ну, эта проблема преследует их не только вот в тот момент, когда я это слышал. У них много времени, которое надо убить. И у них уже есть наработки, как это время убить так, чтобы остались приятные впечатления. Вы знаете, по сути своей, это справедливо ко всем нам. Мы тоже, каждый в свою меру, но как-то убиваем время. И только моменты есть. На самом деле есть только моменты, которые мы понимаем, что вот это что-то значимое, ценное, важное, что как-то влияет на нашу жизнь и как-то ее наполняет и украшает. Интересный вопрос, который стоит задавать себе, и вот, наверное, этим вопросом задавался апостол Петр, когда писал свое второе послание Петра. Вот какая будет моя встреча с моим Богом? Он был уверен, что его время встречи уже приближается. Вот какая будет моя встреча с моим Богом? Знаете, когда человек молодой, кажется, что вот годы, которые впереди, они, если не бесконечные, то их настолько много, что один год, другой год, туда-сюда, их, ну, это особо и учитывать не надо. То, что не успел в этом году, успею в следующем. Для школьника не проблема остаться на второй год, вот, к примеру. Для многих вот так. Это иногда стыдно, да. Но это не проблема, что ты на год позже закончишь школу. Ну и что? Вот так, такие вот мысли можно слышать. Но для человека, который уже постарше, каждый год имеет значение. Потому что молодая жизнь заканчивается, насыщенность, перспектива, она как бы тоже проходит. Вот какие-то яркие впечатления от жизни, они тоже потихонечку угасают. Наш биологический такой вот ритм, он потихоньку замедляется. И наступает момент, вот, когда мы приходим к осознанию, что, как Петр пришел к осознанию, что скоро нужно будет оставить храмину мою. И вот что дальше ждет меня? Вот я оставляю мою храмину. Что дальше ждет меня? Что дальше ждет вас, друзья? А вот тут, наверное, наступит вот то самое интересное, о чем поется в одной песне. Самое интересное – наша встреча с Богом. Наше вот лицом к лицу. Представляете, вот Петр видел преображенного Христа на горе Преображения. Это настолько повлияло на него, что когда он уже готовился к встрече своей, уже вот оставлять навсегда это тело земное, он вспоминает эти переживания. И он знал, кого он должен увидеть. Я себе задаюсь таким вот вопросом, а какие моменты своей жизни на вот этой встрече с Богом я вспомню сам? Подумайте вот о себе. Вот что вспомнится вам? Понятно, что будет наверняка и как и то, что не хотелось бы вспоминать, так и то, на что нам, ну, может быть, с радостью, или если не с гордостью, мы готовы будем вспомнить. Но каких моментов окажется больше? Вообще, что вот у нас, вот из чего будет состоять наша жизнь, когда она вскроется, вот как она есть пред лицом Божьим? Я понимаю, что много из нас имеет какую-то вот активную позицию в своей христианской жизни. Кто-то поет в хоре, кто-то стоит на кафедре периодически, кто-то какие-то труды пишет и так далее, и так далее. И это все на своем месте. Но я хотел бы, чтобы мы сейчас не об этом думали. Это на своем месте, это Бог будет давать оценку труду каждого. А есть ли в моей жизни моменты, события, которые для меня четко в моем сознании, в моем понимании связаны с таким понятием, как жертва. Знаете, что такое жертва? Жертва Богу. Ведь по сути своей все служение Ветхого Завета, служение человека пред лицом Божьим, состояло из жертвоприношений. То есть там, ну, конечно, время было молитве, поклонению, там были левиты в храме, но все это сводилось к тому, чтобы люди могли прийти и почтить Бога, и принести жертву за свои грехи, жертву благодарственную принести, жертву очищения, жертву умиротворения. То есть нужно было вот как-то чтить Бога жертвой. Во времена Нового Завета была принесена главная жертва, жертва Иисуса Христа за наши грехи. Но убирает ли от нас, ну, отменяется ли для нас вот необходимость личного жертвоприношения в моем служении Богу? Как вы думаете? То есть мы должны вот так вот, потому что Христос за нас пострадал, просто ровненько себе дождаться Царства Небесного, вот ровненько, желательно ничего не потеряв по дороге, дождаться Царства Небесного и все? Или же Господь ожидает, что от нас тоже будет какое-то посвящение? И вот это посвящение, оно наверняка подразумевает жертву. Жертву времени, жертву сил, иногда жертву финансовую, иногда жертву здоровья. Но чаще всего мы жертвуем какими-то ценностями. Ценностями, связанными с жизнью, с временем, которое мы уделяем и посвящаем Богу. Я себе ставлю этот вопрос вот на повестку дня на сегодняшний день. Есть ли в моей жизни такие моменты, которые для меня вот сегодня осознанно связаны с тем, что я понимаю, что это была моя жертва Богу? Может быть, это связано в каких-то взаимоотношениях с людьми, может быть, это какая-то сфера служения. У каждого это из нас свое. Там может быть и то, и другое вместе, и что-то еще. Но это моя жертва Богу. А теперь давайте представим, вот как мы планируем нашу жизнь наперед. Вот, к примеру, давайте возьмем день завтрашний. Если мы доживем до него, если даст Господь. У меня уже есть планы. Я думаю, у вас уже есть планы, что будет завтра у вас. Ну, если Господь позволит, если мы проснемся. У нас много есть таких правильных «если» и «но». А вот осознанно, если в нашем вот этом плане хотя бы на завтра уже запланированное мной какое-то посвящение Богу. Жертва Богу. Я когда задался таким вот этим вот анализом, пришел к выводу, что большинство жертв с моей стороны, они были вызваны обстоятельствами или спонтанны. То есть вот то, когда я принимал решение посвятить себя или чем-то пожертвовать, что-то оторвать от себя, что-то отдать во славу Божью, оно было вызвано обстоятельствами, которые складываются вокруг меня. Но я не подходил к этому вопросу, к тому, чтобы вот осознанно планировать как бы свое время посвящения Богу. Как-то уделять, вот как, допустим, если молодой человек 9 лет учился на игре на музыкальном инструменте, это был какой-то график. Это было время, которое нужно было уделить, чтобы овладевать этим мастерством. И, наверное, это осознанный такой, подобного рода осознанный подход должен быть в нашей жизни вот к построению своих взаимоотношений с Богом. Когда я что-то вкладываю в Царство Небесное, вот туда, вперед, что-то отдаю Ему наперед. Один известный русский критик живший в 18 веке, Виссарион Белинский, он сказал интересную такую фразу: «Множество человек не живет, а только собирается жить». Он прожил очень короткую жизнь. 36 лет этот человек прожил. Эта жизнь была очень насыщенная. Он родился в семье врача, но его дедушка был священником. Его дедушка был священником. И с юности, с детства этот человек получил какое-то религиозное наставление. Какое-то, хоть маломальски, но было у него духовное воспитание, у него было знание о Боге. И вот уже за несколько лет до своей смерти, когда он писал письмо своему вот другу, он написал очень интересные слова. Он написал так: «В словах Бог, религия, я вижу тьму, мрак, цепи и кнут». Он закончил свою жизнь в болезни, но оставил после себя очень много трудов. И если посмотреть, то это сегодня известная фамилия. Если посмотреть вот с точки зрения общества, с точки зрения истории, ну, есть вклад человека в какую-то там в литературу, в критику. Он не забыт, во всяком случае, вот по сей день еще помнится. Но человек выбрал для себя осознанно не строить свои взаимоотношения, свою жизнь как-то с Богом. Он видел для себя Бога, религию, как какую-то обузу, какие-то ограничения. И закончилась его жизнь очень быстро. Он умер от туберкулеза. А было очень много планов, очень много стремлений, очень много желаний. И как жаль, когда человек, имея какое-то представление о Боге, а если говорить о нас, имея познание о Боге, выбирает для себя временные цели, временные ориентиры, вот все то, что на самом деле к Богу не то чтобы, даже если не отдаляет, но не приближает. Конечно, нельзя отказаться от таких временных целей и ориентиров полностью. Кушать хочется, одеваться нужно и так далее. Но все-таки осознанный подход к тому, чтобы что-то вкладывать в вечность, должен присутствовать. Вот как об этом пишет апостол Петр. Он писал об этом во своем втором послании, в первой главе, говоря об этом открывающемся нам свободном входе в вечное царство Господа Иисуса, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Он говорил, что нам нужно прилагать все старание. Вот нужно очень серьезно постараться, вот, чтобы дойти до этого события, чтобы быть готовым к этому событию. Апостол Павел, другой апостол Иисуса Христа, в послании в Рим, в 14 главе, писал такие слова. С 6 стиха я прочту, с 5 стиха. «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, а кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога». И вот дальше интересно. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господни». Очень интересный взгляд на жизнь, не правда ли, друзья? Павел говорит, по сути своей, человек может различать дни, не различать. Для него преображение может быть праздником, может не быть праздником, ну и вот какие-то такие вот вехи. Он может сам решать, что ему есть, что не есть. Но самое главное в этом всем, что говорит апостол Павел, это то, что все, что мы делаем или не делаем, мы не делаем, по сути, сами для себя. Хотя иногда нам так кажется, что это все мы сами для себя, и это Бога не касается. Павел акцентирует внимание на том, что по сути своей мы все делаем для Бога и пред Богом. Но только все ли то, что мы делаем для Бога и пред Богом, будет угодно Ему и будет оценено им как ценное? Вот тут уже второй вопрос –

0: Говорить о жертве, как осознанном каком-то подходе вот к нашему служению к Богу, о том, что я отдаю Ему осознанно вот в качестве жертвы, как мы говорим, да, я хочу напомнить о времени. Вот время, которое мы посвящаем Богу, это физическая величина. Это не что-то абстрактное. Это, как правило, физическая величина. Это то, что я могу использовать самостоятельно, я его посвящаю Богу. Время, которое я провожу за компьютером, это физическая величина. Время, которое я расходую, чтобы спать и восстанавливать силы, это физическая величина. Время, которое я трачу на то, чтобы заработать на хлеб насущный, это физическая величина. Время, которое я провожу в общении с близкими, это физическая величина. Время, когда я ничего не делаю и которое я думаю, как бы занять и убить, это тоже физическая величина. А время, которое я отдаю Богу, для меня это физическая величина. Я себе, ну, вот, понимаю, насколько это серьезно и есть ли у меня осознанный подход к этой сфере. Или в этом вопросе как-то все абстрактно. Бога не видно и не знаешь, что ему отдать. Еще один известный человек сказал интересно так. Жизнь измеряется не числом вдохов и выдохов, а моментами, от которых захватывает дух. Жизнь человека измеряется, ну это все неверующие люди говорили, жизнь человека измеряется не числом вдохов и выдохов, а моментами, от которыми захватывает дух. Мне хочется вот в завершении этой проповеди пожелать, чтобы нам в нашей христианской жизни, чтобы у нас было побольше вот таких вот чудесных, ярких, незабываемых переживаний, переживаний Бога, переживаний, связанных с Богом, переживаний, связанных с моим осознанным посвящением Богу, с моим познанием Бога. Вот чтобы вот этих ярких моментов было побольше. Вот при всей той рутине, при всей той суете, при всей той загруженности, при всем том желании как-то вот достойно все-таки прожить свою земную жизнь, чтобы вот Божье, вот чтобы его было достаточно много, чтобы его не оказалось очень мало, чтобы оно было вот каким-то, ну, мотивирующим для нас, определяющим в нашей жизни, чтобы вот таких моментов, от которых аж дух захватывает, было достаточно. И чтобы при нашей встрече с Господом именно они к нам пришли на память. Именно они были вот для нас вот как бы вот особой каким-то вот вдохновением. Понятно, что мы все уповаем на прощение, которое мы получили на Голгофе, не от дел. И это уравнивает нас. Но все-таки жизнь, как мы ее проведем, как убьем свое время, по факту это так называется, зависит от нас. Чем, какими моментами убьем свое время, зависит от нас. Один в онлайне проведет несколько часов сегодня после вечернего служения, другой в чате, в какой-то социальной сети, третьего уже ждет любимая книга, кого-то сериал, кто-то ждет, когда выйдет радиопрограмма. И так далее. У каждого сегодня уже есть свои интересы. И дай Господь, чтобы, не знаю, получится ли это сегодня, но вот от сегодняшнего дня и дальше в нашем времени, в нашей жизни мы ставили осознанные акценты на то, что мы посвящаем Богу, планировали свое посвящение Богу и распоряжались своим временем как жертвой Богу, угодной Ему, и прославляли Его таким вот образом. Слава Ему, Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.
1: Завершилось богослужение. Подошла к концу и наша с вами встреча. И мне остается только пожелать вам успехов в делах. Хочется пожелать обильных Божьих благословений. Желаю вам веры в действии. Оставайтесь с Богом.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.

благословивший нас всяким духовным благословением. Послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих. Всю благость прошлого, настоящего и будущего дарует Христос своему народу. В таинственных глубинах прошлого Господь Иисус был первым избранным Отца Своего, и в свое избрание Он принял и нас, ибо мы избраны в Нем прежде создания мира. Ему, единородному и возлюбленному Сыну Отца Своего, от вечности принадлежали привилегии сыновства, и Он по богатству благодати Своей через усыновление и рождение свыше возвысил также и нас до сыновства, так что нам Он дал власть быть чадами Божиими. Вечный Завет, основанный на поручительстве и скрепленный клятвой, это наш Завет для нашего твердого утешения и безопасности. В неприходящих установлениях предопределяющей мудрости и всемогущего промысла взгляд Господа Иисуса был постоянно устремлен на нас, и мы можем пребывать в уверенности, что во всей книге судеб нет ни строчки, направленной против интересов Его искупленных. Великое обручение князя славы наше, ибо именно с нами Он помолвлен, о чем скоро объявит всей вселенной святое бракосочетание. Чудесное воплощение Бога Небес со всей сопутствующей Ему изумительной терпимостью и уничижением наше. Кровавый пот, бич, крест наши навеки. Все благословенные последствия, проистекающие от совершенного послушания, исполненного искупления, воскресения, вознесения или ходатайства наши, как Его собственный дар. На Своем наперснике Он носит теперь наши имена, и в Своих властных ходатайствах у престола Он вспоминает нас и защищает нас перед судьей. Свою власть над началами и силами и свое абсолютное величие на небесах Он обращает на благо тех, кто верует в Него. Его высокое положение служит нам точно так же, как служило нам Его состояние уничижения. Тот, кто в бездне страданий и смерти отдал Себя за нас, не отнимает дара и теперь, когда восседает на престоле, на высочайшей высоте небес.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Доброохотные жертвователи. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 7 стих. Доброохотно дающего любит Бог. Много лет назад моя жена получила небольшой возврат из-за переплаты за сделанную до этого покупку. Это было неожиданно. Примерно в то же время подруга поделилась с ней срочной нуждой женщин из другой страны. Они хотели пройти обучение, заняться собственным делом и таким способом улучшить свое положение. Однако, как это часто бывает, финансов было недостаточно. Жена взяла свой возврат и отправила небольшую ссуду на служение, которое помогает этим женщинам. Когда ссуда была погашена, она повторила это еще раз. А потом еще. На сегодняшний день она сделала уже 27 вложений. Моя супруга радуется многим вещам, но я редко видел на ее лице такую улыбку, как при получении новостей об успехе в жизни женщин, с которыми она никогда не встречалась. При упоминании известного библейского текста «Доброохотно дающего любит Бог» часто делается ударение на слове «дающего». И это правильно. Однако наше жертвование должно иметь особое свойство. Его нужно совершать не с огорчением и не с принуждением, а по расположению сердца. Другими словами, вклад должен быть доброохотным. Давайте жертвовать щедро и от души. И пусть искреннее расположение сердца отражается на нашем радостном лице. Когда вы в последний раз жертвовали с радостью? Как вы думаете, почему Бог любит доброохотно дающего? Господь, благодарим Тебя за радость, которая появляется при доброохотном жертвовании. И благодарим за то, что Ты с избытком восполняешь наши нужды.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вам послушать передачу из цикла «Злачные пажити. Библейский институт по радио». Эти программы были записаны служителями евангельских церквей в годы «Железного занавеса» для того, чтобы духовные работники, живущие в Советском Союзе, могли бы глубже познакомиться с библейскими истинами. Сегодня прозвучит очередная программа из серии «Введение». Ее автор и ведущий Рудик Андрей Федорович.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Мы продолжаем беседу о богодухновенности Библии. Важность богодухновенности. Христианская вера твердо покоится на достоверности Священного Писания. Это правда, что предметом веры является Господь Иисус Христос, а не книга Библия. Однако мы знаем о Христе только научившись из Библии. Безусловно, имеется ограниченное откровение о Боге в природе. Посмотри Римлянам 1:20 и Псалом 18:2-7. Все великие истины веры мы узнаем только из Библии. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы Библия была верной и надежной, в смысле я перевода. Если Писания являются произведением людей, падшего и ограниченного человека, то они не могут быть ни совершенно верными, ни надежными. Чтобы быть достоверной, в полном значении этого слова, Библия должна быть богодухновенна Словом Божьим. Определение богодухновенности. Слово «богодухновенность» взято из 2 Тимофея, где сказано «Все Писание богодухновенно». 2 Тимофея 3:16. Это точный перевод греческого слова «теопнеустос», который означает «вдохновенное Богом» или «возникшее от Божьего дыхания». Эдуард де Янге дает важное толкование на это слово. Он говорит, «Павел не желает, чтобы Тимофей понимал, что Писание есть собранием человеческих произведений, в которые вдохнуто нечто божественное. Это именно есть то, чего Павел не желает, чтобы Тимофей так думал. Апостол Павел решительно настаивает, что Писание – появилось лишь потому, что они возникли как его откровение и от его дыхания. Прочитавши хорошее поэтическое произведение, мы говорим, что оно возбудило и пробудило нас. Как раз на это имел в виду святый апостол Павел, когда писал Тимофею о боговдохновенности Писания. Это истинный факт, что Писания богодухновенны, несмотря на то, возбуждают ли они читателя или нет. Читатель может считать их скучными, неинтересными, может не соглашаться с ними, может не понимать их, и несмотря на все это, они богодухновенны. На языке теологов термин «боговдохновенность» употребляется для определения точной записи того, что Бог хотел, чтобы человек написал. Такая запись требует предварительного знания того, что Бог хочет, чтобы оно было записано. А это дается посредством откровения. Иногда это откровение было прямым раскрытием того, что иначе не могло быть известно. В этом случае требовалось прямое откровение свыше. Например, в 1 и 2 главе книги «Бытие» повествуется о порядке творения. Как бы мир сотворен? Мы ясно сознаем тот факт, что при творении Вселенной никого из людей не присутствовало, и потому никто из людей не мог видеть, быть свидетелем этого акта. И потому это должно было быть откровением свыше, чтобы Моисей мог написать эти главы по внушению Духа Святого. Если бы Моисей писал об этом по своей мудрости, то, безусловно, он бы написал так, как писали, говорили и учили ученые люди того времени. Ученые Египта, где Моисей воспитывался и получил свое образование, или Вавилона. Неудивительно, что один из выдающихся современных ученых, читая первые главы книги Моисея, Бытие заметил. Или Моисей знал так космогонию, как знают о ней современная наука, или же он был вдохновлен свыше. Этот ученый не ошибся. В первой главе книги Бытия повторяется 8 раз слово «И сказал Бог». И то, что Бог сказал Моисею о космогонии или творении Вселенной, поэтому там не могло быть ошибки. В других случаях, например, как в родословных записях, писавший их мог пользоваться Божьим руководством для правильного выбора из устных или письменных источников, так что прямое откровение может казаться здесь и необязательным. В таких и в подобных случаях божественное откровение могло выражаться в указании, что избрать из записанного или рассказанного. В Евангелии от Иоанна написано «многое и другое сотворил Иисус». Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить написанного. Как видим в этом примере, Дух Святой руководил писавшими, указывая, что им следует избрать и о чем написать. Для общего блага Божье откровение, данное человеку, должно было быть точно записано. Такая точная запись в теологии называется «боговдохновенной». Боговдохновенность можно определить как сверхъестественное наблюдение Божие, благодаря которому не устраняется личности пишущего, ни его воспитания, или стиля, или чувств. Весть откровения от Бога точно записана такими словами, какие избрал и хотел Бог. В связи с таким определением боговдохновенности Библии нужно иметь в виду следующие факты. Первое. Если боговдохновенность Библии есть делом сверхъестественным, то отрицающий возможность вмешательства сверхъестественных сил в дела человеческие, то такие люди найдут учение о боговдохновенности невероятным. Отречение же от сверхъестественного является отречением от тех догматов, на которых зиждется христианская вера. О боговдохновенности Священного Писания святый апостол Петр так пишет: «Ибо никогда пророчество не произносилось по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Здесь имеется прямое признание, что воля человеческая не принимала никакого участия в создании Библии. Апостол Павел утверждает, что в этом не участвовала и мудрость человеческая. 1 Коринфянам 2:13. Эти два заявления в этих стихах дают нам ясно понять, что Бог сам является великим создателем Библии. Немощные человеческие предположения о боговдохновенности дают перед ясными апостольскими утверждениями. Второе. Боговдохновенность Библии не устраняет человеческого участия. Составители Писания не были просто перьями в руке Божьей. Части Библии могли быть продиктованными, но многие впадают в глубокую ошибку, когда приравнивают боговдохновенность с механической диктовки. Богатство и разнообразие стиля книг Библии естественно указывают, что Бог пользовался людьми как своими орудием. Всякому видно, что стиль одной книги отличается от стиля другой. Слова, выражающие глубокие внутренние чувства, разумеется, не были продиктованы. Вопль царя Давида в Псалме 50 в 3 стихе: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей». Без сомнения, такие слова вырвались из глубины удрученного сердца великого израильского царя. Однако, когда Давид и иные составители Писания закончили свой труд, они написали именно те слова, какие Бог хотел, чтобы были записаны. Грэм Скроги изображает это в таких словах. Цитирую. «Те книги, то есть книги Библии, прошли через умы людей, выражены языком людей, записаны руками людей и хранят на своем стиле особенности людей. Иисус сказал: «Тело уготовал мне» Евреям 10:5. Тело было не Христос, но Христос не мог явить себя без тела. Христос был божественный, а тело человеческое. Как было с воплощенным, так есть и с написанным словом. Дух божественный, а форма человеческая. Божеская мысль воплотилась в человеческую речь. Формы человеческих выражений видны везде. Когда Бог восхотел дать людям свое откровение, Он не устранил человеческую личность, а употребил ее как инструмент. Конец цитирования. У упомянутых выше особенностях каждого автора и стиля Скроги так говорит: Матфей методичный и массивен, Лука изящен и величествен, Иоанн отвлечен и глубок, а Марк в противоположности разговорчив, прост, изобразителен, сжат, отрывист, мужествен, силен, реалистичен.
0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
2: В эфире радио «На пути».

Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Добрая весть».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в эфире радиопередача «Добрая весть» и ее ведущие Дмитрий и Людмила.
1: Цель радиопередачи «Добрая весть» – зажечь молодых людей на труд для Христа. Мы надеемся, что темы, которые Бог положил в сердце нашего радиоколлектива, будут полезными для вас, а также послужат для созидания вашего духовного человека. Оставайтесь с нами!
2: Дорогие радиослушатели, сегодняшняя передача под названием «Божья любовь».

0: и дух, и невеста говорят: приди. Не все могут так сказать. И я начал думать: Гриша, почему ты не можешь так сказать с дерзновением? Гряди, Господи. И я дал себе ответ: потому что я не все сделал, чтобы он быстрее пришел. Я сейчас объясню. У меня есть дочка Даша. И представьте себе такую ситуацию, я ей скажу: Даша, ну, тебе нужно убрать свою комнату. И она скажет, ну, пойдет какое-то время, я спрошу: Даша, ну как там? Она скажет мне: ну, мы собрались со своими друзьями, мы обсудили это. Пройдет еще какое-то время, я еще раз ее спрошу: Даша, ну как там? Она скажет: мы на нашей молодежной группе, мы собрались, мы эту проблему обсуждали. Еще какое-то время я спрошу: Даша, там что там с твоей комнатой? Мы говорили об этом на молодежном служении. Эту проблему мы обсуждали. Даша, что с твоей комнатой? Ты убрала ее или нет? Папа, мы собрали конференцию. Мы подняли этот вопрос. Комната осталась неубранной. Что мы слышим сейчас? Я разговаривал недавно с одной сестрой. Я спросил ее: слушай, мы давно не видим тебя на молодежном служении. И она мне ответила то, что многие из вас слышат. Она мне сказала: a lot of work. Вы слышали такое, да?
1: Я много работаю.
0: Да, я много работаю. А я спросил: как насчет много работы для Господа? И она так посмотрела на меня. И она мне сказала: я хожу иногда в четверг и в воскресенье в церковь, окей? Понимаете, вот это заблуждение косит сейчас молодежь. То, что ходить в воскресенье в церковь, это служить Господу. Служение Господу – это когда у тебя ноги дрожат. Когда руки болят, твой крест нести, а ты еще другому помогаешь. Вот это служение Господу. А когда ты ходишь в воскресенье в церковь, и ты называешь, что ты Богу служишь, сохрани тебя Господь. Вы знаете, в 1850 году, когда в Америку завезли первую, с Европы завезли первых воробьев, я не знаю, как по-английски воробьи. Вы понимаете, такие птички коричневые. Знаете, что с ними произошло? Американцы закормили до смерти их. Всех. Они их кормили, пока они все не умерли. Я просто хочу, чтобы вы посмотрели на эту проблему. Примерно то же самое с нами происходит. Все говорят, в Америке кризис. Вы знаете, как-то Петя Борщ сказал, после одного пари, он сказал: посмотрите, что выбрасывается туда. В этих, в гарбич туда, что выбрасывается. Вот это происходит сейчас. Сейчас очень, очень такая проблема. Америка закормит нас до смерти. Я не говорю о том, что вы все уезжали отсюда. Я говорю о том, что здесь тоже можно Богу служить. Здесь есть куча людей, которые погибают во грехах. Было еще одно заблуждение в Евангелии, которое говорит, что язычникам так хорошо жить. Не надо им проповедовать. И здесь тоже так говорят. Американцы все: I'm Christian. No. Если идешь и говоришь с человеком, он открывает тебе такие вещи, что... Я когда говоришь с молодежью, они говорят: Гриша, ну нам тяжело. Они говорят, а знаете, какую фразу они интересную говорят? Они говорят: Гриша, братья на нас ропщут. У нас волосы такие большие, у нас волосы такие лохматые, они нам делают замечания, поэтому мы не хотим в церковь ходить. Они за жвачки нас обличают, они нас за селлеры обличают. Я вчера сидел вот там, сестры передо мной сидели, весь ряд, все на селлерах. Печатают быстрее, чем Николай Гришко говорил проповедь. Я сначала думал, она проповедь конспектирует. Я серьезно говорю. И она его так ставит, она его так вытирает. Серьезно, мы скоро запоем песню «Христианин, неси айфон чудесный свой». Пусть Бог сохранит вас, братья и сестры. Это обкрадывает вас. Уберите прямо сейчас.
1: Помоги, Господи.
0: Господи, сохрани от этого.
1: Помоги,
0: и они говорят: как нам, что нам бедным делать? Нас все давят в церкви, нас юбки такие заставляют, нас то заставляют, на сто, такие правила, такое. Вы знаете, я им говорю: что вам говорить? Вы с детства в церковь ходите, вы с детства этому научены. Я из мира пришел. Я полицейским был, я считал себя крутым полицейским. И когда мне говорили, я говорил: что за штунды у вас там такие забитые, что даже на Новый год нельзя бокал шампанского выпить. Дьявол против был, чтобы я в церковь пришел. И один раз я стоял на остановке в форме такой, весь из себя полицейский, и один мужчина проезжал, я брызгал, у меня так полностью весь, полностью. У меня вообще память на лица исключительно, я если раз видел, все. А я его запомнил на всю жизнь. И они вот эти штунды уговорили меня в церковь прийти, и я зашел. И первый выходит за кафедру, он проповедует. Понимаете? У меня все внутри вот так. Все внутри. Но, вы знаете, когда Бог коснулся моего сердца, провидение было Божье в том, что этот человек первый подошел, меня обнял и поздравил. И вы знаете, я смотрел на него как на родного человека, я ни слова ему не сказал. Я сказал ему об этом уже через полгода. Почему? Потому что любовь была в сердце. Потому что мне все равно, обрызгал он меня, он мне потом извинялся передо мной 150 раз. Я хочу спросить вас, молодежь, кто из вас влюблялся когда-нибудь? По-честному? По-честному? Ладно, я и так знаю, что влюблялись. Бог, сущность которого любовь, вложил в вас любовь эту. Бог вложил в вас любовь. Я прочитаю место из послания к римлянам, 5 глава, с 1 стиха. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Слава тебе, Господь!» Вы знаете, если вы видели фанатов рок-музыки, как вы думаете, им тяжело 3 часа вот так вот? Тяжело, скажите? Нет. Почему? Потому что они живут этим. Потому что они могут часами стоять, ждать, пока кумир их выйдет. Потому что они этим живут. Бог наш намного лучше, чем этот рок-музыкант. Аминь.

Вы знаете, мы были с молодежью в Молдавии. И там мы работали у одной бабушки, ей было 70 лет, она полупарализованная. И у нее, она не всегда могла вставать, и у нее в матрасе уже черви завелись. И наша молодежь, вот они здесь, они американцы, они здесь родились. Они вытаскивали этот матрас лопатами. Они убирали такую грязь там в домах. Я не мог там дышать, что я уехал оттуда 2 года. Они вытаскивали оттуда, что двигало ими, что было в сердце у них. В том селе было 8 человек в пятидесятнической церкви, 8 в баптистской. Все село вышло их провожать. Они все плакали. Они спрашивали, что вы с нами сделали? Теперь вы уезжаете. Да, и мы собрали наши чемоданы, и мы уехали оттуда. А Христос не мог уехать. Христос не уехал. Представьте себе, если бы Он сказал, звери имеют норы, и птицы небесные имеют гнезда, я не имею, где голову преклонить. Начну-ка я бизнес. Заживу нормально. Построю дом себе, лодку куплю или еще что-то. Ну, пусть в долг залезу там чуть-чуть. Он не сделал этого. Он обнищал ради нас. Аллилуйя. Чтобы кровью нашу искупить, чтобы вы все здесь сидели. Пусть сохранит вас Бог. Я слышал проповедь, один американец говорил, и он употреблял часто такое слово «light gospel», облегченное Евангелие. Он говорил о прогулке в церковь. Христианство – это тяжелый путь. Тяжелый путь. Но если у тебя есть любовь, тебе не будет тяжело. У нас, мы сейчас сделали молодежный лагерь, и просто я просто представил себе картину, что вдруг какой-то брат, который пришел ко мне записываться, я бы ему сказал: так, послушай, брат, значит, вот там будет одна палатка, и к этой палатке ты должен пройти, подойти минимум в день 150 раз. И несколько раз ночью, чтобы сказать спокойной ночи. Может, принести туда цветы тебе надо будет раз 15 в день. Потом, когда вот этот будет Secret Angel, тебе нужно найти, у кого попался этот человек, договориться, чтобы он тебе это отдал, и чтобы ты мог ему там разные открыточки писать такие интересные. Потом тебе нужно будет этому человеку арбуз приносить, там капучино приносить в течение дня 50-60 раз. Он сказал бы: нет. Какой-то непонятный кемп, я не поеду туда. Но я смотрел, наши братья делают это. Наши братья делают это. Им не тяжело. Они идут в той палатке, где сестра-то спит, они говорят, они 150 раз туда идут. И больше туда идут. Я просто, мне нету времени, чтобы перечислять. Но они делают это, и им это не тяжело. Почему? Молодежь, почему? Потому что любят. Любовь делает невероятные чудеса. Там в Молдавии начинал церковь Олег Ботнарь, и мы нашли одного мальчика в подвале. Его папа выгнал, потому что он ему водки не принес, он в подвале жил. И этот мальчик начал ходить на этот клуб «Книга жизни». И потом начал ходить его папа. И он начал преображаться потихоньку, алкоголик. Начал преображаться. И когда он покаялся, мы потом спросили его. Он когда свидетельствовал, он рассказал случай. Он говорит: мои друзья говорили про вас разные вещи. Что вы штунды, что вас там тебя обманут, что они там американские шпионы, что они то. Он перечислял очень много. И знаете, что он сказал? Он сказал: ну и что? Зато меня там любят. Ему не было тяжело. Ему не было тяжело сказать алкоголю «нет». Ему не было тяжело сказать сигаретам «нет». Слава. Потому что он шел туда, слава, где его любят. Слава. Сколько людей вокруг нас нуждается в нашей любви. Я проповедовал как-то, говорила о нашем ближнем. Молодежь спросила: кто мой ближний? Ближний тот, чью нужду ты видишь. Ближний тот, которого, может быть, даже некоторые боятся возле него сидеть, потому что от него пахнет не так. Но это твой ближний. Ему нужен ты. Потому что если ты к нему не подойдешь, он в ад попадет. Но сможешь ли ты тогда поднять глаза к небу и сказать: приди, Господи, я сделал все. Я сделал все, чтобы расширилось царство Твое. Я сделал все, чтобы Евангелие достигло краев земли, чтобы последний язычник узнал о Боге. И тогда не надо будет об этом говорить, твоя жизнь будет показывать это. Твоя жизнь будет показывать, что ты ждешь пришествия Господня. Вы знаете, можно много говорить. Я еще один пример расскажу. Как-то канцлер Германии решил сделать такую специальную бригаду, Special Force, такую группу сделать, спецназ такой для охраны президента.
И они объявили конкурс по всей Германии. И было в определенный день со всех концов Германии ехали туда молодые люди. У кого-то был черный пояс по карате, кто-то был боксером, кто-то был тяжелоатлетом, поднимал тяжелее, больше всех тяжести, кто-то бегал быстрее всех. И каждый из них ехал и думал: у меня самый сильный удар, меня, наверное, возьмут. А я бегаю быстрее всех, наверное, возьмут меня тоже. А я ножи метаю четко в цель, меня возьмут. Но когда они приехали туда, их собрали в одну комнату, и у них была планка 1.90 м. 1.90 м. И все. У меня черный пояс по карате. Я поднимаю тяжести больше всех. Да, хорошо, но сначала мы тебя измерим. У них было такое видение, что если есть 1.90 м, всему остальному можно научить. Да, я бегаю быстрее всех. Хорошо, ты бегаешь быстрее всех. Но у нас есть планка 1.90 м. Сначала мы тебя измерим. У Бога есть планка. Если у тебя есть любовь, остального всего можно достигнуть. Вчера, когда пели с Беллингхэма, они пели такую песню: «Люди, жизнь течет бесцельно». И я записал эту фразу. И парень, который сидел возле меня, удивился, потому что обычно записывают во время проповеди, я записал эту фразу, и он удивился, я ему прочитал, что люди, жизнь проходит бесцельно. И он сказал: или, может быть, цель не та. У тебя есть только два выбора. Или открыть ту любовь, которую Бог положил в твое сердце для других людей, или продолжать жизнь той жизнью, которой ты живешь. Я хожу в четверг и иногда в воскресенье. Окей? Или открыть свою любовь, свое сердце другим людям, которые нуждаются в тебе. Здесь, в Америке, люди нуждаются в тебе. Если ты не веришь, потом подойди ко мне, я тебе расскажу. У тебя только два выбора. Или остаться таким, как ты есть, или открыть свою любовь. И это очень просто. Это очень просто, потому что Бог слышит нас. Мы слышали, Бог здесь, на этом месте. Вы видели когда-нибудь, когда во время дождя вот это место, куда вода уходит, его засыпают листьями, и вода стоит там. Но если эти листья забрать, туда хлынет поток воды. Тебе нужно просто открыть свое сердце перед Богом. Просто открыть, сказать: Господи, Твоя любовь есть во мне. Научи меня, Господи, применять ее к другим людям. Научи не держать ее в себе, потому что мы ответим за эту любовь. Мы ответим за любовь, которую Бог нам дал. Она есть у каждого. У кого нет любви, можете тоже остаться, мы поговорим. Господи, спасибо Тебе за ту любовь, которую Ты дал нам. Мы хотим нести этому миру эту любовь, чтобы вся церковь, вся жизнь церкви была: приди, Господи, приди, расширяем Царство Твое. Приди, Господи, мы любим Тебя. Благослови вас Бог. Аминь.

0: «Садись сюда!»
1: — крикнул какой-то румын, увидев Дашу с детьми, и показал на свою телегу. Даша не решилась сесть, но пошла рядом с телегой, пока не свернула к ручью. Оттуда до хутора рукой подать. Тропинка вилась вдоль плетня. Издалека, узнав дом, в котором они ночевали, Даша от радости пустилась бежать к нему напрямик через поле. Малыши за ней. «Даша! Даша!» — услышала она тревожный крик. Даша остановилась. На другом конце поля стояла растерянная мама. «Не ходи сюда! Здесь мины!» Но детей уже невозможно было остановить. «Мама, если бы ты знала, где мы были! Это страшнее, чем мины!» — закричала Даша, задыхаясь от волнения. «Нас Бог сохранил!» Мать, не скрывая слез радости, бросилась обнимать Юрика, Вову и Дашу. Ей все еще не верилось, что дети остались живыми. «Мама, Бог правда есть! Я там в погребе молилась, и Он сохранил нас!» —

0: Недели через две вернулись в Анапу. Их дом уцелел. Только кое-где обвалилась штукатурка, да в окнах не осталось ни одного стекла. Даша продолжала молиться, но тайно. Она почему-то стеснялась матери. Однажды к ним пришла знакомая бабушка и сказала, что в городе стали собираться верующие. Она пригласила Дашину маму на собрание.
1: «Нет, не пойду»,
0: — резко ответила мама, показывая, что не хочет больше говорить на эту тему. Бабушка печально вздохнула и ушла. А Дашу это приглашение заинтересовало.
2: «Мама, поведи меня на собрание»,
0: — попросила она, как только подошло воскресенье. Мать угрюмо сдвинула брови и промолчала. Но Даша не отставала. Не понимая, почему мама молчит, она чуть ли не каждый день просила ее пойти вместе с ней на собрание верующих. Вспоминая о том страшном дне и о своей первой молитве, Даша все чаще стала задумываться, кто такой Бог? На самом ли деле он верит? Даша стала чаще задумываться, кто такой Бог? На самом деле он видит всех и слышит ее молитвы? Прошло некоторое время, и мама все-таки уступила Даше.
1: «Ну, так и быть. Поведу я тебя на собрание. Но заходить в дом не буду».
0: «Почему?» – удивилась Даша. Мать промолчала. Но когда они уже подходили к дому, где собирались верующие, она неуверенно и грустно сказала.
1: «Ой, наверное, я зайду. И если там будут проповедовать про блудного сына, значит, Бог меня еще может простить. А если нет, значит, я погибла».
0: Даша не поняла, что мама имела в виду, но спрашивать не стала. В комнате, куда они вошли, было человек 15. Все стояли на коленях и молились. Даша неслышно опустилась рядом с какой-то старушкой. И, чувствуя, как колотится сердце, с интересом стала разглядывать молящихся. После молитвы спели совершенно незнакомую Даше песню, и к столу, стоящему посредине комнаты, прошел уже немолодой мужчина. Он раскрыл книгу и стал громко читать 15 главу Евангелия Луки. Это была притча о блудном сыне. Вдруг Дашина мама упала на колени и, перебивая говорящего, зарыдала.
2: «Господи, прости меня, грешницу! Прости меня, блудную дочь!»
0: По дороге домой мама радостно сказала. «Доченька, Бог помиловал меня! Теперь мы с тобой всегда будем ходить на собрание!» В тот же день Даша узнала от мамы, что она с детства ходила на собрание. Любила Господа и даже была членом церкви. Но когда наступило тяжелое время гонений, испугалась, перестала молиться и читать Библию. Отступив от Господа, она думала, что Бог уже никогда не простит ее. А Даша стала постоянно ходить на богослужения. Она узнала, что Бог любит грешников и для их спасения отдал в жертву своего единственного Сына, Иисуса Христа. Он умер за грехи всех людей, но Бог воскресил его. И теперь всякий, кто кается перед Ним, кто верит в Него как в Спасителя, получает прощение грехов и вечную жизнь. Даша не сомневалась в том, что есть Бог. Никогда, ни за что она не забудет тот памятный день, когда Бог услышал ее, взывающую из колодца смерти. Еще тогда она всем сердцем поверила в могущество невидимого и теперь тянулась к нему. Хотела узнать больше и больше о его любви. Но ведь Бог святой, а Даша... Ей так хотелось быть послушной и доброй. На деле же это не получалось. С каждым днем она все больше и больше замечала, как много у ее грехов. Наступил праздничный день Рождества Христова. На собрании говорили о том, что Спаситель

Учитель мира родился в убогих яслях. Ему не нашлось места в хорошем доме. Так и по сей день Иисусу Христу нет места в сердцах людей. Они заняты своими заботами и поиском греховных удовольствий. Но Он, милосердный Спаситель, и сегодня еще зовет к себе грешников и хочет войти в их сердце, хочет подарить им жизнь вечную и избавить от власти греха. Для этого человеку нужно признать себя грешником, покаяться и довериться Христу. Для Даши эти слова были ответом на давно мучивший вопрос. Когда проповедник пригласил к молитве, она вся в слезах склонилась на колени. «Господи, прости меня, прости все мои грехи, я так хочу, чтобы Ты жил в моем сердце, и научи меня служить Тебе. Боже, услышь мою молитву, как Ты услышал однажды и спас нам жизнь». В сердце Даши водворился чудный мир. Живой росток веры, зародившийся в суровое время, пробивался к жизни.

Война еще не закончилась. Народ переживал трудное время. С наступлением весны Даша стала готовиться к крещению. Несмотря на тяжелое время, крещение в церкви было настоящим праздником. Но наряду с радостью появилось и новое переживание. Недобрые, тревожные слухи поползли от дома к дому, километров 10 от города, рядом с лагерем для военнопленённых. Немцы разбили еще один, куда свозили молодежь для отправки в Германию. Вскоре в этом лагере оказалась и Даша.

0: Однажды, поздно вечером, со стороны лагеря военнопленённых послышался необычный шум. Даша прислушалась и с трудом разобрала чей-то надрывный шёпот. «Девчата! Девчата!» Даша подошла вплотную к колючей проволоке и в густых сумерках разглядела двух мужчин в военной форме. «Девчата!» Приставив ладонь ко рту, снова прошептал один из них. «Если вы сегодня ночью не убежите, завтра вас отвезут в Германию!» От этого известия в Даше сердце оборвалось. Она решила бежать. Но как? Всю ночь, почти до рассвета, Даша молилась, просила Божьей помощи и охраны. И снова ей отчетливо вспоминалась первая молитва под бомбежкой. Тихая радость новой струей влилась в ее сердце. «Господи, Ты силен сохранить меня и сейчас. Я надеюсь только на Тебя. Помоги мне!» — доверчиво просила она. Под утро Даша уснула крепким, спокойным сном. Но спать пришлось недолго. Девушек, как обычно, подняли рано. Расстроив по 6 человек, их под конвоем повели на работу. Даше показалось, что охрана в этот день не так бдительна, как всегда. Она отошла немного в сторону, присела в высоком буряне, затем бросилась на землю и бесшумно поползла. «Надо спешить!» — трепетала она от страха. «Скорее, скорее! Если заметят, поймают! Господи, помоги мне уйти отсюда! Я хочу домой! Я знаю, что Ты можешь защитить меня!» Беззвучно просила она. Даше казалось, что она ползет очень медленно, а трава так громко шелестит. Она ползла до тех пор, пока не занемели руки. Когда Даша поняла, что за ней никто не гонится, то поднялась и, пригнувшись, побежала навстречу солнцу. Она знала, что город находится на востоке. Сначала откуда-то со стороны доносилась непонятная немецкая речь, а потом все стихло. На сердце стало спокойнее, и Даша пошла медленней, вслушиваясь в тишину. Вдруг из-под самых ее ног пугливо выпорхнула серая птичка. От неожиданности Даша вздрогнула. Издавая тревожные звуки, птаха кружила над самой головой девочки. «Наверное, у нее где-то здесь гнездо», — догадалась Даша. К полудню она вышла на широкую асфальтную дорогу, по которой тянулись тяжелые военные машины. На обочине тут и там группами сидели немецкие солдаты. «Господи, помоги мне пройти мимо них!» — умоляюще прошептала Даша. По другую сторону дороги зеленели длинные ряды виноградника. «Пойду через него», — решила она и смело вышла на дорогу. Солдаты обедали. Заметив девочку, некоторые вскочили, выкрикивая что-то непонятное. Но она не останавливалась, перешла дорогу и легко сбежала с насыпи. Даша быстро зашла в виноградник и пошла по длинному зеленому коридору. Переступая через песчаные кочки, она не переставала молиться. Вдруг тишину нарушил громкий свист и тревожные крики. Даша оглянулась. Немецкие солдаты выстроились на насыпи и, жестикулируя, дружно что-то непонятное кричали. Даша глянула под ноги и замерла. Из-под песчаных кочек зловеще поблескивали корпуса мин. Торчали проволочные головки. «Как их много!» — ужаснулась она, застыв на мгновение. «Господи, проведи меня, мне так страшно!» — горячо молилась Даша и пошла дальше. От напряжения у нее дрожали ноги, во рту пересохло. Вот и последний куст, и снова перед ней широкая дорога. Даша устало присела на обочине. Откуда-то со стороны послышался глухой рокот. На дороге показалась большая немецкая машина. Ни на секунду не задумываясь, Даша вскочила и подняла руку. Машина резко остановилась. «Подвезите, пожалуйста, в город!»
1: «Садись!» —
0: кивнул водитель в немецкой форме, показывая на подножку. Даша поняла, что нужно сесть в кабину, и взялась за ручку двери.
2: «Нет-нет, садись на подножку»,
0: пояснил он на чистом русском языке. Даша села на подножку, и машина, уркнув, поехала дальше. Холодный ветер тугой струей бил в лицо, теребил волосы, а Даша обеими руками вцепилась в крыло машины. Вдали показался город. Машина сбавила скорость и въехала на мост. Шофер подрулил вплотную к перилам и остановился. К нему подошел патруль. Они долго о чем-то говорили по-немецки. Даша сидела ни жива, ни мертва. «Это пропускной пункт. Боже, сохрани меня!» — мысленно молилась она. И снова машина медленно тронулась. Дорога шла на подъем. Даша знала, что впереди еще один пост. Но что это? Водитель, не останавливаясь на большой скорости, проскочил мимо. Солдаты подняли крик, свист, вслед раздалась автоматная очередь. Даша съежилась и, казалось, слилась в одно целое с подножкой. Но вот и город. Даша знала каждый переулок. Машина свернула к рынку, проехала мимо парка и притормозила.
2: «Прыгай!»
0: — сказал водитель. Скользнув с подножки, Даша приземлилась в кустах, а машина тут же скрылась за поворотом. Все произошло так быстро, что Даша даже не успела спасибо сказать. В глубоком волнении она огляделась. Кругом ни души. Подозрительная тишина. Даша словно опомнилась и сорвалась с места. «Только бы никто не увидел меня», — думая она, чувствуя, как колет сердце. Вот и родная улица, дом. Распахнув свою калитку, Даша вбежала в двор. На пороге появилась мама.
3: «Даша, доченька, как же ты пришла?» — заплакала она. «Скорее, скорее, заходи в дом, будь осторожна. Облава все еще продолжается».
0: Даша допоздна рассказывала маме, что пережила в лагере и как добралась домой.
3: «Это все Господь, мама. Это Он сохранил меня», — повторяла она, облизывая пересохшие от волнения губы.
0: Долго еще мать с дочерью стояли на коленях и благодарили Бога. Он сохранил их в трудных, отчаянных обстоятельствах, показывая, что на Него можно надеяться и полагаться, что Ему нужно доверять. От этой нежной заботы милосердного Отца Небесного вера в сердце Даши росла и укреплялась.

0: На этом наша радиопередача подошла к концу, и мы искренне верим, что она была полезна для вас.
1: Радиопередача «Добрая весть» Церкви Эммануил звучит в эфире каждый понедельник и пятницу в это же самое время. Нам приятно слышать ваши отзывы и пожелания. Если вам нравятся наши передачи и хотели бы поддержать это служение, то звоните нам по телефону 503-880-4152 или пишите нам по адресу emmyouthradio@gmail.com.
0: А также, если вы желаете получить запись наших передач, обращайтесь к нашему церковному веб-сайту www.emmlive.com. До скорой встречи в эфире!
2: Два часа дня по Тихоокеанскому времени.
3: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
2: На волне нашего радио мы предложим вам ответы на вопросы слушателей и зрителей канала, которые предлагает пастор Баптистской церкви Василий Филат. После этого слушайте детскую передачу «Утро жизни», и в конце часа выходит в эфир 15-минутная программа «Последний призыв».
4: Приветствую вас, друзья дорогие. Эта проповедь или это видео будет посвящена тем молодым парням и девушкам, которые закончили школу и которые поступили на учебу. И они уезжают из своих местностей, из своих городов, из своих сел. Они уезжают в те города, где находятся университеты, институты, в которые они поступили. Вот те учебные заведения, в которые они поступили. Дорогие, если вы являетесь учениками Иисуса Христа, и до этого времени вы решили следовать за Ним, следовать Его учению, значит, вы являетесь членами церквей. Некоторые из вас выросли в христианских семьях, ваши родители верующие, некоторые не имеете верующих родителей, но вы находились в церквях, вы служили там в церквях, у вас там находятся друзья, там есть пастор, который давал вам наставление, и там находятся те проповедники, которые учили вас Слову Божьему, те учителя. Также там находятся братья и сестры, ваши ровесники, которые знали о вас, молились о вас, и вам было хорошо, вы имели всегда общение с ними. Так вот, теперь вы уезжаете, и вы переезжаете жить в городе, где вы будете учиться. Меняется все, меняется ваше окружение, меняется ваша среда, меняются люди, с которыми вы встретитесь. И это связано с некоторыми опасностями, о которых я хочу вас предупредить. Первое – это то, что вы на первый момент сможете пренебрегать, возможно, пренебрежете церковью, и это повлияет плохо на ваше духовное состояние и даже может привести к тому, чтобы вы отпали от веры. У многих случилось такое, особенно в других странах, особенно в Америке это происходит. Очень многие из тех, которые выросли в христианских семьях, когда они уезжают и поступают на учебу, они уходят от веры. Поэтому не хотим, чтобы это случилось у вас. И, дорогие, в первую очередь, когда вы переедете в тот город, где вы собираетесь учиться, самое первое, что вы должны делать, это вы должны искать церковь. Ищите там церковь, здоровую церковь, там, где проповедуется здравое учение, там, где люди следуют этому учению. Ищите церковь, где находится тот пастор, от которого вы будете принимать учение, тот пастор, которому вы доверяете, тот пастор, к которому вы сможете приходить за советом, к которому вы сможете исповедовать и ваши грехи, и пастору, который сможет вам помочь во всем расти духовно и который сможет совершенствовать вас на дело служения для созидания тела Христова. Определитесь, где находится эта церковь, узнавайте сейчас уже, начинайте узнавать и ходите в ту церковь. В первую очередь, когда приедете в тот город, сразу же начинайте искать церковь. Пойдите и найдите церковь в первое же воскресенье, на первом же служении, чтобы вы были уже в этой церкви. Постарайтесь познакомиться с людьми в церкви. Если вы приезжаете на учебу в Кишинев, и если вы знаете румынский язык, тогда вы можете присоединиться к нашей церкви. Если вы хотите, чтобы на время вашего обучения в Кишиневе я был вашим пастором, и та команда пастырей, которые служат вместе с нами, чтобы мы служили вам, чтобы мы обучали вас, чтобы мы вели вас в благовестие, вели вас в Евангелие, тогда, дорогие, мы встречаемся по улице Чокрлией 2/8, и мы встречаемся каждое воскресенье в 2 часа, потом у нас есть служение, есть молитвенное служение, час молитвы, каждый четверг в 6:30, и также молодежное служение каждый вторник в 6 часов. Если вы не знаете хорошо русский, мы вам поможем. У нас есть люди, которые знают русский, они с удовольствием вам переведут. И даже мы поможем вам выучить русский, если вы живете в Молдавии, выучить румынский язык. Если вы живете в Молдавии, вы хотите выучить румынский язык, мы с удовольствием вам поможем это сделать. И за очень короткое время вы выучите. У нас есть и другие русскоговорящие люди в церкви. Даже есть и сестра Екатерина, которая, она из Украины, но она вышла замуж за брата, который за молдаванина. Она в нашей церкви, и все чувствуют себя хорошо, и все могут расти духовно там. Вот так. Значит, в первую очередь ищите церковь, дорогие, в тот город, куда вы уезжаете. Второе – это чтобы сразу же, когда вы пойдете поселяться там в общежитие или на квартиру, сразу же говорите людям, кто вы есть. Говорите о том, что вы есть христианин, христианка, говорите о ваших убеждениях, говорите о Господе Иисусе Христе и расскажите этим людям Евангелие. Приглашайте этих людей в церковь. Предложите этим людям, чтобы вы начали с ними изучать Слово Божие. Это очень важно, чтобы вы делали с самого начала. Не забудьте о том, чтобы вы сохраняли вашу духовную дисциплину. Каждый день вы должны иметь время для изучения священных писаний. И обязательно читайте священные писания всегда. Обязательно делайте изучение. Материалы по индуктивному изучению Библии, они прекрасные материалы для того, чтобы, и они помогут вам, чтобы вы всегда были в глубоком, интенсивном изучении Библии. Уделяйте для этого минимум, хотя бы час в день, чтобы этот час, он всегда был у вас для изучения Библии. Обязательно уделяйте время для молитвы, чтобы всегда у вас было время для молитвы, и проводите время в молитве. Сразу же по переезду в другой город подумайте о том, как вы будете служить вашими духовными дарами. Вы являетесь учеником Иисуса Христа, вы дитё Божие. Это самое важное и самое первое в вашей жизни. Вы ученик Иисуса Христа, ученица Иисуса Христа. Тогда, когда вы уверовали в Христа, вы родились свыше и получили духовные дары, теперь вы должны служить этими духовными дарами. Служить церкви, служить людям этими духовными дарами и принимать участие в распространении Слова Божия, в проповеди Евангелия и в распространении Царства Божия. Поэтому делайте все возможное, чтобы вы применяли все ваши духовные дары и чтобы вы служили вашими дарами. Я знаю, что многие, когда переезжают в город, они думают, что нет, первый месяц я должен сосредоточиться на учебе, чтобы наладить все с учебой, чтобы все было хорошо. Да, дорогие, вы должны сосредотачиваться на учебе и на том, чтобы наладить все, но не делайте это за счет ваших духовных ценностей. Не делайте это за счет того, что в первый месяц вы не пойдете в церковь, потому что вы ослабите сильно духовно, и сатана обязательно ударит по вам. Или, к примеру, из-за того, что первый месяц хочет сосредоточиться на учебе, первый месяц будет пренебрегать изучением Библии, или пренебрегать молитвой, или чем-то другим пренебрегать. Нет, не делайте этого. Вы должны принять решение, чтобы вы стояли твердо. Хочу также сказать вам об одной опасности – это друзья. Вы уезжаете оттуда, все ваши друзья были в вашей местности, вы переезжаете в новый город, и теперь вы начнете создавать себе новых друзей. И важно, кто эти люди будут. Апостол Павел сказал, что дурные сообщества портят добрые нравы. Я могу ошибаться, может, как-то по-другому там написано, но смысл понятен всем. Поэтому не стройте дружбу с теми людьми, которые могут плохо на вас повлиять. Будьте предельно внимательны, и ваши друзья должны быть в церкви. Стройте дружбу с этими людьми, имейте общение с этими людьми. Это не означает, что вы должны изолироваться от других людей. Вы должны проповедовать людям Евангелие, говорить людям Евангелие всем. Но не стройте такую дружбу, посредством которой кто-то может плохо повлиять на вас. Не надо такую дружбу строить ни с кем и не давать никому иметь плохое влияние на тебя, на твое духовное состояние, на твою духовную жизнь. Остерегайтесь, дорогие, аморальности. Теперь в наше время, в нашем мире очень много аморальности. И, возможно, когда вы придете туда, в ваше общежитие, вы уже увидите, что там очень много аморальности. Или очень много других вредных привычек, которые вы увидите вокруг. Включая и лень, то, что они бесчинствуют, на уроки не ходят, ничего не делают, занимаются ненужными делами, плохими делами. Остерегайтесь всего этого, чтобы никакая такая чума не прилепилась к вам и не испортила ваши добрые нравы. Остерегайтесь этого всегда. Очень важно, чтобы вы приняли и решение насчет аморальности, как я вам говорил. Будет много аморальности. Остерегайтесь, держитесь как можно дальше. Важно, чтобы вы приняли решение насчет того, как будет ваша жизнь там. Вот Даниил и трое его друзей, они были взяты в рабство. Наверное, их родители были убиты. Мы не знаем, что было, но они больше не вернулись никогда обратно в их страну. Они не увидели больше своих родителей. И когда их привели в Вавилон, Навуходоносор определил их, чтобы они учились в его академии, потому что он хотел сделать их своими слугами. Но эти молодые люди, подростки, они приняли важное решение. Они решили, что они не будут оскверняться тем, что есть там в Вавилоне. Вавилон был абсолютно языческий, очень много аморальности, очень много идолопоклонства, много всего. Но они решили, что они будут держаться в чистоте. И они всю свою жизнь стояли твердо на этой чистоте, в этой чистоте. И вспомните, даже уже когда был в преклонных годах, Даниил так и держался того священного обычая, который он имел с детства, которому, наверное, учили его родители. Он 3 раза в день молился. Он 3 раза в день приходил домой, заходил в свою комнату, открывал окно и молился в сторону Иерусалима. Это говорит нам о дисциплине, о духовной дисциплине этого человека, что он всю жизнь сохранил эту духовную дисциплину. И Бог благословил его, и они были самые успешные в учебе, потому что они держали этот приоритет, духовный приоритет они держали на высоте. Поэтому Бог благословил их, и они учились лучше всех в этой школе. Потом они получили самые высокие места работы, самые привилегированные места работы они получили. И Бог вознаградил их верность и то, что они стояли твердо в праведности. Потом вспомните про Иосифа. Иосиф был продан в рабство своими братьями, когда ему было 17 лет. Когда был в доме Потифара, та женщина-прелюбодейка, она пристала к нему. Каждый день говорила ему: «Ложись со мной, ложись со мной, ложись со мной». И представьте себе, это парень молодой, здоровый парень, ему 17 лет, в нем кипят гормоны, как и во всех других парнях этого возраста. Но этот парень не слушался своих гормонов, он слушался Бога, и он принял важное и твердое решение, что он останется чистым, и он будет жить праведной жизнью, и он будет держаться подальше от аморальности. И так он держался, и Бог его благословил во всем, и сделал его премьер-министром Египта, и сделал его благословением и для фараона, и для всего Египта, и для Израиля, и для всех нас, потому что и поныне мы хотим следовать доброму примеру этого человека. Вот так, дорогие, примите эти решения и стойте твердо на этих решениях. Послушайте еще раз хорошо этот призыв, который я вам даю. И если вы являетесь родителем или другом того, который в этом году, этой осенью, пошел на учебу, переехал в другой город, где будет учиться, прошу вас, отправьте линк, позвоните ему, посоветуйте ему или ей, чтобы они послушали хорошо эту проповедь. Если есть возможность, чтобы вы вместе послушали еще раз, и чтобы вы потом обсуждали конкретные шаги по применению этой проповеди, сделайте это, пожалуйста. Если у вас в церкви есть люди, которые уехали на учебу, но они вот на воскресенье приехали, или, может, с их родителями, можете поставить эту проповедь и послушать у вас в церкви, послушать это видео во время служения и пообщайтесь о том, как вы можете помочь вашим молодым людям, тем, которые уехали из вашей церкви на учебу, как вы можете помочь им, чтобы они стояли твердо в вере. Прошу вас, если вы нашли это видео полезным для вас, поделитесь им в ваших социальных сетях, расскажите людям, чтобы подписались на этот канал. Если вы еще не подписались, подпишитесь на наш канал и молитесь за нас, чтобы Бог, молитесь за меня, чтобы Бог помог мне давать наставление из Слова Божия по нуждам святым, и чтобы это наставление приносило им назидание. Да благословит вас Господь!

Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Утро жизни». После нее слушайте 15-минутную передачу «Последний призыв».

Здравствуйте, ребята! Вы слушаете детскую христианскую программу «Утро жизни». Сегодня мы поговорим о гордости. Я думаю, вам знакомо это слово, и, наверное, вам приходилось встречать гордых людей. А что же говорит о гордости Библия? Сегодня мы узнаем это.

Вот что написано в Библии о гордости. Бог против гордых, а тех, которые смиряются, Он благословляет, говорит апостол Иаков. А вот что пишет апостол Иоанн. Не любите этот мир и то, что он вам предлагает. Кто любит мир, тот не любит Бога. Все, что есть в этом мире, нехорошие желания, плохие мысли, гордость, все это не от Бога, но от мира. В мире есть много заманчивого, но тот, кто исполняет волю Божью, будет жить вечно. Гордость, ребята, это грех. И как говорит нам Библия, Господь унизит все гордое и высокомерное. Есть люди, которые гордятся своей красотой, другие — своим богатством. Часто бывает так, что они презирают бедных, унижают людей, считая себя выше остальных. Они ходят с высоко поднятой головой. Такие люди забывают о Боге, забывают о том, что Бог может в одно мгновение отнять все то, что человек имеет. Все дает Бог — и красоту, и здоровье, и пищу, и одежду, и Он знает, кому, что и сколько дать. Господь заповедал нам любить людей, а значит, не унижать их, а помогать и поддерживать. Бог дает человеку богатство, к примеру, и смотрит, как же он будет поступать, будет ли он жадным или станет помогать бедным, будет ли он благодарить Бога или станет гордиться собой, своим богатством, говоря, что все это он сам приобрел, что он такой умный и ловкий, что все может сам. Если, ребята, случится, что к вам подступит гордость, и вы высоко поднимете свою головку, то поднимите ее немножко выше, пока не увидите небо. И тогда вспомните, что там, на небесах, живет великий Бог, который дает все. И все, что вы имеете, все, что приобрели, дал вам Бог. Он дает разум, мудрость, способности, и мы должны Его благодарить, а не собой гордиться. Скажите Богу: «Благодарю Тебя, Господь, за все, что Ты мне дал. Помоги мне никогда не хвалиться собой, не гордиться, но помнить, что все, что у меня есть, дал мне Ты. И даже если другие будут меня хвалить, помоги мне быть благодарным Тебе, а не гордиться. И тогда гордость уйдет, и Бог благословит вас еще больше».

Давным-давно, когда еще не приходил на землю Иисус Христос, жил-был царь Навуходоносор, вавилонский царь-завоеватель. Он завоевал многие страны, но славился не только своими победами, но и постройками больших красивых зданий. Он украсил свою столицу, окружил ее громадной каменной стеной, построил водопроводы, провел много каналов и дорог. Во время его царствования Вавилон стал новой столицей, красивым городом. Навуходоносор был очень богатым, так как его казна, его богатство пополнились от завоеванных им стран. У него на службе были миллионы чужестранных пленных, которые в основном работали на строительстве. На всех кирпичах, которые применялись в строительстве, было написано «Навуходоносор, царь Вавилонский». Навуходоносор построил огромный красивый дворец, устроил для своей жены сады, висящие в воздухе, которые считались чудесами света. И какими большими были его богатства, его слава, такой же была и его гордость.

Однажды царю Навуходоносору приснился сон, который устрашил его. Во сне он видел очень высокое дерево. Большое это было дерево и крепкое, высотой до самого неба, и его можно было видеть со всех концов земли. Листья его были прекрасными. На нем было много плодов, которыми могли питаться все. В тени под этим деревом находились полевые звери, а в его ветвях птицы вели гнезда. И вдруг сошел с небес святой Бог и громко воскликнул: «Срубите это дерево, отрубите ветви его, стрясите с него листья и разбросайте его плоды. Пусть уйдут звери от дерева, и птицы удалятся с его ветвей. Но главный корень дерева оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесной росой и будет, как животное, питающееся травой. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное. И так пройдет 7 лет». Так повелел Бог, чтобы знали все люди, что Всевышний Бог господствует над царством человеческим и дает его, кому хочет.

Вот такой сон приснился царю Навуходоносору. И никто в его царстве не мог объяснить значение этого сна, ни тайноведцы, ни гадатели. И тогда царь призвал к себе Даниила, которому Бог открывал значение снов. Даниил не почитал богов царя, а поклонялся одному святому небесному Богу. Царь сказал Даниилу: «Разъясни мне этот сон, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что в тебе Дух Святого Бога». И отвечал Даниил царю: «Господин мой, твоим бы врагам этот сон. Дерево, которое ты видел, высокое, большое и крепкое, это ты, царь. Ты стал великим, сильным, могущественным. Величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя распространилась до краев земли. А то, что святой Бог сошел с небес и повелел срубить и истребить дерево, а только оставить его главный корень, означает, что это Всевышний Бог определил для тебя, господин мой царь. Тебя отлучат от людей, и ты будешь жить с полевыми зверями. Кормить тебя будут травой, как вола, роса небесная будет орошать тебя, и так пройдет 7 лет, пока ты не поймешь, что Всевышний Бог господствует над царством человеческим и дает его кому хочет. А то, что Бог повелел оставить главный корень, означает, что царство твое останется при тебе. Я советую тебе, царь, — сказал Даниил, — искупи свои грехи правдой и милосердием к бедным людям, и тогда продлится твой мир. Этот сон Навуходоносора исполнился через год.

Однажды, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: «Не я ли построил этот величественный Вавилон своей силой и могуществом для славы и величия моего?» Еще не окончил он говорить, как с неба прозвучал голос: «Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя. Тебя отлучат от людей, и ты будешь жить вместе с полевыми зверями. Кормить тебя будут травой, как вола, 7 лет, пока ты не познаешь, что Всевышний господствует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Сразу же все это исполнилось. Навуходоносор был отлучен от людей, ел траву, как вол. Тело его орошалось росой небесной, так что волосы у него выросли, как у льва, а ногти — как у птицы. И когда прошло 7 лет, Навуходоносор поднял свои глаза к небу, и его разум вернулся к нему. Тогда он прославил и восхвалил Бога, великого вечного царя. Навуходоносор сказал: «Все живущие на земле ничего не значат. По воле своей Бог действует как в небесном воинстве, так и на земле. И нет никого, кто бы мог противиться ему и сказать: что ты сделал? Когда возвратился ко мне разум мой, — сказал царь, — то возвратились ко мне сыновитость и прежний мой вид. Тогда мои советники и вельможи пришли ко мне, и я был восстановлен на царство и стал еще более великим».

И сейчас я, Навуходоносор, славлю и величаю Царя Небесного, который поступает праведно и который может смирить гордых.

Однажды маленький Коля сказал: «Я не люблю Бога». Ему было только 5 лет, и он еще очень мало знал о Боге. «Почему ты не любишь Бога, сыночек?» — спросила его мама. Она знала, что Коля многого не понимает. «Потому что Бог всегда видит, что я делаю», — ответил мальчик. «Он всегда смотрит на меня, если я делаю что-то плохое». Тогда мама спросила его: «А ты нас с папой любишь?» «Конечно, люблю», — радостно ответил мальчик. «Знаешь, Коля, — сказала мама, — а мы ведь тоже видим, когда ты делаешь что-то плохое». «Но вы мне помогаете, чтобы я был хорошим», — сказал Коля. «Сыночек, Бог тоже помогает тебе», — объяснила мама. «Например, вчера ты перебегал дорогу там, где нельзя это делать. Бог видел тебя и остановил все машины, чтобы они тебя не сбили. Бог оберегает тебя от всего плохого. И мне кажется, сейчас Бог ждет, что ты попросишь у него прощения». «Да, попрошу», — ответил Коля. «Господи, прости меня, я больше никогда не буду так говорить». «Теперь Бог простил меня?» — спросил он маму. «Да», — ответила мама, — «Бог прощает тебя, потому что любит. А ты помнишь, почему Бог может простить тебя?» «Помню», — ответил мальчик, — «потому что Иисус заплатил за все плохое, что я сделал». Теперь Коля опять любил Бога и был готов к вечерней молитве. Они помолились, и Коля быстро уснул. Ему снились Божьи ангелы, которые охраняли его. И Коля улыбался во сне.

Библия говорит нам, что Бог видит все, что мы делаем. Но когда Бог наблюдает за нами, Он делает это с любовью. Если мы поступаем неправильно или делаем что-то плохое, Бог учит нас. Он хочет, чтобы мы попросили у Него прощения за плохой поступок и больше никогда этого не делали.

Вот и окончилась наша передача. Ее подготовила и вела Людмила Ахтерова. Сегодня для вас пели Инна и Андрей Ковальчуки, детский ансамбль «Дом благодати», группа «Чудо» и другие ребята. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик номер 1, индекс 90637, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Или на другой адрес: Украина, почтовый индекс 84116, Донецкая область, город Славянск, абонентный ящик номер 150. До следующей встречи в эфире, дорогие ребята!

«Последний призыв» — так называется передача, которую мы предложим вашему вниманию сейчас. Ее автор и ведущий — наш брат в Господе Василий Демчук. Вы находитесь на волне радио «На пути».

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

Уважаемые друзья радиослушатели, приветствую вас в любовью Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаем с первого послания Иоанна, с третьей главы, стихи с 21 по 24. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедал нам. А кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Наша тема — сила молитвы. Мы хорошо знаем, что молитва играет исключительную жизнь в жизни верующих, в жизни детей Божьих. Но мы знаем и то, что не всякая молитва исходит от сердца, а иногда бывает лишь плодом уст наших. Или, как говорит сам Бог, будто бы жалуясь пророку своему, этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтут меня, сердце же их далеко отстоит от меня. Видите, какое состояние может быть, когда мы действуем по плоти, а не по духу. Признак истинной молитвы — это дух молитвы. Это апостол Иоанн выражает словами, что мы имеем дерзновение к Богу. Если мы имеем дерзновение к кому-либо, то что это значит? Прежде всего это значит, что мы находимся с этим человеком очень близких отношениях, и мы имеем полное право всегда обращаться к Нему, не боясь приходить к Нему. У нас нет страха, что нас станут упрекать в чем-нибудь, выругают нас и, возможно, даже могут выгнать. Но мы твердо знаем, что это с нами не случится. Мы можем такому человеку сказать даже что-нибудь, иногда даже и лишнее, что другим не можем сказать, зная, что этот близкий нам человек поймет нас и не обидится. Значит, в словах «имеем дерзновение к Богу» подразумевается, что мы вполне сознаем о нашем праве приходить к Богу. Новый человек этого не может сделать, то есть далекий, не близкий. Но есть люди, которые не имеют никакого страха перед мной. Это наша Нина, дочь наша. Она приходит ко мне с таким дерзновением, что мне самому становится страшновато иногда. Она совершенно уверена, что имеет полное право приходить ко мне как к отцу и просить, что ей нужно, и чувствует, что я будто бы обязан удовлетворять ее требования. Я, конечно, не всегда даю ей то, что она просит у меня. Но все-таки она не боится ко мне приходить, так как знает, что она имеет право на это. Она дочь моя. Вот как раз об этом и говорит здесь апостол Иоанн. Наша молитва должна истекать из такого понимания истины, которую Бог провозгласил в своем слове, что у нас не должно быть никакого сомнения в нашем праве приходить к Нему. И Он говорит, что приходящего ко мне не изгоню вон. Мы не приходим к Нему по своим заслугам или важности занимаемого нами служения пред Ним, зная, что у таковых у нас нет качеств и не может быть. Мы приходим к нашему Богу через заслуги Иисуса Христа. Мы приходим к Нему вместо Его Сына Христа. Приходим во имя Его. Да, этому мы имеем дерзновение. Близость так же, как и Христос имел дерзновение пред Своим Отцом Небесным. В течение трехлетнего чудного служения Христа мы можем заметить Его полную свободу и уверенность и смелость в разговорах со Своим Отцом. Я знал, что Ты всегда
услышишь меня, говорил Христос, ибо я всегда делаю то, что ему угодно, говорит Христос в другом месте Писания. Поэтому Христос всегда приходил к Отцу своему с дерзновением. Вот это и есть настоящий дух молитвы с дерзновением. Кроме того, в молитве есть цель получить просимое. Мы имеем дерзновение, и чего не попросим, получим от Него, если мы просим по воле Его. Вот для чего существует молитва. Она имеет определенную цель. Молитва без цели, как исполнение религиозных форм, как своего рода обычай, уподобляет состоянию очереди у нас на родине за мануфактурой или калошами, достанется или нет, но люди стоять на авось. Мы должны знать, что в магазинах Божьих нет недостатка в товарах. У него такие богатства, что ни ухо не слышало, ни глаз не видел того, что Бог имеет для любящих его. У него все богатства вселенной и ресурсы земли, скот на тысячи холмах его, и все это Бог хочет излить и на нас, дорогие. Бог является дающим Богом, имеющий удовольствие в давании. Его цель — обогатить своих детей. И апостол Павел пишет в послании к Коринфянам: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Вот цель Божия — обогатить нас. Это не обязательно только материальными богатствами как таковой, но они являются истинным богатством, чтобы духовным быть миллионером, которые отдали бы все для Бога, а Бог возвращает и еще добавляет до нас больше. До последнего цента, чтобы только иметь покой сердца или радость духа, богатство жизни и с избытком. Вот что пришел дать нам дорогой наш Иисус Христос. Иисус Христос однажды сказал: какая польза человеку, если он приобретет весь мир себе, а душе своей повредит? Или какой выкуп он даст за душу свою день суда вечного? Нет ничего более замечательного, чем видеть, как невидимый Бог творит в нашей жизни видимое, которое только Он может сотворить, пополняя все наши нужды, успокаивая наши сердца, удовлетворяя наши желания, делая то, что сами мы никогда бы не сделали бы. И все от Него приходит. И как апостол Павел добавляет в послании к Ефесянам: действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Это не просто книжное богословие, но слова, за которыми скрывается или стоит сам Бог и Его чудные великие обетования для пополнения наших повседневных нужд и забот. В этом заключается цель нашей молитвы. Теперь посмотрим на простор молитвы, на ее неограниченность. Чего мы просим по воле Его, то получим от Него. И Господь от самого начала приглашал: ищите и найдете, стучите и отворят вам. Самый лучший образец молитвы Господней — это молитва Отче наш. Господь от самого начала убеждает всех людей и дает свое условие: если что приходящего ко мне не изгоню вон, где вас двое или трое собраны во имя мое, там я посреди вас. Придите ко мне все трудящие и обремененные, и я успокою вас. Слава нашему дорогому Спасителю, что Он возлюбил весь мир и продолжает любить и вас, дорогие радиослушатели. Он ждет от вас взаимной любви, говоря: «Сын мой, дочь моя, отдай сердце твое мне. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним,
а он со мною. Дорогие друзья, Господь призывает вас сегодня, поэтому не медлите, откройте ваши сердца. Господь любит вас и желает войти в ваше сердце, быть вашим спасителем и господином вашей жизни. Я вас искренне умоляю, придите к Нему в молитве покаяния теперь. Примите Иисуса Христа своим личным спасителем. Господь поможет вам в этом весьма важном решении. Для славы Его просим. Аминь.

Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв» с этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Слушайте передачу «Слово истины». Ее подготовил Андрей Вовк. После нее выйдет 15-минутная программа «Хвалите Господа» с записями христианских песнопений.
1: Служение «Слово истины» представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк. Послание к Титу.
2: Я слышу такое прекрасное пение перед проповедью. Я все время чувствую себя немного виноватым, потому что я должен проповедовать после этого. И я должен проповедовать, ну, более-менее нормально, чтобы это не контрастировало так сильно с хорошей музыкой. Друзья, если мы хотим приблизиться к Богу, если мы хотим подняться к Богу, то это и есть единственный только путь для этого. Единственный путь приблизиться к Богу, подняться к Нему, это изучать Его Слово. По-другому нельзя. Мне вчера звонили из другой страны и говорили о том, что люди приближаются к Богу, слышат голоса, у них там происходят разные вещи, и они ближе ко Христу. Но это обман, все я сказал. Я сказал по телефону, этого не может быть. Мы приближаемся к Богу, только изучая Его Слово. Если вне Слова, мы не можем расти и иметь близкие отношения со Христом. Поэтому после такой прекрасной песни, после такого прекрасного псалма о близости к Богу, мы будем делать все, чтобы иметь с Ним более близкие отношения. Мы откроем первую главу послания к Титу. Первую главу послания к Титу. И я напоминаю вам, друзья, о том, что мы изучаем эту книгу стих за стихом вот уже более месяца. И я надеюсь, вы помните, что в 5 стихе 1 главы Павел призывает Тита поставить по всем городам пресвитеров. Я надеюсь, вы помните, что Тит должен был осуществить большие библейские перемены в церквах острова. Тит должен, по сути, провести там реформы, определенные реформы. Он должен поставить по всем городам пресвитеров, начало 1 главы, 2 глава, 3, учить молодых людей, пожилых людей жить соответственно Писанию. Тит должен поставить пресвитеров, и качества, требования к пресвитеру определены в 6 и 9 стихах 1 главы. Итак, призвав Тита вот к этому труду, описав коротко основную его задачу, поставить библейское руководство, после всего этого Павел говорит о трудностях. После всего этого Павел говорит о том, что в твоем труде, в твоей работе тебе не будет легко. Тебе не будет легко, потому что против тебя, знай, против тебя есть сильная оппозиция. Есть люди, которых немало, здесь сказано много, и они будут выступать против тебя. Возможно, они будут строить заговоры против тебя, и они будут мешать осуществлению тех библейских перемен, которые я тебе делать поручил. Давайте прочитаем о том, что же это за оппозиция. Давайте поближе познакомимся с людьми,